0: или какой-либо физической активностью этой осенью. Среди 24-летних респондентов таких все больше, 79%. Треть опрошенных, 37%, уже занимается спортом сейчас и намерены продолжить осенью. Еще треть, 35%, собираются начать заниматься или возобновить занятия. Каждый второй, их 51%, осенью намерен выполнить домашние тренировки. В Дагестане готовят к открытию ранее закрытые автозаправки. Комиссия уже обследовала более 20 автозаправок в Махачкале в Каспийске. На большинство из них владельцы оперативно устранили выданные замечания. По итогам повторных инспекций будет решен вопрос о снятии ограничений и возобновлении работы станции. Для предотвращения возможных перебоев со светом и горючим в регионе создан временный оперативный штаб под руководством председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова. Специалисты штаба в ежедневном режиме мониторят наличие бензина и дизеля на действующих АЗ. Кроме того, дагестанские власти прорабатывают вопрос привлечения крупнейших федеральных интегрированных нефтяных компаний. В Инсукульском районе нашей республики выявлена очередная подпольная ферма для добычи криптовалюты. 20 специализированных устройств были незаконно подключены к электросети. Об этом сообщил директор ДГНРГО Магомед Шапи Шапиев. В ходе проверки установлено, что каждое устройство имело мощность порядка более 3 кВт. Суммарная установленная мощность оборудования составила около 70 кВт. В новом квартале Мамиткалы завершили строительство 52 домов для семей, пострадавших от весеннего наводнения. Объекты подключены к инженерным сетям, благоустроена территория, идет подключение газа. Площадь каждого дома 120 квадратных метров. Внутри гостиная, кухня, три спальни, санузел и гардеробная. На улицах готовы дороги, тротуары и заборы. За ходом работ следили сами будущие жильцы. Строители опередили график, за что им выразили отдельную благодарность. Министерство здравоохранения Дагестана отчиталось о значительном снижении показателей младенческой и детской смертности в Дагестане. Так, за два года показатель смертности детей в возрасте от 0 до 17 лет снизился на 34%. Только за последний год снижение составило почти 26%. Показатель младенческой смертности за тот же двухлетний период сократился на 45,5%. В Дагестане продолжается реализация мер государственной поддержки граждан, чьи жилые помещения получили повреждения или были разрушены в результате обильных осадков и паводков этой весной. Как сообщил председатель правительства Магомед Рамазанов, в регионе оформлена первая партия из 68 жилищных сертификатов, которые предназначены для капитального ремонта строений или возведения нового жилья. Представители ведомств провели с гражданами консультации, подробно разъяснив механизмы и правила реализации таких сертификатов. В Дагестане продолжается масштабная поисково-спасательная операция на месте гибели молодого человека в акватории Ирганайского водохранилища. В свою очередь мы «Диалог ФМ» напомним о том, что трагедия произошла 25 августа в поселке Шамиль-Кала. Группа молодых людей на саппортах пыталась переправиться на противоположный берег в районе гидротехнического водосброса. Один из юношей потерял равновесие, упал в воду и скрылся под водой. Как сообщили пресс-службе МЧС России по Дагестану, к настоящему моменту спасатели обследовали около 1500 квадратных метров дна Ирганайского водохранилища. Ну и с 28 по 30 августа на ВДНХ прошел масштабный фестиваль Русского географического общества, приуроченный Году единства народов России. Одной из центральных, кстати, площадок культурной программы фестиваля стало выступление нашего ансамбля Дагестана «Лезгинка». На главной сцене, расположенной между павильонами «Атом» и «Россия. Моя история», коллектив под руководством заслуженного деятеля искусства Российской Федерации Джамбулата Магомедова представил хореографическую программу из Золотого фонда «Наследие». Венесуэла передаст США часть нефтяных месторождений. О соглашении с Каракасом сообщил президент Дональд Трамп. Под американский контроль попадут запасы на 65 миллионов баррелей сырья. Трамп назвал нефтяную сделку крупнейшей в мировой истории. Продолжим далее. В обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
1: Как пишет CNN, США в рамках сделки получат 55% от добычи нового предприятия. По нефтяным запасам частная компания станет второй в мире по величине. Собеседники телеканала из Белого дома уже знают, как Вашингтон распорядится сырьем. Часть собранной нефти направят в стратегический резерв США, а остальные объемы пойдут на нужды армии. Такие запасы будут, кстати, на фоне войны в Иране, которая серьезно нарушила поставки сырья. А в последние недели ситуация вовсе достигла переломного момента, отмечает CNN. Миллиарды баррелей в коммерческих запасах исчезли. Аварийные резервы США не были такими малыми с начала 80-х годов. Кроме того, сделка совпала с повышением цен на американский бензин. Трамп за два месяца до промежуточных выборов часто делает акцент на попытках снизить стоимость топлива. Как напоминает «Нью-Йорк Таймс», еще до свержения Николаса Мадуро Белый дом прямо заявлял, что США создали нефтяную промышленность республики, а американские месторождения власти национализировали. Через какую компанию Вашингтон мог бы осуществлять инвестиции, до конца не ясно.

0: В ответ на запрос газеты Госдепартамент отметил, что сделку проведут с неназванным частным оператором в Венесуэле. Хотя добыча нефти в республике в этом году выросла, в июле страна добывала чуть больше миллиона баррелей в день, пишет Bloomberg. Это меньше половины объема, который страна могла реализовать 10 лет назад. Как отмечает агентство, сейчас в Венесуэле почти не осталось западных энергетических компаний. А нехватка инвестиций и коррупция привели нефтяной сектор страны в плачевное состояние. Будущая сделка с Вашингтоном, вероятно, станет контрпродуктивной для долгосрочных инвестиций в отрасль. Во многом из-за политического риска, допускают эксперты агентства. Кроме того, соглашение не скоро изменит цены на бензин в США. Об этом представители рынка говорят Associated Press. Эксперты предупреждают, что для добычи нефти в Венесуэле придется ремонтировать и расширять местную инфраструктуру, а на это потребуются годы и миллиарды долларов. На этом фоне Белому дому будет трудно убедить американские компании вернуться в регион. Как напоминает агентство, Трамп уже пытался это сделать в январе, спустя несколько дней после свержения Мадуро. Но бизнес при этом проявил определенную осторожность.
1: Итак, 3 сентября на календаре. Вы слушаете радио «Диалог ФМ». Именно в этот день, 3 сентября, в 1945 году, в СССР впервые отмечался День Победы над Японией после подписания Японии акта о капитуляции 2 сентября. В 1971 году Катар объявил о своей независимости от Великобритании. А в 1976 году, именно 3 сентября, американский космический аппарат «Викинг-2» совершил посадку на Марсе. В 2004 году завершилась трагедия в школе номер 1 города Беслана, в результате которой погибли более 330 человек, большинство было из них дети. Ну а в 2016 году в Китае начался саммит G20 в Ханчжоу. Это вот такое вот историческое событие. Вам желаю доброе утро. Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
2: Неработающие пенсионеры не должны получать меньше установленного в субъекте Российской Федерации прожиточного минимума. Если совокупный доход пожилого человека не достигает этой отметки, государство компенсирует разницу, сообщает агентство Data.ru со ссылкой на Социальный фонд России. При определении права на такую помощь специалисты суммируют пенсии, срочные пенсионные выплаты, ежемесячные денежные выплаты и дополнительное материальное обеспечение. В расчет также включают предоставляемые деньгами региональные льготы, в том числе компенсацию затрат на ЖКУ, жилье, телефонную связь и транспорт. Поддержка, которую гражданин получает в натуральном виде, на итоговую сумму не влияет.
1: Закрома Родины.
2: Крупнейшие банки России начали предоставлять клиентам доступ к кошелькам цифрового рубля. Торговые предприятия с годовой выручкой свыше 120 миллионов рублей принимать новую форму оплаты. Одновременно в стране заработал универсальный платежный QR-код. Цифровой рубль выпускает Банк России. Он существует наряду с наличными средствами на обычных банковских счетах, однако хранится на специальной платформе Центробанка. Открыть кошелек можно добровольно через мобильное приложение, подключенное к кредитной организации. Гражданина может быть только один такой счет, пользоваться которым разрешается через разные обслуживающие его банки. Физические лица смогут ежемесячно переводить в цифровой кошелек до 300 тысяч рублей. Ограничений на расходование уже зачисленных средств не предусмотрено. Новая форма валюты подходит для переводов, оплаты покупок и расчетов с бюджетом. Операции для граждан будут бесплатными.
1: Идея на миллион.
2: С началом календарной осени два крупнейших российских маркетплейса Wildberries и Ozon перестраивают свои операционные процессы. Эти изменения продиктованы не только обновлением внутренних регламентов площадок, но и жесткими требованиями нового пакета поправок к закону о защите прав потребителей, вступившего в силу с 1 сентября. Первой масштабной инновацией станет интеграция национальной цифровой валюты в повседневный шопинг. С 1 сентября Wildberries и Ozon запустили пилотный проект по приему цифровых рублей, оператором которого выступает Банк России. На сегодняшний день около 350 тысяч граждан уже открыли специализированные цифровые кошельки через свои банковские приложения, а в ближайшее время функционал привязки такого кошелька появится непосредственно в интерфейсах личных кабинетов маркетплейсов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
3: Ситуация с выплатами CarPrice под контролем. С таким заявлением выступили в Ростехе. Госкорпорация получила контроль над сервисом весной после того, как суд изъял его доход государства. Прежний гендиректор Матье Ленинград подал заявление об увольнении и отозвал электронные подписи и доверенности. Подробнее далее у моих коллег.
4: Лучшее время купить машину было вчера. Так последние годы шутят почти все, кто хоть раз выходил на авторынок. Тем более, что лето закончилось. Впрочем, вторичка подошла к сезону на довольно высоких оборотах. В июле, по данным Автостата, россияне купили почти 550 тысяч машин с пробегом. Это максимум с начала года. Но оживление не означает, что клиенты готовы тратить больше, говорит президент группы компании «Фаворит Моторс» Владимир Попов.
5: Продажи новых автомобилей традиционно в Российской Федерации – это 1 400 000 500 000, а вторичка – это примерно 5.5 миллиона. То есть мы говорим о разнице трехкратной. Цена определяет абсолютно все. На сегодня средняя цена на вторичный автомобиль в дилерском сегменте 1 600 000 – 1 700 000. Это московский регион. В целом по России она несколько ниже. Она опускается до 1 200 000 – 1 300 000.
4: Новые автомобили к осени тоже дешевле не становятся. В августе цены пересмотрели 11 брендов. Большинство в сторону повышения. А последняя неделя месяца, по словам собеседников Коммерсант ФМ, стала самой активной по сделкам. Для тех, кто меняет старую машину на новую, сейчас особенно важны дилерские программы поддержки, продолжает Владимир Попов.
5: Человек, у которого была машина, без колес оставаться не хочет. Ничего более выгодного, чем сдача автомобилей в трейд-ин, в принципе, не существует нигде. В этой сделке заинтересован производитель нового автомобиля. Сейчас условия хорошие, поэтому, в общем, этот всплеск последней декады августа, скорее всего, и обусловлен тем, что многие производители дали весьма неплохие меры поддержки.
4: Тем временем быстро растет сегмент поддержанных китайских марок. За первые 4 месяца их реализация увеличилась почти в 1,5 раза, а доля на рынке приблизилась к 6%. Причем больше половины таких автомобилей не старше 3 лет. Но ликвидность сильно зависит от конкретной модели, говорит владелец автосалона «Лиса рулит» Елена Лисовская.
6: Нормальная ликвидная машина на неделю-две уходит. Другой вопрос, что автомобили, например, китайского производства, очень многие, они на вторичке теряют. Не все модели, то есть ходовые все продаются, но именно ходовые, а их можно посчитать, наверное, по пальцам одной руки.
4: Но рост предложения не решает главной проблемы. Доступных вариантов становится меньше, продолжает Елена Лисовская.
6: Спрос и предложение у нас сейчас живут на разных полюсах планеты, потому что то, что я вижу по своей аудитории, основной спрос — это 1 000 000 рублей. Этот спрос невозможно удовлетворить. Люди хотят за эти деньги по старой памяти какую-нибудь хорошую иномарку, а это уже вообще невозможно. В последние годы есть тенденция более спокойного, чем ранее, отношения, например, к крашеным элементам.
4: Особенно сложно найти свежую машину привычных европейских или азиатских марок. Как писал «Коммерсант», после ухода зарубежных производителей на вторичный рынок выходит все меньше автомобилей возрастом от 2 до 5 лет с понятной историей, а наиболее ликвидные предложения постепенно вымываются, отмечает автоэксперт Олег Масеев.
7: В этом году случилось чудо, у нас в июне продали меньше, чем в мае. При этом там довольно слабое предложение по свежим машинам с пробегом не в китайском сегменте. Произошло вымывание, и в итоге машин корейских, японских, европейских брендов на рынке стало сильно меньше.
4: При этом обвала вторички участники рынка пока не ждут. Автостат прогнозирует, во второй половине года продажи составят примерно по 530 тысяч машин в месяц.
3: Сейчас за окном Махачкале плюс 25 градусов выше нуля, сегодня лето вернется, плюс 30 обещает гидрометцентр Дагестана. Переменная облачность и без осадков на протяжении всего дня. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Меня зовут Расим Загиров.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Дорожные новости.
1: Представлять права и СТС теперь можно через мессенджер Макс. Об этом и не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Ситуация с топливом остается напряженной, но стабильной. По данным портала «Сравни», лучше всего ситуация сейчас в Санкт-Петербурге и Татарстане. Топливо есть почти на половине заправок. Цены стабильны. Острее всего дефицит в Крыму, на Сахалине и ряде регионов Северного Кавказа. Начала улучшаться ситуация в Москве и области. По данным АИФ, очереди сократились до 3-4 машин на колонку. Наоборот, ухудшилась она в последнюю неделю в Волгограде, Екатеринбурге и Челябинске. Особенно не хватает 95-го. Представлять права и СТС теперь можно через мессенджер Макс. Правительство утвердило поправки, которые приравнивают QR-код в Максе к бумажному оригиналу. Для использования сервиса нужно перейти в подраздел «Цифровой ID» и авторизоваться в мессенджере через госуслуги. Дальше добавить в профиль нужные документы. Водительское удостоверение и СТС появятся в разделе «Авто». Дальше система автоматически сгенерирует QR-код. Его можно предъявлять инспектору для проверки. Впрочем, оригинал пока все равно стоит иметь при себе. Правительство утвердило новую стратегию развития автопрома. Через 10 лет планируют в два раза увеличить выпуск автомобилей, собирать почти 3 миллиона транспортных средств всех классов. Для сравнения, в прошлом году собрали только 800 тысяч, а рекорд за всю историю установили в 2012 году. Тогда в России выпустили больше 2 миллионов машин. Среди других приоритетов – технологическая независимость, выпуск компонентов, развитие электромобилей и гибридов. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог FM. В Дагестане 8 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Следователи в Махачкале возбудили уголовное дело в отношении несовершеннолетних местных жительниц, которые подозреваются в избиении своей сверстницы. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Дагестану. Поводом для расследования послужили публикации в СМИ и в социальных сетях в конфликте несовершеннолетних. На распространившихся в сети видео видно, как группа девочек-подростков избивает свою сверстницу. Следователи устанавливают сейчас все обстоятельства произошедшего. Роль каждого из участников будет оценена. 3 мусоросортировочных комплекса и 3 полигона построят в Дагестане в рамках новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Объекты в Дербентском и в Кумтаркалинском районе Дагестана планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. Завершение строительства в Хасаюртовском районе ожидается во втором квартале того же года. Ход строительства и организацию вывоза мусора обсудили на совещании также под руководством премьер-министра Магомеда Рамазанова. Кстати, он отметил, что за кажущей простотой задачи стоит сложный механизм. Необходимо выстроить непрерывную цепочку от сбора отходов до их переработки и размещения. Безработица в нашей стране в июле выросла на 2,5%, об этом сообщает российская газета со ссылкой на Росстат. При этом общее число безработных в этом месяце оценивается в 1 миллион 729 тысяч человек. Это на 26 тысяч больше, чем в июне. В начале лета безработица составляла более 2%, при этом уровень безработицы по-прежнему остается близким к историческому минимуму. Однако эксперты советуют россиянам сейчас не увольняться в никуда. Как рассказала газете.ру, карьерный эксперт Валентина Киося, поиск нового места стал занимать больше времени, зарплата при переходе в другую компанию может оказаться в 10-20% ниже предыдущей. Управление Роспотребнадзора по Дагестану в ходе внеплановой проверки выявило в магазине «Детский мир», это в Каспийске, факт продажи немаркированных соков и упакованной воды. Поводом для проверки стали многочисленные нарушения в системе «Честный знак», связанные с отсутствием обязательной сверки кодов маркировки при продаже товаров. Это, кстати, лишало потребителей гарантии качества и безопасности продукции. Роспотребнадзор сейчас возбудил дело об административном правонарушении. Материалы сейчас переданы в суд. С Современный спортивный комплекс планируют построить в Дербентском районе Дагестана. Объект будет включать просторный зал для единоборств, тренажерный зал, а также комфортные душевые и раздевалки. Глава Дербентского района Эльман Аллахвердиев осмотрел участок, выделенный под строительство. Он отметил, что новый объект станет точкой притяжения для всех, кто ценит активный образ жизни. На махачкалинская «Динамо» проиграла «Зениту». Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась победа хозяев дома со счетом 3-0. Дублем отметился Александр Соболев. Еще один гол забил Александр Ерохин. «Динамо» Махачкала сейчас занимает последнее 4-е место в своей группе. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
0: Новости спорта.
5: Победитель Ролан Гаррос Александр Зверев с трудом пробился во второй круг US Open, одолев итальянца Лоренцо Санего в пятисетовом марафоне. Матч продлился почти 5 часов, во время которых первый серийный соревнований был в шаге от сенсационного вылета. В четвертой партии Санего вел 5-4 и подавал на матч, но Звереву удалось отбиться и завершить встречу в свою пользу. Действующие чемпионки мира и Олимпийских игр, итальянские волейболистки пробились в полуфинал европейского первенства, обыграв в 4 сетах команду Швеции. Италия уступала по ходу встречи, но сумела переломить игру. Путевку в полуфинал оформили и вице-чемпионки турнира, представительницы Сербии, которые 3-0 разгромили Грецию в другом четвертьфинале. Для Сербии это 8-й подряд выход в четвертьфинал на главном турнире континента. На 11-м этапе Вуэльты Испании убедительную победу в спринте одержал 21-летний гонщик Мэттью Бреннан. Это уже третья победа британца на его дебютной Вуэльте. Ранее он выигрывал второй и пятый этапы гонки. Бреннан первый гонщик после титулованного Тадея Погачара, кому покорилось это достижение в дебютном гран-туре. Лидер генеральной классификации Энрик Мас сохранил красную майку, опережая Приможа Роглича на 1 минуту 18 секунд. Египетская футбольная ассоциация объявила о продлении контракта с главным тренером национальной сборной Хусамом Хасаном до 2030 года. Под руководством 60-летнего специалиста фараоны впервые в своей истории вышли в плей-офф чемпионата мира, дойдя до 1/8 финала. На пути к этому историческому достижению команда одержала свою первую в истории победу на Мундиале, обыграв Новую Зеландию, а затем уступила финалисту турнира Аргентине 2-3. Пилот Red Bull Исаак Хаджар пропустит Гран-при Италии из-за травмы запястья, полученной во время боксерской тренировки на летних каникулах. Для 21-летнего француза это будет второй подряд пропущенный этап Формулы-1 после Гран-при Нидерландов. Вместо Хаджара напарником Макса Ферстаппена вновь станет новозеландец Лиам Лоусон, который на предыдущей гонке финишировал 7-м и принес команде 6 очков. В Red Bull отметили, что Хаджар демонстрирует прогресс в восстановлении, однако команда не будет рисковать его здоровьем. Гонщик, занимающий 8-е место в личном зачете 68 очками, надеялся вернуться в Монце, но врачи рекомендовали пропустить еще один этап. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Доброе утро, друзья. 3 сентября, день, когда календарь уже официально говорит: лето, спасибо, было весело, но пора взрослеть. Итак, друзья, сегодня, как пел Шафутинский, мы не будем, конечно, официально сегодня предупреждаем, Шафутинов день, и Сегодня тот день, когда горят костры рябин, по крайней мере, так и пелось в этой песне.
4: Ну и в этом часе, минуток через 15, нашу студию посетит замминистр территориального развития Дагестана, министр экономики Амаев Шамиль Магомедович. Поэтому внимательно послушайте наш эфир. Мы расскажем о новых проектах, которые готовятся здесь, в Дагестане.
2: Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете радио Диалог FM. Это программа «Утро на Диалог FM». Мы здесь до 11 утра вместе с вами.

0: Диалог ФМ. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Следственные органы проводят проверку по факту травмирования 41-летней жительницы Москвы, которая пострадала при прыжке с тарзанки в районе Сулакского каньона. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Дагестану. Инцидент произошел еще 31 августа во время туристической поездки. После приземления женщина почувствовала ухудшение здоровья и была госпитализирована. По предварительным данным, речь идет о прыжке с тарзанки, популярном среди туристов экстремальном развлечении. Информация о происшествии появилась в средствах массовой информации Дагестана, после чего следователи организовали проверку. И с начала этого года работодатели в Дагестане в добровольном порядке оформили трудовые отношения с более 30 тысячами жителями республики. Об этом сообщили на заседании Межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости. Заседание провел вице-премьер Абдурахман Махмудов. Как сообщили там же, 36% зарегистрировали предпринимательскую деятельность, более 17% заключили трудовые договора, около 45% оформили самозанятость. Ну а 617 жителей Дагестана по состоянию на 1 сентября этого года прошли или проходят профессиональное обучение в дополнительном профобразовании по нацпроекту «Кадры». Из них более 200 человек уже завершили обучение, а 382 продолжают осваивать выбранные программы. Ну и каждая пятая россиянка в декретном отпуске работает из дома. По данным Росстата, таких женщин 21%. При этом в целом по стране удаленно из дома работает около 2% россиян. В Росстате считают, что эти данные можно учитывать при разработке мер поддержки семьи и создании условий, которые позволяют совмещать работу с уходом за детьми. С 1 сентября, я напомню, что российские работодатели потеряли возможность устанавливать испытательный срок женщинам, которые воспитывают детей до 3 лет. Меры господдержки для продавцов Валберес, пострадавших из атак беспилотников, могут распространить и на другие маркетплейсы, в том числе на Озон, об этом сообщает РИА Новости. Сейчас пострадавшие продавцы Валберес могут получить отсрочку по налогам и страховым взносам. Для них также приостанавливают налоговые проверки. Поддержка положена компаниям и предпринимателям, у которых ущерб превысил 5% годового дохода. Ну и российские туристы массово стали скупать авиабилеты в Узбекистан осенью. Как пишет лента.ру, на втором месте Турция. Далее расположились Азербайджан, Армения и Грузия. При этом снизилась доля бронирования авиабилетов в Белоруссию и Казахстан. 3 мусоросортировочных комплекса и 3 полигона построят в Дагестане в рамках новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Объекты в Дербентском и в Кумтаркалинском районе Дагестана планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. Завершение строительства в Хасаюртовском районе ожидается во втором квартале того же года. Ход строительства и организацию вывоза мусора обсудили на совещании также под руководством премьер-министра Магомеда Рамазанова. Кстати, он отметил, что за кажущей простотой задачи стоит сложный механизм. Необходимо выстроить непрерывную цепочку от сбора отходов до их переработки и размещения. Безработица в нашей стране в июле выросла на 2,5%, об этом сообщает российская газета со ссылкой на Росстат. При этом общее число безработных в этом месяце оценивается в 1 729 тысяч человек. Это на 26 тысяч больше, чем в июне. В начале лета безработица составляла более 2%, при этом уровень безработицы по-прежнему остается близким к историческому минимуму. Однако эксперты советуют россиянам сейчас не увольняться в никуда. Как рассказала газете.ру, карьерный эксперт Валентина Киося, поиск нового места стал занимать больше времени, зарплата при переходе в другую компанию может оказаться в 10-20% ниже предыдущей. Управление Роспотребнадзора по Дагестану в ходе внеплановой проверки выявило в магазине «Детский мир», это в Каспийске, факт продажи немаркированных соков и упакованной воды. Поводом для проверки стали многочисленные нарушения в системе «Честный знак», связанные с отсутствием обязательной сверки кодов маркировки при продаже товаров. Это, кстати, лишало потребителей гарантии качества и безопасности продукции. Роспотребнадзор сейчас возбудил дело об административном правонарушении. Материалы сейчас переданы в суд. Владимир Путин прокомментировал обвинение Германии в адрес России после инцидента с дронами в аэропорту Лейпцига. По словам президента, претензии Берлина связаны с внутриполитическими процессами. Предприятия закрываются, рабочие места сокращаются. Объяснить это можно противостоянием агрессивной России. Тему продолжит Дмитрий Дризе.
2: Германия по результатам проведенного расследования признала, что за инцидентами в аэропорту Лейпцига и около него стоит Россия. Произошедшее квалифицируется как попытка теракта и гибридная атака. Как заявил министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль, российское руководство сознательно пошло на эскалацию, чтобы нанести ущерб двусторонним отношениям. С одной стороны, формулировки жесткие, но с другой, это нельзя посчитать прямым военным нападением. То есть обойдется без срочного созыва союзников по НАТО и иных подобных действий. Тем не менее, без ответа все эти случаи оставить невозможно. Для начала нужно, наверное, напомнить, что 5 августа в аэропорту Лейпцига возле украинского самолета с боеприпасами был обнаружен дрон со взрывчаткой. Еще один аппарат столкнулся в воздухе с грузовым бортом компании «Ечел». Третий нашли в окрестностях авиаузла. При этом необходимо подчеркнуть, что трагических последствий, каких-то технических аварий и сбоев удалось избежать. Ничего в итоге не взорвалось. Тем не менее, Генеральное консульство в Бонне и Русский дом в Берлине закрываются. Объявлено об усилении проверок и ужесточении визового и пограничного контроля для граждан РФ на въезде в Германию. Будут и новые санкции, в том числе упоминается давление на так называемый «теневой танкерный флот». В Кремле назвали обвинения бездоказательными и обещали ответить. В общем и целом, очень странно, что при нынешнем порядке вещей консульство в Бонне и Русский дом в Берлине до сих пор работали. Сложно не признать, что отношения двух стран последовательно ухудшаются, но не разрываются окончательно. Относительно санкций все так же выглядит несколько размыто и неконкретно. Есть версия, что удар будет нанесен по партии «Альтернатива для Германии», которая набирает популярность и которая считается откровенно пророссийской. Впрочем, до сих пор ни канцлер Фридрих Мерц, ни федеральное правительство ничего не могли с ними поделать, несмотря на грозные заявления. Как говорится, посмотрим, что будет. Есть такое мнение, что ни Москве, ни Берлин

0: готовиться к работе, корпоративные процессы ускоряются. Деловой сезон начинается в сентябре, а уже к октябрю активность на рынке труда доходит до предела. К концу лета фирмы обычно завершают старые проекты, а топ-менеджмент обдумывает новые и ищет для их реализации свежие кадры. Для этого HR-ы даже определяют потребности в компетенциях и развитии. Но общие тенденции на рынке труда не исчезают даже осенью, говорит руководитель исследовательского центра «Суперджоб» Наталья Голованова.
1: Осень – это действительно время роста бизнес-активности. И мы видим, например, что вакансий на «Суперджоб» только за последнюю неделю стало практически на 5% больше. Но нужно помнить, что рынок труда изменился. Вообще за год вакансий стало на 18% меньше, а резюме почти на треть больше. Мы видим ситуацию, когда после 2 лет жестокого кадрового дефицита работодатели перешли к более сдержанному найму, и темпы роста зарплат замедлились. Если у человека прямо сейчас есть работа, но он мечтает ее сменить, то нужно учитывать структуру спроса и предложения на рынке труда. Нужно смотреть на уровень конкуренции за место.
0: Эксперты не советуют менять работу импульсивно, даже осенью. По мнению специалистов, сначала можно обсудить ситуацию с руководством, а потом принимать решение. При этом топ-менеджерам, возможно, лучше не ориентироваться на сезонные этапы на рынке. На высоких позициях все решают навыки и опыт. В остальных случаях в осенний бизнес-сезон действительно больше шансов найти удачную вакансию, отмечает партнер Executive Search фирмы Midland Hunt Аслан Царикаев.
2: В какой-то степени это так, просто в силу естественных причин, период отпусков, люди выходят к сентябрю более активно и так далее. Но на уровнях позиций C-level, если мы говорим о топ-менеджерах, ну, я думаю, что здесь нет все-таки никакой сезонности. Здесь все зависит сугубо от инвестиционных фаз, от наличия проектов, от совпадения профиля конкретного управленца с потребностями конкретной компании. Нет здесь никакой сезонности, это миф. Надо просто всегда быть в форме, всегда быть на связи с коллегами, демонстрировать свои результаты, собственно, делать хорошую работу, дружить с хедхантерами, и все приложится, несмотря даже на все наши сложные ситуации в экономике. Лучшие профессионалы всегда востребованы и всегда за ними охотятся.
0: Успех в осеннем деловом сезоне гарантирован только продвинутым компаниям и соискателям, уверена профессор Института управления президентской академии Елена Яхонтова.
3: Это не для всех позиций, это не вообще по рынку, это по узким нишам, где идут смены. Сейчас вот как раз все это планируется. В этой связи такой сбор урожая. Какие рекомендации подготовиться соискателям и грамотно воспользоваться этой ситуацией, чтобы себя продать получше. Работодателю, собственно, ничего даже рекомендовать не нужно, потому что счастливчики, у кого все дела идут хорошо, можно просто выбирать лучших кандидатов. В целом рынок труда схлопывается, рабочих мест меньше, поэтому общая рекомендация моя – нужно набраться терпения, быть более лояльным своему работодателю, работать на сегодня и на будущее.
0: Эксперты напоминают, что повышенный интерес к вакансиям приведет к ужесточению скрининга резюме. По подсчетам аналитиков издания VC, корпоративные системы будут отсеивать до 80% входящих заявок по несовпадению ключевых слов. По этой причине HR-ы советуют обновлять резюме для каждой отдельной вакансии, а не рассылать шаблон всем подряд.
4: Сейчас за окном Махачкале плюс 25 градусов выше нуля, сегодня лето вернется, плюс 30 обещает гидрометцентр Дагестана. Переменная облачность и без осадков на протяжении всего дня. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Меня зовут Расим Загиров.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Реклама на Диалог FM. Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
1: В России 1 января следующего года появится новый вид вклада и будут обновлены требования по одному из уже существующих. Об этом сообщил агентство Prime, управляющий фондом и основатель финтех-платформы Денис Астафьев. Цель жилищного вклада заключается в накоплении средств на покупку жилья с повышенной защитой от государства до 10 миллионов рублей вместо стандартных 1 миллиона 400 тысяч. По сути, это не отдельный сберегательный продукт, а связка накопления и будущей ипотеки, уточнил эксперт. Социальный вклад предназначен для россиян с низкими доходами и получателей мер социальной поддержки. Биологически активные добавки подлежат обязательной государственной регистрации. Проверить ее наличие россияне могут с помощью системы маркировки товаров «Честный знак». Об этом газете «Известия» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, если на этикетке или на флаконе препарата отсутствует информация о государственной регистрации, то товар не может свободно продаваться как в магазинах, так и на маркетплейсах и в других торговых точках. При этом она отметила, что сейчас государство ведет активную борьбу с поддельными препаратами, поскольку они по-прежнему продаются и покупаются россиянами. Попова добавила, что фальсификаты также можно встретить в отрасли, готовой к потреблению продукции. И в завершении выпуска больше половины россиян продолжают поддерживать связь со своими одноклассниками после завершения учебы в школе. При этом некоторым из них удалось сохранить отношения с лучшим другом. Это следует из итогов опроса. Согласно результатам исследования, 23% респондентов познакомились со своим лучшим другом именно в школе. Россияне подчеркнули, что их общение с этим одноклассником продолжается на протяжении многих лет. При этом некоторые подчеркнули, что также в школе встретили свою вторую половинку. Еще 33% участников опроса поделились, что после выпуска продолжают поддерживать связь с некоторыми одноклассниками. Другие 3% респондентов не общаются со школьными приятелями на постоянной основе, однако всегда приходят на выпускные вечера. 39% россиян признались, что ни с кем не поддерживают связь. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
2: В Дагестане у нас действует государственная программа – это социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан. Она предусматривает поддержку предпринимателей, сельхозпроизводителей и личных подсобных хозяйств. От приобретения техники и оборудования до закладки садов и развития производства. Сегодня в программе разберемся без сложных формулировок, как эта программа работает на практике, кто может получить эту поддержку и, главное, что должно измениться в горных селах Дагестана благодаря этим мерам. Мой сегодняшний гость – заместитель министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Амаев Шамиль Магомедович. Шамиль Магомедович, ну, начнем с самого, так сказать, главного. Шамиль Магомедович, если объяснить программу простому жителю горного района нашего Дагестана в двух словах, в двух предложениях, что государство сегодня предлагает ему и какую проблему она помогает ему решить?
3: Ну, на самом деле, я, наверное, начну чуть-чуть, раскрою вообще, для чего была придумана данная программа. И когда она была запущена в 2020 году, была запущена данная программа, она была нацелена на то, чтобы сдержать отток населения горных территорий и, конечно же, чтобы придать импульс для развития горных территорий, для того, чтобы люди могли, простые обыватели, могли получать субсидиарную поддержку, поддержку государства для того, чтобы развивать там бизнес, для того, чтобы строить какие-то планы дальнейшие. И нормально чувствовать себя комфортно в горной зоне.
2: Шамиль Магомедович, сейчас начинается новый прием заявок. Что именно в этом году может получить предприниматель или житель горной территории? Какие направления вот вы конкретно считаете наиболее востребованными?
3: Ну, если говорить о всех направлениях, которые сегодня действуют в государственной программе, это, я, наверное, их перечислю, это строительство логистических оптово-распределительных центров. Это мы выдаем субсидию на приобретение оборудования по производству пищевой продукции, на покупку малогабаритной сельхозтехники, на создание и модернизацию предприятий по производству промышленной продукции и на развитие пчеловодства. Все эти все направления мы каждый год корректируем, что-то удаляется, где нет эффективного использования, что-то добавляется.
2: Шамиль Магомедович, вопрос, ну, такой, исходя от вашего ответа, который наверняка волнует многих, кто нас сейчас слушает. Какую часть расходов все-таки государство готово компенсировать? Это первый вопрос. И сколько собственных средств предпринимателю все-таки необходимо вложить?
3: Мы возвращаем субсидию в размере 50%. И в каждом направлении разные цифры. Я могу назвать, допустим, такое направление, как строительство оптово-логистического центра. Мы на это предусмотрено у нас возмещение затрат 50% от 10 миллионов вложений. До 10, максимально 10 миллионов, если человек вкладывает, мы 50% возмещаем. Это значит 5 миллионов. Но если более детально, это если, допустим, другое какое-то направление, или это же человек вкладывает миллион, мы возвращаем 500 тысяч рублей. Это невозвратные средства, мы субсидируем.
2: А что происходит с человеком после получения субсидии? Есть ли контроль за тем, что оборудование, ну, действительно куплено, производство запущено, рабочие места созданы? Потому что есть такая практика, да, вот когда вроде выделяются деньги, а кто-то контролирует дальше, как все это работает?
3: Да, конечно же. Деньги контролируются в течение 3 лет. Мы запрашиваем у предпринимателей отчет по, ну, если говорить с самого начала, то, естественно, когда человек подает документы на получение субсидий, мы эти все документы проверяем. После того, как проверили, мы комиссионно выносим решение, выдать деньги, все документы в порядке или нет. После чего уже в течение 3 лет мы контролируем, как ведется дело, как ведет предприниматель свое производство. В виде отчетов он предоставляет нам отчетную информацию. И, конечно же, мы год один раз делаем такие, мы сейчас начали это практиковать, выезды по районам, смотрим, где более успешные предприятия, где что-то надо чем-то помочь и так далее.
2: Очень важный вопрос, молодежь, Шамиль Магомедович. Многие молодые люди уезжают из горных сел. Мы знаем, как наши дагестанские города, они растут. Что Дербент, что Махачкала, что Хасаюр, что Кизилюрт, все города растут. Можно ли сделать так, чтобы экономическая программа стала не просто поддержкой для бизнеса, допустим, а инструментом, который удерживает людей в горах? Такую ремарку сделаю, потому что на самом деле я вот вижу этот большой отток, села наши пустеют.
3: Но, опять-таки, как я с самого начала сказал, эта программа именно разработана именно для этих целей, чтобы сдерживать отток с горных зон, что, как правило, наши молодые люди ищут работу в крупных городах, ищут работу там в мегаполисах и далее. Ну, если говорить конкретно о нашей программе, то она как бы поддерживает предпринимателя, так как у нас есть отраслевые министерства, которые выделяют и субсидии, и меры поддержки для конкретных товаропроизводителей и сельхозного направления, и промышленного направления. Здесь мы вот именно ее разработали для того, чтобы сдерживать отток, чтобы человек мог что-то начать делать в горах, а потом, если у него все хорошо получается, естественно, он будет расширять свое предприятие, расширять свой бизнес и увеличивать, так скажем, свой личный капитал и возможности.
2: Шамиль Магомедович, представим такую картину, да, человек живет в небольшом дагестанском ауле. У него нет, например, да, каких-то там планов, написания бизнес-плана и оформления документов, ну, нет опыта, да, допустим, такие люди встречаются. Но у него есть идея открыть свое производство в горах, допустим. Куда ему идти, судя по этой программе, кто ему реально может помочь оформить эту заявку?
3: На данный момент, и раскрою, наверное, немного секрет, наверное, не все знают, что у нас в республике есть агентство по предпринимательству и инвестициям, которое до 30 сентября будет, ну, пока еще занимается своими реализует свои функции. И вот именно тот вопрос, который вы задали, они занимаются поддержкой предпринимателей, можно заходить к ним, у них есть много очень разных направлений, и именно инвестиционное направление, направление, любое предприниматель, который хочет начать дело, как принцип одного окна, все начинается с агентства по предпринимательству и инвестициям. Вот после 30 сентября эти функции будут переданы Министерству экономики. Сейчас в данный момент идут ликвидационные мероприятия. Мы все это налаживаем у себя в Министерстве экономики. После чего уже после 30 сентября можно будет приходить к нам, и я думаю, все эти вопросы можно будет решать у нас.
2: Здесь вот хочется поговорить о бюрократии, судя по вашему ответу. Не бывает ли так, что программа вот хорошая, замечательная, я вот вижу, как она из года в год, на самом деле, благодаря нашему Министерству экономики и территориального развития Дагестана, она как бы на самом деле есть какая-то помощь от государства. Не бывает ли так, что программа на самом деле хорошая, деньги есть, а человек просто не может получить поддержку из-за большого количества там документов, требований? Есть такие на практике моменты?
3: Ну, на самом деле, я так скажу, до этого года программа легко реализовывалась, потому что, в принципе, для жителя горной зоны внести документы, копии документов, которые требуются для получения субсидий, не были как бы сложными. И сейчас тоже они остаются не такими проблематичными и сложными. Все это у нас размещено на сайте. Здесь единственное возникает вопрос для горного жителя. Это все сегодня мы обязательно требуем, чтобы в электронном виде подавалось. Так как мы все переходим в цифру, везде повсеместно вводится цифровизация, поэтому здесь немного вопрос возникает. И именно субсидиополучатели, предприниматели, они обращаются к нам с такими вопросами. Поэтому мы всяческие объяснения, разъяснения в этом направлении даем, как это все можно сформировать, как подать документы, мы разъясняем.
2: Но в любом случае цифра это удобнее, потому что не ходить, бегать, как это было в 90-е, допустим, начало нулевых, когда все можно подать, грубо говоря, одной кнопкой. В предыдущих отборах вопрос из вопроса. Были случаи, когда заявки отклонялись, Шамиль Магомедович, из-за там неполного пакета документов или несоответствия требований. Можно ли сделать процедуру более понятной для обычного сельского предпринимателя?
3: Ну, опять-таки, я повторюсь, на самом деле процедура несложная. Угу. Просто ее, наверное, надо зайти на сайт. То, что, к сожалению, наверное, наши люди не так хорошо любят. Они больше слушают, когда им что-то подсказывают, да, какой-то человек, который получил, он подсказывает, и он идет этим путем. Но если заглянуть на сайт Министерства экономики, конкретно открыть пункт «Государственная программа социально-экономического развития горных территорий», там все очень просто и понятно. Если же в этом не будет непонятного, что-то будет непонятное, то в любое время можно обратиться к нам, опять-таки мы поможем сделать, там сложности никакой нет.
2: Поговорим о наших дагестанских предприятиях. Дагестан производит огромное количество сельхозпродукции, да? Те же самые соки кикуни, которые у нас здесь стоят. Но почему мы иногда видим парадокс? Сырье у нас есть, как бы, да, а готовый продукт покупаем уже в произведенном где-то в другом регионе России. Что должна изменить эта программа, на ваш взгляд, Шамиль Магомедович, чтобы деньги оставались, допустим, здесь у нас, в горных районах Дагестана?
3: Ну, опять-таки, если говорить о нашей мере поддержки, которую мы даем Министерству экономики, здесь, наверное, говорить о больших каких-то масштабных вложениях и масштабных проектах пока рановато, да. Если человек начинает какой-то бизнес в горной зоне, это, естественно, вот, которые мы сейчас перечисляли, те виды поддержки, те субсидии, которые мы даем, это все нацелено, направлено на маленькое производство, на небольшое производство или же ЛПХ. Если говорить о больших предприятиях, которые у нас в Дагестане есть, но они у нас эту поддержку получить не могут, они получают уже в отраслевом министерстве, это Министерство сельского хозяйства или Министерство промышленности. Вот. Здесь у нас именно акцент на небольшие, маленькие предприятия, маленький бизнес и ЛПХ.
2: Вопрос как чиновнику вам, да? Есть ли у министерства понимание, какие производства в горах сейчас наиболее перспективные? Например, переработка фруктов, меда, как вы сказали, орехи, урбеч, как бы, есть такое понимание?
3: Ну, конечно, как правило, у нас традиционно всегда это садоводство, это овцеводство. И вот данная программа помогает именно, мы в этом году, правда, ее исключили, эту меру поддержки. У нас была такая мера поддержки, как возмещение затрат на посадку интенсивного сада. И очень активно наши люди пользовались этой мерой поддержки. Но мы ее исключили по нескольким критериям. И решено было комиссионно ее исключить, потому что сады-то сажают в горах, но хранилище почему-то люди мало идут за поддержкой именно строительства логистических центров и хранилищ. А мы как знаем, если, допустим, 5-10 садов в каком-то районе есть, и в сезон собранный урожай, если он сразу не реализовался, то его где-то надо хранить. Поэтому мы решили сделать акцент на именно оптово-логистических складах и хранилищах, чтобы люди могли, те районы, которые получили большую поддержку в этом направлении, чтобы могли построить какие-то склады, и чтобы у них эта продукция не портилась, они могли уже дальше ее реализовывать, или же уже крупным предприятиям передавать, чтобы там уже там соки, пюре, еще что-то делали.
2: Ну, знаете, я дополню здесь ваши слова, потому что я сам ведущий новостей, читаю часто новости, и мне приятно, что наше министерство не стоит на месте. Знаете почему? Потому что недавно совсем вычитал, что у нас оливки здесь уже начали выращиваться, да. У нас здесь начало киви даже в Сулейман-Сталинском районе, и правда, браво, то, что мы сейчас пытаемся конкретно в Дагестане не зависеть от импортного, так сказать, производства. Давайте поговорим о туризме. Горные территории стали одним из главных туристических брендов Дагестана, ну, убирая, да, город Дербент и прочее, все-таки Гуниб, Гамсутль. Но может ли туристический поток стать источником постоянного дохода для жителей горных территорий, для самих сел, а не только для крупных объектов размещения и туроператоров?
3: Я думаю, сейчас, именно сейчас, пока у горного жителя такая возможность есть, потому что мы свой потенциал пока еще до конца не раскрыли. И именно в горной зоне, я считаю, что не раскрыт этот потенциал, потому что большая часть крупного капитала вкладывается в прибрежную зону, вот как вы сказали, в Дербент, в Махачкалу. В горной зоне так много и крупных гостиниц, или там крупных каких-то объектов пока еще нет, поэтому я думаю, что возможность у предпринимателей, которые сегодня горят, хотят что-то реализовать, ищут меры поддержки, которые сегодня есть, на самом деле, которые государство дает, именно в то время, когда надо это делать.
2: Вопрос хотел задать такой, но вы на него ответили по поводу того, что непосредственно деньги остаются сейчас, я так понимаю, у местных жителей, нежели у производителей. Как программа работает с теми районами, где предпринимательская активность пока низкая? У нас есть районы горные в Дагестане, где, возьмем Ахвахский район, да, допустим, или Ботлевский район, там не такое производство, как, допустим, в Гиргибельском районе или в Гунибском, да? Ведь логично предположить, что чем слабее экономика района, тем больше ему нужна помощь от министерства и от государства, в частности.
3: Ну, у нас в министерстве есть несколько мер поддержек, не только развитие, социально-экономическое развитие горных территорий. Есть и местная инициатива, которую мы выделяем поддержку для муниципалитетов, для сельских поселений. Ее раскрывать сейчас рассказывать не буду, тоже есть вся информация на нашем сайте. Поэтому я думаю, что те районы, которые сегодня экономика не так развита, как, допустим, в некоторых районах, где процветает, так скажем, туризм, вот для них эти программы и местная инициатива, и развитие горных территорий – это самое то, где они могли бы брать меры поддержки, которые мы сегодня выделяем. И, конечно же, в первую очередь, наверное, надо пользоваться социальными сетями, потому что мы знаем, что это двигатель экономики, двигатель торговли, и все тот же самый туризм, который у нас сегодня так активно процветает и развивается, это благодаря вот этим социальным сетям. Поэтому я и советую, и хотел бы направление, что ли, дать молодым таким предпринимателям, чтобы они именно пользовались активно социальными сетями, раскручивали свой бизнес, чтобы люди узнавали, чтобы ездили туда.
2: Такой человеческий вопрос вам хочу, Шамиль Магомедович, задать. Вот, допустим, мы с вами через года 3 или 5 лет встретимся, и вы скажете, да, программа действительно изменила горные территории, вот эта программа. Какие 3 изменения вы хотели бы увидеть в горных районах Дагестана? Ну, вот такой человеческий вопрос лично. Знаете, уберем вот эти формулировки чиновничьи. Человеческий вопрос.
3: Ну, конечно, экономика – это конкурентная среда. Мы это все понимаем. И горному жителю сложно, не умея пользоваться этими всеми механизмами, правильно выстроить бизнес, правильно конкурировать. Я бы хотел, чтобы в нашей горной зоне все-таки предприниматели, которые сегодня хотят что-то реализовать, первое, конечно же, чтобы они эффективно это все реализовали, чтобы у них они могли вырасти до таких предприятий, которые, бренды которых знает не только Российская Федерация, и во всем мире, чтобы узнавалось. Вы знаете, вот у нас пользуется наша баранина большим спросом по всей России, практически знает дагестанскую баранину. Вот сегодня, мне кажется, один из таких же драйверов – это наш Урбеч. Поэтому много предприятий, которые делают Урбеч, производят Урбеч, но нету такого, как бы, как сказать, саккумулированного в одном месте и производителя крупного по Урбечу, и нету такого же, пока, как я вижу, на мой взгляд, нету такого же производителя баранины и нашего мяса. Мне хотелось бы все-таки, чтобы горная зона, сохраняя свой традиционный вот это подход к сельскому хозяйству, смогли как-то все объединиться в одно, и одно-два предприятия и сельского хозяйства, и промышленной продукции, чтобы могли какой-то вот такой толчок дать. Я бы так хотел бы видеть.
2: Спасибо большое за такой открытый ответ. И, Шамиль Магомедович, финальный вопрос с конкретикой такой. Что вы сегодня скажете предпринимателю или фермеру, да, допустим, с горного района Дагестана, который думает, эти госпрограммы, это сложно, это не для меня, я все равно ничего не получу. Почему все-таки стоит подать заявку, на ваш взгляд?
3: Опять-таки, бюрократия, наверное, все-таки пугает человека подать заявку. Но сегодня и в Министерстве экономики очень много молодых ребят, которые наш министр делает на этом акцент, чтобы развивать молодежь, давать им возможность себя проявлять. И у нас в отделах, начальниками уже отделов, консультантами, начальниками управления работают молодые ребята, которые могут как бы дать толчок и к развитию, да. Поэтому я думаю, что те молодые ребята, которые сегодня работают в многих министерствах, и Министерство сельского хозяйства, и Министерство промышленности, и Министерство энергетики, и Министерство экономики, опять-таки, как я и говорил, наш министр делает на этом огромный акцент, на это, чтобы молодые ребята могли это делать. Поэтому я думаю, что нужно приходить. И, как говорится, молодые предприниматели, которые сегодня хотят что-то открыть, и молодые госслужащие, которые сегодня есть в министерствах, по-простому скажу, на одной волне, это новое поколение, я думаю, что подскажем, покажем, как это все можно делать. И здесь надо отходить от этой бюрократии, надо немного становиться на такие рельсы, где можно просто реализовать, помочь предпринимателю это все сделать. И, в принципе, наше министерство это делает.
2: Шамиль Магомедович, спасибо вам большое. Я нашим слушателям напомню, что в Дагестане действует государственная программа «Это социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан». Она предусматривает поддержку предпринимателей, напомню, сельхозпроизводителей и личных подсобных хозяйств. От приобретения техники, оборудования до закладки садов и развития производства. Всю подробную информацию можно узнать на сайте Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан. Шамиль Магомедович, от себя, если что-то добавить есть, нашим слушателям прошу, эфир ваш.
3: Да, спасибо огромное, что вы меня пригласили. Очень было приятно с вами пообщаться. И, конечно же, завершая свой с вами диалог, хотел бы, все-таки я не сказал, что на этот год у нас выделено 72 787 000 рублей на этот год, 6 мер поддержек. Поэтому мы ждем молодых предпринимателей с инициативами. Пожалуйста, с нашей стороны мы должны эффективно реализовать эти средства, а со стороны предпринимателя они должны эффективно довести их до цели, и чтобы наш покупатель и наши гости, туристы, которые к нам приезжают, могли пользоваться хорошей нашей дагестанской продукцией.
2: Я напомню, что у меня сегодня был гость, это заместитель министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Амаев Шамиль Магомедович. Итак, 3 сентября на календаре. Вы слушаете радио «Диалог ФМ». Именно в этот день, 3 сентября, в 1945 году, в СССР впервые отмечался День Победы над Японией после подписания Японии акта о капитуляции 2 сентября. В 1971 году Катар объявил о своей независимости от Великобритании. А в 1976 году, именно 3 сентября, американский космический аппарат «Викинг-2» совершил посадку на Марсе. В 2004 году завершилась трагедия в школе номер 1 города Беслана, в результате которой погибли более 330 человек, большинство было из них дети. Ну а в 2016 году в Китае начался саммит G20 в Ханчжоу. Это вот такое вот историческое событие. Вам желаю доброе утро. Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Реклама на Диалог FM.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элка и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элка. Надежный интернет для вашей жизни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
2: Ситуация с выплатами CarPrice под контролем. С таким заявлением выступили в Ростехе. Госкорпорация получила контроль над сервисом весной после того, как суд изъял его доход государства. Прежний гендиректор Матье Ленинград подал заявление об увольнении и отозвал электронные подписи и доверенности. Подробнее далее у моих коллег.
3: Лучшее время купить машину было вчера. Так последние годы шутят почти все, кто хоть раз выходил на авторынок. Тем более, что лето закончилось. Впрочем, вторичка подошла к сезону на довольно высоких оборотах. В июле, по данным Автостата, россияне купили почти 550 тысяч машин с пробегом. Это максимум с начала года. Но оживление не означает, что клиенты готовы тратить больше, говорит президент группы компании «Фаворит Моторс» Владимир Попов.
4: Продажи новых автомобилей традиционно в Российской Федерации – это 1 400 000 500 000, а вторичка – это примерно 5.5 миллиона. То есть мы говорим о разнице трехкратной. Цена определяет абсолютно все. На сегодня средняя цена на вторичный автомобиль в дилерском сегменте 1 600 000 – 1 700 000. Это московский регион. В целом по России она несколько ниже. Она опускается до 1 200 000 – 1 300 000.
3: Новые автомобили к осени тоже дешевле не становятся. В августе цены пересмотрели 11 брендов. Большинство в сторону повышения. А последняя неделя месяца, по словам собеседников Коммерсант ФМ, стала самой активной по сделкам. Для тех, кто меняет старую машину на новую, сейчас особенно важны дилерские программы поддержки, продолжает Владимир Попов.
4: Человек, у которого была машина, без колес оставаться не хочет. Ничего более выгодного, чем сдача автомобилей в трейд-ин, в принципе, не существует нигде. В этой сделке заинтересован производитель нового автомобиля. Сейчас условия хорошие, поэтому, в общем, этот всплеск последней декады августа, скорее всего, и обусловлен тем, что многие производители дали весьма неплохие меры поддержки.
3: Тем временем быстро растет сегмент поддержанных китайских марок. За первые 4 месяца их реализация увеличилась почти в 1.5 раза, а доля на рынке приблизилась к 6%. Причем больше половины таких автомобилей не старше 3 лет. Но ликвидность сильно зависит от конкретной модели, говорит владелец автосалона «Лиса рулит» Елена Лисовская.
5: Нормальная ликвидная машина на неделю-две уходит. Другой вопрос, что автомобили, например, китайского производства, очень многие, они на вторичке теряют. Не все модели, то есть ходовые все продаются, но именно ходовые, а их можно посчитать, наверное, по пальцам одной руки.
3: Но рост предложения не решает главной проблемы. Доступных вариантов становится меньше, продолжает Елена Лисовская.
5: Спрос и предложение у нас сейчас живут на разных полюсах планеты, потому что то, что я вижу по своей аудитории, основной спрос — это 1 000 000 рублей. Этот спрос невозможно удовлетворить. Люди хотят за эти деньги по старой памяти какую-нибудь хорошую иномарку, а это уже вообще невозможно. В последние годы есть тенденция более спокойного, чем ранее, отношения, например, к крашеным элементам.
3: Особенно сложно найти свежую машину привычных европейских или азиатских марок. Как писал Коммерсант, после ухода зарубежных производителей на вторичный рынок выходит все меньше автомобилей возрастом от 2 до 5 лет с понятной историей, а наиболее ликвидные предложения постепенно вымываются, отмечает автоэксперт Олег Масеев.
6: В этом году случилось чудо, у нас в июне продали меньше, чем в мае. При этом там довольно слабое предложение по свежим машинам с пробегом не в китайском сегменте. Произошло вымывание, и в итоге машин корейских, японских, европейских брендов на рынке стало сильно меньше.
3: При этом обвала вторички участники рынка пока не ждут. Автостат прогнозирует, во второй половине года продажи составят примерно по 530 тысяч машин в месяц.
2: Сейчас за окном Махачкале плюс 25 градусов выше нуля, сегодня лето вернется, плюс 30 обещает гидрометцентр Дагестана. Переменная облачность и без осадков на протяжении всего дня. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Меня зовут Расим Загиров.

0: Дорожные новости.
1: Представлять права и СТС теперь можно через мессенджер Макс. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Ситуация с топливом остается напряженной, но стабильной. По данным портала «Сравни», лучше всего ситуация сейчас в Санкт-Петербурге и Татарстане. Топливо есть почти на половине заправок. Цены стабильны. Острее всего дефицит в Крыму, на Сахалине и ряде регионов Северного Кавказа. Начала улучшаться ситуация в Москве и области. По данным АИФ, очереди сократились до 3-4 машин на колонку. Наоборот, ухудшилась она в последнюю неделю в Волгограде, Екатеринбурге и Челябинске. Особенно не хватает 95-го. Представлять права и СТС теперь можно через мессенджер Макс. Правительство утвердило поправки, которые приравнивают QR-код в Максе к бумажному оригиналу. Для использования сервиса нужно перейти в подраздел «Цифровой ID» и авторизоваться в мессенджере через госуслуги. Дальше добавить в профиль нужные документы. Водительское удостоверение и СТС появятся в разделе «Авто». Дальше система автоматически сгенерирует QR-код. Его можно предъявлять инспектору для проверки. Впрочем, оригинал пока все равно стоит иметь при себе. Правительство утвердило новую стратегию развития автопрома. Через 10 лет планируют в два раза увеличить выпуск автомобилей, собирать почти 3 миллиона транспортных средств всех классов. Для сравнения, в прошлом году собрали только 800 тысяч, а рекорд за всю историю установили в 2012 году. Тогда в России выпустили больше 2 миллионов машин. Среди других приоритетов – технологическая независимость, выпуск компонентов, развитие электромобилей и гибридов. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
2: Прекращение работы генконсульства в Бонне, закрытие русского дома в Берлине и ужесточение въезда для россиян ФРГ объявило о новых мерах против Российской Федерации. Я напомню, что накануне власти Германии официально обвинили Москву в попытке теракта в аэропорту Лейпцига. Инцидент произошел еще в начале августа, тогда в охраняемой зоне аэропорта возле украинского самолета Ан-124 обнаружили дрон со взрывчаткой. Глава МИД Польши Радислав Сиркович заявил, что министр иностранных дел ЕС обсудит дальнейшие шаги во время своей встречи в Ирландии. Ситуацию разберут на заседании саммита НАТО. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
3: Берлин намеренно не стал сразу обвинять Москву, несмотря на требования отдельных политиков. Важно было показать, что власти провели полноценное расследование, которое может стать основой для весомых действий против России, сообщает государственный портал Tagesschau. Среди доказательств, которые собрали немецкие спецслужбы, данные местной разведки, анализ самих беспилотников и связь с другими инцидентами на территории Германии. Вывод – дроны схожи с теми, которые Россия якобы использует в боевых действиях на Украине. Речь о, цитата, «полномасштабной гибридной войне против Европы». Впрочем, Tagesschau оговаривается. Следствие хоть и выявило одного подозреваемого, но так и не назвало его имя. Кроме того, Федеральная служба по защите Конституции публично не сообщала о каких-либо задержаниях или обысках. Поэтому нельзя сказать, что Германия представила полный массив доказательств, пишет Рейтер. Однако Берлину уже сейчас ничто не мешает перейти от слов к делу. Например, объявить о новых антироссийских санкциях, более жестких, чем те, которые в будущем утвердит Евросоюз. Первым о таких планах сообщила «Политика». По информации источников издания, рассматриваются и другие меры, в частности, увеличение поставок немецкого оружия на Украину. Рейтер также отмечает, что в Лейпциге находится один из ключевых перевалочных узлов для НАТО. Например, через аэропорт переправляли военную помощь Киеву. При этом обвинение в адрес Москвы прозвучало накануне выборов в парламент земли Саксония-Анхальт. По оценкам аналитиков, условно пророссийская альтернатива для Германии может впервые завоевать большинство в отдельно взятом регионе страны. Берлин сознательно пошел на ухудшение дипломатических отношений с Москвой. Поддержали этот шаг и ЕС, и НАТО. Но за рамки Североатлантический альянс не выйдет, подчеркивает Вельт. Источники газеты обращают внимание, что Германия отказалась применять четвертую статью коллективного договора. Она предусматривает консультации между союзниками, если государство-член НАТО объявляет о наличии внешней угрозы. Начиная с февраля 2022-го, Берлин трижды мог пойти на такой шаг. Но всякий раз правительство воздерживалось, заключает Вельт.
0: В Дагестане 9 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог-ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Следственные органы проводят проверку по факту травмирования 41-летней жительницы Москвы, которая пострадала при прыжке с тарзанки в районе Сулакского каньона. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Дагестану. Инцидент произошел еще 31 августа во время туристической поездки. После приземления женщина почувствовала ухудшение здоровья и была госпитализирована. По предварительным данным, речь идет о прыжке с тарзанки, популярном среди туристов экстремальном развлечении. Информация о происшествии появилась в средствах массовой информации Дагестана, после чего следователи организовали проверку. Но и с начала этого года работодатели в Дагестане в добровольном порядке оформили трудовые отношения с более 30 тысячами жителями республики. Об этом сообщили на заседании Межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости. Заседание провел вице-премьер Абдурахман Махмудов. Как сообщили там же, 36% зарегистрировали предпринимательскую деятельность, более 17% заключили трудовые договора, около 45% оформили самозанятость. Ну а 617 жителей Дагестана по состоянию на 1 сентября этого года прошли или проходят профессиональное обучение в дополнительном профобразовании по нацпроекту «Кадры». Из них более 200 человек уже завершили обучение, а 382 продолжают осваивать выбранные программы. Ну и каждая пятая россиянка в декретном отпуске работает из дома. По данным Росстата, таких женщин 21%. При этом в целом по стране удаленно из дома работает около 2% россиян. В Росстате считают, что эти данные можно учитывать при разработке мер поддержки семей и создании условий, которые позволяют совмещать работу с уходом за детьми. С 1 сентября, я напомню, что российские работодатели потеряли возможность устанавливать испытательный срок женщинам, которые воспитывают детей до 3 лет. Меры господдержки для продавцов Валберес, пострадавших из атак беспилотников, могут распространить и на другие маркетплейсы, в том числе на Озон, об этом сообщает РИА Новости. Сейчас пострадавшие продавцы Валберес могут получить отсрочку по налогам и страховым взносам. Для них также приостанавливают налоговые проверки. Поддержка положена компаниям и предпринимателям, у которых ущерб превысил 5% годового дохода. Ну и российские туристы массово стали скупать авиабилеты в Узбекистан осенью. Как пишет лента.ру, на втором месте Турция. Далее расположились Азербайджан, Армения и Грузия. При этом снизилась доля бронирования авиабилетов в Белоруссию и Казахстан. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте. dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
5: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
0: Новости спорта.
6: Восьмая ракетка мира Даниил Медведев уверенно вышел в третий круг US Open, разгромив в трех сетах теннисиста из 800 мирового топа, американца Себастьяна Горзни. Тем временем Диана Шнайдер также пробилась в третий раунд, обыграв экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову 6-1-7-6. Во втором сете россиянка уступала 0-3, но сумела переломить ход игры и дожать соперницу на тайбрейке. А вот Андрей Рублев, героически пробившийся во второй круг, на нем свое выступление и завершил. Он проиграл 39-й ракетке мира испанцу Даниэлю Мериди Агилару в четырех сетах. Рублев впервые с 2018 года не смог дойти на американском мейджоре хотя бы до третьего круга. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда официально допустила российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Россияне смогут выступать на турнирах под эгидой ФИСа, в лыжных гонках, горнолыжном спорте, прыжках с трамплина, лыжном двоеборье, фристайле, сноуборде и фрирайде, но с некоторыми ограничениями. К примеру, все еще остается запрет на участие в стартах в командных дисциплинах и эстафетах. Футболисты «Зенита» уверенно обыграли махачкалинское «Динамо» 3-0 в домашнем матче третьего тура группового этапа Кубка России. Главным героем встречи стал нападающий Александр Соболев, оформивший дубль уже в первом тайме и повторивший рекорд Олега Веретенникова по количеству голов в Кубке страны. Теперь на счету обоих по 24 мяча. «Зенитовцы» укрепились на первом месте в группе «Си», опережая на 2 очка «Крылья Советов», которые в гостях по пенальти обыграли «Балтику» 5-3 после нулевой ничьей в основное время. В группе «А» «Спартак» дома одержал победу над «Родиной» 3-1 благодаря дублю Пабло Салари. Краснобелые лидируют в этом квартете, а вторым идет «Рубин», выигравший в Оренбурге у одноименной команды 4-2 в серии 11-метровых. Счет по истечении основного времени был 1-1. Новый сезон второго по силе дивизиона страны Всероссийской хоккейной лиги стартовал матчем между действующим чемпионом «Югрой» и победителем регулярного чемпионата прошлого сезона новокузнецким «Металлургом». Встреча на арене «Югра» завершилась победой гостей 2-0. Первую шайбу сезона на 34-й минуте забросил Артем Манукян, реализовавший большинство. «Металлург» выиграл второй матч открытия подряд и стал третьей командой в истории ВХЛ с таким достижением. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
2: Доброе утро, друзья. 3 сентября, день, когда календарь уже официально говорит: лето, спасибо, было весело, но пора взрослеть. Итак, друзья, сегодня, как пел Шафутинский, мы не будем, конечно, официально сегодня предупреждаем, Шафутинов день, и сегодня тот день, когда горят костры рябин, по крайней мере, так и пелось в этой песне. Доброе утро вам желает Расим Загиров, вы слушаете радио Диалог FM, это программа «Утро на Диалог FM», мы здесь до 11 утра вместе с вами.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Продолжаем, друзья, программу «Утро» на Диалог FM, в студии Расим Загиров и введение процедуры отчисления школы за оскорбление и рукоприкладство в отношении учителя защитит педагогов от хулиганов. Такое мнение в интервью ТАСС высказал глава СПЧ Валерий Фадеев. Кстати, по его словам, сегодняшние правила лишь формально позволяют исключить подростка, поэтому эту возможность нужно перевести в реальную. В СПЧ предлагают вернуть оценку по поведению, чтобы воздействовать на хулиганов. Я напомню, что у нас 10 школ в Дагестане как раз-таки сейчас будут оценивать ученика не только по знаниям, но и по поведению в том числе. Кстати, как заявил глава СПЧ, за образование детей по закону отвечают родители, поэтому они могут искать другую школу, переводить ребенка на домашнее обучение или заняться его воспитанием. Он уверен, что отчисленных будет немного, а сама возможность исключения повлияет на подростка и на родителей. Ситуацию необходимо обострить, иначе в интернете продолжаются появляться ролики с оскорблением и избиением учителей. Оптовая стоимость яиц в России на середину августа составила 60 рублей за десяток, и увеличившись на 33% год-году. По словам специалистов, сейчас стоимость куриных яиц стабилизируется после летнего сезона. Я напомню, что в конце мая оптовые цены опускались до 25 рублей. Это, я напомню, что средняя цена по России за десяток, а летом производители продавали яйца в сети в полтора раза ниже себестоимости. Цены на яйца подтверждены выраженной сезонности, при этом птицефабрики не могут оперативно корректировать выпуск. Летом спрос снижается, предложение временно повышается. С осени дисбаланс постепенно сокращается, в том числе из-за возобновления работы учебных заведений, поскольку яйца практически гарантированно находятся в меню детских садов и школ. Полный переход на обновленную модель высшего образования будет завершен в течение ближайших 3 лет. Реформа предполагает замену традиционных ступеней бакалавриата и магистратуры на базовое и специализированное образование. Новые правила начнут применяться к отдельным укрупненным группам специальностей уже с 2027 года. Об этом РИА Новости сообщили Миноборнауки. При этом студенты, уже зачисленные в вузы или поступающие сейчас на программы бакалавриата или магистратуры, смогут завершить обучение по прежним стандартам. Пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования стартовал в 2023 году. Сейчас в него входит только 17 вузов. Власти Непала предупреждают о возможности новых наводнениях и призывают жителей сохранять бдительность на фоне повышения уровня воды в реке Бхоттекоши. Одно из последних предупреждений было выпущено после того, как власти Китайской Народной Республики сообщили непальским коллегам о растущем уровне воды. Спасатели сейчас продолжают работать на месте катастрофического наводнения. По данным экстренных служб Непала, погибли 752 человека, 2502 числится пропавшими без вести. Встреча президента России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко не была связана с визитом директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова, кстати, приводят РИА Новости. Ранее Песков сообщал, что контактов Путина с посетившим Москву главой ЦРУ не было. Джон Рэдклифф завершил неанонсированный визит в Москву 25 августа. Это первая известная поездка его в Россию после назначения директора ЦРУ. Я, в свою очередь, напомню, что еще 29 августа Путин встретился с Лукашенко в своей подмосковной резиденции в Новоогарёво. Главы государства обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества, актуальные вопросы региональные и международные повестки. С 1 января в России начнет действовать новый ГОСТ на пиво. Он четко определит состав напитка и расширит перечень разрешенного сырья. Об этом сообщает ТАСС. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин. Согласно новому стандарту, называться пивом сможет только тот продукт, в котором доля солода составляет не менее 80%. Несоложенных ингредиентов может быть не более 20%. При этом сахаросодержащих продуктов среди них не более 2%. Минтранс рассказал о новых правилах грузоперевозок. С 1 сентября иностранным перевозчикам смогут запретить въезд из страны при наличии неоплаченных штрафов или долгов за проезд по платным дорогам. Покинуть Россию не смогут только после погашения задолженности. Новые правила вводятся для перевозки опасных грузов. Маршрут необходимо будет заранее согласовывать с владельцами дорог с учетом действующих ограничений и запретов на движение. При этом для российских перевозчиков часть процедур упростят. Например, разрешение на перевозку скоропостящихся грузов можно будет оформить онлайн и через

0: и приумножить. Получить накопление можно будет только после выхода на пенсию. Досрочное снятие вообще не предусмотрено. Роспотребнадзор дал рекомендации по укреплению здоровья осенью. Специалисты посоветовали включать в меню сезонные овощи, фрукты и ягоды, тыкву, кабачки, свеклу, морковь, капусту, яблоки, облепиху и клюквы. Также полезная жирная рыба – это скумбрия, сельдь, лосось и природные антисептики – это лук, чеснок и имбирь. В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости пить достаточное количество чистой воды, соблюдать режим сна. Нормальная продолжительность сна для взрослого человека составляет не менее 7-8 часов. Важно ложиться и вставать в одно и то же время. Для стимуляции кровообращения достаточно 40 минут активности в день. Как бизнес относится к дресс-коду? Давайте об этом поговорим. Тем более у нас в Дагестане это вообще актуальная тема. Строгий дресс-код в глянце разделил пользователей соцсетей. Одни уверены, каблуки, макияж и деловой стиль в офисе – это обязанность. Другие же, наоборот, на продуктивность это не влияет, считают. Выглядеть при параде на работе считают, что не обязательно. Тему продолжат мои коллеги.
1: Татуировки, пирсинг, цветные волосы и лысые головы – и далеко не базовый кэжуал. Главред Blueprint Александр Перепелкин, вероятно, ужаснулся бы от офисного стиля любой другой новостной редакции. На этой неделе медиа-менеджер опубликовал список требований к внешнему виду, которые он несколько лет назад отправлял своим сотрудникам. Перечень, как иронизируют в соцсетях, достоин Миранды Пресли. Без маникюра, укладки и макияжа в офисе можно в принципе не появляться. Джинсы и кеды только по пятницам, каблуки – must have. А на мероприятие – исключительно total black. Впрочем, свой подход к обуви, по словам Перепелкина, он готов пересмотреть. Но порой строгие правила не блажь, а необходимость, отмечает управляющий партнер кадрового агентства IRS Selection Ольга Петрова.
2: У меня в опыте была ситуация, когда человек, пришедший в коричневых ботинках на собеседование в абсолютно деловом стиле в костюме, но цвет коричневый в этой корпорации был не принят. И он не прошел собеседование ровно по этой причине. Он не учел вот требования госкорпорации со своими правилами. Поэтому здесь очень много зависит от сегмента рынка, где что принято.
1: Скрупулезное отношение к внешнему виду зачастую объясняется спецификой работы. Банки, консалтинг, медицина, продажи, гостиничный или авиабизнес – там дресс-код – это еще и способ сказать клиенту «нам можно доверять», говорит основатель бренда декоративной косметики Russian Beauty Guru Наталья Ракоч.
3: Если это мероприятие, обязательно все модные, красивые к нам приходят люди, которые не всегда знакомы с брендом, и важно, что мы транслируем эту новую русскую эстетику своими лицами тоже. Кроме того, у нас есть брендированные мероприятия, для этого у нас есть униформа. Если офис, никто не обязан быть ни с маникюром, не с макияжем. Но учитывая, что мы практически все время снимаем контент, у нас стоит специальный макияжный столик, есть всегда образцы косметики.
1: Зачастую, чем выше должность и зарплата, тем сильнее хочется комфорта, продолжает управляющий партнер кадрового агентства IRS Selection Ольга Петрова.
4: У меня есть очень хороший пример. Клиентам HR пришла в управляющую компанию небольшую. И вот там генеральный директор, он ходил в ботиночках, которые стоптаны. Но это его комфорт, плюс его отношение к одежде было тоже достаточно простое. И когда она, пришедшая из западной компании, пыталась прописать регламенты, цвет одежды, обуви и тому подобное, он это не принимал категорически. Поэтому обычно все-таки это определяет первое лицо. Если идти от формальных требований, они просто не приживутся в компании.
1: Так или иначе, но споры джинсы или деловой костюм уже давно переехали из отдела кадров в категорию философские вопросы, отмечает управляющий партнер компании The Edgers Роман Тышковский.
5: Да, сколько могут болеть в компаниях, которые платят ниже рынка, просто они или государственные, или собственник в них считает, что он имеет право контролировать такие вещи, или компания работает в сегменте, где это правда важно и необходимо. Каждая из сторон может доказать статистику, что их мнение работает. Есть компании, которые говорят, мы вводим дресс-код, и у нас работает, что люди в пиджаках и в рубашках, они более подтянуты, у них больше ощущение делового стиля, и они работают лучше. А другие компании говорят, мы убрали дресс-код, и стало лучше.
1: По данным Superjob, половине работников нравится принятый в их офисах дресс-код. Впрочем, по оценкам Авито работы, больше 50% россиян трудятся в компаниях без строгих правил к внешнему виду.
6: Хай-тек с Александром Леви.
7: Apple объявила дату ежегодной осенней презентации новинок – 9 сентября. Самым ожидаемым запуском в кампусе Apple Park в Купертино будет складной iPhone, который, по данным различных источников, получил название Ultra. И это событие гораздо важнее, чем просто новое имя и свежий форм-фактор. И вот почему. Apple выходит на рынок в момент структурного сдвига. По прогнозу Counterpoint Research, так называемый книжный формат займет 65% поставок всех складных смартфонов в этом году, против 52% в прошлом. В первом текущем полугодии лидером форм-фактора стала Huawei с долей в

0: 57% мирового рынка. На втором месте с большим отставанием компания Samsung – 18%. Аналитики IDC прогнозируют, что складной iPhone разойдется тиражом больше 10 миллионов единиц в первый же год. Вместе с тем, подготовка к мероприятию Apple проходит уже на фоне рекордных достижений. По данным Counterpoint Research, iPhone 17 стал самым продаваемым смартфоном в мире во втором квартале этого года с долей 6% от всех продаж. Apple и Samsung вместе заняли 5 позиций в глобальном топ-10. Другими словами, обстановка для купертиновской команды выглядит надежной, и выпуская складную версию iPhone, Apple фактически отходит от проверенной модели бизнеса. Новинка со складным экраном будет бороться за кошелек премиального покупателя не только с другими брендами, но и с классическим iPhone. И, наконец, это первая презентация под руководством нового CEO Джона Тернуса. Он официально вступит в должность 1 сентября, а Тим Кук после 15 лет на посту станет исполнительным председателем совета директоров. При спокойном и консервативном Куке, напомню, капитализация Apple выросла почти на 1900%. Аналитики Bank of America ожидают, что Тернус будет готов к более смелым решениям в разработке, исследованиях, крупных сделках и новых категориях устройств. Другие обзоры и новости из мира IT на нашем сайте в разделе «Технологии».
1: Хай-тек с Александром Леви.
2: Прекращение работы генконсульства в Бонне, закрытие русского дома в Берлине и ужесточение въезда для россиян ФРГ объявило о новых мерах против Российской Федерации. Я напомню, что накануне власти Германии официально обвинили Москву в попытке теракта в аэропорту Лейпцига. Инцидент произошел еще в начале августа, тогда в охраняемой зоне аэропорта возле украинского самолета Ан-124 обнаружили дрон со взрывчаткой. Глава МИД Польши Радислав Сиркович заявил, что министр иностранных дел ЕС обсудит дальнейшие шаги во время своей встречи в Ирландии. Ситуацию разберут на заседании саммита НАТО. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог.фм.
3: Берлин намеренно не стал сразу обвинять Москву, несмотря на требования отдельных политиков. Важно было показать, что власти провели полноценное расследование, которое может стать основой для весомых действий против России, сообщает государственный портал Tagesschau. Среди доказательств, которые собрали немецкие спецслужбы, данные местной разведки, анализ самих беспилотников и связь с другими инцидентами на территории Германии. Вывод: дроны схожи с теми, которые Россия якобы использует в боевых действиях на Украине. Речь о, цитата, «полномасштабной гибридной войне против Европы». Впрочем, Tagesschau оговаривается. Следствие хоть и выявило одного подозреваемого, но так и не назвало его имя. Кроме того, Федеральная служба по защите Конституции публично не сообщала о каких-либо задержаниях или обысках. Поэтому нельзя сказать, что Германия представила полный массив доказательств, пишет Рейтер. Однако Берлину уже сейчас ничто не мешает перейти от слов к делу. Например, объявить о новых антироссийских санкциях, более жестких, чем те, которые в будущем утвердит Евросоюз. Первым о таких планах сообщила «Политика». По информации источников издания, рассматриваются и другие меры, в частности, увеличение поставок немецкого оружия на Украину. Рейтер также отмечает, что в Лейпциге находится один из ключевых перевалочных узлов для НАТО. Например, через аэропорт переправляли военную помощь Киеву. При этом обвинение в адрес Москвы прозвучало накануне выборов в парламент земли Саксония-Анхальт. По оценкам аналитиков, условно-пророссийская альтернатива для Германии может впервые завоевать большинство в отдельно взятом регионе страны. Берлин сознательно пошел на ухудшение дипломатических отношений с Москвой. Поддержали этот шаг и ЕС, и НАТО. Но за рамки Североатлантический альянс не выйдет, подчеркивает Вельт. Источники газеты обращают внимание, что Германия отказалась применять 4-ю статью коллективного договора. Она предусматривает консультации между союзниками, если государство-член НАТО объявляет о наличии внешней угрозы. Начиная с февраля 2022-го, Берлин трижды мог пойти на такой шаг. Но всякий раз правительство воздерживалось, заключает Вельт.
2: Сейчас за окном Махачкале плюс 25 градусов выше нуля, сегодня лето вернется, плюс 30 обещает гидрометцентр Дагестана. Переменная облачность и без осадков на протяжении всего дня. Вы слушаете «Утро» на Диалог.фм. Меня зовут Расим Загиров.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Реклама на Диалог FM. Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
1: Водители легковых автомобилей обязаны иметь при себе водительское удостоверение, свидетельство о регистрации и полис ОСАГО. Об этом газете «РУ» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев. Водителям легковых транспортных средств необходимо иметь в дороге действующее водительское удостоверение соответствующей категории, это обычно категория «Б». Также должно быть свидетельство о регистрации транспортного средства, если машина поставлена на учет. Если же машина не поставлена на учет в госавтоинспекции, то нужен ПТС и договор купли-продажи. Если, конечно, ПТС выдан в бумажном виде, а не в электронном, отметил адвокат. В числе обязательных документов юрист также назвал полис ОСАГО. Если он оформлен на бумаге, его нужно возить с собой. Крушение системы правильного питания фиксируется в России в связи с частым употреблением фастфуда и отсутствием у граждан четкого режима приема пищи. Об этом РИА Новости заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Когда человек беспрерывно ест, у него нет ни полноценного завтрака, ни обеда, ни ужина. Это тоже играет свою роль, сказал он. Онищенко призвал граждан отказаться от вредных продуктов, чтобы не допустить ожирения. Возможности такие есть, требующие больших усилий с точки зрения системы жизнедеятельности, изъятия из оборота фастфуда и рафинированных продуктов, заключил он. И в завершении выпуска: почти каждый третий россиянин хотя бы раз покупал лотерейный билет. При этом большинство участников не рассчитывают получить крупный выигрыш, об этом сообщает газета «Известия». Согласно результатам опроса, 23% респондентов приобретают лотерейные билеты не реже одного раза в месяц. Еще 45% россиян участвуют в розыгрышах несколько раз в год, в то время как оставшиеся 32% покупают билеты не более одного раза в течение года. Исследование также показало, как россияне распорядились бы 10 миллионами рублей в случае выигрыша. 42% респондентов направили бы средства на покупку квартиры или дома, либо погашение ипотеки. Другие 24% предпочли бы сохранить деньги и увеличить капитал, положив их на банковские вклады или вложив в инвестиционные инструменты. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт-Информ.

0: Диалог FM. Все внятно. Все понятно.
1: Прокуратура из Бербаша выявила грубые нарушения в деятельности детского клуба, который расположен на территории города. Надзорное ведомство направило в суд иск о запрете его функционирования. В ходе проверки установлено, что учреждение работает с серьезными отступлениями от федерального законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия. Прокуратура сейчас требует приостановить деятельность клуба до полного устранения всех выявленных нарушений. Ход рассмотрения иска находится на контроле надзорного ведомства. Пожарные ликвидировали возгорание на территории частного дома в селе Первомайское, это Хасавюртовский район Дагестана. Как сообщает МЧС по республике, огонь повредил сарай с сеном в количестве 500 тюков. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. С 1 октября в России повысят военные пенсии. Как сообщает Russian Today, выплаты проиндексируют на 4% вслед за повышением денежного довольствия военнослужащих. Также пенсионерам предусмотрены дополнительные прибавки при достижении 80 лет. Это получение первой группы инвалидности, наличие иждивенцев и необходимого северного или сельского стажа. А с 1 ноября пересчитают специальные надбавки для бывших членов летных экипажей и работников угольной промышленности. 7 из 10 россиян, их 72%, планируют заниматься спортом или какой-либо физической активностью этой осенью. Среди 24-летних респондентов таких все больше, 79%. Треть опрошенных, 37%, уже занимается спортом сейчас и намерены продолжить осенью. Еще треть, 35%, собираются начать заниматься или возобновить занятия. Каждый второй, их 51%, осенью намерен выполнить домашние тренировки. В Дагестане готовят к открытию ранее закрытые автозаправки. Комиссия уже обследовала более 20 автозаправок в Махачкале в Каспийске. На большинство из них владельцы оперативно устранили выданные замечания. По итогам повторных инспекций будет решен вопрос о снятии ограничений и возобновлении работы станции. Для предотвращения возможных перебоев со светом и горючим в регионе создан временный оперативный штаб под руководством председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова. Специалисты штаба в ежедневном режиме мониторят наличие бензина и дизеля на действующих АЗ. Кроме того, дагестанские власти прорабатывают вопрос привлечения крупнейших федеральных интегрированных нефтяных компаний. В Инсукульском районе нашей республики выявлена очередная подпольная ферма для добычи криптовалюты. 20 специализированных устройств были незаконно подключены к электросети. Об этом сообщил директор ДГНРГ Магомед Шапи Шапиев. В ходе проверки установлено, что каждое устройство имело мощность порядка более 3 кВт. Суммарная установленная мощность оборудования составила около 70 кВт. В новом квартале Мамиткалы завершили строительство 52 домов для семей, пострадавших от весеннего наводнения. Объекты подключены к инженерным сетям, благоустроена территория, идет подключение газа. Площадь каждого дома 120 квадратных метров. Внутри гостиная, кухня, три спальни, санузел и гардеробная. На улицах готовы дороги, тротуары и заборы. За ходом работ следили сами будущие жильцы. Строители опередили график, за что им выразили отдельную благодарность. Министерство здравоохранения Дагестана отчиталось о значительном снижении показателей младенческой и детской смертности в Дагестане. Так, за два года показатель смертности детей в возрасте от 0 до 17 лет снизился на 34%. Только за последний год снижение составило почти 26%. Показатель младенческой смертности за тот же двухлетний период сократился на 45,5%. В Дагестане продолжается реализация мер государственной поддержки граждан, чьи жилые помещения получили повреждения или были разрушены в результате обильных осадков и паводков этой весной. Как сообщил председатель правительства Магомед Рамазанов, в регионе оформлена первая партия из 68 жилищных сертификатов, которые предназначены для капитального ремонта строений или возведения нового жилья. Представители ведомств провели с гражданами консультации, подробно разъяснив механизмы и правила реализации таких сертификатов. В Дагестане продолжается масштабная поисково-спасательная операция на месте гибели молодого человека в акватории Ирганайского водохранилища. В свою очередь мы Диалог FM напомним о том, что трагедия произошла 25 августа в поселке Шамиль-Кала. Группа молодых людей на саппортах пыталась переправиться на противоположный берег в районе гидротехнического водосброса. Один из юношей потерял равновесие, упал в воду и скрылся под водой. Как сообщили пресс-службе МЧС России по Дагестану, к настоящему моменту спасатели обследовали около 1500 квадратных метров дна Ирганайского водохранилища. Ну и с 28 по 30 августа на ВДНХ прошел масштабный фестиваль Русского географического общества, приуроченный Году единства народов России. Одной из центральных, кстати, площадок культурной программы фестиваля стало выступление нашего ансамбля Дагестана «Лезгинка». На главной сцене, расположенной между павильонами «Атом» и «Россия. Моя история», коллектив под руководством заслуженного деятеля искусства Российской Федерации Джамбулата Магомедова представил хореографическую программу из Золотого фонда «Наследие». Венесуэла передаст США часть нефтяных месторождений. О соглашении с Каракасом сообщил президент Дональд Трамп. Под американский контроль попадут запасы на 65 миллионов баррелей сырья. Трамп назвал нефтяную сделку крупнейшей в мировой истории. Продолжим далее. В обзоре иностранной прессы на Диалог кафе.
2: Как пишет CNN, США в рамках сделки получат 55% от добычи нового предприятия. По нефтяным запасам частная компания станет второй в мире по величине. Собеседники телеканала из Белого дома уже знают, как Вашингтон распорядится сырьем. Часть собранной нефти направят в стратегический резерв США, а остальные объемы пойдут на нужды армии. Такие запасы будут, кстати, на фоне войны в Иране, которая серьезно нарушила поставки сырья. А в последние недели ситуация вовсе достигла переломного момента, отмечает CNN. Миллиарды баррелей в коммерческих запасах исчезли. Аварийные резервы США не были такими малыми с начала 80-х годов. Кроме того, сделка совпала с повышением цен на американский бензин. Трамп за 2 месяца до промежуточных выборов часто делает акцент на попытках снизить стоимость топлива. Как напоминает «Нью-Йорк Таймс», еще до свержения Николаса Мадуро Белый дом прямо заявлял, что США создали нефтяную промышленность республики, а американские месторождения власти национализировали. Через какую компанию Вашингтон мог бы осуществлять инвестиции, до конца не ясно. В ответ на запрос газеты Госдепартамент отметил, что сделку проведут с неназванным частным оператором в Венесуэле. Хотя добыча нефти в республике в этом году выросла, в июле страна добывала чуть больше 1 миллиона баррелей в день, пишет Bloomberg. Это меньше половины объема, который страна могла реализовать 10 лет назад. Как отмечает агентство, сейчас в Венесуэле почти не осталось западных энергетических компаний. А нехватка инвестиций и коррупция привели нефтяной сектор страны в плачевное состояние. Будущая сделка с Вашингтоном, вероятно, станет контрпродуктивной для долгосрочных инвестиций в отрасль. Во многом из-за политического риска, допускает эксперты агентства. Кроме того, соглашение не скоро изменит цены на бензин в США. Об этом представители рынка говорят Associated Press. Эксперты предупреждают, что для добычи нефти в Венесуэле придется ремонтировать и расширять местную инфраструктуру, а на это потребуются годы и миллиарды долларов. На этом фоне Белому дому будет трудно убедить американские компании вернуться в регион. Как напоминает агентство, Трамп уже пытался это сделать в январе, спустя несколько дней после свержения Мадуро. Но бизнес при этом проявил определенную осторожность.
1: Итак, 3 сентября на календаре. Вы слушаете радио «Диалог ФМ». Именно в этот день, 3 сентября, в 1945 году, в СССР впервые отмечался День Победы над Японией после подписания Японии акта о капитуляции 2 сентября. В 1971 году Катар объявил о своей независимости от Великобритании. А в 1976 году, именно 3 сентября, американский космический аппарат «Викинг-2» совершил посадку на Марсе. В 2004 году завершилась трагедия в школе номер 1 города Беслана, в результате которой погибли более 330 человек, большинство было из них дети. Ну а в 2016 году в Китае начался саммит G20 в Ханчжоу. Это вот такое вот историческое событие. Вам желаю доброе утро. Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Реклама на Диалог FM. Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
1: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
2: Неработающие пенсионеры не должны получать меньше установленного в субъекте Российской Федерации прожиточного минимума. Если совокупный доход пожилого человека не достигает этой отметки, государство компенсирует разницу, сообщает агентство Data.ru со ссылкой на Социальный фонд России. При определении права на такую помощь специалисты суммируют пенсии, срочные пенсионные выплаты, ежемесячные денежные выплаты и дополнительное материальное обеспечение. В расчет также включают предоставляемые деньгами региональные льготы, в том числе компенсацию затрат на ЖКУ, жилье, телефонную связь и транспорт. Поддержка, которую гражданин получает в натуральном виде, на итоговую сумму не влияет.
1: Закрома Родины.
2: Крупнейшие банки России начали предоставлять клиентам доступ к кошелькам цифрового рубля. Торговые предприятия с годовой выручкой свыше 120 миллионов рублей принимать новую форму оплаты. Одновременно в стране заработал универсальный платежный QR-код. Цифровой рубль выпускает Банк России. Он существует наряду с наличными средствами на обычных банковских счетах, однако хранится на специальной платформе Центробанка. Открыть кошелек можно добровольно через мобильное приложение подключенной кредитной организации. Гражданина может быть только один такой счет, пользоваться которым разрешается через разные обслуживающие его банки. Физические лица смогут ежемесячно переводить в цифровой кошелек до 300 тысяч рублей. Ограничений на расходование уже зачисленных средств не предусмотрено. Новая форма валюты подходит для переводов, оплаты покупок и расчетов с бюджетом. Операции для граждан будут бесплатными.
1: Идея на миллион.
2: С началом календарной осени два крупнейших российских маркетплейса Wildberries и Ozon перестраивают свои операционные процессы. Эти изменения продиктованы не только обновлением внутренних регламентов площадок, но и жесткими требованиями нового пакета поправок к закону о защите прав потребителей, вступившего в силу с 1 сентября. Первой масштабной инновацией станет интеграция национальной цифровой валюты в повседневный шопинг. С 1 сентября Wildberries и Ozon запустили пилотный проект по приему цифровых рублей, оператором которого выступает Банк России. На сегодняшний день около 350 тысяч граждан уже открыли специализированные цифровые кошельки через свои банковские приложения, а в ближайшее время функционал привязки такого кошелька появится непосредственно в интерфейсах личных кабинетов маркетплейсов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
3: Ситуация с выплатами CarPrice под контролем. С таким заявлением выступили в Ростехе. Госкорпорация получила контроль над сервисом весной после того, как суд изъял его доход государства. Прежний гендиректор Матье Ленинград подал заявление об увольнении и отозвал электронные подписи и доверенности. Подробнее далее у моих коллег.
4: Лучшее время купить машину было вчера. Так последние годы шутят почти все, кто хоть раз выходил на авторынок. Тем более, что лето закончилось. Впрочем, вторичка подошла к сезону на довольно высоких оборотах. В июле, по данным Автостата, россияне купили почти 550 тысяч машин с пробегом. Это максимум с начала года. Но оживление не означает, что клиенты готовы тратить больше, говорит президент группы компании «Фаворит Моторс» Владимир Попов.
5: Продажи новых автомобилей традиционно в Российской Федерации – это 1 400 000 – 1 500 000, а вторичка – это примерно 5.5 миллиона. То есть мы говорим о разнице трехкратной. Цена определяет абсолютно все. На сегодня средняя цена на вторичный автомобиль в дилерском сегменте 1 600 000 – 1 700 000. Это московский регион. В целом по России она несколько ниже. Она опускается до 1 200 000 – 1 300 000.
4: Новые автомобили к осени тоже дешевле не становятся. В августе цены пересмотрели 11 брендов. Большинство в сторону повышения. А последняя неделя месяца, по словам собеседников Коммерсант ФМ, стала самой активной по сделкам. Для тех, кто меняет старую машину на новую, сейчас особенно важны дилерские программы поддержки, продолжает Владимир Попов.
5: Человек, у которого была машина, без колес оставаться не хочет. Ничего более выгодного, чем сдача автомобилей в трейд-ин, в принципе, не существует нигде. В этой сделке заинтересован производитель нового автомобиля. Сейчас условия хорошие, поэтому, в общем, этот всплеск последней декады августа, скорее всего, и обусловлен тем, что многие производители дали весьма неплохие меры поддержки.
4: Тем временем быстро растет сегмент поддержанных китайских марок. За первые 4 месяца их реализация увеличилась почти в 1.5 раза, а доля на рынке приблизилась к 6%. Причем больше половины таких автомобилей не старше 3 лет. Но ликвидность сильно зависит от конкретной модели, говорит владелец автосалона «Лиса рулит» Елена Лисовская.
6: Нормальная ликвидная машина на неделю-две уходит. Другой вопрос, что автомобили, например, китайского производства, очень многие, они на вторичке теряют. Не все модели, то есть ходовые все продаются, но именно ходовые, а их можно посчитать, наверное, по пальцам одной руки.
4: Но рост предложения не решает главной проблемы. Доступных вариантов становится меньше, продолжает Елена Лисовская.
6: Спрос и предложение у нас сейчас живут на разных полюсах планеты, потому что то, что я вижу по своей аудитории, основной спрос — это 1 000 000 рублей. Этот спрос невозможно удовлетворить. Люди хотят за эти деньги по старой памяти какую-нибудь хорошую иномарку, а это уже вообще невозможно. В последние годы есть тенденция более спокойного, чем ранее, отношения, например, к крашеным элементам.
4: Особенно сложно найти свежую машину привычных европейских или азиатских марок. Как писал «Коммерсант», после ухода зарубежных производителей на вторичный рынок выходит все меньше автомобилей возрастом от 2 до 5 лет с понятной историей, а наиболее ликвидные предложения постепенно вымываются, отмечает автоэксперт Олег Масеев.
7: В этом году случилось чудо, у нас в июне продали меньше, чем в мае. При этом там довольно слабое предложение по свежим машинам с пробегом не в китайском сегменте. Произошло вымывание, и в итоге машин корейских, японских, европейских брендов на рынке стало сильно меньше.
4: При этом обвала вторички участники рынка пока не ждут. Автостат прогнозирует, во второй половине года продажи составят примерно по 530 тысяч машин в месяц.
3: Сейчас за окном в Махачкале плюс 25 градусов выше нуля. Сегодня лето вернется. Плюс 30 обещает гидрометцентр Дагестана. Переменная облачность и без осадков на протяжении всего дня. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Меня зовут Расим Загиров.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: 3 сентября 1868 года японский город Эдо официально переименовали в Токио и провозгласили столицей страны в разгар эпохи реставрации Мэйдзи. Это не просто смена названия на карте. Для бизнеса тех лет это был четкий сигнал о смене правил игры. До этого Япония десятилетиями жила в режиме изоляции. Внешняя торговля была жестко ограничена. Контакты с иностранцами минимальны, а экономика опиралась на феодальные устои. Переименование Эдо в Токио символизировало поворот к открытости. Страна начала активно перенимать западные технологии, строить железные дороги, развивать текстильную и судостроительную промышленность, создавать современную банковскую систему. Токио стал не только административным, но и экономическим центром, где концентрировались новые институты и потоки капитала. Для предпринимателей и иностранных компаний это означало появление нового перспективного рынка, но с высокой турбулентностью. Менялись правила импорта и экспорта, стандарты качества, даже сами модели ведения дел. Те, кто быстро разобрался в новых условиях, например, поставщики оборудования и решения, часто служат, могли занять сильные позиции на этапе формирования новых отраслей. Практический вывод для современного бизнеса. Крупные административные и символические маркерами системных экономических реформ. Они дают ранние сигналы о том, куда смещаются ресурсы, инфраструктура и спрос. История Токио показывает, когда страна меняет вектор, выигрывают те, кто реагирует не на итоги перемен, а на их первые признаки.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
0: В Дагестане 10 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
3: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин обратился к жителям республики в День солидарности в борьбе с терроризмом. Он отметил, что Дагестан не раз сталкивался с проявлением терроризма, а трагедии в Беслане, Норд-Осте, Буденновске, Каспийске, Кизляре и Буйнакске навсегда останутся в памяти как свидетельство жестокости преступления. По словам главы региона, в условиях специальной военной операции уровень террористической угрозы вырос, но это лишь укрепляет решимость бороться с неонацизмом. Россия продолжит защищать свои границы и суверенитеты, все причастные к нападениям понесут наказание. Федор Щукин подчеркнул, что важно не только бороться с терроризмом, но и предупреждать его. Для этого нужны общие усилия и ответственность каждого. В завершении он выразил соболезнования тем, кто потерял близких в борьбе с терроризмом, и поблагодарил всех тех, кто отстаивает мир в стране. Ну и с начала этого года на Северокавказской железной дороге произошли 32 ДТП, большинство из них в Дагестане. Это следует из статистики Северокавказской железной дороги. В этих 32 ДТП погибли 6 человек и 13 получили травмы. 9 ДТП произошли в Дагестане, 7 в Краснодарском крае, по 5 в Ставропольском и в Ростовской области, 2 в Чеченской республике. В целом, при пересечении железнодорожных путей водители допустили более 550 нарушений. К административной ответственности были привлечены 54 водителя РЖД. С 1 сентября у жителей Дагестана появилась возможность добровольно ограничивать себя в участии в азартных играх. Теперь это достаточно пройти по этой услуге в любой МФЦ республики. Специалисты помогут оформить самозапрет. Новая услуга рассчитана на тех, кто хочет заранее обезопасить себя и свой бюджет от необдуманных ставок. Но и Москва не намерена добиваться отмены европейских санкций, обращаясь к Западу с просьбами. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на просветительском марафоне «Общество знаний» в рамках Восточного экономического форума. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что подобная модель поведения противоречит самому духу нашей страны. По словам министра, Россия никогда не выступала инициатором разрыва отношений именно с Европой. Доля машин отечественного производства на российском авторынке за 8 месяцев текущего года выросла на 8% и составила более 63%. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый вице-премьер Российской Федерации Денис Мантуров. Кстати, по его словам, продажи российских автомобилей за отчетный период выросли более чем на 23% и составили 597 тысяч единиц. Рост турпотока между Россией и Китаем может удвоиться после введения постоянного безвизового режима, об этом заявили газете «Точка.ру» зампредкомитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов. Уже сейчас есть эффект. В первом квартале этого года россияне совершили почти 700 тысяч поездок в Китай, что на 53% больше, чем годом ранее. Это все новости к этому часу. Следующий выпуск менее чем через час. Расим Загиров, служба информации «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элка и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.
0: Для детей старше 12 лет. Новости спорта.
5: Победитель Ролан-Гаррос Александр Зверев с трудом пробился во второй круг US Open, одолев итальянца Лоренцо Санего в пятисетовом марафоне. Матч продлился почти 5 часов, во время которых первый серийный соревнований был в шаге от сенсационного вылета. В четвертой партии Санего вел 5-4 и подавал на матч, но Звереву удалось отбиться и завершить встречу в свою пользу. Действующие чемпионки мира и Олимпийских игр, итальянские волейболистки пробились в полуфинал европейского первенства, обыграв в 4 сетах команду Швеции. Италия уступала по ходу встречи, но сумела переломить игру. Путевку в полуфинал оформили и вице-чемпионки турнира, представительницы Сербии, которые 3-0 разгромили Грецию в другом четвертьфинале. Для Сербии это 8-й подряд выход в четвертьфинал на главном турнире континента. На 11-м этапе Вуэльты Испании убедительную победу в спринте одержал 21-летний гонщик Мэтью Бреннан. Это уже третья победа британца на его дебютной Вуэльте. Ранее он выигрывал второй и пятый этапы гонки. Бреннан – первый гонщик после титулованного Тадея Погачера, кому покорилось это достижение в дебютном гран-туре. Лидер генеральной классификации Энрик Масс сохранил красную майку, опережая Приможа Роглича на 1 минуту 18 секунд. Египетская футбольная ассоциация объявила о продлении контракта с главным тренером национальной сборной Хусамом Хасаном до 2030 года. Под руководством 60-летнего специалиста фараоны впервые в своей истории вышли в плей-офф чемпионата мира, дойдя до 1/8 финала. На пути к этому историческому достижению команда одержала свою первую в истории победу на Мундиале, обыграв Новую Зеландию, а затем уступила финалисту турнира Аргентине 2-3. Пилот Red Bull Исаак Хаджар пропустит Гран-при Италии из-за травмы запястья, полученной во время боксерской тренировки на летних каникулах. Для 21-летнего француза это будет второй подряд пропущенный этап Формулы-1 после Гран-при Нидерландов. Вместо Хаджара напарником Макса Ферстаппена вновь станет новозеландец Лиам Лоусон, который на предыдущей гонке финишировал 7-м и принес команде 6 очков. В Red Bull отметили, что Хаджар демонстрирует прогресс в восстановлении, однако команда не будет рисковать его здоровьем. Гонщик, занимающий 8-е место в личном зачете 68 очками, надеялся вернуться в Монце, но врачи рекомендовали пропустить еще один этап. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ.
3: Доброе утро, друзья. 3 сентября. День, когда календарь уже официально говорит: лето, спасибо, было весело, но пора взрослеть. Итак, друзья, сегодня, как пел Шафутинский, мы не будем, конечно, официально сегодня предупреждаем Шафутинов день, и сегодня тот день, когда горят костры рябин, по крайней мере, так и пелось в этой песне. Ну и в этом часе, минуток через 15, нашу студию посетит замминистр территориального развития Дагестана и министр экономики Амаев Шамиль Магомедович. Поэтому внимательно послушайте наш эфир. Мы расскажем о новых проектах, которые готовятся здесь, в Дагестане. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете радио Диалог ФМ. Это программа «Утро на Диалог ФМ». Мы здесь до 11 утра вместе с вами.

0: Диалог ФМ. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Следственные органы проводят проверку по факту травмирования 41-летней жительницы Москвы, которая пострадала при прыжке с тарзанки в районе Сулакского каньона. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Дагестану. Инцидент произошел еще 31 августа во время туристической поездки. После приземления женщина почувствовала ухудшение здоровья и была госпитализирована. По предварительным данным, речь идет о прыжке с тарзанки, популярном среди туристов экстремальном развлечении. Информация о происшествии появилась в средствах массовой информации Дагестана, после чего следователи организовали проверку. И с начала этого года работодатели в Дагестане в добровольном порядке оформили трудовые отношения с более 30 тысячами жителями республики. Об этом сообщили на заседании Межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости. Заседание провел вице-премьер Абдурахман Махмудов. Как сообщили там же, 36% зарегистрировали предпринимательскую деятельность, более 17% заключили трудовые договора, около 45% оформили самозанятость. Ну а 617 жителей Дагестана по состоянию на 1 сентября этого года прошли или проходят профессиональное обучение в дополнительном профобразовании по нацпроекту «Кадры». Из них более 200 человек уже завершили обучение, а 382 продолжают осваивать выбранные программы. Ну и каждая пятая россиянка в декретном отпуске работает из дома. По данным Росстата, таких женщин 21%. При этом в целом по стране удаленно из дома работает около 2% россиян. В Росстате считают, что эти данные можно учитывать при разработке мер поддержки семей и создании условий, которые позволяют совмещать работу с уходом за детьми. С 1 сентября, я напомню, что российские работодатели потеряли возможность устанавливать испытательный срок женщинам, которые воспитывают детей до 3 лет. Меры господдержки для продавцов Валберис, пострадавших из атак беспилотников, могут распространить и на другие маркетплейсы, в том числе на Озон, об этом сообщает РИА Новости. Сейчас пострадавшие продавцы Валберис могут получить отсрочку по налогам и страховым взносам. Для них также приостанавливают налоговые проверки. Поддержка положена компаниям и предпринимателям, у которых ущерб превысил 5% годового дохода. Ну и российские туристы массово стали скупать авиабилеты в Узбекистан осенью. Как пишет лента.ру, на втором месте Турция. Далее расположились Азербайджан, Армения и Грузия. При этом снизилась доля бронирования авиабилетов в Белоруссию и Казахстан. 3 мусоросортировочных комплекса и 3 полигона построят в Дагестане в рамках новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Объекты в Дербентском и в Кумтаркалинском районе Дагестана планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. Завершение строительства в Хысаюртовском районе ожидается во втором квартале того же года. Ход строительства и организацию вывоза мусора обсудили на совещании также под руководством премьер-министра Магомеда Рамазанова. Кстати, он отметил, что за кажущей простотой задачи стоит сложный механизм. Необходимо выстроить непрерывную цепочку от сбора отходов до их переработки и размещения. Безработица в нашей стране в июле выросла на 2,5%, об этом сообщает российская газета со ссылкой на Росстат. При этом общее число безработных в этом месяце оценивается в 1 729 тысяч человек. Это на 26 тысяч больше, чем в июне. В начале лета безработица составляла более 2%. При этом уровень безработицы по-прежнему остается близким к историческому минимуму. Однако эксперты советуют россиянам сейчас не увольняться в никуда. Как рассказала газете.ру, карьерный эксперт Валентина Киоси, поиск нового места стал занимать больше времени, зарплата при переходе в другую компанию может оказаться в 10-20% ниже предыдущей. Управление Роспотребнадзора по Дагестану в ходе внеплановой проверки выявило в магазине «Изетский мир», это в Каспийске, факт продажи немаркированных соков и упакованной воды. Поводом для проверки стали многочисленные нарушения в системе «Честный знак», связанные с отсутствием обязательной сверки кодов маркировки при продаже товаров. Это, кстати, лишало потребителей гарантии качества и безопасности продукции. Роспотребнадзор сейчас возбудил дело об административном правонарушении. Материалы сейчас переданы в суд. Владимир Путин прокомментировал обвинение Германии в адрес России после инцидента с дронами в аэропорту Лейпцига. По словам президента, претензии Берлина связаны с внутриполитическими процессами. Предприятия закрываются, рабочие места сокращаются. Объяснить это можно противостоянием агрессивной России. Тему продолжит Дмитрий Дризе.
2: Германия по результатам проведенного расследования признала, что за инцидентами в аэропорту Лейпцига и около него стоит Россия. Произошедшее квалифицируется как попытка теракта и гибридная атака. Как заявил министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль, российское руководство сознательно пошло на эскалацию, чтобы нанести ущерб двусторонним отношениям. С одной стороны, формулировки жесткие, но с другой, это нельзя посчитать прямым военным нападением. То есть обойдется без срочного созыва союзников по НАТО и иных подобных действий. Тем не менее, без ответа все эти случаи оставить невозможно. Для начала нужно, наверное, напомнить, что 5 августа в аэропорту Лейпцига возле украинского самолета с боеприпасами был обнаружен дрон со взрывчаткой. Еще один аппарат столкнулся в воздухе с грузовым бортом компании «Ечел». Третий нашли в окрестностях авиаузла. При этом необходимо подчеркнуть, что трагических последствий, каких-то технических аварий и сбоев удалось избежать. Ничего в итоге не взорвалось. Тем не менее, Генеральное консульство в Бонне и Русский дом в Берлине закрываются. Объявлено об усилении проверок и ужесточении визового и пограничного контроля для граждан РФ на въезде в Германию. Будут и новые санкции, в том числе упоминается давление на так называемый «теневой танкерный флот». В Кремле назвали обвинения бездоказательными и обещали ответить. В общем и целом, очень странно, что при нынешнем порядке вещей консульство в Бонне и Русский дом в Берлине до сих пор работали. Сложно не признать, что отношения двух стран последовательно ухудшаются, но не разрываются окончательно. Относительно санкций все так же выглядит несколько размыто и неконкретно. Есть версия, что удар будет нанесен по партии «Альтернатива для Германии», которая набирает популярность и которая считается откровенно пророссийской. Впрочем, до сих пор ни канцлер Фридрих Мерц, ни федеральное правительство ничего не могли с ними поделать, несмотря на грозные заявления. Как говорится, посмотрим, что будет. Есть такое мнение, что ни Москве, ни Берлину невыгодно совсем разрывать отношения. Какой-никакой экономический интерес сохраняется, пусть даже на будущее. Считается, что ФРГ по-прежнему покупает российский сжиженный газ, пусть и обходными путями. Но главное заключается в том, что толерантные европейцы не готовы к серьезной конфронтации и тем более к войне. Впрочем, еще пара-тройка подобных инцидентов, хочешь не хочешь, реагировать придется. Здесь будет уже не до толерантности.
1: Осень возглавила топ самых популярных сезонов для поиска работы. В это время года активность на рынке труда доходит до пика, говорят опрошенные Коммерсантом эксперты. Подробнее далее в обзоре моих коллег.
3: Конец летнего отпуска давно стал природным стимулятором рынка. Сотрудники и руководители активно возвращаются к работе, корпоративные процессы ускоряются. Деловой сезон начинается в сентябре, а уже к октябрю активность на рынке труда доходит до предела. К концу лета фирмы обычно завершают старые проекты, а топ-менеджеры

0: отношения на рынке труда. Нужно смотреть на уровень конкуренции за место.
1: Эксперты не советуют менять работу импульсивно, даже осенью. По мнению специалистов, сначала можно обсудить ситуацию с руководством, а потом принимать решение. При этом топ-менеджерам, возможно, лучше не ориентироваться на сезонные этапы на рынке. На высоких позициях все решают навыки и опыт. В остальных случаях в осенний бизнес-сезон действительно больше шансов найти удачную вакансию, отмечает партнер Executive Search фирмы Midland Hunt Аслан Царикаев.
2: В какой-то степени это так, просто в силу естественных причин. В период отпусков люди выходят к сентябрю более активно и так далее. Но на уровнях позиций C-level, если мы говорим о топ-менеджерах, ну, я думаю, что здесь нет все-таки никакой сезонности. Здесь все зависит сугубо от инвестиционных фаз, от наличия проектов, от совпадения профиля конкретного управленца с потребностями конкретной компании. Нет здесь никакой сезонности, это миф. Надо просто всегда быть в форме, всегда быть на связи с коллегами, демонстрировать свои результаты, собственно, делать хорошую работу, дружить с хедхантерами, и все приложится, несмотря даже на все наши сложные ситуации в экономике. Лучшие профессионалы всегда востребованы и всегда за ними охотятся.
1: Успех в осеннем деловом сезоне гарантирован только продвинутым компаниям и соискателям, уверена профессор Института управления президентской академии Елена Яхонтова.
3: Это не для всех позиций, это не вообще по рынку, это по узким нишам, где идут смены. Сейчас вот как раз все это планируется. В этой связи такой сбор урожая. Какие рекомендации подготовиться соискателям и грамотно воспользоваться этой ситуацией, чтобы себя продать получше. Работодателю, собственно, ничего даже рекомендовать не нужно, потому что счастливчики, у кого все дела идут хорошо, можно просто выбирать лучших кандидатов. В целом рынок труда схлопывается, рабочих мест меньше, поэтому общая рекомендация моя – нужно набраться терпения, быть более лояльным своему работодателю, работать на сегодня и на будущее.
1: Эксперты напоминают, что повышенный интерес к вакансиям приведет к ужесточению скрининга резюме. По подсчетам аналитиков издания VC, корпоративные системы будут отсеивать до 80% входящих заявок по несовпадению ключевых слов. По этой причине HR советуют обновлять резюме для каждой отдельной вакансии, а не рассылать шаблон всем подряд.
4: Сейчас за окном Махачкале плюс 25 градусов выше нуля. Сегодня лето вернется. Плюс 30 обещает гидрометцентр Дагестана. Переменная облачность и без осадков на протяжении всего дня. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Меня зовут Расим Загиров.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Реклама на Диалог FM. Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
1: Режим дня каждая школа устанавливает самостоятельно, однако он должен соответствовать определенным требованиям. Об этом рассказал РИА Новости эксперт Минпросвещения России Максим Костенко. Режим учебного дня школа устанавливает самостоятельно и закрепляет его в своем локальном нормативном акте. При этом должны учитываться следующие требования СанПин. Уроки могут начинаться не ранее 8:00, все основные учебные занятия должны закончиться не позднее 19 часов, уточнил эксперт. По словам Костенко, между последним уроком и началом дополнительных занятий или следующей смены должен быть перерыв длительностью не менее 30 минут. Работающие граждане России имеют право на оплачиваемый выходной или отгул в случае прохождения диспансеризации, выхода в праздничные дни и ряде других случаев. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с РИА Новости. Донорство, переработка, работа в выходной – все это основание для отгула. И не просто отгула, а оплачиваемого или с сохранением среднего заработка, сказал он. Согласно статье Трудового кодекса Российской Федерации, за работу в выходной или нерабочий праздничный день положен день отдыха. В этом случае работа в выходной оплачивается в одинарном размере, а день отдыха не оплачивается, отметил депутат, напомнив, что отгулы за работу в выходные дни нужно использовать в течение года, иначе они сгорают. И в завершении выпуска: в Пекине открылся детский сад для роботов, где ученые исследуют альтернативный подход к их обучению. Об этом пишет китайское издание Global Times. Журналисты отмечают, что принципиально иной подход к обучению дроидов состоит в том, что исследователи хотят, чтобы роботы учились посредством тактильного восприятия, проб и ошибок и собственного опыта, а не на том, что им демонстрируют люди. Например, как пишет издание, если робот врезается в стену во время обучения ходьбе, то это столкновение становится частью его опыта. Машина записывает произошедшее, пытается еще раз пройти, корректируя свои движения, чтобы избежать той же ошибки. В данном случае, отмечает Global Times, сама неудача становится данными для обучения. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
2: В Дагестане у нас действует государственная программа. Это социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан. Она предусматривает поддержку предпринимателей, сельхозпроизводителей и личных подсобных хозяйств. От приобретения техники и оборудования до закладки садов и развития производства. Сегодня в программе разберемся без сложных формулировок, как эта программа работает на практике, кто может получить эту поддержку и, главное, что должно измениться в горных селах Дагестана благодаря этим мерам. Мой сегодняшний гость – заместитель министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Амаев Шамиль Магомедович. Шамиль Магомедович, ну, начнем с самого, так сказать, главного. Шамиль Магомедович, если объяснить программу простому жителю горного района нашего Дагестана в двух словах, в двух предложениях, что государство сегодня предлагает ему и какую проблему она помогает ему решить?
3: Ну, на самом деле, я, наверное, начну чуть-чуть раскрою вообще, для чего была придумана данная программа. И когда она была запущена, в 2020 году была запущена данная программа, она была нацелена на то, чтобы сдержать отток населения горных территорий и, конечно же, чтобы придать импульс для развития горных территорий, для того, чтобы люди могли, простые люди, простые обыватели, могли получать субсидиарную поддержку, поддержку государства для того, чтобы развивать бизнес, для того, чтобы строить какие-то планы дальнейшие. И нормально чувствовать себя комфортно в горной зоне.
2: Шамиль Магомедович, сейчас начинается новый прием заявок. Что именно в этом году может получить предприниматель или житель горной территории? Какие направления вот вы конкретно считаете наиболее востребованными?
3: Ну, если говорить о всех направлениях, которые сегодня действуют в государственной программе, это, я, наверное, их перечислю, это строительство логистических оптово-распределительных центров, это мы выдаем субсидию на приобретение оборудования по производству пищевой продукции, на покупку малогабаритной сельхозтехники, на создание и модернизацию предприятий по производству промышленной продукции и на развитие пчеловодства. Все, эти все направления мы каждый год корректируем, что-то удаляется, где нет эффективного использования, что-то добавляется.
2: Шамиль Магомедович, вопрос, ну, такой, исходя от вашего ответа, который наверняка волнует многих, кто нас сейчас слушает. Какую часть расходов все-таки государство готово компенсировать, это первый вопрос, и сколько собственных средств предпринимателю все-таки необходимо вложить?
3: Мы возвращаем субсидию в размере 50%, и в каждом направлении разные цифры. Я могу назвать, допустим, такое направление, как строительство оптово-логистического центра. Мы на это предусмотрено у нас возмещение затрат 50% от 10 миллионов вложений. До 10 максимально 10 миллионов, если человек вкладывает, мы 50% возмещаем. Это значит 5 миллионов. Но если более детально, это если, допустим, другое какое-то направление, или это же человек вкладывает миллион, мы возвращаем 500 тысяч рублей. Это невозвратные средства мы субсидируем.
2: А что происходит с человеком после получения субсидии? Есть ли контроль за тем, что оборудование, ну, действительно куплено, производство запущено, рабочие места созданы? Потому что есть такая практика, да, вот когда вроде выделяются деньги, а кто-то контролирует дальше, как все это работает?
3: Да, конечно же. Деньги контролируются в течение 3 лет. Мы запрашиваем у предпринимателей отчет по, ну, если говорить из самого начала, то, естественно, когда человек подает документы на получение субсидий, мы эти все документы проверяем. После того, как проверили, мы комиссионно выносим решение, выдать деньги и все документы в порядке или нет. После чего уже в течение 3 лет мы контролируем, как ведется дело, как ведет предприниматель свое производство. В виде отчетов он предоставляет нам отчетную информацию. И, конечно же, мы в год один раз делаем такие, мы сейчас начали это практиковать, выезды по районам, смотрим, где более успешные предприятия, где что-то надо чем-то помочь и так далее.
2: Очень важный вопрос, молодежь, Шамиль Магомедович. Многие молодые люди уезжают из горных сел. Мы знаем, как наши дагестанские города, они растут. Что Дербент, что Махачкала, что Хасаюр, что Кизилюрт, все города растут. Можно ли сделать так, чтобы экономическая программа стала не просто поддержкой для бизнеса, допустим, а инструментом, который удерживает людей в горах? Такую ремарку сделаю, потому что на самом деле я вот вижу этот большой отток, села наши пустеют.
3: Ну, опять-таки, как я с самого начала сказал, эта программа именно разработана именно для этих целей, чтобы сдерживать отток с горных зон, что, как правило, наши молодые люди ищут работу в крупных городах, ищут работу там в мегаполисах и далее. Ну, если говорить конкретно о нашей программе, то она как бы поддерживает предпринимателя, так как у нас есть отраслевые министерства, которые выделяют и субсидии, и меры поддержки для конкретных товаропроизводителей и сельхозного направления, и промышленного направления. Здесь мы вот именно ее разработали для того, чтобы сдерживать отток, чтобы человек мог что-то начать делать в горах, а потом, если у него все хорошо получается, естественно, он будет расширять свой предприятие, расширять свой бизнес и увеличивать, так скажем, свой личный капитал и возможности.
2: Шамиль Магомедович, представим такую картину, да, человек живет в небольшом дагестанском ауле. У него нет, например, да, каких-то там планов написания бизнес-плана и оформления документов, ну, нет опыта, да, допустим, такие люди встречаются. Но у него есть идея открыть свое производство в горах, допустим. Куда ему идти, судя по этой программе, кто ему реально может помочь оформить эту заявку?
3: На данный момент, и раскрою, наверное, немного секрет, наверное, не все знают, что у нас в республике есть агентство по предпринимательству и инвестициям, которое до 30 сентября будет, ну, пока еще занимается своими реализует свои функции. И вот именно тот вопрос, который вы задали, они занимаются поддержкой предпринимателей, можно заходить к ним, у них есть много очень разных направлений, и именно инвестиционное направление, любой предприниматель, который хочет начать дело, как принцип одного окна, все начинается с агентства по предпринимательству и инвестициям. Вот после 30 сентября эти функции будут переданы Министерству экономики, сейчас в данный момент идут ликвидационные мероприятия, мы все это налаживаем у себя в Министерстве экономики, после чего уже после 30 сентября можно будет приходить к нам, и я думаю, все эти вопросы можно будет решать у нас.
2: Здесь вот хочется поговорить о бюрократии, судя по вашему ответу. Не бывает ли так, что программа вот хорошая, замечательная, я вот вижу, как она из года в год, на самом деле, благодаря нашему Министерству экономики и территориального развития Дагестана, она как бы на самом деле есть какая-то помощь от государства. Не бывает ли так, что программа на самом деле хорошая, деньги есть, а человек просто не может получить поддержку из-за большого количества там документов, требований? Есть такие на практике моменты?
3: Ну, на самом деле, я так скажу, до этого года программа легко реализовывалась, потому что, в принципе, для жителя горной зоны внести документы, копии документов, которые требуются для получения субсидий, не были как бы сложными. И сейчас тоже они остаются не такими проблематичными и сложными. Все это у нас размещено на сайте. Здесь единственное возникает вопрос для горного жителя. Это все сегодня мы обязательно требуем, чтобы в электронном виде подавалось. Так как мы все переходим в цифру, везде повсеместно вводится цифровизация, поэтому здесь немного вопрос возникает. И именно субсидиополучатели, предприниматели, они обращаются к нам с такими вопросами. Поэтому мы всячески объяснения, разъяснения в этом направлении даем, как это все можно сформировать, как подать документы, мы разъясняем.
2: Но в любом случае цифра это удобнее, потому что не ходить, бегать, как это было в 90-е, допустим, начало нулевых, когда все можно подать, грубо говоря, одной кнопкой. В предыдущих отборах вопрос из вопроса. Были случаи, когда заявки отклонялись, Шамиль Магомедович, из-за там неполного пакета документов или несоответствия требований. Можно ли сделать процедуру более понятной для обычного сельского предпринимателя?
3: Ну, опять-таки, я повторюсь, на самом деле процедура несложная. Просто ее, наверное, надо зайти на сайт. То, что, к сожалению, наверное, наши люди не так хорошо любят. Они больше слушают, когда им что-то подсказывают, да, какой-то человек, который получил, он подсказывает, и он идет этим путем. Но если заглянуть на сайт Министерства экономики, конкретно открыть пункт «Государственная программа социально-экономического развития горных территорий», там все очень просто и понятно. Если же в этом не будет непонятного, что-то будет непонятное, то в любое время можно обратиться к нам, опять-таки мы поможем сделать, там сложности никакой нет.
2: Поговорим о наших дагестанских предприятиях. Дагестан производит огромное количество сельхозпродукции, да? Те же самые соки кикуни, которые у нас здесь стоят. Но почему мы иногда видим парадокс? Сырье у нас есть, как бы, да, а готовый продукт покупаем уже в произведенном где-то в другом регионе России. Что должна изменить эта программа, на ваш взгляд, Шамиль Магомедович, чтобы деньги оставались, допустим, здесь у нас, в горных районах Дагестана?
3: Ну, опять-таки, если говорить о нашей мере поддержки, которую мы даем Министерству экономики, здесь, наверное, говорить о больших каких-то масштабных вложениях и масштабных проектах пока рановато, да. Если человек начинает какой-то бизнес в горной зоне, это, естественно, вот, которые мы сейчас перечисляли, те виды поддержки, те субсидии, которые мы даем, это все нацелено, направлено на маленькое производство, на небольшое производство или же ЛПХ. Если говорить о больших предприятиях, которые у нас в Дагестане есть, но они у нас эту поддержку получить не могут, они получают уже в отраслевом министерстве, это Министерство сельского хозяйства или Министерство промышленности. Вот. Здесь у нас именно акцент на небольшие, маленькие предприятия, маленький бизнес и ЛПХ.
2: Вопрос как чиновнику вам, да? Есть ли у министерства понимание, какие производства в горах сейчас наиболее перспективные? Например, переработка фруктов, меда, как вы сказали, орехи, урбеч, как бы есть такое понимание?
3: Ну, конечно, как правило, у нас традиционно всегда это садоводство, это овцеводство. И вот данная программа помогает именно, мы в этом году, правда, ее исключили, эту меру поддержки. У нас была такая мера поддержки, как возмещение затрат на посадку интенсивного сада. И очень активно наши люди пользовались этой мерой поддержки. Но мы ее исключили по нескольким критериям. И решено было комиссионно ее исключить, потому что ну, сады-то сажают в горах, но хранилище почему-то люди вот, мало идут за поддержкой именно строительства логистических центров и хранилищ. А мы как знаем, если, допустим, 5-10 садов в каком-то районе есть, и в сезон собранный урожай, если он сразу не реализовался, то его где-то надо хранить. Поэтому мы решили сделать акцент на именно оптово-логистических складах и хранилищах, чтобы люди могли, вот те районы, которые получили большую поддержку в этом направлении, чтобы могли построить какие-то склады, и чтобы у них эта продукция не портилась, они могли уже дальше ее реализовывать, или же уже крупным предприятиям передавать, чтобы там уже там соки, пюре, еще что-то делали.
2: Ну, знаете, я дополню здесь ваши слова, потому что я сам вот ведущий новостей, читаю часто новости, и мне приятно, что наше министерство не стоит на месте. Знаете почему? Потому что недавно совсем вычитал, что у нас оливки здесь уже начали выращиваться, да. У нас здесь начало киви даже в Сулейманстальском районе, и правда, браво, то, что мы сейчас пытаемся конкретно в Дагестане не зависеть от импортного, так сказать, производства. Давайте поговорим о туризме. Горные территории стали одним из главных туристических брендов Дагестана, ну, убирая, да, город Дербент и прочее, все-таки Гунип, Гамсутль. Но может ли туристический поток стать источником постоянного дохода для жителей горных территорий, для самих сел, а не только для крупных объектов размещения и туроператоров?
3: Я думаю, сейчас, именно сейчас, пока у горного жителя такая возможность есть, потому что мы свой потенциал пока еще до конца не раскрыли. И именно в горной зоне, я считаю, что не раскрыт этот потенциал, потому что большая часть крупного капитала вкладывается в прибрежную зону, вот как вы сказали, в Дербент, в Махачкалу. В горной зоне так много и крупных гостиниц, или там крупных каких-то объектов пока еще нет, поэтому я думаю, что возможность у предпринимателей, которые сегодня горят, хотят что-то реализовать, ищут меры поддержки, которые сегодня есть, на самом деле, которые государство дает, именно в то время, когда надо это делать.
2: Вопрос хотел задать такой, но вы на него ответили по поводу того, что непосредственно деньги остаются сейчас, я так понимаю, у местных жителей, нежели у производителей. Как программа работает с теми районами, где предпринимательская активность пока низкая? У нас есть районы горные в Дагестане, где, ну вот, возьмем Ахвахский район, да, допустим, или Ботлевский район, там не такое производство, как, допустим, в Гергибельском районе или в Гунипском, да. Ведь логично предположить, что чем слабее экономика района, тем больше ему нужна помощь от министерства и от государства, в частности.
3: Ну, у нас в министерстве есть несколько мер поддержек, не только развитие, социально-экономическое развитие горных территорий. Есть и местная инициатива, которую мы выделяем поддержку для муниципалитетов, для сельских поселений. Ну, ее раскрывать сейчас рассказывать не буду, тоже есть вся информация на нашем сайте. Поэтому я думаю, что те районы, которые сегодня экономика не так развита, как, допустим, в некоторых районах, где процветает, так скажем, туризм, вот для них эти программы и местная инициатива, и развитие горных территорий – это самое то, где они могли бы брать меры поддержки, которые мы сегодня выделяем. И, конечно же, в первую очередь, наверное, надо пользоваться социальными сетями, потому что мы знаем, что как бы это двигатель экономики, двигатель торговли, и все тот же самый туризм, который у нас сегодня так активно процветает и развивается, это благодаря вот этим социальным сетям. Поэтому я как бы ну, и советую, и хотел бы на такой как направление, что ли, дать молодым таким предпринимателям, чтобы они именно пользовались активно социальными сетями, раскручивали свой бизнес, чтобы люди узнавали, чтобы ездили туда.
2: Такой человеческий вопрос вам хочу, Шамиль Магомедович, задать. Вот, допустим, мы с вами через года 3 или 5 лет встретимся. И вы скажете, да, программа действительно изменила горные территории, вот эта программа. Какие три изменения бы вы хотели бы увидеть в горных районах Дагестана? Ну, вот такой человеческий вопрос лично. Знаете, уберем вот эти формулировки чиновничьи. Человеческий вопрос.
3: Ну, конечно, экономика – это конкурентная среда. Мы это все понимаем. И горному жителю сложно, не умея пользоваться этими всеми механизмами, правильно выстроить бизнес, правильно конкурировать. Я бы хотел, чтобы в нашей горной зоне все-таки предприниматели, которые сегодня хотят что-то реализовать, первое, конечно же, чтобы они эффективно это все реализовали, чтобы у них они могли вырасти до таких предприятий, которые, бренды которых знает не только Российская Федерация, им во всем мире, чтобы узнавалось. Вы знаете, вот у нас пользуется наша баранина большим спросом по всей России, практически знает дагестанскую баранину. Вот сегодня, мне кажется, один из таких же драйверов – это наш Урбеч. Поэтому много предприятий, которые делают Урбеч, производят Урбеч, но нету такого, как бы, как сказать, саккумулированного в одном месте и производителя крупного по Урбечу, и нету такого же, пока, как я вижу, на мой взгляд, нету такого же производителя баранины и нашего мяса. Мне хотелось бы все-таки, чтобы горная зона, сохраняя свой традиционный вот это подход к сельскому хозяйству, смогли как-то все объединиться в одно, и одно-два предприятия и сельского хозяйства, и промышленной продукции, чтобы могли какой-то вот такой толчок дать. Я бы так хотел бы видеть.
2: Спасибо большое за такой открытый ответ. И, Шамиль Магомедович, финальный вопрос с конкретикой такой. Что вы сегодня скажете предпринимателю или фермеру, да, допустим, с горного района Дагестана, который думает, эти госпрограммы, это сложно, это не для меня, я все равно ничего не получу. Почему все-таки стоит подать заявку, на ваш взгляд?
3: Опять-таки, бюрократия, наверное, все-таки пугает человека подать заявку. Но сегодня и в Министерстве экономики очень много молодых ребят, которые наш министр делает на этом акцент, чтобы развивать молодежь, давать им возможность себя проявлять. И у нас в отделах, начальниками уже отделов, консультантами, начальниками управления работают молодые ребята, которые могут как бы дать толчок и к развитию, да. Поэтому я думаю, что те молодые ребята, которые сегодня работают в многих министерствах, и Министерство сельского хозяйства, и Министерство промышленности, и Министерство энергетики, и Министерство экономики, опять-таки, как я и говорил, наш министр делает на этом огромный акцент, на это, чтобы молодые ребята могли это делать. Поэтому я думаю, что нужно приходить. И, как говорится, молодые предприниматели, которые сегодня хотят что-то открыть, и молодые госслужащие, которые сегодня есть в министерствах, по-простому скажу, на одной волне, это новое поколение, я думаю, что подскажем, покажем, как это все можно делать. И здесь надо отходить от этой бюрократии, надо немного становиться на такие рельсы, где можно просто реализовать, помочь предпринимателю это все сделать. И, в принципе, наше министерство это делает.
2: Шамиль Магомедович, спасибо вам большое. Я нашим слушателям напомню, что в Дагестане действует государственная программа «Это социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан». Она предусматривает поддержку предпринимателей, напомню, сельхозпроизводителей и личных подсобных хозяйств. От приобретения техники, оборудования до закладки садов и развития производства. Всю подробную информацию можно узнать на сайте Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан. Шамиль Магомедович, от себя, если что-то добавить есть нашим слушателям, прошу, эфир ваш.
3: Да, спасибо огромное, что вы меня пригласили. Очень было приятно с вами пообщаться. И, конечно же, завершая свой с вами диалог, хотел бы, все-таки я не сказал, что на этот год у нас выделено 72 787 000 рублей на этот год. 6 мер поддержек. Поэтому мы ждем молодых предпринимателей с инициативами, пожалуйста, с нашей стороны мы должны эффективно реализовать эти средства, а со стороны предпринимателя они должны эффективно довести их до цели, и чтобы наш покупатель и наши гости, туристы, которые к нам приезжают, могли пользоваться хорошей нашей дагестанской продукцией.
2: Я напомню, что у меня сегодня был гость. Это заместитель министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Амаев Шамиль Магомедович. Итак, 3 сентября на календаре. Вы слушаете радио «Диалог ФМ». Именно в этот день, 3 сентября, в 1945 году в СССР впервые отмечался День Победы над Японией после подписания Японии акта о капитуляции 2 сентября. В 1971 году Катар объявил о своей независимости от Великобритании. А в 1976 году, именно 3 сентября, американский космический аппарат «Викинг-2» совершил посадку на Марсе. В 2004 году завершилась трагедия в школе номер 1 города Беслана, в результате которой погибли более 330 человек, большинство было из них дети. Ну а в 2016 году в Китае начался саммит G20 в Ханчжоу. Это вот такое вот историческое событие. Вам желаю доброе утро. Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Диалог FM. Все внятно. Все понятно. Реклама на Диалог FM.
1: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8 964 007 37 00.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
2: Ситуация с выплатами CarPrice под контролем. С таким заявлением выступили в Ростехе. Госкорпорация получила контроль над сервисом весной после того, как суд изъял его доход государства. Прежний гендиректор Матье Ленинград подал заявление об увольнении и отозвал электронные подписи и доверенности. Подробнее далее у моих коллег.
3: Лучшее время купить машину было вчера. Так последние годы шутят почти все, кто хоть раз выходил на авторынок. Тем более, что лето закончилось. Впрочем, вторичка подошла к сезону на довольно высоких оборотах. В июле, по данным Автостата, россияне купили почти 550 тысяч машин с пробегом. Это максимум с начала года. Но оживление не означает, что клиенты готовы тратить больше, говорит президент группы компании «Фаворит Моторс» Владимир Попов.
4: Продажи новых автомобилей традиционно в Российской Федерации – это 1 400 000 500 000, а вторичка – это примерно 5.5 миллиона. То есть мы говорим о разнице трехкратной. Цена определяет абсолютно все. На сегодня средняя цена на вторичный автомобиль в дилерском сегменте 1 600 000 – 1 700 000. Это в московский регион. В целом по России она несколько ниже. Она опускается до 1 200 000 – 1 300 000.
3: Новые автомобили к осени тоже дешевле не становятся. В августе цены пересмотрели 11 брендов. Большинство в сторону повышения. А последняя неделя месяца, по словам собеседников Коммерсант ФМ, стала самой активной по сделкам. Для тех, кто меняет старую машину на новую, сейчас особенно важны дилерские программы поддержки, продолжает Владимир Попов.
4: Человек, у которого была машина, без колес оставаться не хочет. Ничего более выгодного, чем сдача автомобилей в трейд-ин, в принципе, не существует нигде. В этой сделке заинтересован производитель нового автомобиля. Сейчас условия хорошие, поэтому, в общем, этот всплеск последней декады августа, скорее всего, и обусловлен тем, что многие производители дали весьма неплохие меры поддержки.
3: Тем временем быстро растет сегмент поддержанных китайских марок. За первые 4 месяца их реализация увеличилась почти в 1.5 раза, а доля на рынке приблизилась к 6%. Причем больше половины таких автомобилей не старше 3 лет. Но ликвидность сильно зависит от конкретной модели, говорит владелец автосалона «Лиса рулит» Елена Лисовская.
5: Нормальная ликвидная машина на неделю-две уходит. Другой вопрос, что автомобили, например, китайского производства, очень многие, они на вторичке теряют. Не все модели, то есть ходовые все продаются, но именно ходовые, а их можно посчитать, наверное, по пальцам одной руки.
3: Но рост предложения не решает главной проблемы. Доступных вариантов становится меньше, продолжает Елена Лисовская.
5: Спрос и предложение у нас сейчас живут на разных полюсах планеты, потому что то, что я вижу по своей аудитории, основной спрос — это 1 000 000 рублей. Этот спрос невозможно удовлетворить. Люди хотят за эти деньги по старой памяти какую-нибудь хорошую иномарку, а это уже вообще невозможно. В последние годы есть тенденция более спокойного, чем ранее, отношения, например, к крашеным элементам.
3: Особенно сложно найти свежую машину привычных европейских или азиатских марок. Как писал Коммерсант, после ухода зарубежных производителей на вторичный рынок выходит все меньше автомобилей возрастом от 2 до 5 лет с понятной историей, а наиболее ликвидные предложения постепенно вымываются, отмечает автоэксперт Олег Масеев.
6: В этом году случилось чудо, у нас в июне продали меньше, чем в мае. При этом там довольно слабое предложение по свежим машинам с пробегом не в китайском сегменте. Произошло вымывание, и в итоге машин корейских, японских, европейских брендов на рынке стало сильно меньше.
3: При этом обвала вторички участники рынка пока не ждут. Автостат прогнозирует, во второй половине года продажи составят примерно по 530 тысяч машин в месяц.
2: Thank you. Сейчас за окном Махачкале плюс 25 градусов выше нуля. Сегодня лето вернется. Плюс 30 обещает гидрометцентр Дагестана. Переменная облачность и без осадков на протяжении всего дня. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Меня зовут Расим Загиров.

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.
1: Прекращение работы генконсульства в Бонне, закрытие русского дома в Берлине и ужесточение въезда для россиян. ФРГ объявила о новых мерах против Российской Федерации. Я напомню, что накануне власти Германии официально обвинили Москву в попытке теракта в аэропорту Лейпцига. Инцидент произошел еще в начале августа, тогда в охраняемой зоне аэропорта возле украинского самолета Ан-124 обнаружили дрон со взрывчаткой. Глава МИД Польши Радислав Сиркович заявил, что министр иностранных дел ЕС обсудит дальнейшие шаги во время своей встречи в Ирландии. Ситуацию разберут на заседании саммита НАТО. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
2: Берлин намеренно не стал сразу обвинять Москву, несмотря на требования отдельных политиков. Важно было показать, что власти провели полноценное расследование, которое может стать основой для весомых действий против России, сообщает государственный портал Tagesschau. Среди доказательств, которые собрали немецкие спецслужбы, данные местной разведки, анализ самих беспилотников и связь с другими инцидентами на территории Германии. Вывод: дроны схожи с теми, которые Россия якобы использует в боевых действиях на Украине. Речь о, цитата, полномасштабной гибридной войне против Европы. Впрочем, Tagesschau оговаривается. Следствие хоть и выявило одного подозреваемого, но так и не назвало его имя. Кроме того, Федеральная служба по защите Конституции публично не сообщала о каких-либо задержаниях или обысках. Поэтому нельзя сказать, что Германия представила полный массив доказательств, пишет Рейтер. Однако Берлину уже сейчас ничто не мешает перейти от слов к делу. Например, объявить о новых антироссийских санкциях, более жестких, чем те, которые в будущем утвердит Евросоюз. Первым о таких планах сообщила «Политика». По информации источников издания, рассматриваются и другие меры, в частности, увеличение поставок немецкого оружия на Украину. Рейтер также отмечает, что в Лейпциге находится один из ключевых перевалочных узлов для НАТО. Например, через аэропорт переправляли военную помощь Киеву. При этом обвинение в адрес Москвы прозвучало накануне выборов в парламент земли Саксония-Анхальт. По оценкам аналитиков, условно пророссийская альтернатива для Германии может впервые завоевать большинство в отдельно взятом регионе страны. Берлин сознательно пошел на ухудшение дипломатических отношений с Москвой. Поддержали этот шаг и ЕС, и НАТО. Но за рамки Североатлантический альянс не выйдет, подчеркивает Вельт. Источники газеты обращают внимание, что Германия отказалась применять 4-ю статью коллективного договора. Она предусматривает консультации между союзниками, если государство-член НАТО объявляет о наличии внешней угрозы. Начиная с февраля 2022-го Берлин трижды мог пойти на такой шаг. Но всякий раз правительство воздерживалось, заключает Вельт.
0: В Дагестане 11 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Следственные органы проводят проверку по факту травмирования 41-летней жительницы Москвы, которая пострадала при прыжке с тарзанки в районе Сулакского каньона. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Дагестану. Инцидент произошел еще 31 августа во время туристической поездки. После приземления женщина почувствовала ухудшение здоровья и была госпитализирована. По предварительным данным, речь идет о прыжке с тарзанки, популярном среди туристов экстремальном развлечении. Информация о происшествии появилась в средствах массовой информации Дагестана, после чего следователи организовали проверку. Ну и с начала этого года работодатели в Дагестане в добровольном порядке оформили трудовые отношения с более 30 тысячами жителями республики. Об этом сообщили на заседании Межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости. Заседание провел вице-премьер Абдурахман Махмудов. Как сообщили там же, 36% зарегистрировали предпринимательскую деятельность, более 17% заключили трудовые договора, около 45% оформили самозанятость. Ну а 617 жителей Дагестана по состоянию на 1 сентября этого года прошли или проходят профессиональное обучение в дополнительном профобразовании по нацпроекту «Кадры». Из них более 200 человек уже завершили обучение, а 382 продолжают осваивать выбранные программы. Ну и каждая пятая россиянка в декретном отпуске работает из дома. По данным Росстата, таких женщин 21%. При этом в целом по стране удаленно из дома работает около 2% россиян. В Росстате считают, что эти данные можно учитывать при разработке мер поддержки семей и создании условий, которые позволяют совмещать работу с уходом за детьми. С 1 сентября, я напомню, что российские работодатели потеряли возможность устанавливать испытательный срок женщинам, которые воспитывают детей до 3 лет. Меры господдержки для продавцов Валберес, пострадавших из атак беспилотников, могут распространить и на другие маркетплейсы, в том числе на Озон, об этом сообщает РИА Новости. Сейчас пострадавшие продавцы Валберес могут получить отсрочку по налогам и страховым взносам. Для них также приостанавливают налоговые проверки. Поддержка положена компаниям и предпринимателям, у которых ущерб превысил 5% годового дохода. Ну и российские туристы массово стали скупать авиабилеты в Узбекистан осенью. Как пишет лента.ру, на втором месте Турция. Далее расположились Азербайджан, Армения и Грузия. При этом снизилась доля бронирования авиабилетов в Белоруссию и Казахстан. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте. dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Дорожные новости.
1: Представлять права и СТС теперь можно через мессенджер Макс. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Ситуация с топливом остается напряженной, но стабильной. По данным портала «Сравни», лучше всего ситуация сейчас в Санкт-Петербурге и Татарстане. Топливо есть почти на половине заправок. Цены стабильны. Острее всего дефицит в Крыму, на Сахалине и ряде регионов Северного Кавказа. Начала улучшаться ситуация в Москве и области. По данным АИФ, очереди сократились до 3-4 машин на колонку. Наоборот, ухудшилась она в последнюю неделю в Волгограде, Екатеринбурге и Челябинске. Особенно не хватает 95-го. Представлять права и СТС теперь можно через мессенджер Макс. Правительство утвердило поправки, которые приравнивают QR-код в Максе к бумажному оригиналу. Для использования сервиса нужно перейти в подраздел «Цифровой ID» и авторизоваться в мессенджере через госуслуги. Дальше добавить в профиль нужные документы. Водительское удостоверение и СТС появятся в разделе «Авто». Дальше система автоматически сгенерирует QR-код. Его можно предъявлять инспектору для проверки. Впрочем, оригинал пока все равно стоит иметь при себе. Правительство утвердило новую стратегию развития автопрома. Через 10 лет планируют в два раза увеличить выпуск автомобилей, собирать почти 3 миллиона транспортных средств всех классов. Для сравнения, в прошлом году собрали только 800 тысяч, а рекорд за всю историю установили в 2012 году. Тогда в России выпустили больше 2 миллионов машин. Среди других приоритетов – технологическая независимость, выпуск компонентов, развитие электромобилей и гибридов. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги!

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Каладжух – селение Ахтынского района Дагестана. Оно расположено на вершине невысокой горы Агах, со всех сторон окруженное мощными крепостными стенами. Кала означает «крепость», а жик – «селение». Согласно преданиям, в период расселения по Кавказу армянских колонистов на противоположном берегу реки Усухчай был основан город Микрах. Микрах и Каладжух враждовали между собой из-за земель. Микрахцы много раз пытались ворваться в крепость и истребить каладжухцев. Наконец, им удалось взять селение с помощью хитрости. Многие жители были уничтожены, оставшиеся в живых разбежались по разным селам. Одни из них основали селение Кала на территории нынешнего Рутула. Другие ушли в Кюра и основали селение под таким же названием. Другая часть жителей ушла в селение Каракюре. В разрушенном селении остался только один тухум – Мезинфар. Со временем сюда стали переселяться люди из Микраха и других сел, и постепенно селение переместилось в низовье, где оно расположено ныне. Примерно 200 лет назад из-за земельных неурядиц от Каладжуха откололось 60 семейств, которые, расчистив леса в Нухинском уезде или Советопольской губернии Азербайджана, основали там селение под этим же названием. Каладжух находился под влиянием администрации Микраха и Каракюре. Во взаимодействиях Микраха и Ахты каладжухцы стояли на стороне первого. Основным занятием жителей было животноводство. Из зерновых в основном сеяли ячмень, рожь, пшеницу и горох. В крепости жило большое количество людей. Достоверность утверждения подтверждает тот проект, что неподалеку от крепости, в урочище Регверач и гора Лаякв, находятся обширные кладбища.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Диалог ФМ. Все время по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: С января по июль этого года производство парфюмерии в России увеличилось почти на 23%, свидетельствуют данные ЦРПТ, оператора системы «Честный знак». Особенно заметно возрос выпуск духов на 77%, что составило почти 34 миллиона флаконов. В то же время импорт парфюмерных товаров в страну снизился на 10%. Благодаря увеличению местного производства и сокращению импорта, российские компании заняли более 71% рынка. Аналитики отмечают, что в последнее время на рынок парфюмерии активно выходят производители косметики и одежды. Так, в этом году духи начала выпускать компания Mixit, а в прошлом году – ритейлеры Lime и Austin. Увеличение объема производства может быть связано с заказами от новых игроков рынка.
0: Цифра дня. О чем говорит?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Лето, жара, солнце.
2: Гранатовый сок Сельбеси от Кикуни. Яркий, насыщенный и освежающий вкус настоящего граната.
1: Бери с собой на работу, на природу. Просто наслаждайся дома в кругу семьи. Гранатовый сок Сельбеси от Кикуни. Вкус, который дарит летнее настроение. Ищите в магазинах нашего города и в бутике «Ахвах» на Дзержинского, 6.
3: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
4: Режим дня каждая школа устанавливает самостоятельно, однако он должен соответствовать определенным требованиям. Об этом рассказал РИА Новости эксперт Минпросвещения России Максим Костенко. Режим учебного дня школа устанавливает самостоятельно и закрепляет его в своем локальном нормативном акте. При этом должны учитываться следующие требования СанПин. Уроки могут начинаться не ранее 8:00, все основные учебные занятия должны закончиться не позднее 19 часов, уточнил эксперт. По словам Костенко, между последним уроком и началом дополнительных занятий или следующей смены должен быть перерыв длительностью не менее 30 минут. Работающие граждане России имеют право на оплачиваемый выходной или отгул в случае прохождения диспансеризации, выхода в праздничные дни и ряде других случаев. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с РИА Новости. Донорство, переработка, работа в выходной – все это основание для отгула. И не просто отгула, а оплачиваемого или с сохранением среднего заработка, сказал он. Согласно статье Трудового кодекса Российской Федерации, за работу в выходной или нерабочий праздничный день положен день отдыха. В этом случае работа в выходной оплачивается в одинарном размере, а день отдыха не оплачивается, отметил депутат, напомнив, что отгулы за работу в выходные дни нужно использовать в течение года, иначе они сгорают. И в завершении выпуска: в Пекине открылся детский сад для роботов, где ученые исследуют альтернативный подход к их обучению. Об этом пишет китайское издание Global Times. Журналисты отмечают, что принципиально иной подход к обучению дроидов состоит в том, что исследователи хотят, чтобы роботы учились посредством тактильного восприятия, проб и ошибок и собственного опыта, а не на том, что им демонстрируют люди. Например, как пишет издание, если робот врезается в стену во время обучения ходьбе, то это столкновение становится частью его опыта. Машина записывает произошедшее, пытается еще раз пройти, корректируя свои движения, чтобы избежать той же ошибки. В данном случае, отмечает Global Times, сама неудача становится данными для обучения. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

Будете в Терекле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Президентский указ, дающий возможность временно передавать государственное управление имуществом компании, если они не обеспечивают должную защиту объектов критической инфраструктуры, уже отразился на деятельности центров обработки данных, пишет «Коммерсант». Теперь операторы ЦОДов обязаны доказать наличие интегрированной системы защиты от инцидентов, включающей физическую охрану, противодействие беспилотным летательным аппаратам и обеспечение киберустойчивости. Некоторые российские дата-центры уже приступили к обновлению систем защиты внешнего инженерно-технологического оборудования в соответствии с современными требованиями. Об этом сообщил гендиректор хостинг-провайдера РУВДС Никита Цаплин. По оценкам участников рынка, расходы на модернизацию приведут к увеличению стоимости их услуг.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Диалог FM. Это этикет.
3: В картинной галерее, музее фривольных аксессуаров и мемориале действуют те же правила поведения, что и в других общественных местах. Соблюдать тишину. Экспозицию обсуждают негромко, телефон выключают, аудиогида слушает в наушниках. Беречь экспонаты. В некоторых музеях их можно трогать, но делать это в любом случае нужно аккуратно. Не загораживать выставку, не задерживаться у экспонатов, особенно если сзади очередь. Одеться так, чтобы не выглядеть еще одним экспонатом. Люди идут в музей смотреть на выставку, а не друг на друга. Smart Casual – лучший выбор.
2: Диалог FM. Это этикет.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Минцифры рассматривает возможность усовершенствования правил предустановки российских приложений на ввозимые в страну устройства. Об этом сообщил источник «Коммерсанта», участвующий в обсуждении инициативы. Предлагаемые изменения касаются расширения требований к браузеру Яндекс и интеллектуальному помощнику Алиса AI. По данным собеседника, функционал Алисы может быть расширен до уровня сервиса, обладающего более широкими правами доступа к пользовательским данным, чем другие предустановленные приложения. Алиса AI может получить доступ к приложениям банков и другим сервисам, работающим с конфиденциальной информацией, и хранить эти данные на своих серверах, отмечает источник «Коммерсанта». Новые требования будут распространяться не только на смартфоны и планшеты, но и на устройства с голосовыми помощниками. В Минцифры считают, что это обеспечит равные условия для развития отечественных технологий в области искусственного интеллекта. Однако эксперты выражают опасения, что такие меры могут привести к монополизации рынка одним игроком.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Поговорим о самоуважении. Чего делает или не делает уважающий себя человек? Когда мы говорим об уважении, то надо понимать, что человек – это поступок. Это не внешность, это не слова, которые он говорит. Это даже не титулы и звания. Это поступок. Во-первых, уважение возникает у нас, когда другой человек поступает так, как мы считаем нужно поступать, когда он проявляет то, что для нас ценно и важно. Соответственно, когда мы сами себя так ведем, то это вызывает у нас самоуважение. Давайте подумаем, какие же признаки человека, который уважает себя. Первое. Уважающий себя человек ценит свое время и время других. Он не позволяет себе неэффективно использовать время и не позволяет себе игнорировать то, что другие люди ценят время. Такой человек старается не опаздывать, такой человек живет по графику, не позволяет себе лениться. Второе. Уважающий себя человек не может игнорировать свой комфорт, свое здоровье, а также комфорт и здоровье окружающих. Уважающий себя человек никогда не позволит закурить, не спросив разрешения, или курить в присутствии других людей, или наносить вред здоровью других людей. Ценит свой комфорт, но при этом уважает комфорт окружающих. Такой человек никогда не позволит, чтобы его телефон зазвонил во время какого-то массового мероприятия, во время совещания. Такой человек не позволит себе взять телефон в руки, когда к тебе пришел человек. Этот человек потратил время, приехал к тебе. А тот, кто звонит, всего лишь набрал 9 цифр. Третье. Уважающий себя человек не может игнорировать свое собственное счастье и не задумываться о комфорте и счастье других людей. Каждый человек рожден для того, чтобы быть счастливым. Бог создал каждого из нас, чтобы мы использовали весь окружающий мир для того, чтобы выстроить свой собственный путь к своему собственному счастью. Уважающий себя человек, конечно же, это понимает. Следующее. Уважающий себя человек ценит свою свободу и свободу других людей. По Фрейду, свобода – это способность хотеть то, что хочешь на самом деле. Уважающий себя человек старается слышать себя, иметь свою собственную точку зрения, а не повторять чужие. Старается слышать, что ему подсказывает собственная интуиция, понимает, что нужно ему, и уважает, что другие люди тоже имеют право иметь собственную точку зрения и идти к собственному счастью. Уважающий себя человек, он очень толерантен. Вот эта демократичность, когда ты сам понимаешь, что имеешь право высказать свою точку зрения и предоставляешь другим право иметь свою точку зрения, к сожалению, эта демократичность, она формируется только если ребенок воспитан в демократичной среде и в демократичной семье, когда его слышали, когда у него было право сказать, что он думает. Уважающий себя человек никогда не завидует. Он не может позволить себе хотеть то, что ему не принадлежит. И это не проявление, это действительно внутреннее состояние. Было еще одно определение свободы, которое было сформулировано в рамках марксистско-ленинской философии. Я очень уважительно отношусь к этому определению.

0: Свобода – это осознанная необходимость. Если я сам ассимилировал в себя какое-то ограничение, что что-то нельзя, то я не испытываю стресса от того, что мне это запретили. Я же сам решил так не делать. И вот когда человек сам решил так не делать, то он чувствует себя совершенно комфортно, даже в случае, если ему чего-то нельзя. Уважающий себя человек умеет признавать собственные ошибки, и как одно из проявлений этого, уважающего себя человека очень высокое чувство самоиронии. Вообще самоирония – это обязательное свойство любого интеллигентного человека. Он совершенно нормально относится к критике, и главным критиком себя всегда оказывается он сам. И при этом оказывается в выгодном положении, потому что если он сам критичен к себе относится, то фактически он опережает тех, кто мог бы его критиковать. Интересно, если вышел человек на сцену, лектор, и он говорит: «Вы знаете, я немного волнуюсь, и, может быть, я буду запинаться, я часто выступаю, но я не самый опытный спикер», то вот это вступление приведет к тому, что вся аудитория в течение всей лекции будет подмечать его удачи. А если человек вышел и сказал, что я самый лучший спикер в этой стране, то вся аудитория будет ловить его промахи. Как интересно, всего лишь одна фраза полностью меняет отношение к нему всей аудитории в течение всей лекции. Следующий. Уважающий себя человек не боится изменений. Он толерантен к неопределенности. Это одно из самых важных качеств, которые сейчас нужно формировать у наших детей. Мир становится все более неопределенным. Если раньше по прошлому можно было предсказать будущее, то сейчас это невозможно. Нашим детям жить в мире абсолютной неопределенности, когда все больше будет черных лебедей, появляющихся событий, которых мы совершенно не ожидали. И вот такой спокойный, уравновешенный, взвешенный внутри человек, устойчиво стоящий на ногах, вызывает уважение. Он настолько внутренне устойчив, что события внешнего мира не способны его раскачать и вывести его в состояние равновесия, потому он и не реагирует. И это вызовет доверие и уважение. Тебе захочется оказаться рядом с ним, если что-то будет происходить. Уважающий себя человек старается меняться сам, но не будет пытаться менять других людей. Уважающий себя человек принимает окружающих такими, как они есть. Уважающий себя человек никогда не будет самоутверждаться за счет других. Например, уважающий себя сильный никогда не позволит себе применить силу или упрекнуть тех людей, кто вокруг него, что они его глупее или слабее или беднее. Он самодостаточен, и поэтому ему не нужно унижать других для того, чтобы оказаться выше. И последний, уважающий себя человек никогда не боится отличаться, никогда себя не сравнивает с другими людьми. Он самодостаточен, он знает себе цену, но при этом уважает других и понимает, что все разные, имеют право быть разными. Это опять о толерантности. Очень важно научиться уважать других людей. В каждом есть что-то, за что человека можно уважать. И, конечно же, очень важно соответствовать самому тем требованиям, которые предъявляют другим людям. С этого и начинается самоуважение.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Мысли вслух. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Дагестане 12 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин обратился к жителям республики в День солидарности в борьбе с терроризмом. Он отметил, что Дагестан не раз сталкивался с проявлением терроризма, а трагедии в Беслане, Норд-Осте, Буденновске, Каспийске, Кизляре и Буйнакске навсегда останутся в памяти как свидетельство жестокости преступления. По словам главы региона, в условиях специальной военной операции уровень террористической угрозы вырос, но это лишь укрепляет решимость бороться с неонацизмом. Россия продолжит защищать свои границы и суверенитет, а все причастные к нападениям понесут наказание. Федор Щукин подчеркнул, что важно не только бороться с терроризмом, но и предупреждать его. Для этого нужны общие усилия и ответственность каждого. В завершении он выразил соболезнования тем, кто потерял близких в борьбе с терроризмом, и поблагодарил всех тех, кто отстаивает мир в стране. Ну и с начала этого года на Северокавказской железной дороге произошли 32 ДТП, большинство из них в Дагестане. Это следует из статистики Северокавказской железной дороги. В этих 32 ДТП погибли 6 человек и 13 получили травмы. 9 ДТП произошли в Дагестане, 7 в Краснодарском крае, по 5 в Ставропольском и в Ростовской области, 2 в Чеченской республике. В целом, при пересечении железнодорожных путей водители допустили более 550 нарушений. К административной ответственности были привлечены 54 водителя РЖД. С 1 сентября у жителей Дагестана появилась возможность добровольно ограничивать себя в участии в азартных играх. Теперь это достаточно пройти по этой услуге в любой МФЦ республики. Специалисты помогут оформить самозапрет. Новая услуга рассчитана на тех, кто хочет заранее обезопасить себя и свой бюджет от необдуманных ставок. Но и Москва не намерена добиваться отмены европейских санкций, обращаясь к Западу с просьбами. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на просветительском марафоне «Общество знаний» в рамках Восточного экономического форума. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что подобная модель поведения противоречит самому духу нашей страны. По словам министра, Россия никогда не выступала инициатором разрыва отношений именно с Европой. Доля машин отечественного производства на российском авторынке за 8 месяцев текущего года выросла на 8% и составила более 63%. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый вице-премьер Российской Федерации Денис Мантуров. Кстати, по его словам, продажи российских автомобилей за отчетный период выросли более чем на 23% и составили 597 тысяч единиц. Рост турпотока между Россией и Китаем может удвоиться после введения постоянного безвизового режима. Об этом заявили газете «Точка.ру» зампредкомитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов. Уже сейчас есть эффект. В первом квартале этого года россияне совершили почти 700 тысяч поездок в Китай, что на 53% больше, чем годом ранее. Это все новости к этому часу. Следующий выпуск менее чем через час. Расим Загиров, служба информации «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
5: Ассаламу алейкум, доброго дня всем. Меня зовут Муслим Багаров, я специалист по недвижимости. Сегодня в программе о недвижимости на Радио Диалог ФМ. Со мной наш гость, специалист со стажем в 12 лет, Фарух Абдурахманов. Ассаламу алейкум.
6: Ва алейкум ассалам, Муслим. Всех приветствую. Всем ассаламу алейкум. Рад сегодня присутствовать в этой студии. Готов, в принципе, ответить на твои вопросы.
5: Самое важное, с чего начать, чтобы нам немного ввести в курс дела наших радиослушатели, это что сегодня происходит на рынке недвижимости Дагестана. Какие цены, какие условия, рынок вторички сегодня просевший. Он находится в стагнации. Продать что-то по той цене, по которой хочешь ты как собственник, достаточно сложное дело. Почему? Потому что денег свободных нет на рынке. Угу. Деньги, как нам с тобой известно, они с начала 2025 года ушли с рынка, ушли они на вклады в банки, и они сейчас лежат в этих банках.
6: Поэтому... не все деньги лежат на вкладах, деньги на руках все-таки есть у людей. Единственный вопрос, какая это сумма, и готовы ли они покупать именно за полную наличку. Люди сейчас предпочитают больше приобретать там в ипотеке, в рассрочке, поэтому здесь нужно учитывать, какую цель вообще несет сама покупка недвижимости, для какой цели вообще ее приобретает.
5: Ну, согласись, что сейчас преобладают вид сделки именно альтернативный.
6: Да.
5: Когда там часть деньгами, часть баранами, часть капустой и так далее.
6: Да, да, многие даже на вторичном рынке просто даю часть денег, остальное мы прописываем в договоре купли-продажи, рассрочку там на определенный срок. То есть это нормальная практика. Если раньше люди все-таки боялись такого формата сделки, сейчас это имеет место быть.
5: И именно на этом фоне можно ли сказать, что сегодня фокус рынка вторичного переместился как раз-таки на первичный рынок? Потому что, наверное, все-таки варианты, когда у тебя там 500 тысяч, 3, 1 миллион рублей на руках, и у тебя есть возможность куда-то хотя бы вложить эти деньги, и чтобы их сохранить.
6: Если смотреть именно с таким первоначальным взносом 500-1 миллион, то, скорее всего, да. Больше смотрят именно на рассрочку, на компании. Но тут вопрос тоже стоит в выборе компании. Люди не сильно вникают в саму компанию, в ее историю, не изучают... что они строили, как они строят, и вообще не изучают разрешительные документы на землю, кому она принадлежит, есть ли разрешение, на что это разрешение выдано. То есть здесь очень такой щепетильный вопрос. А так люди, да, переходят на покупку на первичном рынке. Это у нас ипотеки, это семейные ипотеки, это военные, это IT-программы. И все больше, что радует меня, что больше застройщиков перешли уже на 214 федеральный закон, работают по ДДУ, используют эскроу-счета, и, соответственно, людям более-менее спокойней.
5: Ну, к федеральному закону 214, по которому сейчас работает много из наших застройщиков, мы еще вернемся. В продолжение темы о фокусе, который переместился там с рынка вторичного на рынок первичный, все-таки, наверное, наши люди... больше смотрят на условия от застройщиков, которые они предлагают. И не всегда, скажем так, надежный застройщик предлагает максимально, на первый взгляд, как кажется, выгодные условия. С тем же минимальным первоначальным взносом для входа. С большими сроками рассрочки. И вот у тебя в практике...
6: Ну, сейчас что показывает вообще рынок, что, как ты сказал, большие компании, которые строят уже не первый год, они вынуждены в любом случае переходить на какие-то доп. Услуги, скидки, скажем так, да, увеличение рассрочки. Почему? Потому что рынок все равно, как ты уже сказал, в просадке находится. Это, во-первых. Во-вторых, покупательская способность уменьшилась, и люди все равно боятся уже, да, из-за недавних ситуаций, которые произошли на рынке недвижимости Дагестана, боятся покупать именно новостройки. Поэтому хорошим компаниям все равно тоже приходится подстраиваться под реалити рынка, под ситуацию. Многие компании уже снизили первоначальный взнос, то есть вход в саму, ну, в покупку, скажем, да, в эту компанию, скинули уже первоначальный взнос, увеличили где-то рассрочки, где-то они индивидуально подходят каждому клиенту, смотрят, что он может платить ежемесячно. То есть, ну, какие-то альтернативно,
5: да?
6: Мы работаем по каждому клиенту индивидуально, и, соответственно, застройщики вынуждены, большинство, работать именно в таком формате. Иначе это потеря денег, потеря клиента и, соответственно, уже дальше.
5: Опять же, вот ты вскользь так затронул историю про ситуацию, которая происходила не так давно на рынке Дагестана. Знаешь, вот я поймал себя на мысли, наблюдая за вот этой всей историей в соцсетях, что очень много хейта, так скажем, да, идет в сторону риэлторов. Я ни в коем случае сейчас... Мы с тобой, наверное, не будем ни оправдывать ни самих так называемых риэлторов, специалистов по недвижимости, которые, понимая, к чему все это идет, сподвигали покупателей, и ни в коем случае не оправдываем сами какие-то вот эти мошеннические действия. Но, тем не менее, мне кажется, что эту вину, которую вменяют риэлторам, ее обязательно нужно разделять между покупателем и этим риэлтором. Потому что, ну, я очень сильно сомневаюсь, что покупателя... ему глаза закрывали, во-первых. И его под, скажем так, дулом пистолета вели на покупку этой самой квартиры в этом самом жилом комплексе. Почему покупатель элементарно, когда видит слишком заманчивые условия для покупки квартиры в жилом комплексе, ну, просто не пытается как-то, хоть как-то перепроверить. Это же можно сегодня просто очень сделать, Варух. Согласись, это можно просто пойти в управление градостроительства. Это можно пойти там в Минстрой, там приемные дни есть, просто проверить это все.
6: Даже как можно пищать? Не ходить, можно позвонить на горячую линию, и что в Минстрой дадут ответ по данному ЖК, который человек хочет приобрести, конечно же, они дадут ее максимально развернуто. Что касается ответственности риэлторов и покупателей, здесь, наверное, все-таки судить не мне, но, опять же, как ты сказал, никому глаза не закрывают. Опять же, люди, большинство, закрывают глаза на документы, закрывают глаза на разрешительные какие-то истории, на историю компании и ведутся в основном на цифру. То есть цена квадратного метра там 40 тысяч рублей, там 50, 60.
5: Казалось бы, да? Да, почему нет?
6: Почему нет? Но если мы будем смотреть ситуации вообще правде в глаза, если будем смотреть, ну, очевидно, что цена строительства квадратного метра выросла. Сейчас средняя цена за квадратный метр его построить, возвести в районе 40-45 тысяч рублей.
5: Это себестоимость.
6: Это себестоимость, да. Соответственно, вопрос, почему такая цена? Люди не задаются вопросом элементарно. Я никогда там не поверю, что застройщик с продажи квартиры зарабатывает там условно 200 тысяч рублей. Ну, здесь...
5: А ты знаешь, что такая вот ситуация была? Почему люди особо не задумывались, почему они не задавались этими вопросами, не пытались как-то перепроверить? Скорее всего, в большинстве случаев это была история, когда там, тебе порекомендовал это кто-то из близких. Ну, раз вот близкий, это... значит, наверное, не обманет, значит, понимает, наверное, что делает.
6: Муслим, вот здесь есть большая проблема в принципе. Почему говорю проблема? Потому что, когда люди обращаются к специалистам, я говорю именно про специалистов, которые изучают рынок, которые работают в этом рынке не первый день, которые каждый день сталкиваются с различными застройщиками, когда мы даем какую-то информацию по тому или иному ЖК, строительной компании, люди уходят думать. Угу. Потом через время выясняется, что они приобрели уже. Задаешь вопрос, где они тебе отвечают. Ну, ты говоришь, ну, слушай, здесь такая история. Почему ты не посоветовался элементарно? Я же у тебя там за консультацию деньги не беру. Ну, там дешевле. Мне посоветовали. Там взял мой сосед, мой брат, мой сват и так далее. Но люди не совсем понимают, что... родственники, друзья, близкие.
5: Это все-таки не специалисты.
6: Да, это не специалисты, они не обладают компетенцией, чтобы хотя бы дать правильную оценку. У нас, допустим, в компании есть штатный юрист, который не пропускает ни одну строительную компанию, ни одного застройщика, пока ну, не проверит до буквы.
5: И не удостоверится в
6: да,
5: том, что все нормально.
6: Конечно, в обязательном порядке. Поэтому здесь нужно понимать, что ну, даже далеко ходить не нужно. Ко мне обратилась в одно время моя знакомая, у нее было на руках там порядка 3 миллиона рублей, она хотела приобрести недвижимость в новостройке, чтобы в дальнейшем у детей было что-то. Я ей предлагал различные варианты, она посмотрела, ознакомилась, ну мне что-то дороговато, я подумаю, то есть ушла она подумать. Через время мы с ней встретились, буквально там год где-то даже прошел, получилось так. Задаю вопрос, что где купила, я купила там это. Ну, не будем называть компании, где что. Я говорю, слушай, история такова, что тебе лучше пойти написать заявление о возврате денежных средств. Она говорит, спасибо, я услышала, я это уже сделала, то есть ты не первый, кто мне это говорит. Я говорю, почему ты не подошла ко мне? Ну, знаешь, ты мне предлагал варианты дороже.
5: Ага.
6: Я говорю, ну, почему я тебе предлагал эти...
5: варианты, да. Почему они дороже были?
6: Да, да, то есть есть логическое объяснение, почему я предлагаю дороже, есть логическое объяснение, почему я тебе не предлагаю тот объект или иной. То есть, ну, опять же, видишь, посоветовали... Человек пошел, вложил последние деньги и сейчас остался без денег, по факту.
5: Да, да. Ну, я опять же говорю, что людей можно понять. Людей можно понять, почему? Потому что в большинстве своем мы не успеваем элементарно за ростом цен. И то, что есть на руках, хочется вложить. Хочется просто заиметь какой-то там свой квадратный метр, на который ты можешь уверенно рассчитывать, который там впоследствии ты можешь... обустроить и заехать туда жить.
6: Можно я перебью тебя, Муслим, да? Вот ты как раз сказал про рост цен, мы не успеваем за этим следить. Я с этим согласен. Вообще, если мы будем наблюдать картину с 2020 года, как изменился рынок, да, было несколько скачков цен.
5: Угу.
6: Первое, это у нас было там, сейчас точно не скажу дату, 20-21 год, когда ставка по ипотеке, ее снизили. То есть для людей, кто работает официально трудоустроен, для них было там в районе 8% годовых, если без подтверждения дохода, в районе 10% годовых. Mm-hmm. То есть и одобряемость ипотеки была высокая. И за счет чего у нас было определенное количество квартир на рынке продаваемых и огромное количество покупателей. В момент, в секунду, да, можно сказать, просто покупательская способность увеличилась. То есть люди массово начали брать ипотеки, массово начали приобретать недвижимость. И, соответственно, когда мы приходили с клиентами на квартиры, предлагали квартиры, собственники просто на глазах видели, что я там за 2-3 дня им привожу там чуть ли не 20 клиентов по их квартире, у них автоматически в глазах вот это, знаешь, бегунок начал увеличиваться, ценники тоже расти начали с этой, ну, ситуации, да.
5: Можно ли назвать жадностью это?
6: Ну, отчасти, возможно.
5: Если ты ведешь к тому, что начинают поднимать, завышать цены.
6: Да, вот ситуация, то, что мы договорились, сделали оценку, квартира там 3 миллиона стоит, за 3 дня мы привели там, опять же, порядка 15 клиентов, она такая: о, классно, слишком много клиентов, давайте 3 300. То есть 3 дня она повысила на 300 тысяч цену, но она при всем при этом продалась.
5: Ну, смотри, мы с тобой сейчас незаметно так перешли к теме о том, насколько вообще нужен специалист или, проще говоря, риэлтор, когда ты хочешь купить или продать. Ведь у нас же как это все... Когда слышишь слово «риэлтор», у людей начинается какой-то зуд. Ну, понять можно опять понять можно. Почему? Потому что за счет бегунков, так называемых, которые исключительно ради наживы, ради своей комиссии выходили на рынок, сводили покупателя с продавцом и на этом пропадали, да, сложилось определенное мнение о риэлторах. Но вот то, что мы с тобой сейчас успели обсудить, все-таки показывает, что при покупке, что при продаже, все-таки специалист, который... у которого есть насмотренность элементарная, да, у которого есть какой-то там, владеет какой-то аналитикой, который может тебе подсказать, что купить и как продать выгоднее максимально, который послушает именно твою задачу, которую ты хочешь выполнить при продаже или при покупке. Получается, что они нужны все-таки, эти специалисты, и не такие они уж и плохие люди в основе своей.
6: Вообще, я советую всем просто подумать, даже допустить такую мысль, что риэлтор – это специалист, во-первых, правильно? То есть, когда у нас болит зуб, как я люблю людям приводить примеры, болит зуб, мы куда идем? Мы же не идем к обувнику, мы идем к стоматологу, мы ему за это платим деньги. Также и риэлтор – специалист, который занимается этим делом. Если это большая компания, если это даже может он быть частником, но быть классным специалистом, который владеет информацией. То есть риэлтор же не просто пришел, дверь открыл, забрал свои деньги и все, потерялся на этом работу. То есть полностью от и до мы сопровождаем сделку, ну, до подписания, после подписания, проверка документов. Большинство людей не знают вообще, как у них обстоят дела с документацией элементарно. Как, условно там, опять же, разные ситуации, очень много можно истории рассказать, которые, ну, происходили, которые есть на рынке. Но самая большая проблема сейчас – это документы, это проверка этих документов, проверка собственников, проверка

0: органов опеки, это забота о детях, чтобы дети в дальнейшем, ну, что-то у них было. Соответственно, неважно, купил ты квартиру за мат-капитал и сразу, если ты даже не выделил долю, но при продаже в обязательном порядке мы должны выделять эти доли. Иначе в дальнейшем сделку могут аннулировать.
1: Уже после того, как ты деньги передал, подписал договора.
0: Даже если пройдет год, два, три, пять, неважно.
1: Ее могут просто
0: ее развернуть. Могут аннулировать, да. Придет этот ребенок, скажет, ее продали без моего ведома. Условно. Угу. Что тогда будем делать? То есть, видишь, люди зачастую не вникают в детали. То есть, ну, мат-капитал я потратил. Ну, отлично, ничего страшного, там доли не выделил. Ну, а зачем? Кто будет проверять? Условно, да? То есть, а потом, когда начинаются вот эти истории, судебные тяжбы, о, я не знал, то есть, незнание закона...
1: Не освобождает от ответственности. Кстати говоря, по поводу того, что я не знал, такой вспомнилось случай из практики. Продал, помог продать квартиру. Через год собственник бывший со мной связывается, а мне налог пришел. А что это за налог? Почему я должен платить? Это же не моя квартира. И пришлось объяснять, что это налог за прошлый год. На тот момент, когда вы были владельцем. Ну, то есть, казалось бы, такая мелочь. Я уверен, что большинство из наших слушателей эти моменты знают. Но, тем не менее, есть категория людей, которые в это просто не вникалось. Да и не хочется им, наверное, вникаться. И вот на этот случай как раз-таки и нужны именно специалисты, а не просто так называемые риэлтора.
0: Я согласен. Почему? Потому что... История какая в основном происходит? Мы купили там года два назад квартиру, решили продать, решить какой-то свой вопрос. Все, нам риэлтор не сказал условно. Человек, который там не владеет. Либо я сам продал, либо родственник там продал мою квартиру, не сказал о том, что я облагаюсь налогом. А налог какой? Там выходит на 500-600 тысяч рублей, в зависимости, да, от суммы, которую мы продали. Угу. Не учитывают многие факторы, тем более... Если мне память, опять же, не изменяет, в начале 2025 года были внесены изменения в налоговую систему, то есть налог теперь не только 13%, как облагается вся сумма, как раньше, то есть сейчас у него есть еще и критерии того, как он будет рассчитываться. То есть мы, именно мы, я говорю, те риэлтора, которые являются специалистами, мы не просто делаем там оценку, не просто привели клиента, показали ему квартиру и забрали свою сделку. То есть мы должны проконсультировать, мы и консультируем, что касается налогов, документов, что нужно исправить, где нужно что-то добавить даже, да, зачастую такое будет, какие-то справки взять. То есть даже когда продаем квартиру собственников, просишь там, вот у меня была история лет 5 назад, я такой, слушай, тебе там уже определенное количество лет, мне нужна справка о дееспособности. На меня как на дурака посмотрели, такой, в смысле, я тебе что, на психа похож? Я говорю, слушай, ну, да, я говорю, я ни в коем случае тебя оскорблять не собираюсь, я действую в рамках того, что требуется, чтобы завтра твои дети, либо ты не выкинул мне ничего, ну, знаешь, интересного. Да, ты классный сейчас, завтра что с тобой произойдет, и я ответственность не могу нести. Я хочу, чтобы покупатель тоже был спокоен. Да, я выполняю для тебя определенный спектр услуг, но для покупателя совершенно другой спектр услуг, потому что человек, обращаясь ко мне, он должен уйти от меня, купив через меня квартиру, максимально спокойным. Да, 100% гарантию никто не может дать. Вообще, покупка недвижимости – это не всегда 100% гарантия. Кто бы что ни говорил, даже та же самая история с долиной, которая была буквально недавно, это же был показательный пример, что человек может, ну, являться там звездой, ну, большой величины, но при всем при этом выкинуть чудеса.
1: Ну да, ну да. Ну вот смотри.
0: А таких ситуаций, я извиняюсь, Муслим, да, вообще по России очень много. И в судебной практике, если начать
1: которые не поддаются огласке, да, которых мы не знаем.
0: Именно, конечно, конечно. Поэтому здесь и нужен хороший специалист, который будет требовать каждую бумажку, не смотреть, кто перед тобой, условно, да. Главное, чтобы все документы в момент сделки, включая прописанных, включая там задолженности по квартире, то есть мы проверяем все.
1: Досконально. Ну, это за клиента. Экономим его время. Вот смотри, опять же, история с риэлторами, со специалистами. Вообще, по сути, эта профессия у нас в России, она молодая. В Дагестане она тем более молодая относительно мировых масштабов, скажем так. И насколько, по-твоему, нужен регулирующий орган? Вот если я не ошибаюсь, по-моему, в Штатах, а может быть, даже и в Европе, чтобы заниматься риэлторской деятельностью...
0: У меня должна быть специализация.
1: Да, то есть ты должен обучиться. У нас, как известно, нету таких университетов, ни заведений, где обучают таких специалистов, дают аттестат, скажем так, да, и он, как аттестованный специалист, выходит на рынок и предлагает свои услуги, как брокер. Вот как думаешь, нужен нам регулирующий орган...

0: хотя бы в виде той же самой ассоциации.
1: Честно
0: или
1: сказать,
0: он не нужен. Или у нас, я знаю, что у нас были попытки, мы с тобой присутствовали там и на встрече тоже, как у нас в республике, опять же, возвращаясь к тем событиям, которые происходили там вот последние полгода, да. Но как-то это все, короче, вот.
1: Но я вообще считаю, что нужен в обязательном порядке, чтобы каждый второй не заходил в эту сферу.
0: Кто называет себя риэлтором.
1: Да, да, да, да. Нужно, чтобы контролировали деятельность, проверяли знания человека, который называет себя специалистом по недвижимости. То есть это же не только, опять же, повторюсь, да, пришел, открыл дверь, там продать. То есть риэлтор это же и в правовом поле должен какие-то нюансы понимать, в налоговой системе, в продажах. То есть очень много
0: переговоры,
1: разных...
0: психология.
1: Да, да, обязательно. Ну, я просто уже не вдаюсь такие глубокие, да. Я просто поверхностно то, что для людей вызывает именно спокойствие. Это юриспруденция, хотя бы базовые какие-то понимания на уровне этой профессии. Я не говорю, углубляйтесь. Если у вас есть юрист классный, он вам поможет. Нужно учитывать фактор, что юрист должен быть в направлении недвижимости. Именно. Не юрист, просто юрист, как многие говорят. Я юрист, я сам проверю. Ну, ты юрист в каком направлении? Вопрос, опять же. То есть, опять же, юриспруденция, как и медицина, очень обширная, есть разные направления.
0: Есть специализации
1: конечно,
0: какие-то, да?
1: Конечно, конечно. Поэтому здесь нужно понимать этот фактор. Что касается вопроса, опять же, да, я считаю, что нужно хотя бы проверять на наличие этих знаний, на то, что люди делают, как они делают. Потому что сейчас смотришь, опять же, почему отношение к риэлторам такое не самое лучшее, скажем, да? Потому что есть, опять же, так называемые специалисты, которые просто решили, продав квартиру, да, не просто заработать, а нажиться на объект. Ну, опять же, недавно была ситуация, ученица пошла принимать объект, все, приняла там 7 миллионов цена. В этом доме живет ее бабушка. Она заходит к бабушке, рассказывает, типа, вот я здесь принимаю объект, там стоит столько-то. Бабушка говорит, нет, у нас в доме таких цен, кто продает. Объясняет, что за квартира. Бабушка говорит, я знаю хозяйку, звонит хозяйке, хозяйка в Москве. Она такая, какие 7 я продаю за 4 миллиона. То есть представляешь себе, что человек хочет заработать 3 миллиона сверху на продаже чужой квартиры.
0: Не прикладывая особых усилий.
1: Да, я этом, уверен, да. Что она не
0: причем
1: то, что...
0: эта цена завышенная получается, неоправданно завышенная. Даже не...
1: Я уже не знаю даже про цену, сейчас не могу ничего сказать. Просто элементарно, да, не прикладывая усилий. Ну, вот вопрос компетентности, во-первых, этого специалиста. Второй вопрос знаний, да, что ты даешь за это. И вот на это нужно проверять. На компетентность, на знания. И, как ты сказал, контролировать деятельность, но... Ее, наверное, все равно сложно будет, но я думаю, придумают.
0: Надеюсь, да, что в ближайшее время придумают. Но смотри, опять же, вот возвращаясь к этому вопросу о брокерах, об риэлторах. У тебя есть на практике пример. Ты в какое-то время, если я ошибусь, поправь, то ли работал, то ли продавал какую-то недвижимость в Сочи. И ты, по-моему, рассказывал историю о том, что в Сочи именно рынок новостройки, он не двигается без брокера.
1: А, да. Я ездил в 23-м году, ну, продавая здесь один проект, и поехал в Сочи, разговаривал с местными ребятами. Вот мы как раз обсуждали этот вопрос, как у них с риэлторами, как у них вообще в этой сфере вообще все двигается, на что мне ни один риэлтор ответил, что если риэлтор не предлагает какой-то ЖК, его никто не покупает. Угу. Потому что все-таки там риэлтор имеет вес.
0: Ссылается на его мнение, да?
1: Конечно. Почему? Потому что, опять же, проверенные годами компании, сами специалисты проверенные годами, да, они понимают, что они продают, что они делают, умеют проверять застройщиков, имеют информацию. То есть, находясь в этом комьюнити риэлторов, мы все равно общаемся друг с другом, делимся инсайдами, делимся информацией, понимаем, с кем стоит работать, с кем не стоит работать. То есть, там именно в таком формате двигается. Поэтому там застройщики готовы платить 7-10% комиссии риэлтору, чтобы они продавали у него квартиры.
0: Смотри, Фарук, давай я вот сейчас немного займу позицию покупателя, скажем, да. Я вот считаю, что без риэлтора можно обойтись. Зачем мне нужен риэлтор? Я могу пойти, зайти к застройщику сам, поговорить с ним. Вот зачем мне нужен риэлтор, чтобы найти для покупки квартиру? Ну, не нужен он, получается. Как ты считаешь?
1: Отлично, отлично. Ну, что сказать, на этот вопрос, честно говоря, очень много снято рилсов в Инстаграме. Для чего нужен риэлтор, я могу сам. Мне нравятся их ответы, и я сам придерживаюсь этого. Придя в офис к застройщику, менеджер продаст вам то, что ему нужно продать.
0: Свой продукт.
1: Конечно, не только свой, даже ту квадратуру, которая ему нужна продать для каких-то там KPI-ев своих. Риэлтор же продает тебе то, что тебе нужно. То есть выявив твои потребности, твой запрос, твой бюджет, вплоть доходит, по крайней мере, я интересуюсь у своих клиентов, какая сумма ежемесячного платежа была бы тебе комфортна. И вот исходя от этих вводных данных, я уже начинаю работу, понимаешь? И у меня задача, чтобы моему клиенту было хорошо, чтобы он купил то, что ему на самом деле нужно, что он в дальнейшем будет, от чего он будет кайфовать, условно. А у менеджера по продажам, сидящего в офисе продаж у застройщика, у него задача продать только свое. Он не переключится тебе на другой ЖК, на другого застройщика. Почему? Потому что он с этого не заработает. Я при продаже квартиры в новостройке, мы не берем комиссию с клиентов. Нам платит застройщик.
0: Как брокер.
1: Да. То есть здесь клиент по факту ничего не потеряет, приобретая квартиру со мной в новостройке.
0: Я скажу больше, скорее всего, он приобретает спокойствие, нежели просто квадратные метры. Тем не менее, скажем так, что да, действительно, можно обойтись без специалиста по недвижимости. Абсолютно, это как бы не проблема. Единственное, есть несколько пунктов, которые нужно учитывать, понимать, когда вы действуете без этого специалиста. У вас должна быть насмотренность. То есть вы должны понимать, что вы выбираете и что с чем сравнить. У вас должна быть какая-то аналитика. И самый важный аспект – у вас должно быть время. Время – это то, что мы экономим для вас. Это самый важный фактор. Время и нервы.
1: Мы экономим время, нервы и деньги. Мы должны это учитывать. Почему? Потому что за что нам платят? Опять же, это за экономию времени, экономию нервов.
0: Экономию денег.
1: Все выгода, верно.
0: Да. Выгода приобретателя. Поэтому никаких проблем, если у вас, вы, дорогие наши радиослушатели, владеете вот этими всеми аспектами, то есть у вас есть куча времени, у вас есть насмотренность, вы понимаете рынок, вы знаете, где какие цены, кто какой застройщик, как работает, и что проверить, какие документы, а их на рынке достаточное количество, то, конечно, можно обойтись и без специалиста по недвижимости. Во всех остальных случаях обращаться нужно. Не стесняйтесь спрашивать. Как минимум проконсультируют, как минимум посоветуют, подскажут, расскажут, на что обратить внимание. Фарух, давай еще об одном инструменте поговорим. Даже не инструмент, а фактор безопасности, как сейчас принято считать для покупателя, это эскроу-счет. Угу. То есть с приходом на рынок Дагестана, одного из гигантов, скажем так, известного по всей стране, это точно, он задал тренд. Тренд на работу по федеральному закону 214. И многие из местных застройщиков начали переходить на этот федеральный закон 214. Федеральный закон 214 подразумевает открытие эскроу-счетов. Насколько, как ты считаешь, это выгодно, безопасно, вообще интересно для сегодняшних покупателей? Наличие эскроу-счета у застройщика и то, что ты работаешь по федеральному закону.
1: Ну, давай, Муслим, сначала поймем, что такое эскроу-счет. Эскроу-счет – это счет по договору долевого участия. Это специальный безопасный банковский счет, на котором замораживаются деньги покупателя квартиры в новостройке. Угу. Застройщик получает эти средства только после ввода дома в эксплуатацию и передачи ключей. Угу. То есть это вот такая история. Чем безопасно это? Опять же, вот как я уже сказал, деньги идут не на руки застройщику, деньги уходят на специальный счет в банке, в котором аккредитован застройщик. Чем это нам, как покупателям выгодно, безопасно тем, что завтра он обанкротится, мы останемся без денег, либо будем годами ждать, пока он нам выплатит. То есть искровый счет обезопасит наши деньги в моменте, в покупке, да, что, ну, будем спокойны, что мы хотя бы их вернем. Если же мы говорим о минусах в данной ситуации, то, конечно, там спустя года деньги будут съедаться инфляцией, и та сумма...
0: Не все то, что ты вложил, короче, ты вернешь.
1: Но
0: я так понимаю, да?
1: Условно, да. Почему? Потому что, опять же, инфляция все равно съедает деньги.
0: Да.
1: Поэтому нужно понимать, что, конечно, такого веса, как сегодня, эти деньги завтра, ну, могут не нести.
0: Они обесцениваются, получается.
1: Да. То, что второй вернет. Момент, что касается искровых счетов, это больше для тех, кто приобретает недвижимость в ипотеку. Опять же, первоначальный взнос, он уходит на искровый счет. И ипотечные средства тоже уходят на искровый счет. И если... Опять же, ситуация такая, как, опять же, в начале года один из гигантов, в принципе, в России, ну, запросил у государства 50 миллиардов, то есть, ну...
0: Находясь на грани банкротства.
1: Да, фактически он этой просьбой, этим запросом объявляет себя банкротом, да. В таком случае, если там компания объявила себя банкротом, а ты приобрел квартиру в ипотеку, возвращается тебе сумма первоначального взноса, возвращается еще денежка, которую ты оплачивал
0: поверх,
1: смотри, здесь какой нюанс, то, что уходило в тело кредита, то есть в тело основного долга,
0: ага.
1: А все, что ты оплачивал проценты,
0: ага.
1: Проценты не возвращаются, то есть здесь есть убытки. Что касается вернуть долг банку, если квартира стоила до 10 миллионов, погашает страховая компания, все, что сверху, ну, уже здесь ты теряешь, конечно.
0: Ты знаешь еще, что бывает, вот с этим, связанное с этими искровыми счетами, очень часто путают, как мне кажется, это с гарантией безопасности какой-то. Я вообще считаю, что не нужно сопоставлять искровый счет с какой-то гарантией безопасности. Или как бывает часто, задают вопрос, то, что есть там, ну, федерально, то, что он работает по федеральному закону, то, что есть искровый счет, гарантирует ли то, что он достроится.
1: Ну,
0: во-первых, смотри, Фарух, я считаю, что гарантию, особенно специалист по недвижимости, он не может давать.
1: Или,
0: наверное, даже не имеет права даже давать.
1: Тот
0: специалист, который дает тебе гарантию 100%, что застройщик достроит, еще надо задуматься, кто перед тобой стоит. Потому что иной раз, вот как ты сейчас привел пример про гиганта на рынке недвижимости, сам застройщик не может дать гарантию того, что он достроит. Достроить – это одно дело. Достроив, сдать – это совсем другое дело на баланс города. Поэтому все-таки, наверное, неправильно ставить в ряд с безопасностью то, что наличие искрового счета – это безопасность.
1: Мы не говорим достроить. О стопроцентной безопасности в любом случае, правильно? Здесь идет речь о том, что ты не потеряешь все хотя бы. То есть, ну, нужно
0: опять же,
1: понимать.
0: Как случай недавно происходящий.
1: Конечно, конечно, да. Поэтому в этом плане федеральный закон 214, он нам дает безопасность в каком формате? Во-первых, те, кто строят по федеральному закону 214, работают по искровым счетам. Если компания строит на собственные, есть момент, нужно учитывать, что компания либо строит на собственные средства, либо она кредитуется у банка. Но и в том случае большим ключом, да, скажем так, тоже мы должны учитывать, что компания будет максимально выполнять свои какие-то обязанности, если компания тем более серьезная. Ее контролирует, во-первых, банк. То есть у банка есть определенные требования по срокам сдачи, то есть по этапам сдачи. Их обязывают, их контролируют, и, соответственно, если застройщик условно не сдал вовремя дом, соответственно, у него процент будет расти, если он кредитуется у банка. Зачастую по проектному финансированию они кредитуются, да. Поэтому здесь есть большая вероятность, что достроится, большая какая-то безопасность для внутреннего своего, да. Их прям тщательно проверяют, проверяют, как строят, качество стройки, сроки строительства, есть ли нарушения, нету нарушений. То есть, ну, в этом формате искровый счет ДДУ 214 ФЗ – это классная штука, очень классная штука.
0: Это контроль государства получается.
1: Конечно, обязательно.
0: История с партнерством, сотрудничеством риэлтора и девелопера. Я помню, когда начинал деятельность свою на рынке недвижимости, так как было основным направлением именно новостроя, я приходил, короче, к застройщикам и достаточно часто сталкивался с немного даже где-то в моменте надменностью, когда говорили, да мы не нуждаемся в риэлторах, как бы. Сами продаем. А приходилось объяснять людям, да, что я не пришел вас спасать, я понимаю, знаю, я изучил вас, кто вы такие, я знаю, что у вас есть продажи. Не прихожу к вам как спасатель, я прихожу, так как у моих клиентов есть запрос, бывает запрос, они меня спрашивают. Вот даже сейчас, сидя с тобой в студии, приходит вопрос от одного из моих клиентов, который уточняет, а знаешь ли ты такую-то строительную компанию, что ты вообще по этому поводу думаешь, там говорят хорошие условия. Так вот, как думаешь, это все-таки плюс для девелопера, для застройщика, работа в паре с специалистом по недвижимости, с брокером, с риэлтором, или он реально не нужен? И достаточно завести себе отдел продаж в 10, 15, может быть, 5 специалистов, платить им зарплаты, дать им какой-то KPI, контролировать это все, и как бы и все на этом.
1: Чем полезен риэлтор девелоперу? Тем, что, как я уже ранее сказал, выявляя потребности, если человек обращался по одному ЖК, мы можем его переключить на другого. То есть здесь мы не говорим о, чтобы он убрал там условно отдел продаж, там еще что-то, а говорим о том, о взаимовыгодных отношениях. То есть мы как риэлтора, люди, которые занимаются продажей недвижимости, мы являемся для них, и они должны это воспринимать как напарников, как помощников, партнеров. Да, здесь можно много разных всего придумать, кем можно назваться друг другу. Но самое главное, чтобы это было взаимовыгодный обмен. Потому что большинство застройщиков, ну, обманываю, не большинство, но есть такие застройщики, которые дают одни условия для нас. То есть вы приведите клиента, продаете.
0: Ты приводишь клиента.
1: Мы приводим клиента, уходишь, они звонят твоему клиенту и дают ему совершенно другие условия, в разы дешевле, лишь бы не заплатить комиссию. И в таком случае, конечно, уже вопрос стоит, сотрудничество с такими застройщиками или нет. Ну, понятное дело, какой
0: уже,
1: выбор.
0: Уже да. Брокер выбирает.
1: Да, да. И, соответственно, когда в следующем придет нам новый клиент, новое обращение, мы уже автоматически не будем просто предлагать такого застройщика. Если он, смотри, Мусим, здесь такой фактор есть, да, если человек не выполняет какие-то договоренности, даже пусть будет это риэлтор, даже пусть будет это просто менеджер, ну, вопрос там уже, ну, сам понимаешь,
0: да.
1: Будет ли он выполнять все договоренности уже с покупателем?
0: Есть о чем задуматься, есть о чем задуматься на самом деле. Ну да, к сожалению, у нас с тобой такая практика была, не совсем, наверное, сказать, порядочного поведения со стороны застройщика по отношению к нам, тогда, когда мы, выполняя задачу, помогая решить задачу клиента, приводили его к нему в офис, а потом выяснялось, что он дает условия такие, которые, с которыми мы не можем конкурировать. И на это не обратить внимания не получается. Тем не менее, смотри, вот я считаю, что больше, наверное, брокер даже нужен, тем более, если это компания, прям агентство, с штатом хотя бы в 10-15 человек, нежели отдел продаж. Ну, не совсем сказать, чтобы отдел продаж не нужен. Нужен. Но еще правильно, наверное, воспринимать в рамках агентства, если к тебе партнер приходит, это как вне штата отдел продаж.
1: Да, конечно.
0: На который тебе особо большие деньги не нужно тратить. В плане маркетинга, там, в плане там, каких-то продвижения там, и так далее, и так далее. Почему? Потому что в этом случае агентство и специалист по недвижимости, он больше автономный. Ты ему платишь по факту того, что тебе привели клиента, решая его задачу. И, собственно, все на этом.
1: Ну вот опять же ты сказал то, что я хотел сказать. То, что когда строительная компания, застройщик сотрудничает с агентством недвижимости, даже сейчас с нами сотрудничает немало агентств, немало застройщиков, мы делаем для них бесплатную рекламу, в каком формате. То есть каждый, кто занимается новостройками, выезжает, снимает для себя материал. То есть это транслирует в разных социальных сетях, рассказывает об этом. То есть это реклама для самой строительной компании, для самого застройщика. То есть привлечение. Возможно, человек посмотрит наш ролик, и даже он может не написать нам. Но он может сходить условно напрямую там к застройщику и приобрести у него квартиру. То есть это же бесплатная реклама по факту. Да, если человек уже обратился к нам, мы его там проконсультировали, съездили, показали, рассказали, привели в офис. Ну почему бы не заплатить? Вот вопрос. Почему бы не заплатить? Человек сделал для тебя рекламу. Даже, ладно, человек, компания сделала тебе рекламу. Компания проконсультировала лучше, чем твои менеджеры, которые сидят у тебя в офисе. 100%.
0: Да.
1: Прям 100%. Почему? Потому что риэлтора не сидят на окладе, как твои менеджера.
0: Абсолютно верно.
1: И задача риэлтора – изучить досконально материал, то, что не изучит твой менеджер по продажам.
0: Еще есть такой фактор, Фарух, риэлтор постоянно голоден. Как вы... Он движим чувством голода, поэтому у него архиважная задача – продать. А тут очень важно понимать, речь не идет о том, чтобы одеть на голову что-то человеку, твоему клиенту, а именно продать, решить задачу. Но тем не менее, застройщик видит брокера, риэлтора именно через эту призму, что ему надо. Поэтому он будет более эффективен, чем менеджер, который сидит у меня в отделе продаж и получает какой-то фикс плюс процент. И я, предвкушая сейчас камни в нашу сторону от менеджеров...
1: Я хочу даже поправить. Менеджер по продажам, его задача просто проконсультировать, правильно?
0: Да.
1: У него нет прямой задачи продать. Понимаешь? А у риэлтора есть прямая задача не просто проконсультировать, а еще и продать. То есть навыки продажи, здесь я думаю, что у риэлтора намного будет выше, чем у менеджера по продажам, сидящего в офисе продаж у застройщика.
0: Ты представляешь сейчас, какую армию менеджеров мы против себя настраиваем? Но на самом деле нет, друзья. Отдел продаж, мощный отдел продаж, это... очень сильный инструмент, он нужен, он должен быть.
1: Он обязан быть, в любом случае, я согласен.
0: Мы говорим лишь о...
1: взаимоотношениях.
0: Взаимоотношениях и о тех отделах продаж, в которых нередко, к сожалению, бывает история, когда приходит, просто просиживает штаны и получает свой фикс и уходит. И застройщик или, скажем так, работодатель вынужден очень часто менять этих менеджеров. А для него это, наверное, стресс тоже, потому что найми нового, обучи его. Это тоже время, пока он правильно будет, пока он изучит материал, пока он изучит человека.
1: Опять же, я почему, Муслим, говорю, что сравнивать менеджера отдела продаж в офисе продаж у застройщика и риэлтора – это бессмысленно. Почему? Потому что одни получают свой оклад фиксу, а вторые не получают. И продавать хочется больше и... жестче не скажу, но больше и лучше, наверное, все-таки у риэлтора. Опять же, я могу ошибаться. Есть, я знаю, крутых менеджеров по продаже, которые сидят в отделах продаж.
0: Они есть, безусловно.
1: Очень крутые, имена не буду называть, потому что другие обидятся, если всех не вспомню. Но при всем при этом, ну, здесь это два разных мира.
0: Что риэлтора, что менеджеры. Ну да. Тут с тобой согласен.
1: Опять же,
0: знаешь как, смотри, Фарух, тавтология у нас с тобой получилась. Это же для застройщика тоже большой плюс, то, что у него есть из чего выбирать.
1: Я, Муслим, добавлю, просто вот мы с тобой одновременно сказали, опять же, тут ситуация какая, что менеджер и риэлтор выполняют разные функции. Все-таки. Для клиента.
0: Давай резюмируем, скажи, вот менеджер по отделу продаж конкретно в офисе конкретного застройщика, вот брокер, риэлтор.
1: Для кого? Вопрос.
0: Мы для клиента смотрим.
1: Для клиента. Опять же.
0: Давай в первую очередь для клиента, а потом мы рассмотрим для...
1: Мы вернемся опять...
0: К началу разговора.
1: Да, к началу разговора. У менеджера задача продать только свои объекты.
0: Ага.
1: У риэлтора...
0: Решить задачу.
1: Да, решить задачу застройщика и компании.
0: Так.
1: У риэлтора задача найти подходящий, выгодный вариант для покупателя.
0: Отлично. Теперь... Правильно ли будет сказать, давай то же самое, только для застройщика?
1: Для застройщика здесь, в принципе, у нас с менеджерами одна и та же задача.
0: Продать,
1: да. Но, опять же, если мы берем риэлтора, то риэлтор, помимо всего этого, еще делает, опять же, как мы говорили, это контент, это привлечение, доп. Помимо того, что компания сама тратится на рекламу, привлекая лиды к себе, дополнительным источником для них лидов являемся мы.
0: При этом застройщик не тратит из своего кармана ничего.
1: Не тратит, конечно. Потому что мы сами оплачиваем специалистам, кто снимает, мы сами выезжаем, сами снимаем. То есть это бесплатная реклама для застройщиков.
0: Это дополнительный источник продаж, получается. Да. Привлечение клиентов.
1: Конечно, но опять же, почему нужно иметь застройщикам, и они это делают, имеют свой отдел продаж, потому что задача все-таки продавать свое у менеджеров. Это плюс для строительной компании, а наша задача продать для клиента, найти ему то, что ему будет выгодно. И это не всегда выгодно то, что нам предлагает один застройщик.
0: Решить его задачу, закрыть его.
1: То есть мы не решаем задачу напрямую застройщика.
0: Конкретно?
1: Да. Мы не решаем его задачу в том объеме, в котором решает эту задачу менеджер по продажам.
0: Еще можно, наверное, сказать, что у нас, как у риэлторов, ассортимент.
1: И побольше, конечно.
0: Чем у конкретного застройщика. Давай, наверное, ближе к завершению резюмируем. Как все-таки сегодня клиенту себя обезопасить? Как не попасть в ту историю, в которую попало, к огромному сожалению, большое количество наших земляков? Что для этого нужно делать? Мне кажется, что там просто вот то, что мы с тобой обсудили, это настолько элементарные вещи. То есть там по пунктам можно сказать, наверное, да?
1: Ну, конечно.
0: Не вестись на цену, это точно. На низкую
1: цену. На цену вообще смотреть, наверное, в самый последний момент. Почему? Потому что цена, она как обертка. Угу. Просто может быть красивой. Угу. Первостепенно обращать внимание на разрешительные документации. Это разрешение на строительство, это документы на землю, это документы самой компании. Проверить, если человек хочет сам приобретать квартиру, да, проверить ее в Минстрое, может позвонить на горячую линию, может съездить к ним, то есть разницы нет. Тот же градостроительный съездить, поинтересоваться, но я думаю, что там такого ответа им не дадут, как это даст Минстрой по разрешению. Это, во-первых. Второй момент – проверить статус земли. Угу. Есть ли вообще аресты. То есть для этого и нужен риэлтор, да, я все-таки буду одеяло тянуть к риэлторам, потому что мы проверяем. Вот буквально вчера ситуация, обратился ко мне риэлтор же, скинул документы, разрешение на строительство. Там же, говорит, все нормально, можешь мне искать по нему. То есть мы посмотрели по кадастровому номеру. Да, земля есть, да есть. Арест стоит, обременение регистрации, запрет на регистрационное действие, аресты. То есть о чем это говорит, там уже вопрос другой, да. То есть ладно, если просто стоит запрет на регистрационное действие, можно понять, аресты, значит уже есть, может, судебные дела. То есть очень много нюансов, которые, ну, при большом желании можно самому все это отыскать, найти, но, опять же, экономия времени, нервов.
0: Да и понимание того, что насколько тебе достоверную информацию дает.
1: Да.
0: Не погрузившись какое-то время в эту сферу, то тебе достаточно сложно будет отличить. Добавлю к сказанному тобой о примере из практики. Вот буквально позавчера подходит человек, говорит, мне предложили, сейчас, чтобы не обмануть, 53 квадрата, по-моему, 53 квадрата за 1 900 000 в Махачкале. Я просто как вот услышал 53 квадрата, а может быть 32 квадрата, но тем не менее, даже 32 квадрата 1 900 000. Я говорю, просто говорю, не разговаривай даже. Ну, такие условия, интересно. У меня как раз, говорит, 1 800 000 есть на руках. Вот что делать. Я говорю, ладно, давай, говорю, там, чтобы тебе было спокойнее, как раз на примере покажу, скинь документы.
1: Муслим, я перебью. Возможно, о ком ты сейчас говоришь, этот человек обращался также ко мне.
0: Ага.
1: Же история, по-моему, была, то, что ты 52 квадрата за 2 300. Немножко ты по цифре...
0: Может быть.
1: Да,
0: может
1: но быть. Вот как раз я посчитал просто элементарно то, что мы вначале обсуждали, цену за квадратный метр даже, да? То есть 44 тысячи за квадратный метр выходит. И
0: черти города.
1: Да, да. И я говорю, ну, логически подумать, вот я вначале говорил о том, что я не поверю, что 200 тысяч рублей застройщик зарабатывает с продажи одной квартиры. И там вот эта цифра примерно и выходила. То есть, опять же, я просто знаю еще эту компанию, там, и вопросы, ну, с разрешением, с землей, там, и так далее. Поэтому Да, ну, я понял даже эту историю. Почему? Потому что я же говорю, ко мне вчера точно такой же был запрос на консультацию.
0: Ну, это в районе Южной автостанции было. Меня лично что смутило, даже когда я нес эти документы к юристу, что в три разрешения. Ну, понятное дело, там на землю два было у меня, и разрешение на строительство было. В одном разрешении указано, что жилые помещения, в другом указано, что на коммерческое.
1: Деловое управление.
0: Ну, да. Угу. То есть даже на этом этапе уже вот, и тот человеку я показывал, он хочет верить, очень сильно верить в то, что он нашел максимально выгодный вариант для себя. Ну, ну вот оно случилось, сейчас я за две единицы куплю себе квартиру, короче, в Махачкале, в городе.
1: Опять же, здесь вот вопрос, то, что манит цена, но документы мы не смотрим, и, опять же, разрешение выдано на строительство чего?
0: Ну да.
1: Чего? Жилая недвижимость это будет или же нежилая? Что там будет возводиться? Сейчас, если раньше была история, что они там переводили в процессе на жилое, с нежилого, да, там со строительства апарт-комплекса, да, там, да, да, на да. жилое, сейчас такое, ну не катит.
0: Ну, по-моему, либо вообще, либо это достаточно сложно сделать, по-моему, сколько я знаю. Да там тоже тогда тоже уже сталкивались
1: тогда с проблемой. Тоже нельзя было это сделать.
0: Но... История с человеком, который ко мне обратился, благо, завершилась тем, что он прислушался, он все-таки передумал. И у меня получилось его переориентировать на другой жилой комплекс, более такой, короче, скажем, надежный. Да, дороже, да, то, что есть на руках, скорее всего, как первоначальный взнос только пойдет, но хотя бы что-то похоже на гарантию того, что они сдадут, они достроят, они там, и в случае чего тебе хоть ты с чем-то останешься, с какими-то хоть копеечками. Деньгами. Друзья, проверяйте. Проверяйте всеми возможными способами объект недвижимости, который вы хотите приобрести. Обязательно. Обращайтесь к специалистам. Повторюсь, не надо стесняться, не надо брезгать этим. Грамотный специалист, возможно, вас убережет от необдуманных действий, от покупки на эмоциях, потому что он будет сохранять больше хладнокровия, чем вы в момент, когда вам понравились условия, понравилась локация, понравился объект, и вы движимы исключительно чувствами, эмоциями. Проверяйте, а мы будем стараться делать так, чтобы на рынке присутствовало больше надежных застройщиков, присутствовало больше порядочных застройщиков. Почему? Потому что мы все-таки эту историю транслируем, когда проверяем, когда даем рекомендацию. Со мной в студии Диалог ФМ сегодня был специалист по недвижимости с 12-летним опытом Фарух Абдурахманов. Меня зовут Муслим Багаров. До новых встреч. Ассаламу алейкум.
1: Муслим, спасибо тебе, что пригласил. Получилась очень интересная беседа. Благодарен тебе. Да, друзья, не бойтесь проверять, не бойтесь запрашивать документы. Даже если вы приобретаете недвижимость, неважно, новостройка, вторичка, земля, ну, любую недвижимость, не бойтесь просить документы, не бойтесь их проверять и просить полный отчет по недвижимости. Всем мира, всем добра, всем хорошего дня.
0: Ассаламу алейкум.
1: Ва алейкум ассалам.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
3: 3 сентября 1868 года японский город Эдо официально переименовали в Токио и провозгласили столицей страны в разгар эпохи реставрации Мэйдзи. Это не просто смена названия на карте. Для бизнеса тех лет это был четкий сигнал о смене правил игры. До этого Япония десятилетиями жила в режиме изоляции. Внешняя торговля была жестко ограничена. Контакты с иностранцами минимальны, а экономика опиралась на феодальные устои. Переименование Эдо в Токио символизировало поворот к открытости. Страна начала активно перенимать западные технологии, строить железные дороги, развивать текстильную и судостроительную промышленность, создавать современную банковскую систему. Токио стал не только административным, но и экономическим центром, где концентрировались создавать новые институты и потоки капитала. Для предпринимателей и иностранных компаний это означало появление нового перспективного рынка, но с высокой турбулентностью. Менялись правила импорта и экспорта, стандарты качества, даже сами модели ведения дел. Те, кто быстро разобрался в новых условиях, например, поставщики оборудования и решения, часто служат, могли занять сильные позиции на этапе формирования новых отраслей. Практический вывод для современного бизнеса. Крупные административные и символические маркерами системных экономических реформ. Они дают ранние сигналы о том, куда смещаются ресурсы, инфраструктура и спрос. История Токио показывает, когда страна меняет вектор, выигрывают те, кто реагирует не на итоги перемен, а на их первые признаки.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: В Дагестане 13 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
5: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Аварийное отключение электроэнергии произошло в 8 населенных пунктах и частично в Каспийске. Без света сейчас остаются более 11 тысяч человек. По данным МЧС Дагестана, восстановительные работы ведут 4 бригады энергетиков. Ориентировочное время подачи электроэнергии к 8 часам вечера. В этом году будут завершены все строительные работы на мусоросортировочных заводах и полигонах в Дербентском и Кумтаркалинском районе, об этом сообщил Магомед Рамазанов. Плановый запуск непосредственно в промышленную эксплуатацию запланирован на 2027 год. По словам премьер-министра, темпы на объектах в Хасавюртовской зоне ниже, их строительство завершится только в следующем году. Турецкие авиакомпании отменили часть рейсов между Россией и Турцией. Только во Внуково «Пегасус» сегодня снял с расписания 12 рейсов, 6 на прилет и столько же на вылет. Несколько рейсов также отменила Turkish Airlines. В Ассоциации туроператоров России связывают изменения с корректировкой расписания после ограничения на использование воздушного пространства. Туристов с отмененных рейсов операторы пересаживают на самолеты других авиакомпаний. При необходимости им предоставляют трансфер и гостиницы. Тем, кто покупал билеты самостоятельно, «Пегасус» предлагает перенести перелет либо оформить платный возврат. Минздрав намерен изменить порядок проведения диспансеризации в нашей стране, в частности, расширяет гарантии для участников специальной военной операции, а также добавлены новые исследования. Об этом ТАСС рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова. Кстати, по ее словам, изменения направлены на повышение качества и эффективности профилактики заболеваний. Это должно сделать диспансеризацию более персонализированной, расширяя набор исследований для конкретных групп риска. Минстрой прорабатывает механизм предоставления бесплатных земельных участков россиянам. Эта мера позволит поддержать развитие индивидуального жилищного строительства в России. Об этом сообщил ТАСС, министр строительства и ЖКХ Никита Сташинин. Он уточнил, что под инфраструктурой подразумевается как минимум электричество и дороги. Ранее я также напомню, что вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин сообщил, что 63% населения страны согласно соцопросам хотят жить в ЖС. Ну и россиянам средне требуется около 19 дней, чтобы вернуться к привычному уровню расходов после отпуска. При этом каждый четвертый ограничивает траты в течение первого месяца после возвращения. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на исследование. Чаще всего после отпуска россияне временно сокращают расходы на рестораны и доставку еды. Также уменьшают траты на развлечения и реже пользуются такси. 18% участников опроса не меняют привычный уровень расходов после отпуска и не считают необходимым экономить после поездки. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
4: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
6: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
7: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
8: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Восьмая ракетка мира Даниил Медведев уверенно вышел в третий круг US Open, разгромив в трех сетах теннисиста из восьмой сотни мирового топа, американца Себастьяна Горзни. Тем временем Диана Шнайдер также пробилась в третий раунд, обыграв экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову 6-1-7-6. Во втором сете россиянка уступала 0-3, но сумела переломить ход игры и дожать соперницу на тайбрейке. А вот Андрей Рублев, героически пробившийся во второй круг, на нем свое выступление и завершил. Он проиграл 39-й ракетке мира испанцу Даниэлю Мериди Агилару в четырех сетах. Рублев впервые с 2018 года не смог дойти на американском мейджоре хотя бы до третьего круга. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда официально допустила российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Россияне смогут выступать на турнирах под эгидой ФИСа, в лыжных гонках, горнолыжном спорте, прыжках с трамплина, лыжном двоеборье, фристайле, сноуборде и фрирайде, но с некоторыми ограничениями. К примеру, все еще остается запрет на участие в стартах, в командных дисциплинах и эстафетах. Футболисты «Зенита» уверенно обыграли махачкалинское «Динамо» 3-0 в домашнем матче третьего тура группового этапа Кубка России. Главным героем встречи стал нападающий Александр Соболев, оформивший дубль уже в первом тайме и повторивший рекорд Олега Веретенникова по количеству голов в Кубке страны. Теперь на счету обоих по 24 мяча. «Зенитовцы» укрепились на первом месте в группе «Си», опережая на 2 очка «Крылья Советов», которые в гостях по пенальти обыграли «Балтику» 5-3 после нулевой ничьей в основное время. В группе А «Спартак» дома одержал победу над «Родиной» 3-1 благодаря дублю Пабло Салари. Краснобелые лидируют в этом квартете, а вторым идет «Рубин», выигравший в Оренбурге у одноименной команды 4-2 в серии 11-метровых. Счет по истечении основного времени был 1-1. Новый сезон второго по силе дивизиона страны Всероссийской хоккейной лиги стартовал матчем между действующим чемпионом «Югрой» и победителем регулярного чемпионата прошлого сезона новокузнецким «Металлургом». Встреча на арене «Югра» завершилась победой гостей 2-0. Первую шайбу сезона на 34-й минуте забросил Артем Манукян, реализовавший большинство. «Металлург» выиграл второй матч открытия подряд и стал третьей командой в истории ВХЛ с таким достижением. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гунивский район, селение Бацадан. Основа населения примерно в X-XI веке. В названии селения положен корень «бац», в переводе с аварского означающий «волк». Поскольку рядом с аулом множество лесов, в которых водятся волки, такая версия происхождения названия аула кажется весьма правдоподобной. Первое упоминание аула Бацада относится к 1667 году и связано с сильным землетрясением. Ислам пришел в аул в середине 15 века. Бацадинцы принимали активное участие в войне с Надыршахом и также Кавказской войне. Источники утверждают, что Шамиль неоднократно бывал в Бацаде и останавливался у своего кунака, ученого-арабиста Осман-Гаджи. 134 бацадинца участвовали в Великой Отечественной войне. 68 из них не вернулись в родной аул.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.
3: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.
4: Случаи, когда внезапно от остановки сердца умирают молодые спортсмены, не такая редкость. Как правило, это связано с так называемой фатальной аритмией. Без экстренной дефибрилляции смерть наступает через несколько минут, объяснил кардиолог Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев, анализируя происшествие с велосипедистом из Нижнего Новгорода, который скончался во время подъема по Окскому съезду. Как пишет врач в своем блоге, кардиомиопатия – это заболевания, связанные с перестройкой структуры сердечной мышцы. Они могут протекать без особых проявлений, но относительно легко выявляются с помощью эхокардиографии, уточнил специалист. Необходимо обратиться к кардиологу, если человек ощущает внезапные головокружения или даже обмороки, которые возникают на высоте физической нагрузки. Еще один симптом – это снижение артериального давления на высоте физической нагрузки, пишет Константин Крулев. Что касается изменений на эхокардиограмме, то требует особого внимания расширение полости сердца и гипертрофия его стенок. Также у пациентов могут отмечаться неустойчивая желудочная тахикардия или эпизоды брадикардии. Врач подчеркнул, что к перечисленным особенностям следует отнестись крайне серьезно, если в семье были случаи внезапной смерти, особенно в молодом возрасте.
3: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.
2: Цифра дня. О чем говорят цифры?
5: С января по июль этого года производство парфюмерии в России увеличилось почти на 23%, свидетельствуют данные ЦРПТ, оператора системы «Честный знак». Особенно заметно возрос выпуск духов на 77%, что составило почти 34 миллиона флаконов. В то же время импорт парфюмерных товаров в страну снизился на 10%. Благодаря увеличению местного производства и сокращению импорта, российские компании заняли более 71% рынка. Аналитики отмечают, что в последнее время на рынок парфюмерии активно выходят производители косметики и одежды. Так, в этом году духи начала выпускать компания Mixit, а в прошлом году – ритейлеры Lime и Austin. Увеличение объема производства может быть связано с заказами от новых игроков рынка.
2: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
1: Роспотребнадзор в 2026 году обновил состав трех компонентов отечественной вакцины от гриппа. Об этом на полях Восточного экономического форума во Владивостоке рассказала глава ведомства Анна Попова, передает РИА Новости. Накануне специалист дала старт всероссийской кампании по вакцинации против гриппа. Крайне важно, что в этом году, по рекомендации экспертов, в вакцине против гриппа заменены все три компонента. Компонент гриппа А H1N1 пандемического 2009 года, компонент гриппа А H3N2 и компонент гриппа Б, заявила Попова. Она обратила внимание, что одновременная замена всех трех компонентов вакцины происходит крайне редко, но в текущем году такое решение было принято. На Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписано инвестиционное соглашение о строительстве автозавода в Улан-Удэ, сообщает ТАСС. Инвестором проекта выступила группа компаний «Байкал Автотрак», с которой подписано соответствующее соглашение. Объем капиталовложений достигнет примерно 12 миллиардов рублей. В Бурятии будет создана полноценная отрасль грузового машиностроения. На новом заводе наладят выпуск грузовых автомобилей, использующих 4 типа топлива – дизель, компримированный газ, сжиженный газ и электроэнергию. Также в линейке предусмотрены электрогрузовики с высоковольтными аккумуляторами. Производство планируется запустить поэтапно. Полная мощность будет достигнута к 2036 году. И в завершении выпуска. В России научили искусственный интеллект выявлять подделку икры с точностью свыше 90%. Как показал научный обзор ученых Казанского государственного аграрного университета и Марийского госуниверситета, выявить подделку можно с помощью анализа химического состава продукта по спектрам или оценки внешнего вида икринок на фотографиях. Об этом газете «Ру» рассказали в Казанском вузе. Икра осетровых и лососевых остается одним из продуктов, которые часто пытаются фальсифицировать. Вместо настоящей икры могут использовать желатиновые смеси или выдавать более дешевый продукт за дорогой. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

будете в Бабаюрте, не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!

0: Личный коуч. Какой ресурс для компании самый главный в нашем стремительно меняющемся мире? Не капитал, не нефть, даже не биткоин, как на полном серьезе утверждают криптоаналитики. Если хотите преуспеть в бизнесе, вам нужно покупать не биткоины, а таланты. Талантливый ум – источник всех благ, что нас окружают. Талантливые сотрудники видят новые решения и ищут там, где никто не подумал посмотреть. Посредственности же растрачивают и то, что было нажито. И все-таки год за годом HR-менеджеры слишком небрежно подходят к найму самых талантливых сотрудников. Иногда потому, что слишком верят первому впечатлению. Иногда потому, что не верят первому впечатлению. Часто потому, что следуют стереотипам. Разглядеть талант бывает непросто.
1: IQ 140? Мы вам перезвоним.
0: Умные люди должны зарабатывать больше, не так ли? В самом деле, психологи вычислили, что каждый дополнительный балл IQ прибавляет в зарплате около 5%. Дальше, однако, начинаются нюансы. Выдающиеся врачи или шахматисты не всегда обладают высочайшим IQ. Далеко не все блестящие интеллектуалы становятся главами корпораций. И только для одной категории людей высокий IQ оказывается по-настоящему значимой переменой. Это изобретатели. Если вашему заводу нужен свой Эдисон, обратите на IQ в резюме особое внимание. Жизненный успех зависит не от наличия способностей, а от того, как мы ими распоряжаемся. Исключительные способности к рисованию должны подкрепляться пониманием основ рисунка, знанием анатомии, наблюдательностью, еще терпением. Немного амбициозности тоже не помешает, но тут надо соблюдать пропорции. Словом, рецепт успеха состоит из множества ингредиентов. Важно, кого именно и на какую должность нанимаешь. Для рядового сотрудника в отдел продаж устойчивой компании IQ может иметь не такое решающее значение, как для молодого участника прорывного стартапа. А еще, желая непременно заполучить в команду суперумницу, спросите себя, не переплачиваете ли вы за его ум? Существует проклятие победителя. Участие в торгах заставляет повышать ставку, пока цена не станет совсем неоправданной. Есть риск заплатить куда больше, чем заработает для компании этот сотрудник.
1: Лишь бы человек был хороший. Большая пятерка и ее недостатки.
0: А что насчет характера? Талантливые люди порой неуживчивы. Стив Джобс славился сложным нравом. А если таких Джобсов в компании 100 человек, какие качества стоит иметь в виду, какие поощрять, а с какими смириться? Начнем с теории большой пятерки. Вы наверняка про нее слышали. В большую пятерку входят 5 ключевых черт личности. Экстраверсия, или степень открытости людям. Доброжелательность. Добросовестность. Открытость опыту. Невротизм. Что из этого сделает вас лучшим сотрудником? Судя по разным исследованиям, важно быть добросовестным экстравертом. Такие люди зарабатывают больше, чем менее ответственные и более замкнутые коллеги. А вот доброжелательность, напротив, коррелирует с более низкими заработками. Не потому ли, что доброжелательные люди уступчивее? Впрочем, с добросовестностью не все так гладко. Максимально добросовестные сотрудники не всегда самые способные. Они, как правило, не слишком хорошо работают в команде. Они в самом деле зарабатывают побольше, однако богачами не становятся. Психологи давно заметили, что с крупными заработками коррелируют когнитивные навыки, а не личные качества. Совет Коуэна и Гросса. Цените в сотрудниках не столько добросовестность, сколько выносливость. Умение долго не сходить с дистанции очень важно, особенно если у вашей компании грандиозные планы. С большой пятеркой есть еще одна проблема. Откуда мы знаем, в какой степени кандидат на должность обладает некими свойствами? Он сам об этом сказал или мы заметили по его поведению? Люди умеют притворяться. Кто согласится признать себя закоренелым невротиком? Чтобы понять, каковы сотрудники на самом деле, нужно наблюдать за ними очень и очень долго. Поэтому обратим внимание на свойства, которые не входят в большую пятерку, однако важнее каждой из ее составляющих. Это этичность. Цените тех, кто дорожит нормами морали. В решающие моменты именно это окажется самым важным.
1: Раскидываем сети или зовем рыбаков?
0: Поймать золотую рыбку в озере, где кроме нее водятся караси, пескари, окуни и прочая живность, можно двумя путями. Раскинуть рыболовную сеть как можно шире или рассадить по берегам как можно больше рыбаков с удочками. Первый способ хорош системностью. Именно так в СССР искали талантливых спортсменов. В каждом городе была спортивная школа, куда ходили все сколько-нибудь интересующиеся спортом дети. Спорт был социальным лифтом. Так отбирались лучшие из лучших. Словом, это отличный способ, если у вас есть возможность построить сеть из тысяч школ, и при этом вы заинтересованы в конкретном, легко измеряемом навыке. Но в этом и его недостаток. Поэтому в наши дни популярны рыбаки с удочками. Скаутинг или точечный поиск талантов. В отличие от традиционного найма, это своего рода разведка, обнаружение людей, которые пока, может быть, и не ищут работу, но обладают ценными для компании качествами. Это тоже хороший способ рекрутинга, особенно если конкуренты уже повылавливали большую часть золотых рыбок, но вы точно знаете, что в глубинах озера осталась еще парочка. Хороших скаутов найти непросто. Они должны быть обаятельными, убедительными, привлекать к себе внимание потенциальных звезд. Кстати, сами они не обязательно должны быть бывшими звездами. Хорошо, если скаут владеет разными методами поиска, заглядывает под разные камни. Ведь само понятие таланта усложняется. Современный мир требует комплексных, неочевидных навыков.
1: Вдохновляйте.
0: Мало найти талантливых людей. Надо вдохновить их на дальнейшие свершения. Талантливые люди энергичны. Они хотят внимания и, как правило, его заслуживают. Поддерживайте в них амбициозность. И будьте амбициозны сами.
2: Личный коуч. Реклама на Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
3: Работающие граждане России имеют право на оплачиваемый выходной или отгул в случае прохождения диспансеризации, выхода в праздничные дни и ряде других случаев. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с РИА Новости. Донорство, переработка, работа в выходной – все это основание для отгула. И не просто отгула, а оплачиваемого или с сохранением среднего заработка, сказал он. Согласно статье Трудового кодекса Российской Федерации, за работу в выходной или нерабочий праздничный день положен день отдыха. В этом случае работа в выходной оплачивается в одинарном размере, а день отдыха не оплачивается, отметил депутат, напомнив, что отгулы за работу в выходные дни нужно использовать в течение года, иначе они сгорают. Крушение системы правильного питания фиксируется в России в связи с частым употреблением фастфуда и отсутствием у граждан четкого режима приема пищи. Об этом РИА Новости заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Когда человек беспрерывно ест, у него нет ни полноценного завтрака, ни обеда, ни ужина. Это тоже играет свою роль, сказал он. Онищенко призвал граждан отказаться от вредных продуктов, чтобы не допустить ожирения. Возможности такие есть, требующие больших усилий с точки зрения системы жизнедеятельности, изъятия из оборота фастфуда и рафинированных продуктов, заключил он. И в завершении выпуска больше половины россиян продолжают поддерживать связь со своими одноклассниками после завершения учебы в школе. При этом некоторым из них удалось сохранить отношения с лучшим другом. Это следует из итогов опроса. Согласно результатам исследования, 23% респондентов познакомились со своим лучшим другом именно в школе. Россияне подчеркнули, что их общение с этим одноклассником продолжается на протяжении многих лет. При этом некоторые подчеркнули, что также в школе встретили свою вторую половинку. Еще 33% участников опроса поделились, что после выпуска продолжают поддерживать связь с некоторыми одноклассниками. Другие 3% респондентов не общаются со школьными приятелями на постоянной основе, однако всегда приходят на выпускные вечера. 39% россиян признались, что ни с кем не поддерживают связь. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Если вы много работаете, у вас много суеты, много задач, много дел, но при этом очень мало результатов, и вы мало чего-то добиваетесь в жизни, то у вас проблема со стратегией. Многие люди думают, что для того, чтобы получать много результатов, нужно больше двигаться, больше выполнять задач, больше работать и так далее. На самом деле, сами по себе беспорядочные хаотичные действия не приносят результат. Результат приносит именно целенаправленные, четко выверенные действия. А без стратегии этого невозможно достичь. Прежде всего, я хотел бы сказать, что любые ваши действия, не основанные на стратегии, это просто суета перед неудачей. Поэтому давайте разбираться, что же такое стратегия, и понимать, как она работает, и как вы можете применять ее в своей жизни. Многие думают, что стратегия — это просто планы, либо это какой-то технический термин, который применяется там в каких-то особых ситуациях, и для людей стратегия, слово «стратегия» воспринимается чересчур сложно, и они пытаются это как-то избегать. Но на самом деле стратегия — это планируемая линия наиболее эффективного поведения для достижения ваших целей за счет концентрации вашего внимания на том, что имеет наибольшую важность в долгосрочной перспективе. План — это, по сути, список дел, которые вы выполняете в определенном порядке. А стратегия — это линия поведения. Это не список дел, это линия поведения. Стратегия всегда преследует достижение вами долгосрочных целей. Она не направлена на достижение ваших краткосрочных целей. Вот это нужно тоже четко понимать. В то время как в планах вы очень часто ставите краткосрочные цели. За счет чего же достигается это? Это достигается за счет концентрации вашего внимания на самом главном, на самом важном. Что такое самое главное, самое важное? Смотрите, многие люди делают очень много действий и думают, что сами по себе действия приведут их к результату. На самом деле, сами по себе действия не приводят к результату, они просто увеличивают количество суеты и хаоса в вашей жизни. Вы просто попусту тратите свою энергию, бегая туда-сюда. Действия нужно делать только те, которые прямо влияют на достижение вами вашего результата. И такие действия называются точками приложения усилий. Так вот, стратегия – это, по сути, концентрация вашего внимания на точках приложения усилий, только на тех шагах, которые конкретно приведут вас к долгосрочным вашим целям и именно в долгосрочной перспективе. То есть стратегия – это не такая вещь, при которой вы раз-два шага сделали и получили немедленный результат. Как правило, стратегии дают долгосрочный результат. Очень важно выстраивать сначала стратегию, потому что если вы не выстраиваете стратегию, то вы как белка в колесе, вы каждый день боретесь с проблемами, которые прилетают вам ежедневно. А если вы работаете на основе стратегии, то вам просто перестают прилетать ежедневные проблемы. И вы занимаетесь более долгосрочными целями и делаете это не спеша и вдумчиво.
0: Мысли вслух.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
4: Теперь все, вы там упираетесь в потолок. Что дальше?
5: Мы решаемся переехать в новую студию. С 30 квадратных метров мы переехали в 250 квадратных метров студию. Это был там прям большой шаг. Отдельная комната для готовки десертов, отдельная для живых курсов. И отдельную мы хотели сделать мини-посадочную зону, чтобы люди могли прийти и покушать десертики. Тупая идея, конечно, была, она так и не реализовалась, но в общем плане контекст был такой. Мы переехали в эту студию, и из-за того, что аренда была в два раза больше, сотрудников мы больше наняли, мы начали выходить по нулям.
4: А до этого в плюсе были?
5: До этого, да, там немножко. 30 квадратных метров.
4: 5 секунд побыли в плюсе, и потом снова, да? Примерно так?
5: Да. Ну, у нас до сих пор так, если честно. И так получилось, что я начала запускать онлайн-курсы, офлайн-курсы, марафоны, плюс тортики печь, плюс с кондитерами работать. И в какой-то момент я понимаю, что я умираю просто.
4: Интересно, ты это поняла.
5: Ага. Ну, я очень такой человек, который любит себя обесценивать. Поэтому сколько бы я ни делала, я всегда говорю, можно было лучше. Mm-hmm. Поэтому даже в те моменты мне казалось, что недостаточно хорошо.
4: А, надо было больше работать.
5: Да.
4: Супер, окей. Вот тут можно стоп. Интересный момент, наблюдение. Я недавно с одним предпринимателем тоже общался, и он говорит, надо брать на работу людей, которые очень не верят в себя. Я говорю, почему? Он говорит, это бесконечные самоулучшаторы, и они, это просто машины, они просто фигачат. И он говорит, я всех ребят беру таких с очень низкой самооценкой. И я понял, что вот, допустим, у меня всегда так. У меня всегда это... Я там миллиард проработок всех сделал, там сколько часов, и я уже знаю, что у меня есть это, но я не хочу это убирать, короче, потому что я понял, что это очень выгодная травма, потому что ты когда с собой недоволен, но в меру, не когда ты лежишь на кровати и хочешь у себя там, не знаю, там что-то сделать с собой, а именно когда ты такой, можно было и получше.
5: Да.
4: И вот это можно было и получше, я заметил одно из качеств, кстати, вот таких успешных людей.
5: Жестокое качество, правда.
4: Я вот обожаю, когда Карина расстраивается, что у нее 700 тысяч просмотров в сторис, а не 800. И она вот такая, типа, я никому не нужна. Ладно, хорошо.
5: Я понимаю.
4: Рилс не залетел на 5 лямов.
5: Да.
4: Ладно, хорошо. В прошлом выпуске про Рамадан, где участвовала Рая и Оскар, мы подарим от них... От Раи индивидуальный финансовый разбор, а от Оскара получается индивидуальное сопровождение по голоданию, и, там, правильному питанию и так далее. Вот победили два вот этих человека, поздравляем. И, кстати, участвуйте в этом выпуске, вас ждут очень щедрые и, самое главное, большое количество призов, соответственно, можно выиграть их. Поэтому просто, как всегда, пишите инсайты и как вы будете их внедрять в жизнь. Приятного просмотра. Так, что дальше?
5: Вообще, я с детства пробовала разные бизнесы. Я там в школе сэндвичи продавала, печеньки, пыталась шоколад из России этот заказать, а потом через почту России у себя в городе продавать. И какие-то мелкие попытки, они были, да? И я очень хотела в школе в 9 классе открыть столовые, потому что во всех школах еда была ужасная. И у нас... В городе открылась столовая, буфет называется, и она очень классно залетела у нас в городе. Потом я хотела пончики открыть тоже в школе, пончики открыли. То есть я поняла, что пока я думаю, начать или не начать, кто-то за меня постоянно начинает. И я вспомнила в этот момент выгорания, что я же хотела вот такие же макаронцы сделать. Плюс я была зависима от сладкого, мне они тогда настолько понравились, что я их и сама хотела покушать. Я такая, так, есть две большие причины, почему мне срочно нужно запустить макаронцы в Кыргызстане. На тот момент я уже набрала где-то 150 тысяч подписчиков и прошла курс по сторисам и решила показывать весь процесс, как я делаю эти макаронцы. Сколько было... Макаронцы очень капризный вообще десерт, нереально сложно его приготовить. И я на протяжении 2 месяцев практически каждый день показывала, как я делаю эти макаронцы. Мы запускаем первую партию, я уже в сторис объявляю, типа 17 декабря поступит в продажу первая коробочка, они у нас все еще не получаются. Я вот тещу.
4: И показывала вот... неудачу. Тещу.
5: Конечно, в основном, как все мы это выкидывали, не получалось, как мы кремы тестировали. И 15 декабря ночью вот все уже надо крышки соединять с кремом для того, чтобы они успели пропитаться, не получается партия. Я кондитеров уже домой отпустила, с тахиром мы остались, 2 часа ночи, я взбиваю белок, он не получается никак. Я такая, все, он выливается, я кидаю белок в стену, я говорю, все, типа, я честно, я отпускаю руки, я больше не могу. Я, короче, плачу, я начинаю уходить, тахир там моет посуду, и он в какой-то момент просто поворачивается молча и говорит, не пожалеешь? Я назад поворачиваюсь, я плачу, я его материю. Я говорю, зачем ты задал этот вопрос? Я встаю обратно, взбиваю белок, и он взбивается. Отправляю в духовку, они выпекаются. Я соединяю с кремом, и вот первая партия на 17 декабря готова. Тогда у меня мысль пришла, что вот момент, когда очень сильно хочется сдаться, и вот прям настолько на грани, что ты вот уже не можешь, в этот момент надо как-то в себе найти силы встать обратно. Вот получается первая партия, прекрасные отзывы, следующая партия 60 коробочек, потом 150, потом 200, и вот макаронцы начинают набирать оборот благодаря сторисам. Я все через сторисы продавала, я говорила, вот у нас 10 утра все раскупили, вот 11 утра, вот у нас на 3 дня вперед уже брони, и вот этот кипиш начал схватываться друг за друга, и сарафанное радио пошло, да, что есть какие-то макаронцы, которые вот за 2-3 дня раскупают, и срочно надо их тоже приобрести.
4: Офигеть, окей, сейчас, подожди, стоп. Интересный момент, что вот здесь вот, да, самое ключевое, наверное, это то, что именно дожать.
5: Да.
4: И вот это качество дожать, вот оно реально отличает лидеров от остальных.
5: Да.
4: Большинство вообще не дожимает людей, они просто сдаются на полпути. И здесь вот есть классный такой термин, я не знаю, то ли Гребенюка, то ли Дашкиева, заманьячить. И знаешь, не знаешь?
5: Нет.
4: Есть такое понятие «заманячить». И я это узнал, когда... Заманячить — это когда у тебя нету плана «Б».
5: Mm-hmm.
4: И такой пример приводится. Там, представь, что твою семью взяли в заложники, а тебе нужно свою... И говорят, если ты не выполнишь сейчас свою задачу, то мы их, ну, там, что-то сделаем плохое. Ты бы дожала бы?
5: Конечно.
4: Без вариантов.
5: Да.
4: Но и тут отсюда сразу вопрос. А почему бы этот принцип, если ты понимаешь, что ты, значит, можешь добить,
5: да,
4: почему бы эту логику не применять в каждом действии? Я, короче, для начала решил просто, я люблю такие вещи делать. Я вот обучаюсь, допустим, где-нибудь, я беру какую-то идею и сразу ее тестирую в реальности, типа, насколько она реально работает. И я для прикола сделал так, сейчас расскажу свою реальную историю. У нас электрическая машина, и я спустился в паркинг, а у нас зарядка отключилась на паркинге, и машина всю ночь стояла и не заряжалась. А Карина на тот момент только родила, и ей важно было именно ездить на машине с ребенком, чтобы все было комфортно и так далее. И я понимаю, что мне сейчас надо заманечить. И я иду к охраннику и говорю, есть тут электрик? Он говорит, его нет сегодня, он на другом объекте. Я говорю, можете его контакт дать? Он говорит, нет, он на другом объекте, мне некогда. Я говорю, дайте его контакт. Он берет контакт, его дает. Я звоню ему и говорю, можете приехать установить зарядку? Он говорит, нет, не могу, я на другом объекте. Я смотрю на время, и сейчас час, я говорю, а сейчас же обед, ага, да, типа, он говорит, да, обед. Я говорю, а может быть вы приедете, и я вам оплачу всю туда-сюда поездку, все равно вы на обеде, еще вам обед куплю, помогите, пожалуйста, у меня супруга только родила, нужно помочь ей.
5: Да.
4: Он уже так, оп, пауза, я чувствую, он так, ну, задумался.
5: Ломается.
4: Я говорю, на каком номере у вас Каспи?
5: Ну,
4: типа,
5: добиваешь,
4: перевод,
5: да.
4: Он говорит... Эй, 8-700-78. Я ему закидываю деньги, заказываю такси, он приезжает, устанавливает, и пока Карина там сидела дома, только после обеда вышла на машину, в машину села, 100% была зарядка.
5: Okay.
4: И она об этом даже не знала. И я в этот момент для себя зафиксировал, что вот так надо дожимать везде. И с того момента, грубо говоря, вот этот принцип вся команда знает, что... Ну, есть цели, типа, ну, если она адекватна, конечно, да, то нету плана «Б». Мы делаем только так, как мы договорились, и все.
5: Да.
4: Вот, это классное качество.
5: Правда.
4: Слушай, я думаю, что вся твоя история, по сути, доказывает по факту, что ты действительно придерживаешься этого принципа. Именно продолжать, несмотря ни на что. И я желаю тебе всегда продолжать, несмотря ни на что. Но, конечно... в самом хорошем этом смысле, чтобы
5: спасибо.
4: Там как можно меньше барьеров, и как можно, чтобы все легче происходило, и ты выходила дальше на новый уровень, и вы реально вышли в мир.
5: Спасибо большое.
4: Да, пусть
5: будем
4: так
5: стараться.
4: И будет. Да.
5: Спасибо.
4: Спасибо большое.
5: Вам
4: будет
5: спасибо.
4: Что-то в конце пожелать нашим зрителям, зрительницам, которые начинают также свой путь?
5: Это будет очень тяжелый путь. Ну, реально очень тяжелый. Я желаю вам сил, желаю вам терпения, и желаю вам найти... то самое окружение, наверное, людей, которые смогут вас поддерживать, подбадривать, быть рядом и мотивировать, потому что я всегда говорю, что среда первична, а личность вторична. Это очень важно.
4: Вот так. Все, супер. Спасибо большое.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 14 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Прокуратура Кировского района Махачкалы через суд добивается предоставления жизненно важных лекарств тяжелобольному ребенку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В ходе проверки соблюдения прав детей-инвалидов прокуратура Кировского района Махачкалы выявила факт обеспечения несовершеннолетней местной жительницы необходимыми медикаментами. Установлено, что девочка страдает тяжелым заболеванием и нуждается в постоянной пожизненной респираторной и белковой поддержке. Для защиты интересов ребенка надзорное ведомство направило в Кировский районный суд Махачкалы исковое заявление с требованием обязать ответственных структуры обеспечить несовершеннолетнюю всеми необходимыми лекарствами. Ну и проекты из Дагестана и Азербайджана стали главными партнерами форума выставки «Вектор», который пройдет в Махачкале 8 и 9 сентября. Я напомню, что данное мероприятие проходит при информационной поддержке «Диалог ФМ». В частности, дагестанская компания «Девелопмент» стала титульным спонсором, а азербайджанский проект «Сиа Бриз» имени Агаларова стала генеральным спонсором предстоящего форума выставки. В Инсукульском районе во время обследования акватории волонтеры сообщили спасателям, что в воде тонет краснокрижный гриф. Как уточнили в МЧС Дагестана, спасатели оперативно прибыли на место, аккуратно извлекли пернатого из воды, доставили на сушу, передали волонтерам. Как отметили в поисково-спасательном отряде, это не первый случай спасения диких птиц в Дагестане. Сергей Лавров прокомментировал решение властей Германии прекратить работу русского дома в Берлине. Глава МИД подчеркнул, что немецкая сторона сознательно пошла на этот шаг, который однозначно ведет к прекращению культурного присутствия Германии в России. В ответ на такие меры Россия закрывает отделение института Гёте, передает «Комсомольская правда». Правительство фиксирует незначительный дефицит топлива на заправках в российских городах, об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Вместе с тем, вице-премьер отметил, что ситуация с топливообеспечением на рынке улучшилась. На этой неделе власти видят позитивные изменения. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Дорожные новости.
1: Представлять права и СТС теперь можно через мессенджер Макс. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Ситуация с топливом остается напряженной, но стабильной. По данным портала «Сравни», лучше всего ситуация сейчас в Санкт-Петербурге и Татарстане. Топливо есть почти на половине заправок, цены стабильны. Острее всего дефицит в Крыму, на Сахалине и ряде регионов Северного Кавказа. Начала улучшаться ситуация в Москве и области. По данным АИФ, очереди сократились до 3-4 машин на колонку. Наоборот, ухудшилась она в последнюю неделю в Волгограде, Екатеринбурге и Челябинске. Особенно не хватает 95-го. Представлять права и СТС теперь можно через мессенджер Макс. Правительство утвердило поправки, которые приравнивают QR-код в Максе к бумажному оригиналу. Для использования сервиса нужно перейти в подраздел «Цифровой ID» и авторизоваться в мессенджере через госуслуги. Дальше добавить в профиль нужные документы. Водительское удостоверение и СТС появятся в разделе «Авто». Дальше система автоматически сгенерирует QR-код. Его можно предъявлять инспектору для проверки. Впрочем, оригинал пока все равно стоит иметь при себе. Правительство утвердило новую стратегию развития автопрома. Через 10 лет планирует в 2 раза увеличить выпуск автомобилей, собирать почти 3 миллиона транспортных средств всех классов. Для сравнения, в прошлом году собрали только 800 тысяч, а рекорд за всю историю установили в 2012 году. Тогда в России выпустили больше 2 миллионов машин. Среди других приоритетов – технологическая независимость, выпуск компонентов, развитие электромобилей и гибридов. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
2: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
3: Гельхен. Село в Курахском районе Дагестана. Оно образовалось из 5 маленьких аулов – Чафур, Тюхюр, Никес, Кельхен и Шеле. Происхождение названия села многие связывают именно с Кельхеном. Также говорят, что в селе жил крупный ученый по имени Гельхен. Якобы в его честь село и назвали. Очевидно, люди жили в Гельхене с древнейших времен. Об этом свидетельствуют остатки древних поселений вблизи села. Если опираться на данные археологов, современное село не было основано на новом месте, а восстановлено на месте разрушенных врагами старых поселений. Известно, что село хорошо охранялось от врагов. Также в нем было много образованных людей – алимов, который имел не только религиозные знания, но и сочинял стихи, занимался наукой и владел несколькими языками. Первоначальные знания дети гельхенцев получали в 2 медресе. Когда-то здесь нашли приют представители армян, грузин и азербайджанцев. Об этом свидетельствуют могилы умерших. Их наследники сейчас считают себя гельхенцами. Среди известных людей Гельхена большую популярность получили лекари Гусейн и Ибрагим и Ашуги Амрах и Гасан. В 1941 году из гельхенцев 83 человека добровольно ушли на фронт, 37 из которых геройски погибли. Перед войной в селе открыли и построили школу. Там горцев обучали приезжие из России учителя. По их инициативе в школе организовали кукольный театр. И, научившись лезгинскому, они пели песни на лезгинском языке. Сейчас здесь проживают около 600 человек. Количество хозяйств уже перевалило за 140. Основным занятием местных жителей является скотоводство и земледелие. Также в селе имеется мечеть, построенная аж в 1882 году.
2: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
0: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Вечером в деревне пришел старик и попросился в один дом на ночлег. «Извините, что у нас нечем угостить вас», — расстроилась хозяйка. «У моего сына больные ноги, и все уходит на лечение. Да только пользы от этого лечения мало». Старик переночевал, а на следующий день попросил показать больного. Осмотрел он распухшие ноги юноши и сказал: «Я тоже страдал этой болезнью и излечился вот этой мазью». Он достал мазь и смазал юноше ноги. Неделю лечил он хозяйского сына. Опухоль спала, и юноша вновь смог ходить. Хозяева не знали, как отблагодарить старика. И тут прохожий принес в деревню весть о том, что в городе был большой пожар. Испугался старик за свою жену и в дом. В одну минуту собрался в путь. «Погоди, старик, ты нам помог, и я тебе помогу», — сказал хозяин дома. «Бери мою лошадь с повозкой, так быстрее доберешься до города. Отец, ты решил за баночку мази лошадь отдать? Она же у нас единственная. Как мы без нее землю пахать будем?» — воскликнул сын. «Сынок, не забывай пословицу: взял сливу, верни персик», — ответил отец.
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
1: Работающие граждане России имеют право на оплачиваемый выходной или отгул в случае прохождения диспансеризации, выхода в праздничные дни и ряде других случаев. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с РИА Новости. Донорство, переработка, работа в выходной – все это основание для отгула. И не просто отгула, а оплачиваемого или с сохранением среднего заработка, сказал он. Согласно статье Трудового кодекса Российской Федерации, за работу в выходной или нерабочий праздничный день положен день отдыха. В этом случае работа в выходной оплачивается в одинарном размере, а день отдыха не оплачивается, отметил депутат, напомнив, что отгулы за работу в выходные дни нужно использовать в течение года, иначе они сгорают. Крушение системы правильного питания фиксируется в России в связи с частым употреблением фастфуда и отсутствием у граждан четкого режима приема пищи. Об этом РИА Новости заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Когда человек беспрерывно ест, у него нет ни полноценного завтрака, ни обеда, ни ужина. Это тоже играет свою роль, сказал он. Онищенко призвал граждан отказаться от вредных продуктов, чтобы не допустить ожирения. Возможности такие есть, требующие больших усилий с точки зрения системы жизнедеятельности, изъятия из оборота фастфуда и рафинированных продуктов, заключил он. И в завершении выпуска больше половины россиян продолжают поддерживать связь со своими одноклассниками после завершения учебы в школе. При этом некоторым из них удалось сохранить отношения с лучшим другом. Это следует из итогов опроса. Согласно результатам исследования, 23% респондентов познакомились со своим лучшим другом именно в школе. Россияне подчеркнули, что их общение с этим одноклассником продолжается на протяжении многих лет. При этом некоторые подчеркнули, что также в школе встретили свою вторую половинку. Еще 33% участников опроса поделились, что после выпуска продолжают поддерживать связь с некоторыми одноклассниками. Другие 3% респондентов не общаются со школьными приятелями на постоянной основе, однако всегда приходят на выпускные вечера. 39% россиян признались, что ни с кем не поддерживают связь. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Минцифры рассматривает возможность усовершенствования правил предустановки российских приложений на ввозимые в страну устройства. Об этом сообщил источник «Коммерсанта», участвующий в обсуждении инициативы. Предлагаемые изменения касаются расширения требований к браузеру «Яндекс» и интеллектуальному помощнику «Алиса AI». По данным собеседника, функционал Алисы может быть расширен до уровня сервиса, обладающего более широкими правами доступа к пользовательским данным, чем другие предустановленные приложения. Алиса AI может получить доступ к приложениям банков и другим сервисам, работающим с конфиденциальной информацией, и хранить эти данные на своих серверах, отмечает источник «Коммерсанта». Новые требования будут распространяться не только на смартфоны и планшеты, но и на устройства с голосовыми помощниками. В Минцифры считают, что это обеспечит равные условия для развития отечественных технологий в области искусственного интеллекта. Однако эксперты выражают опасения, что такие меры могут привести к монополизации рынка одним игроком.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», в студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. Бабаюртовский районный суд Республики Дагестан вынес приговор в отношении местного жителя, признанного виновным по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования. В судебном заседании подсудимый вину признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов с лишением права управления транспортными средствами на 3 года. Транспортное средство «мопед» конфисковано в доход государства. Сотрудники госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан обнаружили и изъяли у пассажира автомобиля наркотическое средство. Накануне в Кизлярском районе сотрудники госавтоинспекции остановили автомобиль Nissan Almera. Во время проверки документов полицейские обратили внимание на нервное поведение 26-летнего пассажира, жителя Тарумовского района. В ходе личного досмотра, проведенного в присутствии понятых, в заднем кармане его брюк обнаружен и изъят пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Согласно заключению экспертизы, изъятым веществом оказался мефедрон. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уважаемые дагестанцы и гости республики, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог FM.
0: Диалог FM. Дежурная часть.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
2: Диалог FM. Это этикет.
3: Не начинайте есть, пока все не сели за стол. Также телефон на обеденном столе – табу. Если нужно отлучиться, положите приборы крест-накрест на тарелку. После еды приборы кладут параллельно друг другу.
2: Диалог FM. Это этикет.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Неработающие пенсионеры не должны получать меньше установленного в субъекте Российской Федерации прожиточного минимума. Если совокупный доход пожилого человека не достигает этой отметки, государство компенсирует разницу, сообщает агентство Data.ru со ссылкой на Социальный фонд России. При определении права на такую помощь специалисты суммируют пенсии, срочные пенсионные выплаты, ежемесячные денежные выплаты и дополнительное материальное обеспечение. В расчет также включают предоставляемые деньгами региональные льготы, в том числе компенсацию затрат на ЖКУ, жилье, телефонную связь и транспорт. Поддержка, которую гражданин получает в натуральном виде, на итоговую сумму не влияет.
0: Закрома Родины.
1: Крупнейшие банки России начали предоставлять клиентам доступ к кошелькам цифрового рубля. Торговые предприятия с годовой выручкой свыше 120 миллионов рублей принимать новую форму оплаты. Одновременно в стране заработал универсальный платежный QR-код. Цифровой рубль выпускает Банк России. Он существует наряду с наличными средствами на обычных банковских счетах, однако хранится на специальной платформе Центробанка. Открыть кошелек можно добровольно через мобильное приложение подключенной кредитной организации. Гражданина может быть только один такой счет, пользоваться которым разрешается через разные обслуживающие его банки. Физические лица смогут ежемесячно переводить в цифровой кошелек до 300 тысяч рублей. Ограничений на расходование уже зачисленных средств не предусмотрено. Новая форма валюты подходит для переводов, оплаты покупок и расчетов с бюджетом. Операции для граждан будут бесплатными.
0: Идея на миллион.
1: С началом календарной осени два крупнейших российских маркетплейса Wildberries и Ozon перестраивают свои операционные процессы. Эти изменения продиктованы не только обновлением внутренних регламентов площадок, но и жесткими требованиями нового пакета поправок к закону о защите прав потребителей, вступившего в силу с 1 сентября. Первой масштабной инновацией станет интеграция национальной цифровой валюты в повседневный шопинг. С 1 сентября Wildberries и Ozon запустили пилотный проект по приему цифровых рублей, оператором которого выступает Банк России. На сегодняшний день около 350 тысяч граждан уже открыли специализированные цифровые кошельки через свои банковские приложения, а в ближайшее время функционал привязки такого кошелька появится непосредственно в интерфейсах личных кабинетов маркетплейсов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представьте, что вам удалось прочесть все самые известные и популярные книги о финансах. То есть, по сути, вы смогли бы узнать важнейшие денежные советы, которые на протяжении многих лет приводят людей к заветному богатству. А что если я вам скажу, что во всех этих книгах есть 9 наиболее важных правил, которые, собственно, и сделали людей богатыми? Я прочитал более сотни книг по финансам и собрал для вас в одном месте все главные уроки и буквально-таки вывел формулу богатства, о которой будем говорить дальше. Начать, пожалуй, стоит с того, что вы должны знать свой начальный финансовый уровень, так сказать, отправную точку. Внимательно изучите ваши счета, кредиты и активы, а затем подсчитайте, какой ваш баланс – положительный или отрицательный. Иными словами, либо вы находитесь в плюсе, либо в минусе. По-другому это еще называют собственным капиталом. Не переживайте, если вы определили, что у вас отрицательный собственный капитал, многие имеют кредиты и другие виды задолженности. С этим мы обязательно разберемся. Главное – понять, где вы находитесь в финансовом плане прямо сейчас. Теперь очередь за резервным фондом, а точнее за тем, что каждому необходимо иметь финансовую подушку безопасности. И да, с этим согласны все финансовые эксперты. Чрезвычайный фонд – это деньги, которые отложены для использования в случае крайней необходимости. Идеально, когда вам нужно будет удержаться на плаву, вы используете именно резервный фонд, вместо того, чтобы влезать в долги. Если вы попали под сокращение на работе, у вас сломалась машина или что-то в квартире, или необходимы средства для операции, в этих и других подобных случаях чрезвычайный фонд будет кстати. Мнения экспертов по финансам касательно размера фонда разные, но если вывести средний число, то это будет примерно 3-6 ваших месячных окладов. Важно, чтобы эти деньги были в легком доступе для вас, а не инвестированы, например, на фондовый рынок. Вместе со всем этим не забывайте о вашем бюджете. Независимо от того, сколько вы зарабатываете, вам крайне необходимо вести учет финансов. Многие ненавидят понятие бюджет. Для меня, например, это казалось синонимом к лишению радости и проведению дней и ночей, составляя таблицы расходов и доходов. Часть людей считает очень утомительным следить за каждой копейкой, и я вас понимаю. Однако осознайте главную суть составления бюджета. Так вы позволяете себе тратить деньги на то, что действительно ценно в вашей жизни, а не сливать свои честно заработанные куда-нибудь, не имея четкого плана. Существуют разные методики составления бюджета. Распространенной тактикой является правило 50-30-20. Его суть заключается в том, что 50% вашего дохода направляется на постоянные расходы, аренда, еда, коммунальные услуги и так далее, 30% на развлечения и 20% на сбережения. Помните, наличие плана гарантирует, что ваши деньги пойдут на лучшее для вашей жизни. Стать богатым нельзя, просто сократив расходы. Многим не понравится эта истина, но увы, это так. Безусловно, экономии денег в финансовой литературе отводится отдельное важное место. Но большинство экспертов сходятся в мысли о том, что недостаточно просто экономить, чтобы стать поистине богатым. Не менее важным аспектом является увеличение сбережений с помощью повышения ваших заработков, создавая таким образом профицит. Простыми словами, превышая доходы над расходами. Тщательно продумайте, как вы будете экономить, инвестировать и тратить ваши излишки каждый месяц. Причем лучшим способом будет воедино соединить эти три понятия и таким образом увеличить поступление ваших накоплений. Приобретать товары по скидкам, использовать кэшбэк, сокращать расходы мобильной связи или домашнего интернета, отказаться от латте по утрам в кофейне – это все хорошие варианты, как начать экономить. Но гораздо важнее понять, где вы можете заработать больше, чем это делаете сейчас. Когда вы осознаете, что в других местах вам могут платить больше, вы изначально договоритесь на достойное жалование и перспективу его роста, а еще и вдобавок займетесь дополнительным заработком в нерабочее время, ваши сбережения увеличится в разы. И тогда уже не надо будет жертвовать чашечкой латте по утрам из любимой кофейни. Концентрация на росте доходов – вот что может принести вам гораздо больше пользы и денег. Теперь поговорим о диверсификации доходов. Эта тема хорошо дополняет предыдущий пункт. Наряду с активным увеличением прибыли не забывайте вкладывать ваши ресурсы в различные активы. Не держите яйца в одной корзине. Например, можно создать дополнительный небольшой бизнес на основе имеющихся у вас профессиональных навыков, а более продвинутый уровень инвестирования в недвижимость. Цель заключается в том, чтобы начать получать доход помимо вашей основной работы. Почему это важно? Дополнительные средства могут обеспечить безопасность в нестабильные экономические времена, помочь накопить на отпуск или свадьбу, дополнить ваш чрезвычайный фонд или инвестиции. Очень хорошо помню свою ситуацию с неожиданным сокращением. Благодаря дополнительному заработку, который был у меня вне моей основной работы, я смог сохранить свой привычный образ жизни в течение нескольких последующих месяцев, пока не нашел новую работу. Еще один распространенный урок – не все долги плохие. Когда я впервые столкнулся с этим тезисом, меня крайне удивило в принципе его существование. Но чем больше книг, статей и интервью богатых и успешных мне удалось повидать, везде говорилось, что не все долги плохие. Поэтому запоминайте. Существует плохой и хороший долг. Хороший долг, например, ипотека на жилье или кредит на покупку магазина. Квартира будет с годами дорожать как для продажи, так и для аренды. А магазин, конечно, если он востребованный, будет приносить доход. Плохой долг – это просроченные задолженности по кредитной карте за одежду, технику, свадьбу и так далее. Плохие долги не помогут вам в долгосрочной перспективе. Если у вас имеется плохой долг, прежде всего не корите себя за это. Сконцентрируйтесь на том, чтобы погасить его как можно раньше. Эксперты советуют сначала закрыть долг с более высокой процентной ставкой, а затем переходить к долгу с более низкими процентами. Следующая отправная точка для нашего с вами богатства заключается в том, чтобы устанавливать финансовые цели. Большинство экспертов сходятся во мнении, что постановка четких целей в отношении денег имеет решающее значение. Это не значит, что вам необходимо спланировать следующие 5 лет своей жизни, но наличие общего плана поможет принять лучшие решения. Планируете свадьбу через 1 или 2 года? Тогда вам стоит начать откладывать деньги на сберегательный счет под высокие проценты. Но советую держать средства подальше от фондового рынка, чтобы вам не пришлось уйти в минус во время падения. Подумываете о приобретении недвижимости? Если не имеете ни малейшего понятия, как добиться этого с нынешней зарплатой, обратитесь к консультантам в данной сфере, изучите все вопросы, попросите повышения заработной платы на основной работе и так далее. По итогу, любая из стратегий, которую вы придумаете, не сработает, если у вас нет мотивации для ее реализации. И как раз-таки цели, которые вы установите, обеспечат эту мотивацию. Думайте о своем будущем так, как вы думаете сейчас о настоящем. Как только вы освоите основы основ, проанализируйте свой собственный капитал, сформируйте бюджет и создадите резервный фонд, самое время выйти на новый финансовый уровень. Следующий ключевой аспект любого пути к богатству – инвестирование. Инвестиции – это отличный инструмент, который может помочь жить безбедно по выходу на пенсию, обеспечить стабильность после рождения детей и другие долгосрочные цели. Чем раньше вы начнете инвестировать, тем больше времени у ваших денег будет на накопление сложных процентов. Вот где действительно происходит волшебство инвестирования. Для тех, кто не в курсе, сложный процент – это процент, который начисляется на начальную сумму вложений, а также на проценты, накопленные за предыдущие периоды. Альберт Эйнштейн называл сложные проценты самой могущественной силой во Вселенной, а Джон Рокфеллер считал их 8-м чудом света. В общем, чем дольше вы позволите своим деньгам расти, тем больше у вас их будет, когда они вам понадобятся. Именно здесь и кроется истина того, что важно думать о будущем. Пожалуй, самая тонкая и важнейшая нить, которая тянется по всем финансовым книгам, касается важности позитивного денежного мышления. Наши отношения с деньгами частенько бывают сложными. Если вы росли без особого достатка в семье, вам может быть трудно представить, что вы можете иметь ресурсы для инвестирования или создания резервного фонда. Помню, как сам мог мыслить именно так, думая, что большие суммы мне не подвластны. Но чем больше я изучал финансы и их возможности, тем больше убеждался, что богатство доступно каждому. Думайте об этом только позитивно. А еще положите одну из книг по финансам в том месте, где вы чаще всего находитесь или проходите. Таким образом, эта денежная Библия будет постоянно у вас на виду. Вы чаще сможете брать ее в руки, изучать и черпать что-то новое. А после прочтения заменяйте эту книгу другой работой. Начать можно с «Думай и богатей» Наполеона Хилла или «Разумный инвестор» Бенджамина Грэма.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Аварийное отключение электроэнергии произошло в 8 населенных пунктах и частично в Каспийске. Без света сейчас остаются более 11 тысяч человек. По данным МЧС Дагестана, восстановительные работы ведут 4 бригады энергетиков. Ориентировочное время подачи электроэнергии к 8 часам вечера. В этом году будут завершены все строительные работы на мусоросортировочных заводах и полигонах в Дербентском и Кумтаркалинском районе, об этом сообщил Магомед Рамазанов. Плановый запуск непосредственно в промышленную эксплуатацию запланирован на 2027 год. По словам премьер-министра, темпы на объектах в Хасавюртовской зоне ниже, их строительство завершится только в следующем году. Турецкие авиакомпании отменили часть рейсов между Россией и Турцией. Только во Внуково «Пегасус» сегодня снял с расписания 12 рейсов, 6 на прилет и столько же на вылет. Несколько рейсов также отменила Turkish Airlines. В Ассоциации туроператоров России связывают изменения с корректировкой расписания после ограничения на использование воздушного пространства. Туристов с отмененных рейсов операторы пересаживают на самолеты других авиакомпаний. При необходимости им предоставляют трансфер и гостиницы. Тем, кто покупал билеты самостоятельно, «Пегасус» предлагает перенести перелет либо оформить платный возврат. Минздрав намерен изменить порядок проведения диспансеризации в нашей стране, в частности, расширяет гарантии для участников специальной военной операции, а также добавлены новые исследования. Об этом ТАСС рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова. Кстати, по ее словам, изменения направлены на повышение качества и эффективности профилактики заболеваний. Это должно сделать диспансеризацию более персонализированной, расширяя набор исследований для конкретных групп риска. Минстрой прорабатывает механизм предоставления бесплатных земельных участков россиянам. Эта мера позволит поддержать развитие индивидуального жилищного строительства в России. Об этом сообщил ТАСС, а министр строительства ЖКХ Никита Сташинин. Он уточнил, что под инфраструктурой подразумевается как минимум электричество и дороги. Ранее я также напомню, что вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин сообщил, что 63% населения страны согласно соцопросам хотят жить в ЖС. Но и россиянам в среднем требуется около 19 дней, чтобы вернуться к привычному уровню расходов после отпуска. При этом каждый четвертый ограничивает траты в течение первого месяца после возвращения. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на исследование. Чаще всего после отпуска россияне временно сокращают расходы на рестораны и доставку еды. Также уменьшают траты на развлечения и реже пользуются такси. 18% участников опроса не меняют привычный уровень расходов после отпуска и не считают необходимым экономить после поездки. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко».
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить, с тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
5: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Восьмая ракетка мира Даниил Медведев уверенно вышел в третий круг US Open, разгромив в трех сетах теннисиста из восьмой сотни мирового топа, американца Себастьяна Горзни. Тем временем Диана Шнайдер также пробилась в третий раунд, обыграв экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову 6-1-7-6. Во втором сете россиянка уступала 0-3, но сумела переломить ход игры и дожать соперницу на тайбрейке. А вот Андрей Рублев, героически пробившийся во второй круг, на нем свое выступление и завершил. Он проиграл 39-й ракетке мира испанцу Даниэлю Мериди Агилару в четырех сетах. Рублев впервые с 2018 года не смог дойти на американском мейджоре хотя бы до третьего круга. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда официально допустила российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Россияне смогут выступать на турнирах под эгидой ФИСа, в лыжных гонках, горнолыжном спорте, прыжках с трамплина, лыжном двоеборье, фристайле, сноуборде и фрирайде, но с некоторыми ограничениями. К примеру, все еще остается запрет на участие в стартах, в командных дисциплинах и эстафетах. Футболисты «Зенита» уверенно обыграли махачкалинское «Динамо» 3-0 в домашнем матче третьего тура группового этапа Кубка России. Главным героем встречи стал нападающий Александр Соболев, оформивший дубль уже в первом тайме и повторивший рекорд Олега Веретенникова по количеству голов в Кубке страны. Теперь на счету обоих по 24 мяча. «Зенитовцы» укрепились на первом месте в группе «Си», опережая на 2 очка «Крылья Советов», которые в гостях по пенальти обыграли «Балтику» 5-3 после нулевой ничьей в основное время. В группе А «Спартак» дома одержал победу над «Родиной» 3-1 благодаря дублю Пабло Салари. Краснобелые лидируют в этом квартете, а вторым идет «Рубин», выигравший в Оренбурге у одноименной команды 4-2 в серии 11-метровых. Счет по истечении основного времени был 1-1. Новый сезон второго по силе дивизиона страны Всероссийской хоккейной лиги стартовал матчем между действующим чемпионом «Югрой» и победителем регулярного чемпионата прошлого сезона новокузнецким «Металлургом». Встреча на арене «Югра» завершилась победой гостей 2-0. Первую шайбу сезона на 34-й минуте забросил Артем Манукян, реализовавший большинство. «Металлург» выиграл второй матч открытия подряд и стал третьей командой в истории ВХЛ с таким достижением. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: Значимо, важно. «Диалог FM» – это день в истории.
2: 3 сентября 1868 года японский город Эдо официально переименовали в Токио и провозгласили столицей страны в разгар эпохи реставрации Мэйдзи. Это не просто смена названия на карте. Для бизнеса тех лет это был четкий сигнал о смене правил игры. До этого Япония десятилетиями жила в режиме изоляции. Внешняя торговля была жестко ограничена. Контакты с иностранцами минимальны, а экономика опиралась на феодальные устои. Переименование Эдо в Токио символизировало поворот к открытости. Страна начала активно перенимать западные технологии, строить железные дороги, развивать текстильную и судостроительную промышленность, создавать современную банковскую систему. Токио стал не только административным, но и экономическим центром, где концентрировались новые институты и потоки капитала. Для предпринимателей и иностранных компаний это означало появление нового перспективного рынка, но с высокой турбулентностью. Менялись правила импорта и экспорта, стандарты качества, даже сами модели ведения дел. Те, кто быстро разобрался в новых условиях, например, поставщики оборудования и решения, часто служат, могли занять сильные позиции на этапе формирования новых отраслей. Практический вывод для современного бизнеса. Крупные административные и символические маркерами системных экономических реформ. Они дают ранние сигналы о том, куда смещаются ресурсы, инфраструктура и спрос. История Токио показывает, когда страна меняет вектор, выигрывают те, кто реагирует не на итоги перемен, а на их первые признаки.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Диалог FM. Звоните 91 104,8. Новости страны и мира. О главном.
1: В России 1 января следующего года появится новый вид вклада и будут обновлены требования по одному из уже существующих. Об этом сообщил агентство Prime, управляющий фондом и основатель финтех-платформы Денис Астафьев. Цель жилищного вклада заключается в накоплении средств на покупку жилья с повышенной защитой от государства до 10 миллионов рублей вместо стандартных 1 миллиона 400 тысяч. По сути, это не отдельный сберегательный продукт, а связка накопления и будущей ипотеки, уточнил эксперт. Социальный вклад предназначен для россиян с низкими доходами и получателей мер социальной поддержки. Биологически активные добавки подлежат обязательной государственной регистрации. Проверить ее наличие россияне могут с помощью системы маркировки товаров «Честный знак». Об этом газете «Известия» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, если на этикетке или на флаконе препарата отсутствует информация о государственной регистрации, то товар не может свободно продаваться как в магазинах, так и на маркетплейсах и в других торговых точках. При этом она отметила, что сейчас государство ведет активную борьбу с поддельными препаратами, поскольку они по-прежнему продаются и покупаются россиянами. Попова добавила, что фальсификаты также можно встретить в отрасли, готовой к потреблению продукции. И в завершении выпуска больше половины россиян продолжают поддерживать связь со своими одноклассниками после завершения учебы в школе. При этом некоторым из них удалось сохранить отношения с лучшим другом. Это следует из итогов опроса. Согласно результатам исследования, 23% респондентов познакомились со своим лучшим другом именно в школе. Россияне подчеркнули, что их общение с этим одноклассником продолжается на протяжении многих лет. При этом некоторые подчеркнули, что также в школе встретили свою вторую половинку. Еще 33% участников опроса поделились, что после выпуска продолжают поддерживать связь с некоторыми одноклассниками. Другие 3% респондентов не общаются со школьными приятелями на постоянной основе, однако всегда приходят на выпускные вечера. 39% россиян признались, что ни с кем не поддерживают связь. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке
1: под брендом «Сильбейси».
0: Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
2: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».

0: будете в Гунибе, не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
1: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Пословицы и поговорки народов Кавказа. Аварская пословица. Ратлутлирик ханиги месет хулариб, хавасли аниги бахарчи хуларив. Золото и в земле не ржавеет, герой и в могиле не умирает. Ратлутлирик ханиги месет хулариб, хавасли аниги бахарчи хуларив. Инч ого коги бецуге, вихич ого чиги вецуге. Не хвали день, пока не придет. Не хвали человека, пока не узнаешь. Инч ого коги бецуге, вихич ого чиги вецуге. Шимбакунин бакуаладо, сколько воду не бей, суши не станет. Шимбакунин бакуаладо. Сяди сик ау сик угу, сяди квеш ау квеш угу. У кого жена хорошая, хорошо живет. У кого жена плохая, плохо живет. Сяди сик ау сик угу, сяди квеш ау квеш угу. Ратл дат адал дасан, хьяна чеси ратл чухуни бжани бгослик. Изменнику в чреве земли лучше быть, нежели на земле жить. Ратл дат адал дасан, хьяна чеси ратл чухуни бжани бгослик.
1: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Не было ли ощущения того, что немножко вот крылья все-таки обрезали? То есть появился живой интерес к тому, чтобы в этой системе как бы жить и развиваться, да?
2: Да, да.
1: Классно.
2: Хотите правила, которые сама?
1: Да.
2: Изобрела. Вообще люди любят помогать. И мне кажется, что мы этим пользуемся очень мало. Люди любят помогать, и люди любят тех, кому они помогли. Они любят тех, кому они помогли, гораздо больше, чем тех, кто помог им. Имеет смысл фраза?
1: Да, конечно. Потому вот. Что, наоборот, когда тебе кто-то помог, зачастую обесцениваешь, да? А когда ты кому-то помог, ты чувствуешь,
2: Ты его, он немножко твой протеже в каком-то смысле, и ты хочешь, чтобы у него все получилось.
1: Да.
2: Вот это точно. Ты хочешь, чтобы у него все получилось. И почему-то мы это в жизни понимаем, а в бизнесе почему-то нет. А на самом деле, когда ты сходил к кому-то за советом, или ты попросил у кого-то помощи, или ты дал кому-то кусок работы сделать, вместо того, чтобы он просто тебя контролировал, вот ты становишься их протеже. Ты становишься вот частью вашего общего проекта. Попытаться конвертировать того, кто тебя контролирует, или кого ты считаешь, что они тебя только контролируют, что они твой overhead, конвертировать их в кого-то сопричастного, кто приносит кусок сделанной работы, это прямо открытие. Работает великолепно. Все намного лучше идет.
1: Класс. Давайте про ваш переход дальнейший. Виза глобальная, а, соответственно, как бы там все довольно интересно тоже сложилось, да, насколько я понимаю, что вы не искали, да, и, в общем-то, вы там рассказывали пример, что вот вам говорили, что вот вы перешли в российскую визу, да, для того, чтобы потом оказаться в глобальной, но вы, я так понимаю, этого как бы видели этот путь потенциальным, возможным, да, но не прям как-то вожделели его. Как
2: случилось? Я вообще карьеру дальше, чем на 3 года, не планирую.
1: Ну, это в целом имеет смысл в наше время, знаете ли.
2: Да.
1: Да. Как дальше вообще это произошло? Как, опять же, вы решились на то, что нужно просто собрать все свои вещи со всей семьей, переехать в другую страну и оказаться в коллективе людей, которых вы заочно, конечно, как-то, может быть, кого-то и очно уже знали, но, тем не менее, это абсолютно другая команда, с другой культурой, с другим менталитетом. И это вот опять такое, как бы, не то чтобы ва-банк, уже, скажем так, больше почвы под ногами было, чем уехать на MBA, но, тем не менее, все равно огромный риск. Как это вообще произошло?
2: Сильно больше почвы под ногами. Сильно больше почвы под ногами. Вот когда мы говорили о том, когда можно принимать риск, наверное, было вот уже
1: третий
2: как
1: этап,
2: раз третий этап, когда можно было этот риск принять. И если бы что-то не получилось, я бы точно нашла себе в России работу. Нет у меня в этом ни одного, ни малейшего сомнения. Вы знаете, я, наверное, вот я говорю, я больше, чем на 3 года карьеру не планирую, но я стараюсь идти за интересными задачами и правильными людьми. Вот, наверное, весь мой принцип. Иду за интересными задачами и правильными людьми. И мне очень понравился тот лидер, который меня позвал. Он в то время возглавлял Северную Америку. Он меня позвал операционным директором по Северной Америке. И мне очень хотелось поработать с ним. И мне очень хотелось попробовать себя на другом рынке. Я никогда в жизни не работала вне России. Никогда. Конечно, какая-то там была у меня internship в MBA, но это вообще не все. Там на 3 месяца, на 4 месяца где-то что-то поработала, это ерунда. Но я работала всегда в России. И только когда я переходила в визу, мне тоже было интересно после 10 лет в группе ВТБ, а могу я быть кому-то нужна за пределами группы ВТБ? А могу я быть успешна за пределами группы ВТБ? Так и тут мне хотелось понять, а могу я быть эффективна вне России? А могу я быть кому-то нужна? А могу я быть успешна? Мне было страшно интересно, но такого огромного риска не было. Вернуться назад было можно всегда.
1: а внутренне все равно.
2: Я, может быть, еще и вернусь. Мало ли как жизнь сложится.
1: Больше чем на три года не планируем. Да. А тем не менее, вот знаете, такое с точки зрения ощущений, вот вы понимаете, что переезжаете, новая команда, как бы вся работа полностью теперь на английском языке. И вот какие-то такие вещи не смущали, что как бы может быть как бы очень сложно вообще адаптироваться к этим новым условиям, несмотря на то, что это как бы интересные задачи и интересные люди. Все равно, опять же, когда у тебя есть уже какой-то вот этот фундамент под ногами, как бы же зачастую возникает вопрос, а зачем мне создавать новые риски, если и так все уже очень хорошо? Угу. То есть вот какое-то психологическое это было?
2: Очень сложно переезжать в зрелом возрасте, когда у тебя очень налажен быт.
1: Друзья, не
2: да.
1: знаю, семья.
2: И когда у тебя, да, когда у тебя очень налажен быт, когда друзья, когда семья. Сложно. Но у меня, наверное, как-то по-другому вопрос изначально ставился. Не зачем делать, если уже хорошо, а если сейчас не сделать, то когда еще сделать? То есть когда мне предлагают внутри компании, в которой я... Ну, уже понимаю отрасль, уже понимаю компанию, уже понимаю и люблю. Человек, которого я уже немножко знаю, и мне он очень интересен и симпатичен, и нравится как лидер. И если я сейчас не попробую, то когда и какие условия должны создаться, чтобы я попробовала? И, наверное, это казалось... Вот, наверное, сейчас мой этап и моя возможность попробовать... поработать на другом рынке, попробовать пожить за рубежом. Опять же, может быть, жизнь сложится по-другому, и, может быть, через 5 лет я окажусь где-то еще. Может быть, здесь, может быть, в России.
1: Про...
2: Это скорее почему бы нет,
1: и какую возможность
2: а не зачем?
1: Я упущу, да еще? Да, то есть, с точки зрения, вот сейчас есть возможность, глупо эту возможность упускать, ее может не быть, да, позже?
2: Какая тогда должна быть еще возможность,
1: за которую
2: чтобы
1: я буду готова, да.
2: Чтобы я попробовала.
1: Какое главное осознание? Получается, прошло уже 6 лет, да, или сколько прошло?
2: 5 почти. Декабрь
1: 5. 5 лет прошло. 5 лет. А вот сейчас, когда вы уже... И у вас там, насколько я понимаю, у вас там несколько было как бы изменений с точки зрения вашей роли в компании, да? Вначале была Северная Америка, потом вам добавили вот кроссборд историю, потом... То есть там много-много-много всего было. Да, там не будем все это сложное перечислять. Но как бы увеличение ответственности, да, которое у вас происходит постоянно. Какое глобальное осознание для вас за эти 5 лет? Что вы поняли такого, опять же, что вау, то есть это вообще другой уровень, абсолютно новый, не знала, что так бывает?
2: Когда наш текущий CEO стал CEO, он до этого был президентом, отвечал за все регионы, там продукты и так далее, как все равно, что было бы в России первый зам по бизнесу. Вот он был президентом, потом стал CEO, и он меня оставил в своем прямом подчинении. Я сейчас подчиняюсь CEO глобальной визы с неким там расширенным в очередной раз полномочиями, не будем углубляться. И когда вдруг он показал 11 человек своей команды на первом своем вот all-staff, когда он представлял там себя команде и свою команду, большой команде.
1: И там были вы?
2: И я вдруг увидела там свою фотографию, и я подумала, господи, где, когда и кто перепутал фамилию? Почему? Почему там моя фотография? Мне это не, ну, как бы не верилось. И, наверное, я соприкоснулась с очень высокого калибра людьми. И, наверное, у меня опять есть ощущение шевелящихся мозгов. И мне хочется быть такого же калибра. И у меня все время есть какой-то червячок, который меня спрашивает, а кто и когда перепутал фамилию. Но при этом получается делать какие-то большие вещи и получается делать какие-то большие изменения. Например, вот сейчас уже 2 года, как у нас новый CEO, и был недавно у нас такой глобальный лидершип-митинг, как в начале года мы всегда проводим. И он опросил всех участников, это 300 там топ лидеров компании, а какой самый главный успех был за этот год. И в абсолютном топе, там в топ-3 был там проект, который я веду, трансформация, которую я веду. Это не я сказала, это не мой начальник сказал, даже не правление сказало, это топ-300 лидеров компании сказали, что вот это был главный успех этого года. Гордо. Приятно.
1: А давайте немножко просканируем вот этих людей высокого калибра, с которыми вам приходится общаться. Вы как бы смело, на самом деле, можно относить вас тоже к этим же людям, но тем не менее, вокруг вас еще, опять же, очень много таких людей, и внутри компании, я уверен, что вы взаимодействуете с людьми высокого калибра из компаний, с партнеров, с которыми вы работаете и так далее. Что их всех объединяет? Что позволяет этим людям находиться на тех позициях, на которых они находятся?
2: Угу. Это, кстати, во всех компаниях было. И я, на самом деле, этот опыт очень ценю и в ВТБ, и в ВТБ-24, и в ВИЗе. Когда ты видишь людей, ну, как бы на определенную должность определенного калибра, они как-то туда попали. Они как-то туда попали, их что-то туда привело. И у всех из них можно чему-то поучиться. Меня, кстати, спрашивают часто про начальников. Может быть, запаркуем? У меня есть мысли про начальников. Вот. Ну, запаркуем пока мысли про начальников. И я, наверное, вижу несколько вещей. Во-первых, все-таки есть экспертиза в чем-то. Ну, или это то, что я замечаю, потому что мне это так важно. Я люблю контент. Я люблю экспертизу в чем-то. И вот в людей высокого калибра, которых я замечаю, в них есть вот эта экспертиза. Второе, чего я не очень умею делать, а вижу, что люди умеют делать, они умеют хорошо определять, а в чем лично их персональная добавленная стоимость. Не их команды в целом, это я как раз умею, а вот их персональная, вот на чем я такой-то, такой-то, на чем я, Катя, должна сейчас сконцентрироваться, а остальное отдать команде, потому что они довезут. Вот, вот это, как правило, люди умеют делать очень хорошо. Очень хорошо умеют глядеть, видеть такую общую большую картинку и не закапываться в деталях. Наверное, это сродни второй вещи. Ну, и умеют, как правило, работать с людьми. Умеют работать с людьми, знают, как правильно поставить себя, знают, как правильно добиваться того, что хочется, знают, где, в какой момент правильно уступить. Это тоже великое большое искусство.
1: Давайте с другой стороны посмотрим. Сейчас, пока вы отвечали, я задумался, знаете, на какую тему. А чего все эти люди точно не делают? Вот что для них является таким вот в работе или, я не знаю, там, в жизни, а точно табу такое? Вот это точно нельзя делать, если я хочу вот быть на этой должности.
2: А это, наверное, будет обратное тому, что я сказала, номер два.
1: Угу.
2: Закапываться в мелочах и делать работу самому. Вы знаете же эту историю про пожарников в бизнес-кейсе?
1: А нет, не знаю.
2: История про пожарников прекрасная.
1: Давайте.
2: Я сейчас чего-нибудь навру в деталях, ну, но суть будет верной.
1: Нам главная суть.
2: В какой-то момент как-то сильно перестроили работу пожарных команд. И перестройка работы была связана именно с тем, что оставили начальника пожарной бригады, который сидел в машине и видел общую картинку. И это перестроили потому, что до этого у всех вот этих людей, которые командовали бригадой, у них всегда есть позыв самому бежать, самому тушить. Самому бежать, самому тащить, самому впрыгнуть в здание, самому тушить. Вот у меня он всегда есть. Самой тушить. И было до того, было трудно с этим бороться, потому что нужен был кто-то один, кто будет стоять в стороне, видеть общую картинку и командовать бригадой. Куда надо бежать, а куда уже не надо. И если тушить, то с какой стороны. И кейс был в том, что какого-то человека даже пристегнули чуть не наручниками, наверное, чем-то не наручниками, а чем-то другим, чем было можно, но его пристегнули и заставили смотреть. И только тогда он понял, насколько больше ценности он добавляет, сидя в машине и имея 360 обзор, чем если он сам потащит вот эту балку или огнетушитель, или шланг, и будет сам тушить. И вот это то, что для меня самое сложное, и это то, чего не делают люди высокого калибра.
1: Классно. Да, это такой, мне кажется, позыв, естественный импульс, когда тебе интересно заниматься чем, чем ты занимаешься, да, ты хочешь прыгнуть
2: хочешь
1: в детали. Да,
2: ты хочешь тушить.
1: Вопрос следующий. Вот смотрите, по сути, как бы, когда вас слушаешь, вот... Мне очень понравилось, вы в каком-то интервью рассказали, что я вот думаю про себя, что я такая мягкая, да, и так далее. А потом, когда начала собирать обратную связь, оказалось, что это вовсе не так.
2: Ужас!
1: Вот, собственно, я вас слушаю, и я вижу, что вы вообще не со мной мягкая, и что как бы вы так рассказываете про плавные переходы и так далее. Но вот если так прям совсем честно, да, то я понимаю то, что любой руководитель на высокой должности в большой компании, он все равно имеет такие твердые, в какой-то мере жесткие амбиции, и без этого, на мой взгляд, ну, невозможно оказаться на топовой позиции, потому что у тебя при всей твоей любви к людям, коммуникации, трудоспособности должна быть определенная жесткость, определенный стержень. И отсюда у меня возникает вопрос. Когда вы сейчас находитесь на той позиции, на которой находитесь, есть ли у вас такая четкая в голове амбиция, например, стать CEO Visa?
2: Нет, он за 3 года не случится, больше чем на 3 года не
1: забрал. Вот так вы себе объясняете это, да? Нет, нет смысла.
2: Я на самом деле... Нет, я на самом деле уже немножко шучу. Я на самом деле, правда, иду туда, где я счастлива сейчас. И у меня действительно за те почти 5 лет, которые я была в Визе, у меня уже случилось там 4 промоушена. Это довольно много за 5 лет. Да. И вот совсем недавно, 3 месяца назад, мне дали новую зону ответственности. Это жутко интересная задача, надо на нее совсем по-другому взглянуть. Поэтому мне кажется, что неправильно думать о том, что ты резюме развиваешь только вверх, да, только дополнительной строчкой. А потом я стал этим, а потом я стал этим, а потом я стал Господом Богом. Ты резюме развиваешь тоже вниз. А находясь на этой должности... Я сделал вот это, я сделал вот это, я сделал вот это, я сделал вот это. И, на мой взгляд, это ну, не менее важно, чем новый титул, какой-то новый, ну, как бы новая победа за поясом. Mm-hmm. Вот, новый белт, новая победа за поясом. Мне кажется, это не менее важно. Жесткость, наверное, и есть. И мне кажется, самое правильное, то, что я пытаюсь сделать... И мне кажется, на самом деле, вот это неплохо делаю, это быть жесткой по отношению к задачам и мягкой по отношению к людям. Мне один очень теперь уже друг, да, раньше там сотрудник, подчиненный, мне сказал: я тебя боюсь. Я говорю: почему ты меня боишься? Я в жизни голоса не повысила ни на кого, никогда даже не ругаюсь. Когда я ругаюсь, мне прямо так плохо, я даже не ругаюсь никогда. Он сказал: тебя страшно разочаровать. У меня, наверное, есть ожидание, что работа будет сделана хорошо и в срок. И я сама так делаю. И когда вдруг оказывается нехорошо...
1: Вопросик.
2: Или не в срок. Я очень удивляюсь. А вы читали книжку «Французские дети не плюются едой»?
1: Нет, к сожалению.
2: Есть книжка «Французские дети не плюются едой».
1: Так.
2: Я ее прочитала. И там много, на самом деле... полезного. И одна из там фраз, это там какая-то была воспитательница, там дети совсем не слушались маму, а воспитательницы в детском саду, они слушались как шелковые. И мама их спросила в итоге, не выдержав: что ж вы меня-то никогда не слушаетесь, а эту, будем называть ее Мари, потому что мы не помним, как ее звали, а Мари вы все время слушаетесь. Что она делает? А они ответили: она делает большие глаза. Видимо, это тоже мой метод. Быть очень удивленной. А почему оно вдруг не очень хорошо или не в срок? Вот это, кстати, про начальников.
1: Мне очень понравилось по поводу вот жесткости. Вот вы сказали, да, что где-то рассказывали в интервью, тоже пример такой хороший, что нужно акцентировать свое внимание не на человеке, да, а на проблеме. То, что зачастую, когда происходит какой-то конфликт или еще что-то, там нерешенная задача, какая-то сложная ситуация, мы в работе начинаем сразу как бы к человеку обращать свою претензию, да, не столько к тому, что проблема не решена, и ее надо решить, сколько направлять на человека.
2: Вот именно я об этом говорю. Жесткий по отношению к проблеме, мягкий по отношению к человеку. Еще по отношению к человеку. Я сама... ну, соприкоснулась с таким очень большим персональным вызовом последний год. Очень большим. Очень большим. И когда я соприкоснулась с этим, я была про это довольно откровенна. Ну, то есть, условно, там, в компании открыто со здоровьем вещи. В компании открыто об этом всем сказала. И я поняла, сколько людей не говорит. И вот есть человек, у которого... столько всего в жизни происходит. Есть ты, который вот... Нарисуем круг большой, а ты вот эту вот точку или маленький кружочек внутри о нем знаешь. И очень страшно. А вдруг ты жесткий по отношению к человеку, у которого вот такое вот это все происходит. Поэтому вот это просто очень страшно. Потом будешь очень себя чувствовать плохо. А если ты по отношению к задаче предъявляешь эти требования, то это вроде как естественно.
1: И тесные рабочие требования.
2: Угу, да. И всегда надо давать людям сохранять лицо. И никогда не ругать публично.
1: А как вы действуете, как вы себя ведете, когда вот у вас вот гора проблем, угу, каких-то еще нюансов, угу, а вам нужно в этот момент, от вас все равно ждут перформанса. И вы, как вы, мне понравилось, где-то вы сказали, что еще, по-моему, во времена ВТБ, что замы не уходят в отпуск, или что, угу, что-то, что-то такое была какая-то фраза.
2: Декретный отпуск.
1: Да, замы не уходят в декрет. Во-первых, в основном, потому что они все мужчины, а во-вторых, в целом, у тебя нет опции уйти в декрет. Да.
2: Или сильно взросли.
1: Да. Как вы действуете в этот момент, когда вот, ну, на душе кошки скребут, или какая-то реальная проблема, которую надо решать, а все, ты должен делать свою работу?
2: Хороший вопрос. Во-первых, надо на кого-то положиться. Можно положиться на команду, на подчиненных. И вот в моем случае они прямо шагнули вперед и взяли на себя. Можно положиться на начальника. Мне спрашивают, почему тебя любят начальники? Я долго думала над ответом. Ответ, знаете, какой? Потому что я сама их люблю. Я их выбираю. Для меня это такой важный критерий, на кого я иду работать. И я не стесняюсь как-то на персональном уровне там что-то о себе говорить. Поэтому вы будете удивлены, насколько они тоже готовы помочь, если какая-то ситуация возникла. Можно положиться на подчиненных, можно положиться на начальников, можно положиться на коллег, можно приоритизировать еще раз, а в чем твой персональный результат, импакт важнее, а где может справиться кто-то другой. Безусловно, опереться на семью. А иногда, когда кошки скребут, то есть делать что-то хорошо на работе помогает. Как-то я так уже немножко для себя поняла, что если в работу вложить достаточно усилий времени и, не знаю, страсти, всего, то она хорошо получается. Поэтому, когда вдруг какие-то внешние обстоятельства возникают, то у тебя есть что-то, что хорошо получается. Это тоже хорошо.
1: Работа лекарство от всего.
2: Ну, нет, всего,
1: да. Давайте, я хотел с вами еще поговорить про семью, но давайте, знаете, как сделаем, дабы не превращать наш эфир в четырехчасовой.
2: Меня вообще немножко пугает. Вы что, спрашиваете все время про мою историю? Сомневаюсь, что это кому-то интересно.
1: Это же все переплетено. Тут же, смотрите, каждый этап как бы истории, то есть мы его раскладываем с точки зрения как бы бизнес-опыта, да, и какого-то вашего конкретного опыта. Просто, на мой взгляд, на самом деле, то есть как бы, как это работает, по крайней мере, у меня? Мне очень сложно воспринять от любого другого человека просто сухую информацию о том, как он видит решение какой-то задачи. Как правило, ну, мне так кажется, все воспринимаем через какой-то персональный опыт. Когда у тебя есть в жизни какой-то сложный момент, тебе нужно принять какое-то решение, и ты такой, так вот человек до меня уже находился в похожей ситуации. Как он в этот момент поступил, да, какими принципами он руководствовался, какие решения он принимал. И понятное дело, что ты не берешь это как бы за чистую монету, но, тем не менее, это такая некая производная, от которой ты можешь посмотреть, да, и какие-то составить свои собственные решения.
2: Это, кстати, интересно. Я вот поняла, что я рассказывала когда про штаб-квартиру, да, и как с ней работать. На самом деле, забудьте про штаб-квартиру, если вы даже не в филиале, а где угодно работаете, то, например, с начальниками это работает прекрасно. Они тоже хотят принести пользу.
1: Да.
2: Вот это мы часто очень недооцениваем, как люди хотят принести пользу. И поэтому точно так, как можно попросить штаб-квартиру сделать часть работы, и вдруг у тебя вместо отчетных совещаний станут креативные совещания, как нам достигнуть результата. Точно так же можно делать и с начальством. Меньше всего они любят, когда ты им приносишь отчеты о проделанной работе. Особенно, если ты закапываешься глубоко в детали. Особенно, если тебе, как мне, детали очень интересны. Вот это прямо самый ужас. А самое лучшее, если ты говоришь, вот такая проблема, вот такая предлагаю решение, а вот с этим не знаю, чего делать. Или вот, например, мой там текущий начальник, он просто гений в том, как он умеет структурировать сложные коммерческие контракты. Вот просто гений. И когда я добегу в кроссбодере до вот этой этапа, который мне очень нужен, я точно к нему приду и скажу, я хочу час твоего времени или полтора, чтобы мы посмотрели и придумали правильный фреймворк, правильную структуру для вот такого типа коммерческих контрактов. И он будет счастлив потратить на меня время и принести пользу, помимо того, что компания получит пользу. И вот мы это как-то недооцениваем очень сильно с людьми, что сделать их сопричастными твоему как бы результату, ему, твоему успеху, это на самом деле очень-очень большой и влиятельный рычаг.
1: Финальный блиц.
2: Так.
1: Книга, которая жизнь поменяла.
2: Много любимых книг. Я, наверное, такая, которая прямо потрясла «Сто лет одиночества» Маркеса. Потрясла, когда прочитала позднее и поняла. Анна Каренина, «Мертвые души». Какая-то русская классика. Нам ее в школе дают читать очень рано, а она написана для взрослых людей.
1: На ваш взгляд, в следующее десятилетие какой самый важный навык для человека, который хочет преуспеть в своей деятельности?
2: Адаптивность.
1: Супер. Финальное. Совет себе 18-летний.
2: Деньги будут, времени нет.
1: Отлично. Спасибо вам большое. У вас невероятно интересный опыт, у вас невероятно классная энергетика. Я прям понимаю, почему, как вы сказали, вас любят ваши начальники, потому что на самом деле...
2: Потому что я их люблю.
1: Это да, но тем не менее с вами очень интересно разговаривать. У вас такая прям очень классная манера донесения вообще своих мыслей. Вы очень круто структурируете мысли и с такой определенной точностью и легкостью подмещаете какие-то вещи, что там, например, мне, как слушателю, очень это приятно, и я прямо понимаю, что у меня это записывается какие-то моменты на подкорку, и очень легко через себя пропускать, анализировать. Спасибо вам большое за это. Это очень-очень ценно.
2: Спасибо вам. Если кому-то это будет ценно и полезно, я буду очень рада.
1: Уверен, что так и будет. Спасибо еще раз.
2: Спасибо вам.
1: Всем пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 16 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Прокуратура Кировского района Махачкалы через суд добивается предоставления жизненно важных лекарств тяжелобольному ребенку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В ходе проверки соблюдения прав детей-инвалидов прокуратура Кировского района Махачкалы выявила факт обеспечения несовершеннолетней местной жительницы необходимыми медикаментами. Установлено, что девочка страдает тяжелым заболеванием и нуждается в постоянной пожизненной респираторной и белковой поддержке. Для защиты интересов ребенка надзорное ведомство направило в Кировский районный суд Махачкалы исковое заявление с требованием обязать ответственных структуры обеспечить несовершеннолетнюю всеми необходимыми лекарствами. Ну и проекты из Дагестана и Азербайджана стали главными партнерами форума выставки «Вектор», который пройдет в Махачкале 8 и 9 сентября. Я напомню, что данное мероприятие проходит при информационной поддержке «Диалог ФМ». В частности, дагестанская компания «Девелопмент» стала титульным спонсором, а азербайджанский проект «Сиа Бриз» имени Агаларова стала генеральным спонсором предстоящего форума выставки. В Инсукульском районе во время обследования акватории волонтеры сообщили спасателям, что в воде тонет краснокрижный гриф. Как уточнили в МЧС Дагестана, спасатели оперативно прибыли на место, аккуратно извлекли пернатого из воды, доставили на сушу, передали волонтерам. Как отметили в поисково-спасательном отряде, это не первый случай спасения диких птиц в Дагестане. Сергей Лавров прокомментировал решение властей Германии прекратить работу русского дома в Берлине. Глава МИД подчеркнул, что немецкая сторона сознательно пошла на этот шаг, который однозначно ведет к прекращению культурного присутствия Германии в России. В ответ на такие меры Россия закрывает отделение Института Гёте, передает «Комсомольская правда». Правительство фиксирует незначительный дефицит топлива на заправках в российских городах, об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Вместе с тем, вице-премьер отметил, что ситуация с топливообеспечением на рынке улучшилась. На этой неделе власти видят позитивные изменения. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Врачи подтвердили, что рацион действительно может влиять на скорость метаболизма. По словам диетолога Кэтрин Джервасио, если обмен веществ работает против человека, замедляется, то и растет лишний вес. Также появляются усталость и проблемы с пищеварением. Как передает ИТНТ, еда высокой степени обработки повышает уровень сахара в крови, вызывает ощущение вялости и плохо влияет на обмен веществ. В этом смысле стоит быть аккуратнее с сухими завтраками и батончиками мюсли. Кроме того, есть у специалистов опасения, связанные с искусственными подсластителями. Так, аспартам и сукралоза в большом количестве могут влиять на кишечные бактерии, замедляя обмен веществ. В список продуктов, которые могут мешать разгону метаболизма, попали рафинированные углеводы и некоторые растительные масла, такие как соевое, кукурузное и рапсовое. Сами по себе продукты с высоким содержанием быстрых углеводов не замедляют метаболизм, если есть их в умеренном количестве и находить удачные сочетания пищи, указали врачи. Забраковали специалисты и жареное. Такая еда разве что приводит к ускоренному накоплению жира, отметили они. Медики добавили, что недостаток клетчатки – одна из самых распространенных проблем в питании. Именно пищевые волокна помогают поддерживать нормальное пищеварение, держать сахар в норме и улучшить метаболизм.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Унцукульский район. В период Великой Отечественной войны на фронт ушли 960 человек, а вернулись 520. Унцукулец, летчик-истребитель Абдул-Саттар Абдуллаев повторил подвиг Гастелло и направил свой горящий самолет на военный корабль фашистов. На средства и украшения, собранные тружениками района, была построена танковая колонна имени имама Шамиля и эскадрилья имени Махачада Хадаева. Унцукуль – центр производства художественных деревянных изделий, главным образом из кизила, с насечкой из серебра или мельхиора. Промысел сложился еще в первой половине 19 века. Это очень редкая разновидность художественного ремесла. Относительно других видов декоративно-прикладного искусства Дагестана, этот промысел возник недавно, около 200 лет назад. Для раннего периода творчества унцукульских мастеров характерно изготовление ручек, нагаек, тростей и стеков. Позднее изготавливались курительные трубки и палки. Произведения унцукульских мастеров неоднократно отмечались премиями на региональных, всероссийских и 30 международных выставках. Еще в 1937 году в Париже на международной выставке изделия унцукульских мастеров заняли первое место и получили гран-при.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Президентский указ, дающий возможность временно передавать государственное управление имуществом компании, если они не обеспечивают должную защиту объектов критической инфраструктуры, уже отразился на деятельности центров обработки данных, пишет «Коммерсант». Теперь операторы ЦОДов обязаны доказать наличие интегрированной системы защиты от инцидентов, включающей физическую охрану, противодействие беспилотным летательным аппаратам и обеспечение киберустойчивости. Некоторые российские дата-центры уже приступили к обновлению систем защиты внешнего инженерно-технологического оборудования в соответствии с современными требованиями. Об этом сообщил гендиректор хостинг-провайдера РУВДС Никита Цаплин. По оценкам участников рынка, расходы на модернизацию приведут к увеличению стоимости их услуг.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Реклама на Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
1: Водители легковых автомобилей обязаны иметь при себе водительское удостоверение, свидетельство о регистрации и полис ОСАГО. Об этом газете «РУ» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев. Водителям легковых транспортных средств необходимо иметь в дороге действующее водительское удостоверение соответствующей категории, это обычно категория «Б». Также должно быть свидетельство о регистрации транспортного средства, если машина поставлена на учет. Если же машина не поставлена на учет в госавтоинспекции,

Внести изъятие из оборота фастфуда и рафинированных продуктов, заключил он. И в завершении выпуска: почти каждый третий россиянин хотя бы раз покупал лотерейный билет. При этом большинство участников не рассчитывают получить крупный выигрыш, об этом сообщает газета «Известия». Согласно результатам опроса, 23% респондентов приобретают лотерейные билеты не реже одного раза в месяц. Еще 45% россиян участвуют в розыгрышах несколько раз в год, в то время как оставшиеся 32% покупают билеты не более одного раза в течение года. Исследование также показало, как россияне распорядились бы 10 миллионами рублей в случае выигрыша. 42% респондентов направили бы средства на покупку квартиры или дома, либо погашение ипотеки. Другие 24% предпочли бы сохранить деньги и увеличить капитал, положив их на банковские вклады или вложив в инвестиционные инструменты. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть меры. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии,

0: И на цитрусовый апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч в эфире.
1: Будете в Сбербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96,9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
3: 3 сентября 1868 года японский город Эдо официально переименовали в Токио и провозгласили столицей страны в разгар эпохи реставрации Мэйдзи. Это не просто смена названия на карте. Для бизнеса тех лет это был четкий сигнал о смене правил игры. До этого Япония десятилетиями жила в режиме изоляции. Внешняя торговля была жестко ограничена. Контакты с иностранцами минимальны, а экономика опиралась на феодальные устои. Переименование Эдо в Токио символизировало поворот к открытости. Страна начала активно перенимать западные технологии, строить железные дороги, развивать текстильную и судостроительную промышленность, создавать современную банковскую систему. Токио стал не только административным, но и экономическим центром, где концентрировались новые институты и потоки капитала. Для предпринимателей и иностранных компаний это означало появление нового перспективного рынка, но с высокой турбулентностью. Менялись правила импорта и экспорта, стандарты качества, даже сами модели ведения дел. Те, кто быстро разобрался в новых условиях, например, поставщики оборудования и решения, часто служат, могли занять сильные позиции на этапе формирования новых отраслей. Практический вывод для современного бизнеса. Крупные административные и символические маркерами системных экономических реформ. Они дают ранние сигналы о том, куда смещаются ресурсы, инфраструктура и спрос. История Токио показывает, когда страна меняет вектор, выигрывают те, кто реагирует не на итоги перемен, а на их первые признаки.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Личный коуч.
1: Сотрудники. Найти и удержать. В поисках талантов.
2: Представим режиссера, который готовится снимать блокбастер. Продюсеры готовы раскошелиться. Все технологии к услугам съемочной команды. Сценарий поражает воображение. В общем, ставки высоки. Дело за тем, чтобы найти актера на главную роль. Как будет происходить кастинг? Сколько кандидатов нужно посмотреть? Одобрит ли режиссер первую приемлемую кандидатуру, чтобы сэкономить время? Разумеется, нет. Он постарается заманить на съемочную площадку лучшего актера. Почему же HR-менеджеры ведут себя иначе, недоумевает Трей Тейлор? Потратить время на поиск выдающегося сотрудника дешевле, чем каждые 3 месяца нанимать нового. Нанимать нужных людей сложно. Давно замечено, что симпатичным, обаятельным сотрудникам легче получить должность, чем невзрачным профи. Слишком часто мы становимся жертвами психологических уловок. Чтобы их избежать, Тейлор проводит не одно, а 4 собеседования по системе 4C, по одному собеседованию с одним кандидатом в день. На каждом оценивается соответствие кандидата одному параметру – культура компании, возможности, которые открывает вакансия, вознаграждение, обязательства.
1: Первое собеседование. Культура компании.
2: На этом этапе больше говорите вы, чем соискатель. Расскажите ему о ценностях вашей компании. Сообщите, кому именно подходит должность. Можно сформулировать задачу от противного. Вот почему эта должность может вам не подойти. Рассказать историю, которая демонстрирует ценности компании, эффективнее, чем просто назвать эти ценности.
1: Второе собеседование. Возможности.
2: Расскажите кандидату во всех подробностях, как проходит рабочий день человека, занимающего эту должность. Пригласите сотрудников, которые могут дополнить ваш рассказ. Вспомните про 3 уровня «я». Мы — то, что мы думаем, чувствуем и представляем собой. На втором собеседовании стоит обратить внимание на все 3 аспекта. IQ важен, но как насчет эмоциональной устойчивости сотрудника? Как он справляется с трудностями? Что его мотивирует, а что дезориентирует? Оценивайте и конкретные навыки, и поведенческие реакции человека на возможные трудности в работе. Помните, что обаяние важно, но хороший человек — это не работа. Если соискатель подтвердил свою квалификацию, Тейлор читает рекомендательные письма, не меньше 3. Связывается с их авторами. Задает кандидату вопросы по содержанию писем, если это важно.
1: Третье собеседование. Вознаграждение.
2: Ключевой принцип таков. Деньги, которые вы платите сотруднику, пропорциональны его ценности для компании. При этом Тейлор не называет сумму сразу, а заранее предлагает соискателю назвать вознаграждение, которое тому кажется разумным. Сколько стоят его навыки? Речь не только о зарплате, но и об отпуске, сверхурочных и прочем. На подготовку такого финансового плана соискателю дается 1-2 дня. Есть ли риск, что соискатель запросит неадекватную сумму? Такого в практике Тейлора не бывает. Разумеется, если сумма покажется неадекватной, работодатель вправе отказать. Но он открыт к обсуждению представленного плана.
1: 4. Обязательства.
2: На этом этапе меньше всего противоречий, ведь вы почти обо всем договорились. Итак, сформулируйте взаимные обязательства как можно более конкретно и подпишите договор. Да, проводить 4 собеседования долго, но это окупается. В консалтинговых компаниях сотрудник работает в среднем 2 года. В компании Тейлора — более 10 лет.
1: Как удержать таланты?
2: Мало нанять талантливого сотрудника. Важно его удержать. Зарплата — не главный мотиватор. Давно замечено, что в ощущении благополучия деньги играют роль до определенного предела. Пока годовой доход не достиг 75 тысяч евро. Когда эта планка пройдена, счастье определяется другими факторами. Пользой, которую мы приносим обществу, семейными обстоятельствами. Экономисты называют это снижением предельной потребности. Поскольку мы уже позаботились о достойной оплате труда на этапе найма, наши сотрудники ведомы нематериальными ценностями. Вот почему здоровая корпоративная культура так важна. Люди всегда ждут оценки своей работы. Распространенная ошибка, которая особенно дорого обходится SEO. Переоценивать свою роль в успехах и переоценивать роль сотрудников в провалах. На деле ошибки часто спровоцированы не способностями отдельных сотрудников, которые важно оценить на этапе найма, а самим укладом работы. Поводов же для похвалы обычно больше, чем кажется. Не упускайте шанс похвалить сотрудника за дело.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог FM. Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 3 сентября 1816 года в Санкт-Петербурге открылась первая в России официальная биржа. На первый взгляд, это просто новая площадка для сделок, но для экономики того времени это был настоящий институционный прорыв. До появления биржи торговля товарами, зерном, лесом, металлом шла разрозненно через личные связи на ярмарках по закрытым каналам. Цены формировались непрозрачно, а доверие между контрагентами держалось на репутации. Биржа все это систематизировала. Появились единые правила сделок, понятные стандарты качества и, главное, механизм рыночного ценообразования. Теперь цена складывалась не в кулуарах, а на глазах у всех. Это резко снизило риски для обеих сторон. Для предпринимателей биржа стала еще и инструментом привлечения капитала и расширения географии поставок. Крупные партии товаров можно было выставлять на торги, находить покупателей из других регионов и фиксировать условия сделки по понятным правилам. Это ускорило оборот и позволило масштабировать бизнес от локальных поставок к межрегиональным цепочкам. Практический вывод для современного бизнеса. Рыночная инфраструктура – это не фон, а активный фактор роста. Биржевые аукционные механизмы, электронные торговые площадки, стандартизированные контракты – все это снижает транзакционные издержки и повышает доверие между партнерами. Компании, которые осознанно используют такие инструменты, получают преимущество в скорости сделок и масштабировании. История первой российской биржи показывает, когда рынок становится прозрачным и стандартизированным, выигрывают те, кто встраивается в эти правила первыми.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Дорожные новости. Представлять права и СТС теперь можно через мессенджер Макс. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Ситуация с топливом остается напряженной, но стабильной. По данным портала «Сравни», лучше всего ситуация сейчас в Санкт-Петербурге и Татарстане. Топливо есть почти на половине заправок, цены стабильны. Острее всего дефицит в Крыму, на Сахалине и ряде регионов Северного Кавказа. Начала улучшаться ситуация в Москве и области. По данным АИФ, очереди сократились до 3-4 машин на колонку. Наоборот, ухудшилась она в последнюю неделю в Волгограде, Екатеринбурге и Челябинске. Особенно не хватает 95-го. Представлять права и СТС теперь можно через мессенджер Макс. Правительство утвердило поправки, которые приравнивают QR-код в Максе к бумажному оригиналу. Для использования сервиса нужно перейти в подраздел «Цифровой ID» и авторизоваться в мессенджере через госуслуги. Дальше добавить в профиль нужные документы. Водительское удостоверение и СТС появятся в разделе «Авто». Дальше система автоматически сгенерирует QR-код. Его можно предъявлять инспектору для проверки. Впрочем, оригинал пока все равно стоит иметь при себе. Правительство утвердило новую стратегию развития автопрома. Через 10 лет планируют в два раза увеличить выпуск автомобилей, собирать почти 3 миллиона транспортных средств всех классов. Для сравнения, в прошлом году собрали только 800 тысяч, а рекорд за всю историю установили в 2012 году. Тогда в России выпустили больше 2 миллионов машин. Среди других приоритетов – технологическая независимость, выпуск компонентов, развитие электромобилей и гибридов. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».
4: И вот смотри, а вот если по здоровью, понятно, да, ну, там, спорт, правильное питание, сон, отсутствие всяких негативных, там, я не знаю, там, вредных, да. там, алкоголя, там, табака да. и так далее, вот как раскачивать ману? Вот как ты раскачиваешь ее? Какие у тебя тут
5: принципы? Классный вопрос. Вот эта энергия жизненного волшебства, такая, да, жизненная энергия, она, например, может подпитываться от окружения, да, вот там бывает такое понятие, как аура в компьютерной игре, она на всех твоих союзников действует. И если ты с каким-то своим, допустим, напарником сражаешься с боссом, и он является мощным, то прямо по земле будет идти такой красноватый круг, который, находясь в нем, у тебя больше здоровья или на тебя меньше влияют удары других. Я понимаю, что окружение, например, хорошие, классные люди с хорошей аурой, да, находящиеся в твоем поле, они являются источником маны. Классная семья, хорошие отношения с родителями, любимые дети, любимые друзья, хобби, развлечения — это все источники маны.
4: О, круто, все, вопрос закрыт.
5: Ну, это один из способов. Например, творчество, когда я пишу книги, когда я фотографирую, когда я создаю что-то сам, я трачу физическую энергию, печатаю, но я получаю ману. То есть часто ты можешь менять то, чего у тебя больше, на то, чего тебе хочется.
4: Давайте такую практику сделаем. Выпишите списком штуки, действия, которые активируют вашу жизненную энергию. Выпишите их списком и попробуйте их каждый день по чуть-чуть в свою жизнь добавлять. Мне кажется, это сильно увеличит вашу ману. Вот такая вот интересная мысль. А вот на твоем жизненном примере, то есть какие штуки, ну такой простой пример, в творчестве, что именно ты делаешь? Вот ты пишешь книги, да? От какого момента ты именно кайфуешь? От выхода книги или от процесса печатания? Вот это вот, где
5: весь,
4: именно тот
5: весь
4: кайф?
5: Весь момент.
4: Весь.
5: То есть, например, я сейчас пишу третью книгу, и я скидываю. Во-первых, я заново погружаюсь в эти события. Сейчас я пишу про 2020 год. Я перечитал весь свой дневник пандемии, когда я сидел дома несколько месяцев и находился в этих обстоятельствах. Я пока читал это, был благодарен тому, что сейчас я сижу в кафе, что я могу заказывать еду, что я могу гулять, кататься на самокате, потому что в 2020 году почти весь мир был лишен таких вещей. Я пересматривал видео, как люди привязывали бокалы на удочку и чокались друг с другом в день рождения через балконы. Я думаю, все еще помнят это. Ну, то есть все, кто смотрит этот подкаст, пережили эти события вместе с нами буквально там 3 года назад. И некоторые страны до сих пор отходят от вот этих пандемийных моментов, там, снимая карантин, только вот в прошлом году китайцам разрешили снова летать. Ну, то есть это вот для меня я как будто ныряю снова в океан воспоминаний. Вот, допустим, сейчас я пишу главу, как я познакомился с Катей, да, с которой мы сейчас вместе живем, у нас есть сын Богдан, и я ее попросил записать голосовыми последовательно, как она вообще про меня узнала, как она написала мне это сообщение с предложением встретиться, она мне скинула скриншотики, и я снова вернулся в эти приятные моменты. Это тоже повод восполнить ману.
4: Супер.
5: Не то, что я живу прошлым. Мое настоящее прекрасно. Мое будущее крайне позитивное. Но вот эти такие, знаешь, типа моменты рефлексии, проживания каких-то приятных воспоминаний, без привязки к
4: анализ
5: вещам.
4: Анализ некий.
5: Да, то есть я не держусь за вещи из прошлого. Некоторые там, знаешь, коллекционируют какие-то грамоты, какие-то там рисунки. То есть я не любитель держаться за вещи. Я люблю вот эту энергию, которая в них скрыта.
4: Вот про блокнот. Ты, получается, пишешь, ведешь блокнот свой личный?
5: Нет, дневник пандемии — это блог.
4: А, окей.
5: Я веду Телеграм, веду разные соцсети и там пишу просто какие-то события. Когда я начинаю создавать новую книгу, я просто отматываю на тот момент, беру фотографии, беру свои заметки, из них формирую сценарий, потом связываю их диалогами, восстанавливаю события и все.
4: Мы возвращаемся к нашей линии про какие-то принципы, законы, да, жизни твоей.
5: Я сказал два.
4: Ты сказал два, да, и последнее было про то, как ты, ну,
5: счастье
4: умеешь.
5: Это выбор.
4: Да, счастье — это выбор.
5: Ты можешь получить то, о чем можешь договориться.
4: Да.
5: Ну, например, жизнь моя, она крутится вокруг слова «баланс». То есть баланс — это жизненный принцип, принцип баланса, на котором я выстраиваю свои приоритеты. Например, я не делаю ставку all-in на работу, или я не делаю ставку all-in на семью, или all-in на спорт. Понимаешь, есть люди, которые слишком категоричны, слишком контрастны, то есть типа «все или ничего». Либо так, либо никак. А я понимаю, что жизнь, она все-таки больше про градиенты, про 50 оттенков серого, красного, черного, а не про один, черный цвет. Или белый. Все да. или ничего. Поэтому я вот больше стараюсь поймать баланс, и баланс вообще вот один из моих жизненных принципов.
4: А вот можно вопрос, а как ты это контролируешь? Ты как-то замеряешь, не знаю, баланс жизни, колесо жизни, там каждую
5: ну,
4: неделю
5: трекаешь? У меня в голове оно как бы существует.
4: Просто по ощущениям?
5: Ну вот, например, спорт.
4: Да.
5: У меня 3 тренировки в неделю, но не больше. Потому что когда тренер говорит, а вот еще можешь дома? Я говорю, нет, не хочу. Или английский, допустим, да? Мой преподаватель дает мне домашнее задание. А я говорю, я не хочу. То есть мне же придется чем-то пожертвовать. То есть я не хочу английского слишком много в своей жизни. Ну, чтобы не стать заложником того, что я такой червь, типа там, значит, копаюсь в этих учебниках, забил на спорт, забил там на поиграть с ребенком и все время английскому посвящаю. То есть я умею строить систему ограничений, противовесов, отказов для того, чтобы вот этот баланс сохранить. Для этого нужно много говорить «нет», да, и отказывать. Один из моих жизненных принципов — я стал мастером по отказам. То есть если ты не умеешь отказывать, тебе сильно сложнее живется, чем если ты очень хорошо отказываешь.
4: Слушай, ну ты говоришь, я стал отказывать. То есть были до этого какие-то не очень, да, обстоятельства, где приходилось соглашаться много?
5: Ну, когда ты еще не до конца понимаешь, про что ты, кто ты и чем ты занимаешься, то ты мечешься. Ты соглашаешься на всякие темки, на разные блуднички, на какие-то вещи просто из интереса. Угу. Приведу пример. Мы продаем недвижимость в центре Москвы. Когда нам говорят, продайте мою супердорогую квартиру в Сочи, я говорю, нет. Если нам говорят, вот у нас в Монако есть дом за 30 миллионов евро, вы можете заработать 1 000 000 евро, я говорю, нет, мне это не интересно.
4: Слушай, а вот есть же такое состояние, как ФОМО, да? И мы его, по сути, часто получаем, когда смотрим там за активной жизнью в Инстаграме, да? То есть ты смотришь, думаешь, боже мой, все что-то делают, куда-то ездят, где-то тусят.
5: ФОМО — это синдром такое? Упущенных возможностей?
4: Да, да, да, да.
5: Что мимо тебя что-то проходит. Это же тоже про формулу счастья — это выбор. То есть ты сам выбираешь отношения. Я вот, допустим, не покупал биткоин. Те, кто говорят, вот, я бы мог купить по 100, мне предлагали по 1000, мне предлагали по 10 тысяч, я мог вырасти в 10 раз, в 15, я так не думаю. Ну, то есть, типа, я не купил и не купил, и все, я это принимаю и нормально к этому отношусь. То есть у меня очень мало ФОМО, нет такого.
4: Прикольно.
5: Вот, если бы я открылся в Дубае не в 21 году, а в 19, то я бы заработал больше. Ну, блин. Это же не случилось, какой смысл? Ну, это ментальная ловушка, по большому счету.
4: Давай дальше придем к принципам еще, да? То есть мы вот таких вот 3 основных озвучили. Есть ли еще какие-то базовые принципы?
5: Ну, кстати, даже и не 3, а уже 4.
4: А.
5: Потому что у нас еще принцип по отказам появился, то есть умение отказывать. Счастье — это выбор. Потом есть принцип баланса, да, по которому я тоже свою жизнь настраиваю. Например, еще один из суперважных принципов в моей жизни является принцип этики. Этика — это набор жизненных взглядов, убеждений и выводов, на основе которых ты делаешь или не делаешь какие-то поступки. Ну, например, пропуская через призму правильно-неправильно, ну, такой жизненные ценности. Ну, например, дать слово и не сделать. Для кого-то легко, 3 короба наобещать и потом гаситься и не выполнять. Или сказать «я приеду» в 12:00, а приехать там в 2, опоздать и даже не извиниться. То есть для кого-то важно быть вовремя и держать свое слово, не быть пустозвоном, а кто-то очень спокойно относится и нарушает. Это настройки этики. Кто-то сказал себе в новогоднюю ночь, я буду заниматься спортом каждую неделю 2-3 раза и действует. А кто-то мастер по оправданиям и начинает объяснять, почему сегодня он, почему он завтра не пошел на тренировку и так далее. Этика — основа качественной и счастливой жизни. Если ты честен по отношению к другим людям и по отношению с собой, твой сон становится легким и классным. Понятно, что если ты обманываешь государство и не платишь налоги, если ты обманываешь своих сотрудников и задерживаешь им зарплату, в это время выводишь деньги на свои развлечения, а им врешь, если ты обманываешь свою вторую половинку, если ты врешь своим детям, если ты врешь сам себе, обманываешь сам себя, это самое сложное, потому что здесь нету внешних контролеров. То есть если другой человек тебе может сказать, ты врешь или ты нечестный человек, то по отношению к самому себе очень мало контроля. Ну, то есть, типа, ты сам себя должен проконтролировать в ситуации, когда ты врешь сам себе. Угу. А тут у тебя конфликт интересов возникает. И очень сложно самого себя поймать на лжи самому себе. А поэтому чаще всего люди косячат по отношению к себе, а не по отношению к другим людям.
4: Да, окей. Okay.
5: Обманывают сами себя, врут сами себе. И подтягивают оправдания, закрывая вот эти дыры вранья, которые они создают. Плох сон того, чья совесть нечиста. А если ты честен по отношению к государству, к партнерам, к сотрудникам, к семье, к самому себе, у тебя сильно упрощается жизнь, потому что тебе не нужно врать, держать в голове альтернативные сценарии, тебе не нужно вспоминать, что ты соврал здесь, что ты соврал там, держать 2-3 жизни в голове, тратя на это единицы внимания, а внимание, по большому счету, является частью маны.
4: Mm.
5: Да, и ты расходуешь ману, свою жизненную энергию, когда врешь другим людям и самому себе, потому что у тебя появляются куча сценариев, которые нужно удерживать в голове, а на это нужно энергию жизни.
4: Есть ли какой-то план по набору аудитории вообще глобальный? То есть есть какие-то...
5: У меня нету контент-плана. У меня нету вообще погони за цифрами.
4: Угу.
5: То есть у меня было 200 тысяч подписчиков примерно год. Потом я начал рилсы выкладывать, стало 430. И вот сейчас 430. Мне кажется, это все адекватные предприниматели СНГ, которые есть. И все, они закончились. Ну, то есть остальные это уже, наверное, мне не нужны как аудитория. Потому что, ну, мне нечего сказать.
4: Спасибо тебе большое.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 17 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
6: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Советский районный суд Махачкалы оштрафовал руководителя нефтеперерабатывающего предприятия за невыполнение законных требований природоохранной прокуратуры, которая выявила нарушение экологического законодательства. Гендиректору компании внесли представление об устранении нарушений, однако он не выполнил требования прокурора в установленный срок. Суд признал виновным и назначил ему штраф. Предприятию по-прежнему необходимо получить экологическое разрешение для продолжения своей деятельности. Ну и незаконно функционирующая майнинг-ферма выявлена в Карабудовкинском районе Дагестана. В ходе проверки на одном из объектов обнаружено 18 специализированных устройств для добычи криптовалюты. Об этом сообщил директор Дагэнерго Магомед Шапи Шапиев. Каждое устройство имело мощность порядка более 3 кВт. Суммарно установленная мощность оборудования составила около 63 кВт. Вся техника была подключена к электросети без заключения договора с энергоснабжающей организацией, что говорит о хищении электроэнергии. В Махачкале состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориалу воинской славы МВД, погибших при выполнении служебных обязанностей. Мероприятие было приурочено ко дню памяти сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей. Участие в церемонии возложения приняли председатель Народного собрания Дагестана Заур Скандеров, а также председатель правительства региона Магомед Рамазанов. Авария на магистральном водоводе Лекидере-Ахты стала причиной прекращения подачи воды в Ахтынском районе Дагестана, об этом сообщает власти Ахтынского района. Ориентировочное время завершения восстановительных работ и подачи водоснабжения населению пока не уточняется. Кстати, согласно данным, на 2025 год в Ахтынском районе проживает более 30 тысяч человек. Озона проверка сообщений о росте цен после атак на логистические центры, как сообщает РБК, со ссылкой на пресс-службу маркетплейса. По 1 сентября стоимость товаров на площадке, наоборот, снизилась в среднем на 3,5%. До этого на протяжении 5 недель цены практически не менялись. В Озон объяснили, что на маркетплейсе работает более 750 тысяч продавцов, которые конкурируют между собой за покупателей. К новостям спорта. Алжирский защитник махачкалинского «Динамо» Мохаммед Ази продолжит карьеру в московском «Динамо». Клубы достигли договоренности о трансфере 24-летнего футболиста. Ази выступал за «Динамо» с февраля 2025 года. За это время он провел в составе команды 51 официальный матч. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
3: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
7: Спонсор новостей – компания «Элко».
6: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет. Новости спорта.
8: Победитель Ролан-Гаррос Александр Зверев с трудом пробился во второй круг US Open, одолев итальянца Лоренцо Санего в пятисетовом марафоне. Матч продлился почти 5 часов, во время которых первый сейвенный из соревнований был в шаге от сенсационного вылета. В четвертой партии Санего вел 5-4 и подавал на матч, но Звереву удалось отбиться и завершить встречу в свою пользу. Действующие чемпионки мира и Олимпийских игр, итальянские волейболистки пробились в полуфинал европейского первенства, обыграв в 4 сетах команду Швеции. Италия уступала по ходу встречи, но сумела переломить игру. Путевку в полуфинал оформили и вице-чемпионки турнира, представительницы Сербии, которые 3-0 разгромили Грецию в другом четвертьфинале. Для Сербии это 8-й подряд выход в четвертьфинал на главном турнире континента. На 11-м этапе Вуэльты Испании убедительную победу в спринте одержал 21-летний гонщик Мэтью Бреннан. Это уже третья победа британца на его дебютной Вуэльте. Ранее он выигрывал второй и пятый этапы гонки. Бреннан – первый гонщик после титулованного Тадея Погачера, кому покорилось это достижение в дебютном гран-туре. Лидер генеральной классификации Энрик Мас сохранил красную майку, опережая Приможа Роглича на 1 минуту 18 секунд. Египетская футбольная ассоциация объявила о продлении контракта с главным тренером национальной сборной Хусамом Хасаном до 2030 года. Под руководством 60-летнего специалиста фараоны впервые в своей истории вышли в плей-офф чемпионата мира, дойдя до 1/8 финала. На пути к этому историческому достижению команда одержала свою первую в истории победу на Мундиале, обыграв Новую Зеландию, а затем уступила финалисту турнира Аргентине 2-3. Пилот Red Bull Исаак Хаджар пропустит Гран-при Италии из-за травмы запястья, полученной во время боксерской тренировки на летних каникулах. Для 21-летнего француза это будет второй подряд пропущенный этап Формулы-1 после Гран-при Нидерландов. Вместо Хаджара напарником Макса Ферстаппена вновь станет новозеландец Лиам Лоусон, который на предыдущей гонке финишировал 7-м и принес команде 6 очков. В Red Bull отметили, что Хаджар демонстрирует прогресс в восстановлении, однако команда не будет рисковать его здоровьем. Гонщик, занимающий 8-е место в личном зачете 68 очками, надеялся вернуться в Монце, но врачи рекомендовали пропустить еще один этап. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
6: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
9: Доброго дня, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Актуальный вопрос». В студии я, Гуризада Камалова. И сегодня мы поговорим о новых изменениях в законодательстве, о том, что, как правильно подать заявление на регистрацию через электронные сервисы и не только, с начальником отдела повышения качества данных ЕГРН и регистрации недвижимости в электронном виде управления Росреестра по Республике Дагестан с Маратом Мурадовым. Марат Фахретдинович, еще раз добрый день, мы рады вас слушать. И вот что касается электронной регистрации недвижимости, действительно, сейчас, ну, действительно, не нужно куда-то идти, можно, сидя дома, подать заявку и зарегистрировать, ну, скажем так, свою квартиру или дом. Что для этого нужно, какие документы и каким сервисом можно воспользоваться?
10: Добрый день, Гуризада Абдулмусулмингаджиевна. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну, подать электронные документы можно в случае, если у тебя есть зарегистрированная учетная запись, личный кабинет, и если у тебя есть электронно-цифровая подпись.
9: Ну, электронно-цифровая подпись, если не ошибаюсь, сейчас не так сложно получить. Это нужно написать заявление в налоговую и вот зарегистрироваться.
10: Упростили эти все процедуры, поэтому сейчас в этом сложности не доставляет. Главное, чтобы у вас был документ, подтверждающий право собственности на тот или иной объект
9: недвижимости. Вот с этим, я думаю, что обычно и возникает проблемы. Что считается документом, подтверждающим право собственности?
10: Ну, документом, подтверждающим право собственности, например, на земельный участок, является постановление администрации, выписка из хозяйственной книги, ну и другие документы органам, наделенным на это право, так сказать, предоставлять тот или иной объект недвижимости. Ну, земельный участок, я имею в виду.
9: То есть, получается, ты сканируешь тот документ, вот, к примеру, да, то есть это если это договор купли-продажи, если это был, ну, ты вступил в права наследования, то это вот документ, который ты получаешь о вступлении в наследство, правильно?
10: Да, конечно, свидетельство о праве на наследство,
9: да, наследство. Это является... Либо это выписка из хозяйственной книги, все эти документы ты сканируешь свои и вносишь уже в базу, прикрепляешь при заявке через госуслуги.
10: Да, и цепируешь эти документы.
9: И подтверждая их своей электронной подписью. А в чем преимущество вот именно такой подачи, от подачи через МФЦ?
10: Ну, срок подачи через МФЦ составляет 5 рабочих дней, а если ты обращаешься электронно, это в течение одного рабочего дня проводится регистрация недвижимости. То есть, если постановка на учет – это один день, регистрация прав на один день, а если это единая процедура, то это в течение 2 дней осуществляется электронная регистрация.
9: А вообще, если говорить об электронных сервисах, которые предоставляют услугах Росреестра, то какие вот на сегодняшний день электронные возможности?
10: Ну, мы в первую очередь, я знаю, что мы можем получать выписки, так как я много лет работал начальником отдела выдачи информации. И знаю о выписках много.
9: Я могу об этом рассказать. Кстати, вот это количество выписок я...
10: Сейчас еще упростили, что через госуслуги ты можешь посмотреть, запросить, причем бесплатно, получить выписку, все, что принадлежит тебе, и узнать, что на самом деле сейчас в базе данных ЕГРН, Единого государственного реестра недвижимости, за тобой числится. Ну и получить можешь... Это буквально, вот я сам осуществляю, допустим, запрос выдачи сведений, то буквально даже 5-10 минут не проходит, и проходит выписка уже готовая, где будут указаны сведения об объекте недвижимости, сведения о правах будут, то есть о физическом лице будут указаны, если у тебя, если это ты сам запрашиваешь, либо орган уполномоченный в статье 63 Закон о регистрации указан перечень лиц, исчерпывающих, которые могут запрашивать сведения, и при запросе которых эти сведения будут видны. Но если постороннее лицо, третье лицо запросит эти сведения, то эти сведения не будут отображены, будет написано фамилия, имя, отчество. Ну, то есть физическое лицо без фамилии, имя, отчества.
9: То есть даже если ты покупаешь, к примеру, квартиру, вот, ну, ты хочешь знать, скажем так, хотя бы предварительную информацию, да, о ней, ты можешь даже через свой личный кабинет
10: запросить, я могу, но уже с марта прошлого года сведения о физическом лице там не будут.
9: То есть там то без указания владельца будет?
10: Без указания владельца, в графе «владелец» будет написано физическое лицо словами. Ну, будет дата регистрации, там все остальные сведения будут присутствовать. Ну, это как бы в первую очередь от мошенников, во вторую очередь
9: личные данные.
10: Личные данные, персональные данные, которые ограничиваются законодательством Российской Федерации.
9: А, но будет ли указано в этой выписке, которая запрашивает, к примеру, третье лицо, ну, как бы заинтересованное, есть ли обременение на этой квартире?
10: Да, конечно. То если есть ипотека, арест и все остальные сведения, в этой выписке будут указаны. Там бывает краткая информация, номер, дата и орган, который осуществил эти обременения. Если это арест или там судебным приставом, или судом наложен. Если это обременение, там будет указано сведения банка, ну и даты, номер регистрации этого обременения.
9: И то есть уже у человека будет уже, так, как скажем так, повод насторожиться, если...
10: Если эти сведения есть, да.
9: А если говорить вообще в целом о выписках, сколько всего их видов? И вот если я запрашиваю, приходя вот в МФЦ, да, я делаю запрос, вот очень часто к нам обращались тоже радиослушатели вот с этой ошибкой, что... Как правильно узнать, какую выписка для кого, для чего нужна? Вот, к примеру, для договора купли-продажи. Какая именно выписка должна быть заказана для получения ипотеки?
10: Ну, вот смотрите, есть выписка об объекте недвижимости. Ну, она такая выписка, в которой больше всего сведения содержатся именно в характеристиках объекта. Сведения о кадастровом инженере, сведения о границах дальнего земельного участка. Ну и все остальные сведения связаны с так называемым первым подразделом. То есть первый подраздел у нас входит сведения об объекте. Не о правах на этот объект, а именно об объекте. Потом существуют сведения о переходе прав на объект недвижимости. То есть кто был собственником ранее, на основании каких документов и когда это право перешло следующему лицу. Есть выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах. То есть здесь будут уже сведения об объекте и сведения об правах. И также сведения, которые мы ранее сказали, об ограничениях, об обременениях на этот объект недвижимости.
9: То есть все зависит от цели, для чего тебе,
10: да,
9: это
10: для
9: нужно.
10: Чего? Да, есть выписка вот, об участии в долевом строительстве. Это когда еще право долевика, ну, долевика на участие в долевом строительстве зарегистрировано, но нет еще прав. Эту выписку тоже можно запросить. Но там выйдут только номера регистрации, даты регистрации, и вот, сведения о персональных данных там тоже не будет.
9: Не будет. Нет. А вот если говорить, кстати, вот по поводу вот долевого строительства, возможно, я перескакиваю, но вот ДДУ, есть же новое правило с этими кроу-счетами и так далее. Эти же выписки, то есть, получается, уже на этапе котлована у тебя уже есть запись ЕГРН о собственности, да, получается,
10: да.
9: У собственника.
10: Там сведения об о квартире, такие сведения не будут указаны, да, только там общие сведения, какую площадь помещения, на каком этаже будет это помещение. Такие
9: то есть
10: сведения
9: это будут. Своего рода получается еще одна гарантия того, что квартира все-таки будет достроена и достанется тебе. Да.
10: Да.
9: А если говорить вот еще момент о земельных участках. Если не ошибаюсь, то с этого года есть обязательное правило о внесении границ земельных участков, что без этого уже невозможно не зарегистрировать земельный объект, не поставить его на кадастровый учет. А что делать тем, у кого уже ранее были, вот нужно ли им сейчас вот указывать границы земельных участков?
10: Да, конечно, и чем раньше они это сделают, это лучше. Потому что сейчас много мошенников различного рода, которые, когда у тебя нет границ, они начинают мошенническим способом претендовать на этот объект недвижимости. То есть у них есть сведения о зарегистрированных правах, но координаты границ земельных участков не установлены. Поэтому, чтобы оградить себя и оградить в последующем тем, что у тебя будет приостановка по причине того, что у тебя нет границ, надо, конечно, сделать это сейчас. Потому что, когда вы подадите документы на переход права собственности, то вам его не зарегистрируют, потому что у вас нет границ земельного участка. Это тоже с прошлого года, по-моему, если не ошибаюсь, января 25-го года.
11: Ну, и что для этого нужно сделать? Вот, к примеру, я собственник земельного участка, да, вот мне, я знаю, что границы, даже не уверен, были ли внесены, не были внесены, но вот я хочу заранее об этом побеспокоиться. Что мне нужно делать, вот мои шаги?
10: Если вы хотите сначала проверить, вам надо обратиться за той же самой выпиской, и в этой выписке будет видно.
11: Либо через госуслуги, либо через МФЦ.
10: Да,
11: ты просто
10: конечно.
11: Заказываешь выписку о земельном участке.
10: Да, об объекте, недвижимости. Можно запросить, и там будет видно. Угу. И в том числе об обычной выписке, об основных характеристиках. Там в том числе угу. третий лист, третий раздел. Угу. Там будет эти сведения иметься.
11: Если этих сведений нет, если тогда я вызываю кадастрового инженера, да?
10: Да, вы обращаетесь к кадастровому инженеру. Правда, эти услуги платные, но он угу. выйдет, он замерит ваши границы и установит их, а обратиться может он самостоятельно, угу. чтобы определить ваши границы земельного участка.
11: И потом уже с этими, когда у тебя границы указаны, ты, получается, передаешь опять документы уже через МФЦ, правильно?
10: Ну, если обратился ты на бумажном носителе, то, конечно,
11: уже должен, да,
10: через МФЦ.
11: Да, и вот какие проблемы могут возникнуть в этой ситуации, если земельный участок пересекается, к примеру, с конфликтной ситуацией? Что делать в этой ситуации? Или, ну, часто ли бывали вот при межевании конфликтной ситуации с соседями именно из-за несоответствия размеров участков фактического и ЕГРН?
10: Ну, были возникали, ли такие ситуации? Да.
11: Угу.
10: Если твой сосед уже установил границы, а ты устанавливаешь сейчас, и ты считаешь, что его забор там...
11: Не там, где надо,
10: не там,
11: проходит.
10: Где надо, ты его либо должен попросить об этом. Если угу. так не получается, только в судебном порядке ты сможешь оспорить данную ситуацию.
11: Ну, потому что действительно, вот я слышала такие ситуации, когда сосед, к примеру, раньше завершил вот регистрацию ЕГРН и решил внести, ну, данные его оказались, скажем так, не те, которые изначально могли бы быть, ну, по твоим сведениям, да. Это, получается, только в судебном порядке уже нужно разбираться.
10: Да.
11: И тут еще вот такой момент вот по поводу, насколько возможны вообще ошибки, ну, с какими вот вообще ошибками в зарегистрированных о правах на объекты недвижимости, ну, могут сталкиваться граждане, и они, какие могут они вообще быть обнаружены при несоответствии выписки из ЕГРН?
10: Да, я понял вас. Существует два вида ошибок. Угу. Это реестровая ошибка и техническая ошибка.
11: Угу.
10: Если говорить простым языком, техническая ошибка – это когда ошибка в нашей базе. То есть в Росреестре, то есть в сотрудниках, можно сказать, которые там допустили по той или иной причине какую-то арифметическую или какого-то либо рода ошибку. Что касается реестровой ошибки, то это ошибка в документах, то есть в тех документах, которые вы направили, будь то межевой план, будь то постановление администрации или иной документ, подаваемый в Росреестр.
11: Uh-huh.
10: Если это техническая ошибка, в течение 3 дней она исправляется, если вы обращаетесь в МФЦ, она в течение 3 дней исправляется. Mm-hmm. Если это реестр, ну, аналогичным способом, то есть сначала вы должны, наверное, обратиться к тому межевику, который совершил данную ошибку.
11: Кадастровый инженер, да, получается?
10: Да, кадастровый uh-huh. инженер, чтобы он исправил эту ошибку, и после этого обратиться в Росреестр за исправлением uh-huh. данной ошибки.
11: И она, в принципе, получается, она влечет за расход какой-то средств. К примеру, реестровая ошибка, это же автоматически исправляется. И, то есть, в принципе, гражданин, он, ну, ничего не затрачивает, ни госпошлины, ничего не оплачивает.
10: Нет, ничего не затрачивает.
11: Угу. А что касается, ну, ошибки, связанные с кадастровым инженером, это тоже его, получается, промах, и
10: да.
11: в данном ситуации тоже. А были ли у вас ситуации в вашей практике случаи такой двойной регистрации, да, объекта, когда возникала путаница с правами? Ну, если не ошибаюсь, вот, в частности, самый такой громкий случай, это был в 2025 году, когда железнодорожный вокзал в Каспийске был зарегистрирован и как здание, и как сооружение, да, то есть вроде бы кажется, что это такие слова-синонимы, но по факту это совершенно разные понятия.
10: Ну, такие ошибки есть, таких ошибок на самом деле немало, к как вы вначале меня представили, начальник отдела повышения качества данных. И поэтому наш отдел очень часто с этим сталкивается. И это не только, это вы то, что, наверное, сталкивались с железнодорожным вокзалом. Кроме этого, много физических лиц, которые обращались к нам не раз. То есть двойная регистрация получилась. Такие ошибки есть, такие регистрации есть, но я вам хочу сказать, в соответствии с законодательством Российской Федерации, такая ошибка может быть, если двойная регистрация исправлена только в судебном порядке.
11: У нас отдельный начальник отдела повышения качества данных ЕГРН Марат Мурадов. Мы с вами вот коснулись очень интересной такой истории с железнодорожным вокзалом в Каспийске, который был зарегистрирован, по сути, дважды, да, и как здание, и сооружение. То есть он, получается, получил два номера в ЕГРН. И насколько часто такие случаи? И вы сказали, что это действительно только через суд нужно будет, получается, доказывать?
10: Да, конечно. Только через суд, потому что зарегистрированное право может быть оспорено только в судебном порядке.
11: Я недавно столкнулась с ситуацией, когда, вот, которую мне описал знакомый, что у них вышло так, что, купив квартиру на мансардном этаже, собственник решил не выделять

0: вы имеете в виду?
1: Ну, то есть, получается, им зарегистрировали квартиру как часть общего, как общей доли?
0: Это, наверное, другая история, потому что да. У нас были случаи, когда ранее такие случаи были, регистрации, они не хотели регистрировать его как многоквартирный
1: дом. Да. И зарегистрировали как...
0: С мансардой зарегистрировали как ИЖС, и все эти собственники этих квартир не стали собственником персональной квартиры, а стали в общей доли вот этого ИЖС.
1: Да.
0: Это очень нехорошие случаи, лучше с такими квартирами не сталкиваться вообще, а приобретать...
1: Полноценная,
0: да.
1: Но по странной ситуации непонятно, как вот, что собственник в итоге допустил ошибку.
0: В итоге бывает сложно продать этот объект недвижимости, в итоге бывает сложно заложить этот объект недвижимости, если ты хочешь ипотеку или что-то оформить.
1: Потому что нужно разрешение всех остальных собственников тоже, да?
0: Да. Поэтому это возникает трудности, поэтому лучше всего с такими объектами не иметь дела. Это моя личная рекомендация.
1: Ну вот, и, кстати, самое интересное, вот защита от мошенников, раз уж мы заговорили о ситуации, в которой опасности. Какие чаще всего ситуации сталкиваются вот именно у нас в Дагестане, вот характерно, да, такие, которые можно приравнять к мошенническим? И вообще, как ограничить свою недвижимость от посягателей сторонних лиц? Вот как-то можно?
0: Да, конечно, можно. Это надо обратиться с заявлением. Заявлением без личного участия. В этом случае никто, кроме тебя, даже по доверенности, не сможет обратиться в Росреестр и зарегистрировать право. Поэтому он может либо лично, либо через портал, электронные услуги, как у нас развито сейчас очень хорошо, поэтому мы сейчас...
1: То есть это заявление на запрет сделок без личного участия.
0: Да.
1: Так оно и называется,
0: да?
1: То есть получается, если ты лично не пришел к нотариусу, то или не присутствовал на сделке, то сделка не может быть совершена.
0: Совершенно верно. Такая запись вносится в нашу базу данных, в ВГИС ЕГРН, и после этого уже без личного участия человек не сможет переоформить недвижимость. Другой человек.
1: Если не ошибаюсь, и сейчас изменились и ситуации с договорами дарения, да, вот если раньше можно было чуть ли там не между двумя людьми вот заключить вот этот договор, да, то сейчас как происходит?
0: Сейчас уже обязательная нотариальная форма договора дарения, поэтому мы сейчас уже без нотариальной формы не можем регистрировать права. Приостановка и последующий отказ в регистрации.
1: Вообще, как вы сами считаете, насколько необходима, скажем так, нотариальная проверка, насколько она эффективнее проверки вот, собственником жилья? Например, я покупаю квартиру, и собственник жилья вытаскивает мне там выписку и говорит, вот я ее вчера заказал, вот выписка, ты должен мне верить, и все. Или лучше все-таки обратиться к нотариусу, который может самостоятельно тоже дополнительно какие-то провести проверки? Вообще, насколько проверка нотариуса, она будет глубже, чем проверка вот самого собственника?
0: Вы знаете, простая форма договора купли-продажи, она предусмотрена Гражданским кодексом, и в этом случае человек просто поменьше платит. Так сказать, когда обращается к нотариусу, там есть взыскиваемая сумма пошлины, которую нотариус от суммы сделки взыскивает. Но вместе с тем, лучше всего, конечно, эту сделку оформить нотариально. В случае чего, да, допустим, всякого рода бывают люди недобросовестные, которые там деньги не додали или что-то еще.
1: Или потом заявили, что
0: да,
1: у них мошенники деньги украли.
0: Мошенники украли, что они там не подписывали или что-то еще. В этом случае они же с паспортами являются к нотариусу, и нотариус уже подтверждает, что вот это лицо приходило, и это лицо приходило, что это именно они подписывали. К тому же нотариус может самостоятельно электронно обратиться, то есть это еще и сокращенные сроки регистрации. В этом случае, конечно, к нотариусу лучше обращаться, чем простой письменной форме регистрировать договор. Просто из-за того, что низкий уровень там...
1: Правовой, скажем так, ответственности граждан.
0: И в том числе, и достаток людей маленький, поэтому они чаще всего обращаются в МФЦ, чтобы

0: сократить свои расходы, так сказать.
1: Ну, действительно, здесь уже экономит, скупой платит дважды, потому что, наверное, лучше перепроверить все документы и все данные для того, чтобы у тебя не было этой ситуации. И еще такой момент, если говорить о ранее возникших правах. Ну, есть действительно у нас в Дагестане до сих пор сохранились, скажем так, собственники, которые не оформляли свою недвижимость. Ну, то есть вот осталось от дедушки дом или квартира, да, вот, и вот особенно это касается домов. Вот и живем, и живем, и живем. И в итоге вот сейчас вот, когда сталкиваются с оформлением, это вот, если не ошибаюсь, по 518 закону, вот как сейчас вот советские документы, по ним можно поставить на кадастровый учет или...
0: Конечно, можно. Угу. Но если вы говорите о 518-м федеральном законе, это закон о выявлении.
1: Ранее учтённых
0: правообладателей. Эта работа в основном нацелена на то, чтобы без участия самих правообладателей муниципалитеты самостоятельно обращались в Росреестр по тем документам, которые у них есть в наличии. То есть у них есть выписки из похозяйственной книги, чаще всего, чтобы по ним обращались в Росреестр, и как бы в графу «Незарегистрированные права» эти сведения вносились. Это в том числе, как и уже неоднократно говорили, избавит от тех самых мошенников, мошеннических действий в отношении вашего объекта недвижимости. Ну и вы сможете уже проще обращаться в Росреестр, так как уже как бы заранее администрация уже подтвердила, что это право, ранее обращалась и подтвердила ваше право на этот объект. Как бы негласно, ну, гласно, но как бы уже дала это вам возможность, что вы...
1: Уже есть, да.
0: Уже есть там, да.
1: Ну, это действительно, вот, ну, думаю, таких случаев не так много, но все равно, наверное, все-таки еще сохранились люди, которые не спешат за оформлением. У деда было, у прадеда было, чего же я сейчас побегу доказывать кому?
0: Ну, потихоньку такая тенденция меняется. Если ранее так считали и считали, что это избавит их от налогов, потихоньку те моменты, которые существуют у нас в жизни, для того, чтобы избавиться от тех самых мошенников, надо этими
1: в частности,
0: право
1: если не ошибаюсь, оформлять. Сейчас в основном вот не оформляют, это вот в горных районах, вот в селах, особенно высокогорных. Но вот тут возникает тоже такой момент, это то, что для газификации все равно объект должен быть поставлен на кадастровый учет, если я не ошибаюсь, правильно?
0: Да, конечно. Для этого в том числе и в связи с нашими последними трагическими событиями, это лучше всего, если у вас есть документы, подтверждающие это право собственности, что принадлежит вам, то лучше всего, конечно, иметь это зарегистрированное право с учетом вот этих последних наводнений.
1: А ведь действительно, огромное количество домов было, вот, которые сейчас пострадали, они не имели документов, правильно?
0: Да.
1: Не зарегистрированы. А много ли обращалось именно в Росреестр граждан, которые пострадали вот в этой ситуации именно с регистрацией?
0: За регистрацию в Росреестр нет, не обращались. Здесь пока идет сбор у Минстроя. К нам обращается Минстрой Республики Дагестан за получением сведений о правообладателе. Направляют перечни, мы направляем информацию, которая есть у Росреестра. ППК Роскадастр участвует в этом, в этой работе по предоставлению сведений. Эта работа сейчас ведется, активно ведется. Представители руководства управления ежедневно участвуют на этих рабочих группах, которые при Министерстве чрезвычайных ситуаций. Данная работа проводится, но к нам в Росреестр так не обращаются. Потому как если есть зарегистрированное право, есть нет, то уже сейчас его уже не зарегистрируешь.
1: Ну да, получается, если документов не было изначально, то как бы, ну, это, ну, уже их и не будет. Это действительно очень сложный момент, и об этом нужно беспокоиться заранее, потому что всегда есть возможность, скажем так, подстелить соломку, да, как правильно выразиться?
0: Ну, у нас вот есть еще такой момент, если, допустим, утрату здания мы как-то могли там с выездом кадастрового инженера подтвердить, да, допустим, он составляет акт осмотра, видеть, что этого объекта недвижимости нету. Ну, эти сведения в ЕГРН тоже затем исключают. Но как понять утрату земельного участка, вот как произошло в Дахадайском районе, в селении Уркарах, это...
1: Когда просто там это получается...
0: Вот такого на практике, я думаю, Российской Федерации не было.
1: Там же, получается, просто действительно земля образовалась, расщелина, да, получается, да, в земле, и участков просто нет. Это, получается, людям, ну, как бы да, и, получается, им нужно сначала зарегистрировать отсутствующие участки земли, как-то, ну, да, и того, чего нет. Ну, да, это действительно такой сложный вопрос, и я думаю, что сотрудникам Росреестра действительно тут приходится не очень легко, пытаясь сформулировать эти ответы. Но вот еще такой момент, о котором я бы хотела поговорить, это вот защита персональных данных ЕГРН. Если не ошибаюсь, сейчас в ЕГРН обязательно вносится помимо паспорта еще обязательно и СНИЛС. Это обязательно или уже... Почему именно СНИЛС так важен для записи в ЕГРН?
0: Знаете, сейчас немало обращений. Сейчас Росреестр много форм обращений предоставила гражданам, в том числе через платформу обратной связи, по которым граждане обращаются. И большое количество именно поступает в связи с отсутствием сведений на госуслугах об их объекте недвижимости. Наверняка, я так полагаю, ну, что эти сведения не выходят у них по причине отсутствия СНИЛС. Больший упор, видимо, делается на самой платформе, на, именно на СНИЛС, как бы определяет индивидуальные данные этого человека. То есть он единый номер, он не выдается повторно. Но вот если брать Махачкалу, у нас Магомеда Магомедовича немало, да, и даже может совпадать число
1: даже
0: месяц, год рождения,
1: да,
0: может
1: даже
0: совпадать.
1: Место проживания.
0: Да, а СНИЛС точно не будет совпадать. Поэтому как идентификатор уникальный, он больше всего подходит. Поэтому СНИЛС обязательно, и мы его вносим. Порядка 1 миллиона СНИЛС Росреестром самостоятельно было внесено с использованием специальных утилит, которые позволяли нам это делать без участия гражданина. Мы эти сведения вносили, и сейчас намного выше, лучше составляет качество данных ЕГРН.
1: Ну, и получается, гражданин, который вот если как проверить, у него есть. Вот я, например, не знаю, внесен ли у меня СНИЛС в ЕГРН или нет. Как это проверить и как это сделать вообще?
0: ЕГРН внесен или нет?
1: Да.
0: Ну, если вы запросите
1: сведения. То есть это выписку, да. То есть это будет указано в выписке.
0: Это будет указано в том числе в выписке, и в том числе, если вы будете проверять на этих госуслугах, есть ли за вами этот объект недвижимости или нет, то он может не выйти. И ввиду отсутствия СНИЛС. Значит, возможно, что у меня этого СНИЛСа нету.
1: А если нет, тогда надо мне уже написать заявление либо через МФЦ, либо через госуслуги с просьбой внесения, да?
0: Вы знаете, мы это делаем в более упрощенном порядке. Просто вот на этой платформе обратной связи по ПОСу к нам обращается человек, и мы самостоятельно вносим СНИЛС без дополнительного волокиты.
1: Платформа обратной связи, в принципе, так вот и набрать в Яндексе?
0: Да, можете спокойно так и набрать, и выйдет.
1: И запрос, прошу вас внести, там, ты выбираешь, куда ты именно пишешь.
0: Ну, как чаще человек обращается с тем, что у нас при обращении с запросом о выдаче сведения не вышел объект недвижимости, принадлежащий нам. Мы проверяем, смотрим, зачастую оказывается, что отсутствует СНИЛС. Ну и, возможно, отсутствуют паспортные данные.
1: Это тоже бывает.
0: То есть обновленные паспортные данные, человеку уже там стукнуло, допустим, образно говоря, 45 лет, уже этих сведений, паспортные данные устарели, и, возможно, по этой причине тоже сведения об этом объекте недвижимости не отобразились у него при запросе этих сведений.
1: И уже, получается, вы, когда получаете это обращение в ПОСе, вы сами уже вносите...
0: Мы данные СНИЛСа вносим, они у нас бывают либо с использованием этой утилиты, либо с самих при обращении в госуслугах у них в шапке, где там запрашиваемое лицо, это СНИЛС указывается чаще всего. То есть у нас же авторизация на госуслугах проходит.
1: А на госуслуги обязательно нужно.
0: По обязательному СНИЛСу, да. И мы этот СНИЛС можем оттуда взять, либо, если хотим подтвердить правильно СНИЛСа, мы можем самостоятельно этот СНИЛС с помощью утилиты этой запросить.
1: Спасибо вам огромное. И еще один вот последний вопрос, который вот, ну, неоднократно задают, это вот что касается адреса объекта. Как часто не совпадает адрес вот, в ЕГРН указанный и фактически адрес, учитывая любовь наших градоначальников к переименованию улиц? Что, это вот самый больной вопрос для всех, не только жителей Махачкалы, к сожалению, уже и до других регионов у нас, городов, докатилась эта традиция переименования улиц. Что делать?
0: Это очень больная тема, с учетом того, сколько раз даже одни и те же улицы переименовывались. Что делать? Что делать человеку? Ну, если это обращается... Гражданин, ему надо прежде всего взять справку, бумагу в администрации города. Если эти сведения есть в ГАРе, так называемом
1: государственном
0: адресном реестре. Если этих сведений нету, то лучше всего сначала обратиться в администрацию, чтобы эти сведения туда внесли.
1: То есть написать заявление?
0: Да. Но в данное время, я хочу вам сказать, уже порядка, наверное, полугода проводится работа по самостоятельному внесению этих сведений в ГАР. То есть муниципалитеты, органы местного самоуправления сейчас направляют списки в Федеральную налоговую службу, и эти сведения вносятся. Налоговая служба является оператором ГАР. А органы местного самоуправления предоставляют эти перечни. Но, к сожалению, я не знаю всех субъектов, то есть муниципальных образований, касается это или нет, но есть некоторые проблемы с теми, что вроде бы все внесли, но адрес оказался неверным. Поэтому в этом случае дополнительно приходится обращаться в орган местного самоуправления, чтобы исправить этот адрес.
1: Итак, у нас в эфире Марат Мурадов, начальник отдела повышения качества данных ЕГРН и управления Росреестра по Республике Дагестан. Мы с вами затронули очень много тем. И особенно, думаю, самые такие важные, наверное, что вот хотелось бы подытожить. Итак, если ваш адрес не совпадает с адресом ЕГРН, куда нам нужно идти?
0: Если ваш адрес не совпадает с адресом ЕГРН, нужно обращаться в администрацию города, непосредственно в управление архитектуры и градостроительства. У них там есть отдел, по-моему, адресный реестр адресов, как-то называется. Ну,
1: то есть нужно взять у них справку о переименовании.
0: О переименовании, да. Либо взять распоряжение администрации.
1: И уже его направить адреса. В Росреестр о внесении изменений в запись ЕГРН.
0: Да, конечно.
1: Теперь еще один момент. Итак, сделки с недвижимостью в электронном варианте. Сейчас они обязательны для всех или только для юридических лиц? И, ну...
0: Нет, на сегодняшний день они обязательны только... Для юридических лиц. Физические лица, как и раньше, могут обращаться как на бумажном носителе, так и в электронном виде.
1: То есть через МФЦ, через либо МФЦ, через госуслуги?
0: Либо через госуслуги, да, через личный кабинет, через портал.
1: И еще один момент по поводу земельных. Что важно знать владельцам земельных участков в Дагестане? Обязательно ну, скажем так, и можно ли зарегистрировать вообще право на участок, если границы не установлены, ну, не проведено межевание?
0: Если не проведено межевание, как уже ранее мы говорили, зарегистрировать право на сегодняшний день не представляется возможным, но если только это вам не достался объект по наследству. Если этот объект вам... на основании свидетельства о праве на наследство выдан, то в этом случае не обязательно. А во всех остальных случаях проведение работ по межеванию объекта недвижимости является обязательным условием для регистрации права.
1: Спасибо вам большое, Марат Фехретдинович.
0: Вам спасибо.
1: Да. Еще раз напомню, у нас в гостях был начальник отдела повышения качества данных ЕГРН Марат Мурадов, управление Росреестра по Республике Дагестан. До новых встреч в эфире.
0: До свидания. До новых встреч.
2: Программа для тех, кто хочет знать больше. самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
3: Реклама на Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
4: Водители легковых автомобилей обязаны иметь при себе водительское удостоверение, свидетельство о регистрации и полис ОСАГО. Об этом газете РУ рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев. Водителям легковых транспортных средств необходимо иметь в дороге действующее водительское удостоверение соответствующей категории, это обычно категория Б. Также должно быть свидетельство о регистрации транспортного средства, если машина поставлена на учет. Если же машина не поставлена на учет в госавтоинспекции, то нужен ПТС и договор купли-продажи. Если, конечно, ПТС выдан в бумажном виде, а не в электронном, отметил адвокат. В числе обязательных документов юрист также назвал полис ОСАГО. Если он оформлен на бумаге, его нужно возить с собой. Крушение системы правильного питания фиксируется в России в связи с частым употреблением фастфуда и отсутствием у граждан четкого режима приема пищи. Об этом РИА Новости заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Когда человек беспрерывно ест, у него нет ни полноценного завтрака, ни обеда, ни ужина. Это тоже играет свою роль, сказал он. Онищенко призвал граждан отказаться от вредных продуктов, чтобы не допустить ожирения. Возможности такие есть, требующие больших усилий с точки зрения системы жизнедеятельности, изъятия из оборота фастфуда и рафинированных продуктов, заключил он. И в завершении выпуска: почти каждый третий россиянин хотя бы раз покупал лотерейный билет. При этом большинство участников не рассчитывают получить крупный выигрыш, об этом сообщает газета «Известия». Согласно результатам опроса, 23% респондентов приобретают лотерейные билеты не реже одного раза в месяц. Еще 45% россиян участвуют в розыгрышах несколько раз в год, в то время как оставшиеся 32% покупают билеты не более одного раза в течение года. Исследование также показало, как россияне распорядились бы 10 миллионами рублей в случае выигрыша. 42% респондентов направили бы средства на покупку квартиры или дома, либо погашение ипотеки. Другие 24% предпочли бы сохранить деньги и увеличить капитал, положив их на банковские вклады или вложив в инвестиционные инструменты. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 3 сентября 1783 года Великобритания и США подписали мирный договор, которым Лондон официально признал независимость штатов. Для бизнеса это стало поворотной точкой. Появился новый крупный рынок и новые правила торговли. До этого торговля в колониях жестко контролировалась Британией, а после договора американские порты начали работать без прежних ограничений. Предприниматели обеих сторон стали выстраивать независимые цепочки поставок. В первые годы царила неопределенность. Менялись тарифы, стандарты, маршруты. Но именно тогда выигрывали те, кто быстро адаптировался. Судовладельцы, торговцы, страховщики. Они первыми заняли ниши на растущем рынке. Вывод для современного бизнеса – политические решения мгновенно меняют доступ к рынкам и логистику. Компании, которые заранее готовят альтернативные маршруты и поставщиков, не просто справляются с переменами, а используют их как точку роста. Лучшая страховка, гибкость и готовые альтернативы. Несколько поставщиков, разные маршруты, сценарии на случай перемен. Так нестабильность превращается в преимущество.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
3: Неработающие пенсионеры не должны получать меньше установленного в субъекте Российской Федерации прожиточного минимума. Если совокупный доход пожилого человека не достигает этой отметки, государство компенсирует разницу, сообщает агентство Дейтару со ссылкой на Социальный фонд России. При определении права на такую помощь специалисты суммируют пенсии, срочные пенсионные выплаты, ежемесячные денежные выплаты и дополнительное материальное обеспечение. В расчет также включают предоставляемые деньгами региональные льготы, в том числе компенсацию затрат на ЖКУ, жилье, телефонную связь и транспорт. Поддержка, которую гражданин получает в натуральном виде, на итоговую сумму не влияет.
2: Закрома Родины.
3: Крупнейшие банки России начали предоставлять клиентам доступ к кошелькам цифрового рубля. Торговые предприятия с годовой выручкой свыше 120 миллионов рублей принимать новую форму оплаты. Одновременно в стране заработал универсальный платежный QR-код. Цифровой рубль выпускает Банк России. Он существует наряду с наличными средствами на обычных банковских счетах, однако хранится на специальной платформе Центробанка. Открыть кошелек можно добровольно через мобильное приложение, подключенное к кредитной организации. Гражданина может быть только один такой счет, пользоваться которым разрешается через разные обслуживающие его банки. Физические лица смогут ежемесячно переводить в цифровой кошелек до 300 тысяч рублей. Ограничений на расходование уже зачисленных средств не предусмотрено. Новая форма валюты подходит для переводов, оплаты покупок и расчетов с бюджетом. Операции для граждан будут бесплатными.
2: Идея на миллион.
3: С началом календарной осени два крупнейших российских маркетплейса Wildberries и Ozon перестраивают свои операционные процессы. Эти изменения продиктованы не только обновлением внутренних регламентов площадок, но и жесткими требованиями нового пакета поправок к закону о защите прав потребителей, вступившего в силу с 1 сентября. Первой масштабной инновацией станет интеграция национальной цифровой валюты в повседневный шопинг. С 1 сентября Wildberries и Ozon запустили пилотный проект по приему цифровых рублей, оператором которого выступает Банк России. На сегодняшний день около 350 тысяч граждан уже открыли специализированные цифровые кошельки через свои банковские приложения, а в ближайшее время функционал привязки такого кошелька появится непосредственно в интерфейсах личных кабинетов маркетплейсов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
0: Сегодня соль стоит недорого, а тысячи лет назад она была настоящим богатством. Римским солдатам иногда выдавали часть жалования солью. От латинского слова «salarium» произошло слово «зарплата». Получается, зарплату когда-то буквально можно было посолить.

0: Дорожные новости.
1: Представлять права и СТС теперь можно через мессенджер Макс. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Ситуация с топливом остается напряженной, но стабильной. По данным портала «Сравни», лучше всего ситуация сейчас в Санкт-Петербурге и Татарстане. Топливо есть почти на половине заправок. Цены стабильны. Острее всего дефицит в Крыму, на Сахалине и ряде регионов Северного Кавказа. Начала улучшаться ситуация в Москве и области. По данным АИФ, очереди сократились до 3-4 машин на колонку. Наоборот, ухудшилась она в последнюю неделю в Волгограде, Екатеринбурге и Челябинске. Особенно не хватает 95-го. Представлять права и СТС теперь можно через мессенджер Макс. Правительство утвердило поправки, которые приравнивают QR-код в Максе к бумажному оригиналу. Для использования сервиса нужно перейти в подраздел «Цифровой ID» и авторизоваться в мессенджере через госуслуги. Дальше добавить в профиль нужные документы. Водительское удостоверение и СТС появятся в разделе «Авто». Дальше система автоматически сгенерирует QR-код. Его можно предъявлять инспектору для проверки. Впрочем, оригинал пока все равно стоит иметь при себе. Правительство утвердило новую стратегию развития автопрома. Через 10 лет планирует в два раза увеличить выпуск автомобилей, собирать почти 3 миллиона транспортных средств всех классов. Для сравнения, в прошлом году собрали только 800 тысяч, а рекорд за всю историю установили в 2012 году. Тогда в России выпустили больше 2 миллионов машин. Среди других приоритетов – технологическая независимость, выпуск компонентов, развитие электромобилей и гибридов. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: В Дагестане 18 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: Здравствуйте, с новостями вас знакомит Расим Загиров. Федор Щукин подчеркнул важность успешного завершения всех дорожных проектов на территории Дагестана. Этот вопрос стал главной темой его встречи с начальником Обдор Кавказ Александром Лакашуком, который посетил наш Дагестан с рабочей поездкой. Как рассказал руководитель Дагестана в своем телеграм-канале, особое внимание на встрече было уделено строительству современных скоростных трасс в обход Хасаюрта, Дербента и Махачкалы. Щукин заверил, что работа по этим и другим масштабным проектам в Дагестане будет продолжена для создания комфортных условий для дагестанцев и гостей республики. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов на совещании по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами обратил особое внимание на необходимость своевременного вывоза мусора и надлежащего содержания контейнерных площадок в муниципалитетах. Рамазанов подчеркнул, что проблема не ограничивается только вывозом отходов. По его словам, даже при пустых контейнерах территория вокруг мусорки нередко становится замусоренной, что портит внешний вид городов и сел. Премьер Дагестана привел конкретный пример. В одном из дворов мусор не вывозился 3-4 дня. При этом в этом доме проживает ветеран, со слов Магомеда Рамазанова. Кизилюртовский городской суд в Дагестане вынес обвинительный приговор индивидуальному предпринимателю, который продавал товары без системы «Честный знак». Об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана. Установлено, что с июня 2024 года по август 2025 года бизнесмен через свой оптовый склад напитки оптом в Кизилюрте реализовывал безалкогольные напитки. В судебном заседании предприниматель полностью признал свою вину и раскаялся. За оборот немаркированной продукции в особо крупном размере он приговорен к 2 годам лишения свободы условно. Владимир Путин назвал восстановление российских нефтеперерабатывающих заводов после атак со стороны Украины завершенными на 90%. Топливно-энергетический комплекс демонстрирует высокую устойчивость к внешним вызовам. Ранее в Минэнерго заявляли, что ведомство совместно с нефтяными компаниями разработало комплекс мер по защите объектов критической инфраструктуры. Ну и на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписали соглашение на сумму более 6 триллионов рублей. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Трутнев. Он также привел цифры, которые раскрывают масштаб мероприятия. В этом году в форуме приняли участие более 7 тысяч человек из 78 стран. Я напомню, что Восточный экономический форум этого года проходит в Владивостоке с 1 по 4 сентября. Дополнительные расходы родителей на школы составляют около 7 тысяч рублей, об этом пишет Russian Today. При этом все траты родители воспринимают как действительно необходимые. Согласно опросу, самой спорной статьей стала единая форма для всего класса или школы. Лишнюю считает только 45% родителей. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации. Наш эфир продолжает программа «Право на дорогу». Телефон прямого эфира в Махачкале 66-104-8. Звоните, задавайте свои вопросы.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
2: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элка и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
5: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов в прямом эфире в 18.05.
6: Салам алейкум, добрый вечер, уважаемые наши радиослушатели. В эфире передача «Право на дорогу» и я, и ведущий Рустам Абдурахманов. Сегодня у нас 3 сентября, четверг, значит, мы сегодня в прямом эфире. Ну, как раз уже нас назвал сегодняшнюю дату, 3 сентября, получается, у нас начало учебного года. И в этой связи хотелось бы обратиться к нашим участникам дорожного движения, а особенно к водителям, так как они являются владельцами источников повышенной опасности. То есть вы, управляя автомобилем, являетесь источником повышенной опасности, в том числе и особенно для наших детей, которые сейчас пошли в школу, которые после школы и во время перемен выбегают на улицу, в том числе и на дороге, и представляют для нас, для водителей, серьезную опасность. Потому что предугадать траекторию движения, там, пробежки, бега ребенка практически невозможно. Поэтому имейте это в виду и при движении рядом со школьными, детскими, образовательными учреждениями проявляйте особую внимательность, убедите с рук телефоны, отключите, ну не отключите, но как минимум уберите с рук телефоны и проявляйте повышенное внимание на дорогу. Вот. Кстати, вчера где-то вот в соцсети писали, что в районе автодорожного колледжа сбили насмерть, к сожалению, бабушку. Приношу свои соболезнования родным, родственникам этой бабули. И вот что еще хотелось бы обратить внимание, что, насколько я понял из публикации этой новости, сбили ее на полосе, предназначенной для движения общественного транспорта. Вот. Поэтому очень хотелось бы обратиться к нашим пешеходам. То есть она была не на пешеходном переходе, если правильно эту информацию отразили. Поэтому хотелось бы обратиться к нашим пешеходам. Переходите проезжую часть исключительно по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. Это касается и детей, и родителей. Кстати, вот то, что касается родителей, хотелось бы обратиться к родителям школьников, как минимум младших классов. Вот первую неделю или две обязательно провожайте детей в школу, объясняйте, как безопасно нужно пойти к школе и обратно, показывайте им маршрут, чтобы они уже шли по этому маршруту на автомате. И если можно проложить маршрут к школе и обратно без пересечения дороги, то обязательно и этот маршрут, даже если он будет длиннее, обязательно покажите им этот маршрут. Пусть хоть на 5-10 минут, но без, чтобы ребенок не переходил нигде дорогу. И для тех детей, кто заканчивает обучение во вторую смену, ну, обычно она заканчивается, насколько я знаю, в 6 или в 6:30, уже становится темно в это время, и поэтому одевайте на детей светоотражающие жилеты, либо покупайте им одежду со светоотражающими элементами. Это в обязательном порядке, это сильно обезопасит вашего ребенка в переходе через дорогу в ночное время. Теперь, что касается водителей. Вот очередной раз, да, хочу обратиться к ним. Не паркуйте автомобили рядом со школьными образовательными учреждениями. Я вот сам живу недалеко от 34-й школы и вижу в течение дня, как беспорядочно, беспардонно, нагло паркуются водители. Во втором ряду могут поставить машину, на аварийках оставить и уйти там по своим делам. Елочкой ставят там, где елочкой ставить нельзя. Еще раз хочу объяснить, что елочкой можно ставить машину только в тех местах, где есть специальные уширения, так называемые карманы, на дороге. Поэтому еще раз обращаюсь, уважаемые наши автовладельцы, не ставьте машины, не паркуйте машины рядом с местами, где дети переходят дорогу. То есть возле пешеходных переходов, рядом с другими местами на проезжей части, где дети обычно переходят дорогу. Потому что вы тем самым перекрываете обзор для других водителей. Маленькие дети, там, допустим, те же самые первоклашки, да, их практически не видно из-за капота автомобиля. Они, вы сами знаете, они, ну, еще не понимают, как надо переходить дорогу. Они могут резко выбежать из-под машины, и вы просто не успеете ничего сделать. Поэтому убедительная просьба к нашим автовладельцам: не паркуйте машины рядом с теми местами, где обычно переходят дети дорогу. И большая просьба к сотрудникам полиции, в частности, сотрудникам ГИБДД. Ну, если водители этого не понимают, как говорится, по-хорошему, да, или просто логически до них это не доходит, что вот нельзя парковать, даже при отсутствии запрещающих знаков и ну, при наличии пешеходного перехода, рядом с пешеходными переходами в радиусе 5 метров по направлению движения машину также нельзя ставить. Не обязательно должен стоять запрещающий знак, это прямая норма в правилах дорожного движения, глава 12 правил дорожного движения, в которой написано, что ближе к 5 метров пешеходного перехода по направлению движения машину ставить запрещено. И опять-таки, обращаясь к сотрудникам полиции, если вы видите нарушения, такие вот нарушения правил дорожного движения рядом с детскими образовательными учреждениями, ну, будьте, как говорится, беспощадными, потому что если по-другому водитель не понимает, понимает только с позиции рубля, наказанием рублем, да, то ну, другого выхода я здесь не вижу. Наказывайте рублем, несмотря на чины, звания и так далее. Так, напоминаю, телефон прямого эфира 66-10-48, поэтому если у кого-то есть еще какие-то предложения в этой части, чтобы, может быть, обращения какие-то к нашим водителям в преддверии, там, вот, даже уже не в преддверии, а в разгар, да, начала учебного года, позвоните, может быть, у вас какие-то отдельные предложения будут. Если у кого-то есть вопросы, вы можете также позвонить по этому телефону 66-10-48 и задать нам их в прямом эфире. Еще раз хочу сказать, что у нас прямой эфир, наша передача выходит в прямом эфире с 18 до 19 часов. Так, ну и пока к нам пытаются дозвониться, я зачитаю небольшие новости, которые у нас образовались к нашему сегодняшнему эфиру. Госавтоинспекция опровергла слухи о проверке бумажных европротоколов с 1 августа. На сайте МВД России сообщается, что распространяемые СМИ и в соцсетях информация о том, что якобы с 1 сентября сотрудники госавтоинспекции будут проверять у водителей бумажные бланки европротокола, не соответствует действительности. Перечень документов, которые водитель транспортного средства обязан предъявить для проверки сотруднику госавтоинспекции, установлены пунктом 2.1.1 правил дорожного движения, и бумажные бланки европротокола в этот перечень не входят. При этом никаких изменений в действующее законодательство в области безопасности дорожного движения, устанавливающих с августа или сентября новые требования, не предусматривается. Информация о внесении изменений размещается на федеральном портале проекта нормативных правовых актов, а утвержденный нормативно-правовой акт публикуется на официальном интернет-портале правовой информации. Поэтому все эти слухи, которые вот в сети распространялись о том, что якобы ГАИ будет проверять европротоколы, бланки европротокола, требует точнее, бланки европротокола с 1 сентября или с 1 августа, они ничем не обоснованы и не подкрепляются действующим законодательством. То есть никаких изменений в правила дорожного движения в части перечня документов, которые водитель обязан показать сотруднику полиции, изменений не было. Так, еще одна новость. Отсутствие основного знака «обгон запрещен» не отменяет действие дублирующего знака. К такому выводу пришли суды по делу, в рамках которого автовладельца лишили водительских прав за выезд на встречную полосу в запрещенном месте. Кто хочет поискать это постановление, оно опубликовано на сайте Верховного суда Российской Федерации от 6 апреля 2026 года, номер 34 АД 26 1 КЗ. Так, а что касается обстоятельств дела. Водитель в зоне действия знака 3.20 совершил обгон патрульного автомобиля сотрудников ДПС. Тут, кстати, не важно, какую он машину обогнал, тут речь просто, тут такое обстоятельство, что он именно в этом случае обогнал патрульный автомобиль, а такая же санкция была бы за обгон любого автомобиля. Так, дальше. Совершил обгон патрульного автомобиля сотрудников ДПС, которые затем и составили в отношении него протокол об административном правонарушении. Как выяснилось, при производстве по делу в момент нарушения основной знак «обгон запрещен» отсутствовал. В связи с утратой на противоположной стороне дороги имелся дублирующий знак. При таких обстоятельствах сотрудники ГИБДД пришли к выводу о наличии в действиях водителя состава правонарушения, с чем впоследствии согласились суды трех инстанций. Суды отклонили доводы автовладельца о том, что дублирующий знак выступает лишь в качестве дополнительного средства информирования, а потому в случае отсутствия основного знака он также утрачивает свое действие. Равным образом они признали не имеющим юридического значения ссылку на отсутствие указаний о дублирующем знаке в плане схемы проекта организации дорожного движения на соответствующем участке дороги и на имевшее, по мнению водителя, место при размещении этого знака нарушения ГОСТа, в частности, недостаточную высоту над проезжей частью. Как указали суды, эти факторы в отсутствии доказательств и невозможности восприятия водителем дублирующего знака не наделяет его правом игнорировать соответствующие требования. Верховный суд Российской Федерации согласился с данными выводами и оставил ранее принятые судебные акты без изменения, а жалобу водителя без удовлетворения. Еще раз хочу кратко описать фабулу этого дела для тех, кто, может быть, не понял длинную мысль нашего Верховного суда. Водитель ехал по дороге, обогнал автомобиль, неважно, это патрульный был там или какой-то другой, в общем, обогнал автомобиль в связи с тем, что на его стороне дороги знак «обгон запрещен» не было, а он был на левой стороне, и причем лицом к нему. Он посчитал, что этот знак является дублирующим и необязательным к выполнению. С ним не согласились сотрудники полиции, составили протокол, и впоследствии не согласились также три судебные инстанции. Это районный суд, кассационный суд и впоследствии, то есть мировой, районный, и впоследствии кассация, Верховный суд России. Ну, что сказать, печально, конечно, я в этой части согласен с мнением судов. Если на пути движения водителя, помимо основного знака на его стороне, есть еще и дублирующий с левой стороны, водитель, к сожалению, должен, точнее, он, ну, обязан соблюдать требования этого знака, так как в пункте 1.3 правил дорожного движения говорится, что водители должны соблюдать требования знаков и разметки, обращенные к ним. То есть, если даже он был на левой стороне, но он был обращен лицом к его, по направлению к его движению, он должен был его видеть, должен был его требования этого знака соблюдать. Так, напоминаю, телефон прямого эфира 66-1048. Если у наших радиослушателей, автовладельцев есть какие-то вопросы, посвященные правилам дорожного движения, или как правильно проехать тот или иной знак, как его, ну, как бы не нарушить, вы можете позвонить по телефону 66-1048. Либо у вас есть общие претензии к организации дорожного движения, о том или ином участке дороги в нашем городе Махачкала, ну и не только в нашем городе Махачкала, вы также можете позвонить по телефону 66-1048. Кстати, с началом учебного сезона, года точнее, обратил внимание на кратное увеличение автомобилей на наших дорогах. И в связи с этим появившийся бардак там или тут на разных участках дороги. И что с этим делать? Ну, скорее всего, наверное, наши радиослушатели подскажут, как себя вести так, чтобы на дорогах было меньше бардака, и какие пожелания у вас в связи с этим будут к нашим коллегам по баранке. Вы их можете озвучить по телефону 66-1048. Если у кого-то есть уже предложение, вы можете дозвониться. Сейчас мы уйдем на небольшую короткую рекламную паузу, после которой вернемся и продолжим наш эфир.
5: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов. В прямом эфире в 18.05.
3: Реклама на Диалог ФМ.
7: Расскажу вам не тая. Тикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
8: Натуральный витамин.
7: Папа вкусный сок томатный.
9: Да чего же он приятный.
7: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
10: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков Тикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна. И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Тикуни.
11: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
3: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
5: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов. В прямом эфире в 18.05.
6: И вновь салам алейкум и добрый вечер для тех, кто только что к нам присоединился. Напоминаю, в эфире передача «Право на дорогу», и я, и ведущий Рустам Абдурахманов. Наша передача выходит в прямом эфире еженедельно по четвергам с 18 до 19 часов. Телефон прямого эфира 66-1048, это для звонков. Поэтому, если у кого-то из наших радиослушателей возникли вопросы, предложения, там, может быть, претензии какие-то кому-то вот, касательно дорожного движения, к организаторам дорожного движения, может быть, где-то кого-то не устраивает порядок организации дорожного движения, необходимо поставить знак, либо снять знак, либо поставить искусственные неровности, чтобы меньше летали. Кстати, вот возле школ, если где-то еще нету этих искусственных неровностей, я думаю, их нужно поставить, потому что вот вчерашняя трагедия на проспекте Имама Шамиля в районе автодора показывает, что лишними они не бывают, особенно рядом с детскими образовательными учреждениями. И вот, кстати, насчет детских образовательных учреждений, еще до рекламной паузы в первой части эфира хотел сказать про бардак, который творится в поселке Ленинкент. Там вот основная трасса идет вниз до конца, и на ней стоит школа, рядом с ней стоит школа. Я, откровенно говоря, не понимаю родителей вот этих детей, которые там учатся. Привозят своего ребенка и там, во-первых, выход со школы прямо на дорогу выходит. Там сразу идет пешеходная дорожка. И родители, приезжая, ну, привозя ребенка в школу, они заезжают прямо на этот пешеходный переход, останавливаются, высаживают детей. Ну и создают этим самым, во-первых, затор. Во-вторых, все начинают объезжать эту машину, которая остановилась на пешеходном переходе. Из-за этой машины не видно ребенка, который, допустим, хочет выйти по этому пешеходному переходу и перейти дорогу. Объезжающая машина смотрит, водитель, точнее, объезжающая машина, когда он ее объезжает, он смотрит не сколько на эту машину, сколько на встречную, пытаясь там поймать безопасную дистанцию боковую. И редко когда смотрит направо, а в это время из-под этой машины может выскочить ребенок. Поэтому убедительная просьба, и мало того, что они высаживают там, они еще и паркуются вот прям за этим пешеходным переходом, до пешеходного перехода, прям елочкой могут парковаться, в два ряда могут парковаться. Ну, слушайте, там есть до этого выхода, там за метров, может быть, 10-15, и после этого выхода со школы, такое же расстояние, может быть, там 20-25 метров. Но там есть безопасная зона, где можно высадить ребенка. У вас же, хвала Аллаху, он же не

0: прохода по обе стороны этой зебры, так называемой, mm-hmm. стоят машины припаркованные. Там даже метра от них до пешеходки не было. С одной стороны, после пешеходного перехода стоит экипаж ДПС. Им, грубо говоря, если так, наплевать на все происходящее. Люди, переходящие, перебегающие, соответственно, они видят обстановку прямо за экипажем ДПС, они переходят, но им до этого дела не было. Даже такое у нас происходит, тот же самый озвученный бардак, в присутствии работников ДПС. Вот как вообще на это смотреть у нас в городе можно?
1: Печально. Ну...
0: Да, и еще один момент такой, опять же, не знаю, жалоба, не жалоба, в сторону ДПС и ППС. Вот часто в последнее время замечаю, не знаю, либо у нас камеры отключили на ремень, либо у них, как говорится, зеленый свет не фиксирует именно эти машины, или они как-то обжалуют, стираются с базы. Часто вижу работников ДПС, ППС, вот и УАЗики наши, и другие машины, не пристегнутыми работниками своей службы.
1: Mm-hmm.
0: Вот у нас точно бардак происходит. Не знаю, они отфильтровываются из базы или как, но такое у нас есть.
1: Понял. Спасибо, Жамал, за звонок, за свои комментарии, предложения. Ну, согласен, закон должен работать для всех одинаково, в том числе и для сотрудников полиции. Что касается бездействия сотрудников полиции, которые видели, что по обоим сторонам пешеходных переходов припаркованы автомобили, ну, я надеюсь, что контролирующие этих сотрудников органы примут меры к ним, потому что такое бездействие чревато вот такими трагедиями, которые у нас вчера случилось на проспекте Шамиля. Я не говорю, что именно по этой причине, но в том числе такая эта причина тоже могла послужить и, к сожалению, служит тоже. Вот. Ну, будем надеяться, что ситуация будет выравниваться. Так, у нас еще один звонок.
2: Алло.
1: Да-да, салам алейкум. Как вас зовут?
2: Меня Гаджи зовут.
1: А, очень приятно, Гаджи, у нас постоянно, тоже постоянно, наверное, наш радиослушатель. Слушаем.
2: У меня есть вопросы, есть замечания как водителям, как пешеходам, так и остальным участникам дорожного движения. Хотел бы обратиться к пешеходам. В последнее время, особенно к молодым ребятам, замечаю, вот на нерегулируемых пешеходных переходах очень вальяжно дорогу переходят, не спеша, при том, что взрослые люди довольно-таки стараются быстро дорогу перейти. И вот женщины, девушки там в телефонах, особенно, что удивительно, мамы с ребенком, это вот, они вот сидят в телефоне и дорогу переходят, и рядом одного ребенка за руку, другой там за хвост держит. И я даже был свидетелем инцидента, когда вот так молодые ребята, где-то, наверное, максимум по 20, дорогу так вальяжно переходили, причем на неположенный сигнал светофора и на замечания водителя агрессивно отреагировали. Ну, дагестанцы в таком стиле, да, силы есть, но не надо. Но я дальше проехал, не видел дальнейшее развитие этого конфликта. Там водитель вышел с машины, подошел к ребятам. Ну, вот такое замечание хотел сделать. То, что вот пешеходный переход, это не значит, что человек там может как по бульвару гулять. То есть там бежать не надо, конечно. Ну и вот так демонстративно, медленно переходить, там провоцировать тоже не стоит.
1: Полностью согласен с вами, Гаджи, полностью.
2: Да. То, что вот касается насчет водителей, очень много водителей обеих полов, которые сидят в телефонах, причем вот увлекаются прям, даже вот разговором увлекаются, не то, что там сидят, смотрят, разговором увлекаются и, соответственно, создают на дороге помехи. И много водителей, которые при пустой дороге едут или посередине дороги, или по левой полосе, то тоже создают опасность. Вот кто-то начинает справа обгонять отчаявшихся, им сигналить там и подавать световые сигналы, звуковые сигналы. Кто-то начинает также за ним медленно ехать. И иногда такая картина бывает. Вот ты уже не выдержал, начинаешь справа их обгонять, а там целая колонна, и впереди он там медленно едет, или задумался, или он его там сегодня здесь удалась в данный момент, и ему там никуда не надо спешить, или в телефоне сидит. Ну, чтобы какое-то уважение, хотя бы если правила дорожного движения не выучили, каким-то путем эти права получили, элементарно водительская какая-то солидарность,

0: ну, какая-то взрослая реакция, понимаешь, ты находишься на дороге, едешь на автомобиле, на высокорисковом средстве транспорта, да, и какое-то это соблюдать, а не считать себя там хозяином дороги, раз ты эту машину купил. И третье замечание у меня вот непосредственно к инспекторам дорожного движения. Не скажу, что не работают они, да, но вот едешь по городу, 5 машин в одном месте стоят, страховки, газ, там кредитский учет и все остальное. И в тот же момент, там, где вот света нет, особенно на таких оживленных перекрестках, в тот же момент, где пробки, в тот же момент, где их просто присутствие как-то могло бы дисциплинировать водителей, их не бывает никогда. Ну вот так толпой, вот так вот депрессивно такое угроза состояния вот такое вызывать у водителей, стоять, всех тормозить. Там такие высокие чины бывают, с таким надменным видом, как будто они там среди водителей своих должников ищут, которым там 10 тысяч рублей в долг дали год назад. Вот так себя ведут на дороге. Там вот, а где именно они нужны для регулировки дорожного движения, бывает. Бывает только в одном случае, если по этой дороге должен какой-то чиновник проехать. Тогда они вот молодцы, прям вот отрабатывают на все 100. Только могут себе разрешить и по сплошной поехать, и на сплошной развернуться, лишь бы ты там побыстрее исчез с этой дороги, не создавал помеху проезжающему чиновнику. А во всех остальных случаях, ну это просто это счастье бывает, вот, ты их видишь, что они стоят и все купируют. Это может не вина самих рядовых сотрудников ГАИ, да, они там люди подневольные, что приказали, то и делают. Это вот обращение к руководителям, которые должны акцентировать внимание на реальные проблемы, которые есть.
1: Согласен. Структура ГАИ создавалась для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения. А безопасность дорожного движения – это в первую очередь дороги, по которым автомобили ездят в соответствии с правилами дорожного движения. Не стоят в пробках, в очередях там, или еще где-то, а едут, передвигаются в соответствии с правилами дорожного движения. Хотел бы не согласиться в этой части с Гаджи, что вот не работают там и так далее, но, к сожалению, факты говорят об обратном, и вынужден с прискорбием согласиться даже в этой части тоже с Гаджи. Надеюсь, что что руководители про этих сотрудников полиции, правоохранительных органов, которые отвечают за организацию безопасности дорожного движения, примут к сведению возражения или, скажем так, недовольство Гаджи по этому поводу. Я думаю, так думает не только Гаджи, так думает очень много наших водителей, которые часто сталкиваются вот с такой ситуацией. Поэтому просим обратить на это внимание, может быть, сделать какие-то выводы и чуть-чуть изменить подход к своей работе в части обеспечения безопасности дорожного движения. Напоминаю, телефон прямого эфира 66-1048. Мы выходим в прямом эфире каждый четверг с 18 до 19 часов. Ну и хотелось бы, то, что касается переходов, вот Гаджи говорил, как часто вальяжно, странно почему-то переходят некоторые пешеходы дорогу. Тоже вынужден согласиться с ним. Часто бывает свидетелем, когда мамочка идет впереди, за ним идет там, я не знаю, 4-5 лет, наверное, ребенку. Она идет по телефону и разговаривает. Ну, понятно, что по пешеходному переходу у вас безусловное преимущество в движении. Вы идете с ребенком, возьмите ребенка за руку, не надо в это время разговаривать по телефону, просто ну, такая дикая ситуация была. Идет молодая мамочка по пешеходному переходу, разговаривает по телефону, в 2-3 метрах за ней идет ребенок, которому может быть там от силы 5-6 лет было. Ну, вы же не в поле, вы же не на лугу там с барашками ходите. Это дорога. Есть на дороге, может быть, ну, 100 нормальных водителей, один неадекват под чем-то. К сожалению, такое тоже часто бывает. Поэтому всегда берите ребенка за руку. Если не на руки, то обязательно за руку. И только так вот переходите дорогу. Уберите телефон в это время. Потому что даже если вы переходите один и разговариваете по телефону, как минимум половина вашего внимания отвлечена уже будет от этого процесса. Поэтому еще раз обращаюсь к нашим участникам дорожного движения, в том числе и пешеходам, никогда не переходите дорогу, То есть не разговаривайте по телефону, переходя дорогу. А водителям никогда не управляйте автомобилем и в это, то есть одновременно разговаривая по телефону. Сейчас мы уходим на небольшую рекламную паузу, после которой вернемся и продолжим наш эфир.
2: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов. В прямом эфире в 18.05. Реклама на Диалог.ФМ. Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов. В прямом эфире в 18.05.
1: И вновь салам алейкум, добрый вечер для тех, кто только что к нам присоединился. Напоминаю, в эфире передача «Право на дорогу». Я ведущий Рустам Абдурахманов. У нас уже есть звонок, давайте примем звонок.
0: Я извиняюсь, это вот Гаджи. Я понял, Гаджи. И я вот хотел бы к нашей администрации города, да, обратиться и к тем, кто ответственен за дороги. Вот они с таким пионерским задором начали и ролики снимать, и какие-то дороги делать даже. Ну, реально начали что-то делать. И куда-то это все у них там исчезло, растворилось. Вот на данный момент хотел бы обратить внимание, то, что вот на перекрестках, прямо на краю перекрестка, где со второстепенки на главную надо выехать, или с главной на второстепенку, стоят бордюры, ближайшие полицейские, то есть. И они довольно-таки большие и создают помеху и опасность. Вот ты, допустим, тебе надо на перекрестке выехать.
1: А в каком месте, Гаджи, в каком месте?
0: Ну вот, допустим, такое есть на Ахметхан Султана, когда перед банкетным залом Марракеш съезжаешь, там вообще яма, они там что-то копали, и там глубокая яма, и ты когда... Тебе надо резкий маневр совершить там, или на второстепенку съехать, или со второстепенки, ты прям туда проваливаешься, бампером ударяешься. Такие есть на Акушинке есть, когда вот на Акушинку со второстепенки, с дублера заезжаешь на главную, или с главного на дублер съезжаешь, тоже на Акушинке очень опасный этот участок дороги у нас, да, там все летают, и вроде бы пустая дорога, ты пытаешься проехать, и пока ты медленно переползаешь через этот огромный лежачий полицейский, где тебе там встречный поток тебя догоняет, и там встречная аварийная ситуация возникает.
1: Да, такой же вот лежачий, как вы говорите, полицейский есть вот на Хизроево, когда поворачиваешь перед ГТС, там тоже надо буквально вылезть с машины, перетащить ее на руках.
0: Да, поэтому на это же хотел бы обратить внимание, и в городе уже опять ямы появляются, там, да, или остались прежде недоделанные ямы. Ну, раз вы начали делать, раз столько громких слов было, то надо это дело продолжить, да.
1: Ну, так вот. К сожалению, средства освоены, наверное, пока больше нет денег. Может быть, в этом причина.
0: Ну, вы знаете, когда вы слышите, когда мы слышим, да, такие глобальные проекты, там, про велосипедные дорожки, про новый город, который они там, про новый район, который они собираются строить, там какой-то еще что-то, какие-то глобальные проекты слышишь, ледовые дворцы, еще что-то, ну, думаешь, ну, елки-палки, ну, пока, прежде чем думать о глобальном, ну, давайте начнем-то хотя бы с мелочей справляться. Нам это розы среди навоза, зачем нам они нужны? Давайте это того сначала расчистим, все подготовим, порядок наведем, и потом уже будем о чем-то глобальном думать.
1: С вашим направлением мышления я согласен.
0: У нас столица республики, туристы, Ну, пешеходные зоны надо в порядок приводить, обочины, вот эта территория, вот где трава растет, газоны. Ну, с элементарных вещей начать надо как-то, да?
1: Согласен, согласен, Гаджи, спасибо за звонок. Очень много дельных предложений Гаджи сказал. Я надеюсь, нас представитель администрации слушал с ручкой листком и записывал все. Потому что, ну, шутки шутками, а очень многое из того, что он сказал, на самом деле есть, и надо их устранять. Особенно то, что касается вот этих искусственных неровностей, которые поставили перед выездами со второстепенной на главную. И вот на Акушинке они, на самом деле, я вот часто задумывался, и на Акушинке они почти везде стоят. И вот на Хизроева очень часто приходится переезжать его. Там дадут, допустим, встречный поток дает небольшое окно, чтобы проскочить. И перед самым начинаешь поворачивать, и перед самым заездом во второстепенную приходится резко останавливаться, а в это время со встречного потока набирает водитель скорость, думая, что я сейчас также резко и продолжу движение. И иногда бывает, что не успевает он среагировать. И вот оно такое ДТП было прямо на моих глазах. Ну, к счастью, оно было небольшим, там буквально один скол получился, но сама ситуация, когда водителю, который поворачивает налево, чтобы заехать на второстепенную, приходится резко останавливаться при заезде на второстепенную, она нездоровая, и такие моменты надо убирать с дорог. Поэтому я считаю, что Гаджи прав, в первую очередь надо заняться этим и всем тем, что, о чем говорил Гаджи и наши другие радиослушатели. Так, напоминаю, телефон прямого эфира 66-1048 для звонков, для сообщений мессенджер WhatsApp 8-988-291-1048. Наверняка еще очень много проблемных вопросов, то, что касается дорожного движения и организации дорожного движения у нас в городе. Поэтому, если у кого-то есть какие-то хорошие идеи и дельные предложения, звоните к нам по телефонам 66-1048 и сообщайте нам о них. А я пока к нам пытаются дозвониться, я зачитаю, наверное, одну новость, касаемую дорожных хулиганов. Так, звонок, да, у нас? Ну, давайте отложим эту новость. Так, салам алейкум.
4: Алло.
1: Да-да, салам алейкум, вы в прямом эфире.
4: Алейкум салам, здравствуйте, меня зовут Джамалдин. У меня вопрос.
1: Чем приятно, Джамалдин.
4: А вот у нас личный состав работников ГИБДД, у нас не хватает их, что ли? Или вот такое ощущение, что нехватка? В других регионах, когда я выезжаю, например, в Чеченской республике, я вижу, пешие стоят возле светофора, возле пешеходных переходов. Могут там где-то что-то предупредить пешехода, чтобы не переходил в неположенном месте. Даже где-то пресечь какое-то нарушение. Вот. А у нас работники на автомашинах передвигаются, и иногда их даже не бывает на том месте, где нет. Например, я сейчас поясню. Пешеходный светофор в районе 1000 мелочей. Я уже однажды звонил, говорил по этому поводу. Там лежачие стоят, и в час пик невозможно. Там и пешеходы начинают на красный переходить, и водители нервничают в пробке. Но явно видно, что там нужен работник, чтобы это хотя бы воочию сам на месте это отрегулировал. Вот такого рода вопрос. Не хватает, что ли, у нас работников?
1: Понял, Джамалдин. Спасибо за вопрос. Слушайте ответ. Ну, то, что касается нехватки. Вот министр внутренних дел Колокольцев говорил, что общая численность нехватки личного состава в МВД, по-моему, достигает уже 40%. Это касается всех подразделений, там и следствия, там и так далее. Ну, я думаю, в том числе и ГИБДД, наверное, оно уже так или иначе относится к МВД. Поэтому то, что касается нехватки, да, на самом деле их недостаточно, особенно для такого большого города, как у нас, как наша Махачкала. Что касается поставить какой-нибудь наряд, ну, смотрите, раньше, когда они стояли, вот на троллейбусном кольце часто бывал экипаж, и не один экипаж, там в разных других местах, были такие претензии, что вот почему они там стоят, почему они не ездят, не ищут. Вот такие вот претензии были. Всем не угодишь. Ну, то, что касается проблемных перекрестков, согласен, тут нужно, чтобы на этом проблемном перекрестке, если эти проблемы возникают из-за ненадлежащей организации дорожного движения, пока пока его сделают надлежащим, то есть поставят там знак, светофоры, может быть, полосы дополнительные, необходимо, чтобы там стоял наряд, регулировщик и как-то регулировал, особенно в час пик, наверное, надо, чтобы он там стоял и регулировал. На каждый просто проблемный перекресток по экипажу не поставишь, поэтому если такие проблемные перекрестки есть, устранение таких проблем в наших с вами силах тоже. Уважаемый Джамалдин, всего лишь необходимо написать, обратиться в администрацию города Махачкала с небольшим заявлением, в двух словах изложить проблему. Я думаю, рано или поздно эта проблема будет устранена. Если, допустим, в течение месяца вам не ответили, обращайтесь повторно и дублируйте жалобу в прокуратуру, что вот на ваше обращение установлены законом сроки, ответа не дали. Я понимаю, что у вас своих дел полно, у всех своих дел полно сейчас, но если мы хотим избавиться от какой-либо проблемы, другим способом, к сожалению, пока у нас в государстве этого сделать не получается. Надеюсь, Джамалдин меня услышал. Так, ну, пока к нам пытаются дозвониться наши радиослушатели по телефону 66-1048, я зачитаю все-таки новость, которую хотел зачитать до этого. Так, дорожное хулиганство планируют сделать отдельным составом преступления в Уголовном кодексе Российской Федерации. Если водитель станет виновником или, наоборот, жертвой такого деяния, нарушители накажут строже. Депутаты Госдумы подготовили поправки в Уголовный кодекс. Предлагается дополнить статью 213 Уголовного кодекса новыми положениями. В указанной норме может появиться пункт Г, который будет относить хулиганству действия, совершенные, двоеточие, лицом, управляющим транспортным средством, и либо в отношении лица, управляющего транспортным средством. Как отмечают разработчики инициативы в пояснительной записке, отнесение таких случаев к уголовным преступлениям имеет несколько целей. Это позволит не только предотвращать преступления и устранять угрозы жизни и здоровью граждан. Новая норма поможет создать более безопасную среду для всех участников дорожного движения. Это касается как самих дорог, так и придомовых территорий и стоянок. Такие изменения, безусловно, отвечают интересам всего общества. Управление транспортными средствами – это сфера, где часто возникает повышенное нервное напряжение и стресс. Особенно это касается Махачкалы, я так думаю. Акты вандализма или агрессивное поведение водителей, а также отношение их, могут иметь серьезные последствия. Статья 213 Уголовного кодекса определяет хулиганство как грубое нарушение общественного порядка. Оно должно выражать явное неуважение к обществу. Сегодня таким действиям относятся те, что совершены, двоеточие, с применением насилия граждан или угрозой его применения. В общем, там перечисляется много вариантов, которые пока к отношению к дорожному движению не имеют. А вот предлагается дополнить его двумя составами. Ну, я думаю, что это своевременная инициатива, потому что, к сожалению, на наших дорогах дорожных хулиганов меньше не становится. И как-то эту ситуацию необходимо выпрямлять. Если эту ситуацию можно исправить вот таким образом, то почему бы и нет? Я надеюсь, время покажет, можно это исправить, эта ситуация, с помощью таких нововведений или нет. Так, пока к нам опять-таки пытаются дозвониться наши радиослушатели по телефону 66-1048 и сообщить нам, где можно исправить дорожную ситуацию или где нужно ее исправить путем установки либо устранения дорожных знаков, нанесением разметки, устранением искусственных дорожных неровностей, либо наоборот, их где-то надо поставить. Все это вы можете сообщить нам по телефону 66-1048. Я пока к нам пытаюсь звониться, буду зачитывать новости, которые напрямую относятся к теме нашей передачи. Вот такая ситуация бывает часто, когда водитель останавливает сотрудник полиции и показывает место остановки жезлом. Причем зачастую это место бывает уже в зоне действия знака 3.27, где остановка запрещена. Вот о такой ситуации я хочу зачитать вам небольшую статью. Вот вы движетесь без нарушений, но инспектор подает сигнал остановиться именно там, где установлен знак 3.27, остановка запрещена. Водитель оказывается в правовой ловушке. Подчиниться требованию, значит, формально нарушить правила дорожного движения. Проигнорировать сигнал об остановке, значит, пойти на более серьезное нарушение. Остановка в зоне действия знака квалифицируется по статье 12.19 КУАП. В Москве и Санкт-Петербурге штраф составляет 2500, в остальных регионах 500 рублей. Даже если сотрудник на месте не оформит протокол, нарушение может зафиксировать автоматическая камера. И постановление может прийти позже. Приказ МВД России номер 664 от 23 августа запрещает требовать остановки в местах, где водитель вынужден нарушить ПДД. Так, у нас есть звонок, давайте дочитаю эту новость позже, а пока примем звонок. Так, алло, салам алейкум, вы в прямом эфире.
5: Валяйкум салам, еще раз Расул, это опять Джамал.
1: Очень приятно, Джамал.
5: По поводу заданного вопроса, как исправить ситуацию у нас в городе с неровностями, искусственными и всем остальным мусором, который на дороге.
1: Угу.
5: Вот если, например, с юридической стороны, даже если подумать, если я что-либо свое частное положу на дорогу, эту вещь администрация или кто-либо заберет.
1: Да.
5: Вот насколько я в курсе, вот по Гамидово у нас имеются рельсы, выходящие из завода. Никому не нужные, залитые по обочине асфальтом и мешающие проезду машин. Там надо либо быстро проехать, чтобы не укачало пассажиров, либо очень медленно создавая затор. Вот сколько я не писал в администрацию, они отвечают, это частная собственность, и мы не можем его трогать. Но почему частная собственность валяется на дороге и мешает жителям города?
1: А Замолодин, у вас такие ответы есть в наличии?
5: У меня есть ответ, они в телеграм-канале где-то отвечали, что это частная собственность и якобы неприкосновенно. И она якобы, этот асфальт, который они ранее рельсы торчали, потом уложили асфальт вдоль этих рельс, якобы разгладили поверхность, и все по нормативу как бы у них.
1: То есть по бокам, за дорогой эти рельсы асфальтом залили, а на дороге их, получается, заливать нельзя, что ли?
5: Вот, если это частная собственность, то, видимо, хозяин должен эти рельсы свои наблюдать, хоть с космоса, хоть откуда, и нельзя их заливать. И, соответственно, залили только вдоль рельсов асфальт, как бы как лежащие это полицейские, но диагональные, еще больше мешающие проезду машин.
1: А, вы имеете в виду, между рельсами асфальт залили?
5: Да, между рельсами асфальт залили,
1: чтобы сильного удара об рельсы
5: колес не было. Но проезжающие машины, вот до маршрутки и все остальное, проезжая за ними, и там проезжая, часто наблюдаю, что пассажиры влево и вправо кидаются при проезде этой неровности.
1: Да, согласен, Джамалдин, там...
5: Не можешь их убрать оттуда.
1: Да, согласен, там при проезде этой дороги очень...
5: Да, то они проезжают.
1: Да, и когда последний раз приезжал там какой-нибудь состав, я тоже практически, ну, на своей памяти уже не могу припомнить, когда он там проезжал. И, ну, с другой стороны...
5: Я так не проезжал, поэтому это наблюдаю.
1: Да, с другой стороны, скорее всего, это железная дорога предусмотрена организацией дорожного движения на этом участке, которая не менялась, может быть, там, в 70-х, 80-х годах. Да. Ну, необходимо пересмотреть, потому что очень много сейчас поменялось. Я сомневаюсь, что эти базы, которые раньше работали, на которые какие-то составы туда загоняли, остались. Их, скорее всего, уже нет. И необходимости в этой железной дороге тоже давно нет. Поэтому...
5: Это железные дороги по другим частям, кроме Магомедов, и не видно. Закатали в асфальт, и вообще не видно по обочине или дальше.
1: Да, домов. Ну, если вы эти ответы найдете, Джамал, я вас очень прошу, перешлите нам в WhatsApp по телефону 8-988-291-1048. Я почитаю, посмотрю, насколько они обоснованно все это указали. И, а может быть, от имени нашей редакции будет обращение в администрацию города, чтобы они с правовой точки зрения обосновали необходимость установки вот этих вот, не установки, а точнее нахождения вот этих вот рельсов на дороге, потому что реально они очень сильно мешают проезду автомобилей, и насколько они там нужны сейчас, тоже большой вопрос, потому что раньше какие-то там базы были по обеим сторонам, сейчас, насколько я помню, этих там не то, что баз, там, по-моему, уже и территории не осталось, куда там вагон какой-то может заехать, поэтому я считаю, что пора пересмотреть вот эти вот нахождения этих рельс на этой дороге. Так, ну вот что касается новости, давайте я напомню телефон прямого эфира 66 10 48, и телефон для сообщений WhatsApp 8-988-291-1048. У нас осталось очень небольшой промежуток времени эфирного, буквально минут 3-4, поэтому, скорее всего, если звонков не будет, я дочитаю эту новость и завершим наш сегодняшний эфир. Так, ну, как я уже сказал, остановка в зоне действия знака квалифицируется по статье 12.19, где положен штраф 500 рублей. Поэтому, если сотрудник полиции показывает, где нужно остановиться, если это место остановки попадает под знак «Остановка и стоянка запрещена», вам в любом случае необходимо остановиться, потому что жесты и указания сотрудника полиции имеют приоритет над действием знаков. Однако после остановки вам необходимо выйти и сообщить сотруднику полиции, что он потребовал от вас остановиться в зоне действия знака «Остановка, стоянка запрещена», потому что сотрудник тоже человек, он может не увидеть, забыть, что он остановил вас там, где не надо было. И если он после этого опять-таки потребует, ну, скажет, что все нормально, я указал, вы остановились, ну, уже выполнять последующие распоряжения сотрудника полиции. Так, ну, надеюсь, все рассказал. Еще одна небольшая новость. В России массово отключают дорожные камеры. Это очень прекрасная новость, особенно для наших водителей, да? Так, в чем причина? Обновление правил размещения камер ГАИ привело к тотальной ревизии всех камер субъекта Российской Федерации. В российских регионах фиксируется любопытный тренд. Система автоматической фиксации камер нарушений претерпевает серьезные изменения. Множество камер, привычно висящих над трассами, либо перестали выносить постановления о взысканиях, либо вовсе обесточены. Речь идет не о конкретных сбоях, а о целых сетях. В некоторых областях из общего периметра контроля выпала ощутимая доля приборов. Отправной точкой послужило свежее обновление нормативной базы. По новым правилам размещение камер жестко привязано к реальной аварийности. Фиксирующее оборудование разрешено ставить исключительно у нерегулируемых пешеходных переходов, на загруженных перекрестках, вдоль выделенных полос для общественного транспорта и прочих очагах напряженности. Все устройства, смонтированные ранее вне этих критериев, автоматически попали под запрет. Однако проблема не ограничивается лишь новыми правилами. Чтобы перенастроить комплекс под актуальные требования, нужно вложить до 500 000 рублей на каждую единицу. Учитывая масштабы парка, суммы для региональных бюджетов становятся неподъемными. Поэтому властям пришлось искать временные меры. В итоге сложилась неоднородная картина. Часть комплексов оставили включенными, но перевели в режим наблюдения. Они бесстрастно фиксируют трафик, но штрафных писем не генерируют. А вот я не пойму, почему эти изменения в базах, то есть в правилах, должны коснуться региональных бюджетов. Ведь эти камеры устанавливали не правительство Российской Федерации, а определенные концессионарии. Вот все расходы в этом случае они должны нести. Причем есть региональный бюджет, не могу понять. Когда нужно поставить камеры, то это делает так называемый частник. А когда его надо обслуживать, почему здесь региональный бюджет, остается загадкой. Так, ну, новость зачитана. Наш эфир подходит к своему завершению. Еще раз хочу напомнить, что наша передача выходит еженедельно по четвергам с 18 до 19 часов в прямом эфире. На этом мы заканчиваем наш эфир. Всем ровных дорог, ни гвоздя, ни жезла.
6: Когда испанцы пришли в империю инков, они увидели храмы, где золото использовали почти как обычный металл. Для инков золото было не просто богатством, это был символ солнца. Испанцы искали золото, а нашли целую цивилизацию.

0: В Дагестане 19 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Здравствуйте. С новостями вас знакомит Расим Загиров. Федор Щукин подчеркнул важность успешного завершения всех дорожных проектов на территории Дагестана. Этот вопрос стал главной темой его встречи с начальником ОБДОР «Кавказ» Александром Лакашуком, который посетил наш Дагестан с рабочей поездкой. Как рассказал руководитель Дагестана в своем телеграм-канале, особое внимание на встрече было уделено строительству современных скоростных трасс в обход Хасаюрта, Дербента и Махачкалы. Щукин заверил, что работа по этим и другим масштабным проектам в Дагестане будет продолжена для создания комфортных условий для дагестанцев и гостей республики. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов на совещании по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами обратил особое внимание на необходимость своевременного вывоза мусора и надлежащего содержания контейнерных площадок в муниципалитетах. Рамазанов подчеркнул, что проблема не ограничивается только вывозом отходов. По его словам, даже при пустых контейнерах территория вокруг мусорки нередко становится замусоренной, что портит внешний вид городов и сел. Премьер Дагестана привел конкретный пример. В одном из дворов мусор не вывозился 3-4 дня. При этом в этом доме проживает ветеран, со слов Магомеда Рамазанова. Кизилюртовский городской суд в Дагестане вынес обвинительный приговор индивидуальному предпринимателю, который продавал товары без системы «Честный знак», об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана. Установлено, что с июня 2024 года по август 2025 года бизнесмен через свой оптовый склад напитки оптом в Кизилюрте реализовывал безалкогольные напитки. В судебном заседании предприниматель полностью признал свою вину и раскаялся. За оборот немаркированной продукции в особо крупном размере он приговорен к 2 годам лишения свободы условно. Владимир Путин назвал восстановление российских нефтеперерабатывающих заводов после атак со стороны Украины завершенными на 90%. Топливно-энергетический комплекс демонстрирует высокую устойчивость к внешним вызовам. Ранее в Минэнерго заявляли, что ведомство совместно с нефтяными компаниями разработало комплекс мер по защите объектов критической инфраструктуры. Ну и на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписали соглашение на сумму более 6 триллионов рублей. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Трутнев. Он также привел цифры, которые раскрывают масштаб мероприятия. В этом году в форуме приняли участие более 7 тысяч человек из 78 стран. Я напомню, что Восточный экономический форум этого года проходит в Владивостоке с 1 по 4 сентября. Дополнительные расходы родителей на школы составляют около 7 тысяч рублей, об этом пишет Russian Today. При этом все траты родители воспринимают как действительно необходимые. Согласно опросу, самой спорной статьей стала единая форма для всего класса или школы. Лишнюю считает только 45% родителей. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Новости спорта.
1: Победитель Ролан-Гаррос Александр Зверев с трудом пробился во второй круг US Open, одолев итальянца Лоренцо Сонега в пятисетовом марафоне. Матч продлился почти 5 часов, во время которых первый сейвенный соревнований был в шаге от сенсационного вылета. В четвертой партии Сонега вел 5-4 и подавал на матч, но Звереву удалось отбиться и завершить встречу в свою пользу. Действующие чемпионки мира и Олимпийских игр, итальянские волейболистки пробились в полуфинал европейского первенства, обыграв в 4 сетах команду Швеции. Италия уступала по ходу встречи, но сумела переломить игру. Путевку в полуфинал оформили и вице-чемпионки турнира представительницы Сербии, которые 3-0 разгромили Грецию в другом четвертьфинале. Для Сербии это 8-й подряд выход в четвертьфинал на главном турнире континента. На 11-м этапе Вуэльты Испании убедительную победу в спринте одержал 21-летний гонщик Мэттью Брэннон. Это уже третья победа британца на его дебютной Вуэльте. Ранее он выигрывал 2-й и 5-й этапы гонки. Брэннон – первый гонщик после титулованного Тадея Погачера, кому покорилось это достижение в дебютном гран-туре. Лидер генеральной классификации Энрик Мас сохранил красную майку, опережая Приможа Роглича на 1 минуту 18 секунд. Египетская футбольная ассоциация объявила о продлении контракта с главным тренером национальной сборной Хусамом Хасаном до 2030 года. Под руководством 60-летнего специалиста фараоны впервые в своей истории вышли в плей-офф чемпионата мира, дойдя до 1/8 финала. На пути к этому историческому достижению команда одержала свою первую в истории победу на Мундиале, обыграв Новую Зеландию, а затем уступила финалисту турнира Аргентине 2-3. Пилот Red Bull Исаак Хаджар пропустит Гран-при Италии из-за травмы запястья, полученной во время боксерской тренировки на летних каникулах. Для 21-летнего француза это будет второй подряд пропущенный этап Формулы-1 после Гран-при Нидерландов. Вместо Хаджара напарником Макса Ферстаппена вновь станет новозеландец Лиам Лоусон, который на предыдущей гонке финишировал 7-м и принес команде 6 очков. В Red Bull отметили, что Хаджар демонстрирует прогресс в восстановлении, однако команда не будет рисковать его здоровьем. Гонщик, занимающий 8-е место в личном зачете 68 очками, надеялся вернуться в Монце, но врачи рекомендовали пропустить еще один этап. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Зима была суровой, и племя голодало. Звери в лесу словно вымерли. Однажды охотники нашли медвежью берлогу, но охота на медведя в племени была запрещена. Медведь считался хозяином всех зверей. Когда старый вождь племени узнал о медведе, то сказал: «Придется убить его, иначе все мы погибнем». И он приказал своему сыну: «Ты должен пойти и убить медведя. Охотники племени могут побояться нарушить закон, но сын вождя нет». 3 дня копил молодой охотник храбрость и мастерил себе новое копье. Наконец он решился и отправился на охоту. Вечером сын вождя прибежал в лагерь в изодранной одежде, трясясь от страха. «Сын, почему ты не убил медведя?» – рассердился вождь. «Я убил, но когда хозяин леса упал, страх вернулся, и я убежал. Ты станешь хорошим вождем, если запомнишь мои слова. Если боишься, не делай, если сделал, не бойся», – сказал вождь.
1: Притчи народов мира.
3: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
1: Роспотребнадзор в 2026 году обновил состав трех компонентов отечественной вакцины от гриппа. Об этом на полях Восточного экономического форума во Владивостоке рассказала глава ведомства Анна Попова, передает РИА Новости. Накануне специалист дала старт всероссийской кампании по вакцинации против гриппа. Крайне важно, что в этом году, по рекомендации экспертов, в вакцине против гриппа заменены все три компонента. Компонент гриппа А H1N1 пандемического 2009 года, компонент гриппа А H3N2 и компонент гриппа Б, заявила Попова. Она обратила внимание, что одновременная замена всех трех компонентов вакцины происходит крайне редко, но в текущем году такое решение было принято. На Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписано инвестиционное соглашение о строительстве автозавода в Улан-Удэ, сообщает ТАСС. Инвестором проекта выступила группа компаний «Байкал Автотрак», с которой подписано соответствующее соглашение. Объем капитала вложений достигнет примерно 12 миллиардов рублей. В Бурятии будет создана полноценная отрасль грузового машиностроения. На новом заводе наладят выпуск грузовых автомобилей, использующих 4 типа топлива – дизель, компримированный газ, сжиженный газ и электроэнергию. Также в линейке предусмотрены электрогрузовики с высоковольтными аккумуляторами. Производство планируется запустить поэтапно. Полная мощность будет достигнута к 2036 году. И в завершении выпуска. В России научили искусственный интеллект выявлять подделку икры с точностью свыше 90%. Как показал научный обзор ученых Казанского государственного аграрного университета и Марийского госуниверситета, выявить подделку можно с помощью анализа химического состава продукта по спектрам или оценки внешнего вида икринок на фотографиях. Об этом газете «Ру» рассказали в Казанском вузе. Икра осетровых и лососевых остается одним из продуктов, которые часто пытаются фальсифицировать. Вместо настоящей икры могут использовать желатиновые смеси или выдавать более дешевый продукт за дорогой. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Неработающие пенсионеры не должны получать меньше установленного в субъекте Российской Федерации прожиточного минимума. Если совокупный доход пожилого человека не достигает этой отметки, государство компенсирует разницу, сообщает агентство Дейтару со ссылкой на Социальный фонд России. При определении права на такую помощь специалисты суммируют пенсии, срочные пенсионные выплаты, ежемесячные денежные выплаты и дополнительное материальное обеспечение. В расчет также включают предоставляемые деньгами региональные льготы, в том числе компенсацию затрат на ЖКУ, жилье, телефонную связь и транспорт. Поддержка, которую гражданин получает в натуральном виде, на итоговую сумму не влияет.
0: Закрома Родины.
1: Крупнейшие банки России начали предоставлять клиентам доступ к кошелькам цифрового рубля. Торговые предприятия с годовой выручкой свыше 120 миллионов рублей принимать новую форму оплаты. Одновременно в стране заработал универсальный платежный QR-код. Цифровой рубль выпускает Банк России. Он существует наряду с наличными средствами на обычных банковских счетах, однако хранится на специальной платформе Центробанка. Открыть кошелек можно добровольно через мобильное приложение подключенной кредитной организации. Гражданина может быть только один такой счет, пользоваться которым разрешается через разные обслуживающие его банки. Физические лица смогут ежемесячно переводить в цифровой кошелек до 300 тысяч рублей. Ограничений на расходование уже зачисленных средств не предусмотрено. Новая форма валюты подходит для переводов, оплаты покупок и расчетов с бюджетом. Операции для граждан будут бесплатными.

0: Идея на миллион.
1: С началом календарной осени два крупнейших российских маркетплейса Wildberries и Ozon перестраивают свои операционные процессы. Эти изменения продиктованы не только обновлением внутренних регламентов площадок, но и жесткими требованиями нового пакета поправок к закону о защите прав потребителей, вступившего в силу с 1 сентября. Первой масштабной инновацией станет интеграция национальной цифровой валюты в повседневный шопинг. С 1 сентября Wildberries и Ozon запустили пилотный проект по приему цифровых рублей, оператором которого выступает Банк России. На сегодняшний день около 350 тысяч граждан уже открыли специализированные цифровые кошельки через свои банковские приложения, а в ближайшее время функционал привязки такого кошелька появится непосредственно в интерфейсах личных кабинетов маркетплейсов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Диалог FM. Это этикет.
3: Не размещайте фотографии и не отмечайте на них других людей без их согласия. Возможно, вам покажется смешным разместить нелестную фотографию друга и отметить его на ней. Однако, если такое изображение появится в его ленте, это может задеть его чувства. Прежде чем выкладывать что-либо, поговорите с человеком напрямую. Удостоверьтесь, что он не возражает. Отправьте ему фотографию, которую хотите опубликовать, чтобы он знал, чего ожидать. Если он попросит вас не публиковать ее, проявите уважение и не размещайте ее.
2: Диалог FM. Это этикет.
4: Будете в районе села Михельта? Не забудьте включить приемник на частоте 103,9.

0: Реклама на Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу. Новости страны и мира. О главном.
1: Водители легковых автомобилей обязаны иметь при себе водительское удостоверение, свидетельство о регистрации и полис ОСАГО. Об этом газете «РУ» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев. Водителям легковых транспортных средств необходимо иметь в дороге действующее водительское удостоверение соответствующей категории, это обычно категория «Б». Также должно быть свидетельство о регистрации транспортного средства, если машина поставлена на учет. Если же машина не поставлена на учет в госавтоинспекции, то нужен ПТС и договор купли-продажи. Если, конечно, ПТС выдан в бумажном виде, а не в электронном, отметил адвокат. В числе обязательных документов юрист также назвал полис ОСАГО. Если он оформлен на бумаге, его нужно возить с собой. Крушение системы правильного питания фиксируется в России в связи с частым употреблением фастфуда и отсутствием у граждан четкого режима приема пищи. Об этом РИА Новости заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Когда человек беспрерывно ест, у него нет ни полноценного завтрака, ни обеда, ни ужина. Это тоже играет свою роль, сказал он. Онищенко призвал граждан отказаться от вредных продуктов, чтобы не допустить ожирения. Возможности такие есть, требующие больших усилий с точки зрения системы жизнедеятельности, изъятия из оборота фастфуда и рафинированных продуктов, заключил он. И в завершении выпуска: почти каждый третий россиянин хотя бы раз покупал лотерейный билет. При этом большинство участников не рассчитывают получить крупный выигрыш, об этом сообщает газета «Известия». Согласно результатам опроса, 23% респондентов приобретают лотерейные билеты не реже одного раза в месяц. Еще 45% россиян участвуют в розыгрышах несколько раз в год, в то время как оставшиеся 32% покупают билеты не более одного раза в течение года. Исследование также показало, как россияне распорядились бы 10 миллионами рублей в случае выигрыша. 42% респондентов направили бы средства на покупку квартиры или дома, либо погашение ипотеки. Другие 24% предпочли бы сохранить деньги и увеличить капитал, положив их на банковские вклады или вложив в инвестиционные инструменты. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Наш сегодняшний герой – Тимур Ланский, легенда клубной жизни 90-х и владелец ресторанов «Чайхана номер один».
2: Как ты можешь описать свои эмоции, когда появляется первый большой бизнес, первые деньги? Что ты в тот момент чувствовал?
3: Ну, что нужно еще, нужно больше. Потому что, ну, когда денег нет и когда они появляются, ну что, купишь машину, там, решишь какой-то квартирный вопрос с одеждой, но это быстро к этому привыкаешь, а хочется завоевывать все новые и новые горизонты.
2: Я предлагаю двигаться дальше.
1: Все интервью этого сезона мы записываем в электромобиле Voyadream.
2: Тимур, пока мы прогуливались, ты рассказывал, что в один прекрасный момент к вам приехали люди с автоматами в клуб. Сказали, что это последний раз, когда вы заказывали там стол. Можешь немножко рассказать про контекст этого времени? И вообще, как удавалось договариваться? Платили бандитам, не платили?
3: Я никогда никому ничего не платил. Другое дело, что там мы старались, такое время было тревожное, старались дружить и как-то оказывать правильные услуги сервиса всем и сильным мира сего, и гостям уважаемым. Вот, наверное, как-то так, с помощью восточной дипломатии, наверное, ну, то есть удалось выжить.
2: У них были столики свои?
3: Ну, по-разному, да. Где-то что-то бесплатно, где-то столики. Ну, плюс у нас как бы партнеры тоже были ребята такие уважаемые, поэтому все было сложно, но, слава богу, как бы без каких-то критичных моментов.
2: Какая максимальная сумма, которую ты потерял?
3: Еще когда мы вкладывали свои деньги, да, не деньги инвесторов, наверное, это был... По тем временам это было порядка миллиона долларов.
2: А на чем? Что произошло? Это проект прогорел?
3: Проект, да, который... не произошел, скажем так.
2: Не полетел или
3: открылся,
2: не
3: лазил? Открылся, но не полетел. Да.
2: Угу. Что ты в этот момент испытывал? Какие чувства?
3: Понимаете, на тот момент я находился одновременно еще в 2-3 проектах, и это здесь как такая, как ставки.
2: Где-то выиграл, где-то проиграл.
3: В рулетке, да. Где-то выиграл, где-то проиграл. Сильно я не переживал. Конечно, было обидно, потом это же не происходит в один момент, как во время пожара, допустим. Вначале ты все равно продолжаешь верить, что там проект будет набирать обороты, что нужно подождать. И постепенно это происходит. То есть неудачный проект, это не в один день.
2: Ну, вот если говорить с экономической точки зрения, то есть ресторан генерит какое-то количество убытков. Вот в какой момент надо говорить, все, стоп, закрываемся для того, чтобы больше не потерять?
3: Ну, это зависит от прочности твоей, да, то есть сколько ты можешь, да, на себе нести. Но я так считаю, что если порядка там уже цифра больше 30% от того бюджета, который ты изначально вложил в этот проект и на который ты рассчитывал, если ты уже на его поддержание, да, на попытки его в дальнейшей жизни потратил больше, ну, там, 30%, пошло больше 30%.
2: Чем на весь проект.
3: Я считаю, что здесь надо уже прийти в себя и признать ошибки, хладнокровно принять какое-то решение и попытаться минимизировать уже ущерб и на этом остановиться.
2: Как сейчас выглядит франшиза и сколько в среднем, ну, усредненно предприниматель может зарабатывать на ресторане?
3: Ну да, мы, в принципе, уже давным-давно сами не открываем рестораны, то есть это в основном какие-то новые партнеры, новые инвесторы, которые у нас покупают франшизу. В среднем мы, все условия со всеми разные, вот. Где-то это от 9 миллионов рублей паушальный взнос. За эти деньги мы делаем дизайн-проект, помогаем открыть ресторан, контролируем, ведем авторский надзор за стройкой, обучаем представителей бизнесмена, который покупает у нас франшизу, обучаем технологии производства, все наши секреты открываем, обучаем команду поваров, набираем ее, помогаем набрать. Ну и потом поддерживаем уже после открытия в своих каких-то рекламных
2: сетях,
3: сетях на сайте, в социальных сетях. И периодически раз в квартал делаем контрольные закупки, делаем какие-то консультации. Это все входит уже в роялти, которое мы получаем. Роялти колеблется от 3 до 7% в зависимости от насколько место перспективно.
2: От, если... от выручки или от оборота?
3: Ну, от, да, от оборота. Как мы себе рисуем перспективу этого места. Потому что если мы видим изначально, что место, допустим, плохое, да, то есть локация не предполагает простого коммерческого успеха, скажем так, вот, то мы просто отказываемся. Нам этот паушальный взнос абсолютно не нужен, потому что практически весь он тратится на дизайнеров, на просчеты проектной работы.
2: Но вы можете сказать предпринимателю, что нет, это место не подходит, и мы не дадим вам франшизу?
3: Я вам могу сказать так, что из трех вариантов, да, из трех обращений к нам, два обычно как раз именно
2: мимо,
3: да, то есть какие-то ущербные места, то есть это люди, которые там имеют какое-то помещение и не знают, что с ним делать, да. Оно в таком месте расположено, что там ничего не сделаешь. Или ресторан уже открыли, он не пошел, и люди думают, что если там будет висеть вывеска популярного бренда, то это все изменит. Иногда, да, иногда, если локация это позволяет, иногда действительно, когда на смену неизвестному какому-то некачественному проекту приходит известный бренд, Чихана номер один, это, наверное, один из таких самых известных у нас и устойчивых брендов, то все меняется. Но не всегда. То есть локация очень многое значит.
2: Бизнес-класс. Почему Чайханы нет в Дубае, например, или в других странах?
3: Слушайте, нет, потому что я очень ответственно отношусь к деньгам инвесторов, потому что мне тоже партнеры спрашивают, давай откроем. Я считаю, что я живу в Москве, да, и для того, чтобы мне отвечать за этот бизнес, мне нужен партнер, который живет в Дубае и готов вместе со мной или вместе с моими партнерами рисковать. Или просто так же, как и все остальные рестораны, приобрести нашу франшизу, и мы поможем там открыться. Потому что франшиза на, какие-то хот-доги, допустим, да, ее легко купить, легко открыть, легко закрыть. Это не какие-то большие инвестиции, а открыть ресторан на сегодняшний день, тем более за границей, в Дубае, где там достаточно высокие цены на все, это 2-3 миллиона долларов, как минимум. Вот. Это серьезные деньги, серьезная ответственность. И мало того, этот ресторан еще и потом будет генерить новые расходы, да, высокие зарплаты, высокие арендные ставки. Хотя в Москве они, конечно,
2: тоже кажется, Дубай не самое маленькие. Место. Там нет сервиса, да, нет нормальных кальянов.
3: Нет, там кое-что есть, конечно, но мы в поиске. То есть мы хотим там открываться. Вопрос только в том, чтобы нашелся партнер, и мы их ищем, вот, чтобы открыть Чайхану. А так мы с Сашей Аганезовым как раз уже, в принципе, строим один ресторан, но не Чайхану. Пока секрет какой.
2: В Дубае.
3: В Дубае, да. Угу. А Чайхану, если бы найдется партнер местный, который готов нам помогать и финансово, и административными каким-то ресурсом, своими знаниями в этом регионе, с радостью откроем. Я думаю, что как раз Чайхана номер один с алкоголем, без алкоголем в Дубае, в Абу-Даби может выстрелить очень серьезно.
2: Ты говорил о том, что ты занимаешься творчеством в бизнесе в рамках Чайханы, или есть какие-то новые проекты, над которыми ты сейчас работаешь?
3: Ну да, мы с Александром Аганезовым, я тоже участвую в его проектах. Мы с ним вместе как раз со времен сада Эрмитаж, со времен Пентхауса. Он тогда уже, если я занимался больше клубом, шоу, рекламой, Он тогда уже занимался ресторанами, которые были в клубе. Там было 3 ресторана. Друг другу помогаем. Сейчас последний проект – это на Новом Арбате, помещение бывшей метелицы, которое тоже в 90-е было культовым таким клубом, казино.
2: Местом силы еще одним.
3: Местом силы, да. Сейчас там открыли очень большой ресторан. Он был детищем нескольких рестораторов, и Саши в том числе. Сейчас его как бы раскручиваем и пытаемся вот создать такой новый формат.
2: Ну, в рамках другого бренда.
3: Да, «Чудо-Юдо». Угу. Называется «Чудо-Юдо».
2: Скажи, пожалуйста, рубль значительно ослаб в последнее время. Количество рабочей силы стало меньше. Как вы вообще испытываете всякие трудности, связанные с этим?
3: Ну, конечно, да. Как и у всех, сейчас есть кризис, особенно то, что касается сотрудников, которые граждане других стран, да, из СНГ, там, со Средней Азии, потому что они-то все равно конвертировали рубли в доллары, в свою валюту. Получается, конечно, вот это вот изменение курса валюты, в первую очередь, по их как бы доходам, по их жизни ударяет. Особенно если они не совсем интегрированы именно в Москву, в Россию, а все равно живут как бы на две страны. Вот. Ну, решения какие? Оптимизируем расходы, где-то, да, повышаем, насколько это возможно, зарплаты, сокращаем людей, сокращаем где-то какие-то издержки. Приходится приспосабливаться. Уже, в принципе, пандемию мы немножко натренированы, потому что тогда тоже такой был кризис рабочей силы. Ищем, находим решение.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
4: К сожалению, в нашем обществе мы не обучаем детей тому, что действительно им понадобится в жизни. И вот финансовая грамотность и отношения с деньгами – это одно из самых главных, чему надо учить ребенку. Прежде всего, если вы хотите научить ребенка плавать, то вы должны налить в бассейн воды. То же самое, если вы хотите научить ребенка обращаться с финансами, вы должны сделать так, чтобы у него были свои личные карманные деньги. Дайте ребенку собственные, чтобы у него были собственные деньги. И очень важно в связи с этим правилом, чтобы вы не прикасались к его деньгам, не отнимали его деньги и не говорили ему, что ему покупать на эти деньги. Вы должны дать ребенку инструмент, тренажер, на чем он будет учиться финансовой грамотности.
5: Маргулан Сисимбаев, казахский инвестор, общественный деятель и бизнесмен. Меценат, филантроп.
0: Мысли вслух. Дорожные новости.
6: Представлять права и СТС теперь можно через мессенджер Макс. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Ситуация с топливом остается напряженной, но стабильной. По данным портала «Сравни», лучше всего ситуация сейчас в Санкт-Петербурге и Татарстане. Топливо есть почти на половине заправок. Цены стабильны. Острее всего дефицит в Крыму, на Сахалине и ряде регионов Северного Кавказа. Начала улучшаться ситуация в Москве и области. По данным АИФ, очереди сократились до 3-4 машин на колонку. Наоборот, ухудшилась она в последнюю неделю в Волгограде, Екатеринбурге и Челябинске. Особенно не хватает 95-го. Представлять права и СТС теперь можно через мессенджер Макс. Правительство утвердило поправки, которые приравнивают QR-код в Максе к бумажному оригиналу. Для использования сервиса нужно перейти в подраздел «Цифровой ID» и авторизоваться в мессенджере через госуслуги. Дальше добавить в профиль нужные документы. Водительское удостоверение и СТС появятся в разделе «Авто». Дальше система автоматически сгенерирует QR-код. Его можно предъявлять инспектору для проверки. Впрочем, оригинал пока все равно стоит иметь при себе. Правительство утвердило новую стратегию развития автопрома. Через 10 лет планирует в два раза увеличить выпуск автомобилей, собирать почти 3 миллиона транспортных средств всех классов. Для сравнения, в прошлом году собрали только 800 тысяч, а рекорд за всю историю установили в 2012 году. Тогда в России выпустили больше 2 миллионов машин. Среди других приоритетов – технологическая независимость, выпуск компонентов, развитие электромобилей и гибридов. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги!

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Советский районный суд Махачкалы оштрафовал руководителя нефтеперерабатывающего предприятия за невыполнение законных требований природоохранной прокуратуры, которая выявила нарушение экологического законодательства. Гендиректору компании внесли представление об устранении нарушений, однако он не выполнил требования прокурора в установленный срок. Суд признал виновным и назначил ему штраф. Предприятию по-прежнему необходимо получить экологическое разрешение для продолжения своей деятельности. Ну и незаконно функционирующая майнинг-ферма выявлена в Карабатовкинском районе Дагестана. В ходе проверки на одном из объектов обнаружено 18 специализированных устройств для добычи криптовалюты. Об этом сообщил директор ДГЭнерго Магомед Шапи Шапиев. Каждое устройство имело мощность порядка более 3 киловатт. Суммарная установленная мощность оборудования составила около 63 киловатт. Вся техника была подключена к электросети без заключения договора с энергоснабжающей организацией, что говорит о хищении электроэнергии. В Махачкале состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориалу воинской славы МВД, погибших при выполнении служебных обязанностей. Мероприятие было приурочено ко дню памяти сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей. Участие в церемонии возложения приняли председатель Народного собрания Дагестана Заур Скандеров, а также председатель правительства региона Магомед Рамазанов. Авария на магистральном водоводе Лекидере-Ахты стала причиной прекращения подачи воды в Ахтынском районе Дагестана, об этом сообщает власть Ахтынского района. Ориентировочное время завершения восстановительных работ и подачи водоснабжения населению пока не уточняется. Кстати, согласно данным, на 2025 год в Ахтынском районе проживает более 30 тысяч человек. Озона проверка сообщений о росте цен после атак на логистические центры, как сообщает РБК, со ссылкой на пресс-службу маркетплейса. По 1 сентября стоимость товаров на площадке, наоборот, снизилась в среднем на 3,5%. До этого на протяжении 5 недель цены практически не менялись. В Озон объяснили, что на маркетплейсе работает более 750 тысяч продавцов, которые конкурируют между собой за покупателей. К новостям спорта. Алжирский защитник махачкалинского «Динамо» Мохамед Ази продолжит карьеру в московском «Динамо». Клубы достигли договоренности о трансфере 24-летнего футболиста. Ази выступал за «Динамо» с февраля 2025 года. За это время он провел в составе команды 51 официальный матч. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Во время обеда греки могут подкладывать в вашу тарелку еду из своих тарелок. Не удивляйтесь, здесь так принято. Если во время обеда был произнесен тост в вашу честь, то признаком хорошего тона будет ответный тост через некоторое время. Если у вас получится оставить о себе хорошее впечатление у всех членов семьи своего делового партнера, это может выгодно отразиться на ваших будущих отношениях, так как общее мнение семьи является важным для каждого грека. Во время деловых переговоров греки часто бывают излишне обещающими, даже сверх своих возможностей. Это объясняется желанием во всем угодить своим будущим партнерам. Поэтому любые устные заверения греков стоит сразу подстраховывать письменными договоренностями. Проблемы и разногласия греки стараются улаживать вежливо, открыто и аккуратно, без резких слов, о которых можно будет потом сожалеть. Греки имеют давние традиции торговли, поэтому считают себя виртуозными бизнесменами, уверенными в себе, в своем мнении. Они любят нестандартные решения, импровизацию, не расстраиваются из-за неопределенности, любят поторговаться. Вести переговоры греки предпочитают не в составе больших делегаций, а в более узком кругу, например, двое на двое. Это объясняется их желанием создать более неформальную обстановку во время деловых встреч. Греки часто ищут скрытый смысл в словах своих собеседников, поэтому, чтобы убедить грека работать с вами, стоит продемонстрировать качество вашего товара, акцентируя внимание на технических характеристиках своей продукции, экономической выгоде от покупки. Самым лучшим аргументом для грека в пользу вашей компании будет отзыв других ваших иностранных партнеров о работе с вами.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гор Хиндах. Хиндах – небольшое селение в Шамильском районе. История этого аула очень разнообразна и богата. Старое селение хиндахцев было разделено на два маленьких аула. Оба они находились на возвышенностях. На одной из них до сих пор стоит сигнально-сторожевая башня, которая в случае набегов недоброжелателей оповещала жителей аула об опасности. Башня располагалась напротив ворот самого села. Круглосуточно защитники охраняли аул, контролировали движение. По рассказам аксакалов, первое поселение Хиндах было построено в 15 веке, а вот сигнально-сторожевая башня – в 16. В 1958 году жители этих двух аулов переселились на равнинное место. Причиной послужило то, что воду приходилось нести кувшинами издалека. Селение расширять не было возможности, там, на холмах, чувствовалась нехватка земли. За пределами села проживают 30 хозяйств, в селе живет 185 человек. В селении Хиндах имеется святое место, куда приезжают паломники окрестных сел. Это место расположено между речкой и селом Хиндах. Существует предание, что в очень бедной семье родился и рос мальчик Исмаил. Из-за нужды ему приходилось пасти коров односельчан. Однажды шел сильный дождь, после чего стало темно из-за тумана. Обеспокоенные сельчане и мать мальчика пошли навстречу Исмаилу. Они заметили, что у каждой коровы на рогах горели свечки. Освещая путь, они покорно следовали за мальчиком. В настоящее время в селе действует библиотека, дом культуры, начальная школа и магазин. Основное занятие хиндахцев – овцеводство, животноводство и садоводство. С 2021 года аул принимает волонтеров международного движения за межнациональное согласие «Маяки дружбы». Добровольцы совместно с сельчанами восстанавливают сигнально-сторожевую башню в старом селе Хиндах. Село и его жители настолько гостеприимны, что предложили участникам ежегодных проектов «Маяки дружбы башни Кавказа» жить в доме одной из коренных семей Хиндаха – Рамазановых. По сей день молодые люди с разных уголков России поддерживают дружеские отношения с хиндахцами.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: На поэтическое состязание, посвященное любви, собрались сотни поэтов. Любовь всегда рождает самые поэтические и красивые строки, и слушателям трудно было определить победителя. Одно стихотворение, проникнутое щемящей любовью к миру, было признано лучшим. Поэт получил за него золотую медаль. «Я отвезу эту медаль своей матери. Это ее любовь сделала меня поэтом», — воскликнул победитель. «Почему же ты не написал стихотворение о любви матери?» — удивились все. «Любовь матери не описать стихами, но все мои стихи посвящены только ей», — ответил поэт.
1: Притчи народов мира.

Реклама на Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Но деньги, будь готов к внезапной беде. Вот так меня программировали. Обязательно произойдет что-то плохое. Копи деньги, откладывай и вкалывай. Экономь на всем. Не трать слишком много. В общем, концепция в духе Дэйва Рэмзи. Не трать лишнего, не влезай в долги, будь готов к неприятностям. В общем, все, о чем пишут в книгах вроде «Миллионер по соседству». Ну, знаете, покупай подержанные машины и так далее. Но, несмотря на то, что в этом есть здравый смысл, такой подход ограничивает нас, снижает наш потенциал и наши возможности. Но, к счастью, к текущему моменту я уже нашел способ того, как отказаться от такого образа мышления и образа жизни, при которых ты постоянно переживаешь. Даже если ты победил, ты думаешь, надо отложить награду, не тратить. Вдруг случится что-то плохое, и я ее лишусь. И не смогу обеспечить свою семью. Кстати, именно это лежит в основе ваших решений. Вот почему вы инвестируете в дом. Вы покупаете дом, так как он позволяет экономить. Вы вкладываете деньги в банк или даете парням с Уолл-стрит в надежде, что они позаботятся о ваших финансах, раз уж вы сами не в состоянии. В итоге, в остатке у вас, по крайней мере, так было у меня. Я постоянно переживал. Постоянно переживал из-за того, сколько я трачу, сколько стоит бензин, сколько еда, сколько трачу на рестораны, на отпуск, сколько это все стоит, сколько надо платить Доноре. И она тоже переживает из-за того, что я переживаю, ведь на кону ее работа. В общем, из-за этого люди оказываются в ловушке подобных переживаний. Измените свое мышление. Переключите внимание на гигантские амбициозные задачи. Пусть даже они недостижимы. Каждая из целей, которую вы перед собой ставите, должна быть недостижима на сегодняшний день. Иначе это не цель. Сосредоточьте свое внимание на том, что пока недостижимо. Таким образом, вы перестанете переживать из-за мелких пустяковых проблем, которые годами сопровождают вас. Концепция звучит так. Ставьте перед собой настолько масштабные цели, настолько большие, такие большие, что их не одобрит ваша мама, что остальные проблемы поблекнут по сравнению с ними. Надеюсь, у вас все хорошо. На нашем канале есть еще более 3000 видео. Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь, пожалуйста. Не забывайте поставить лайк и прокомментировать, если у вас есть какие-нибудь мысли. Я с удовольствием помогу вам выбраться из ловушки. Ловушки узкого мышления, мышления среднего класса. Я хочу, чтобы вы выбрались из нее. Моя цель в жизни — помочь людям по всему миру выбраться из ловушек. Ловушки ограниченного мышления, мышление ниже вашего потенциала. Я знаю, что вы способны на большее, я всегда знал, что я способен на большее. Единственный способ добиться этого — отвлечься от мелких проблем и сосредоточиться на целях, которые способны изменить мир. Моя цель. Ставьте перед собой такие крупные цели, что ваши проблемы померкнут по сравнению с ними. Возможно, это не что иное, как зависимость. Нужно сменить фокус зависимости от ваших личных мелких проблем на желание помочь людям всей планеты справиться с такой же зависимостью.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Дорожные новости.
2: Представлять права и СТС теперь можно через мессенджер Макс. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Ситуация с топливом остается напряженной, но стабильной. По данным портала «Сравни», лучше всего ситуация сейчас в Санкт-Петербурге и Татарстане. Топливо есть почти на половине заправок. Цены стабильны. Острее всего дефицит в Крыму, на Сахалине и ряде регионов Северного Кавказа. Начала улучшаться ситуация в Москве и области. По данным АИФ, очереди сократились до 3-4 машин на колонку. Наоборот, ухудшилась она в последнюю неделю в Волгограде, Екатеринбурге и Челябинске. Особенно не хватает 95-го. Представлять права и СТС теперь можно через мессенджер Макс. Правительство утвердило поправки, которые приравнивают QR-код в Максе к бумажному оригиналу. Для использования сервиса нужно перейти в подраздел «Цифровой ID» и авторизоваться в мессенджере через госуслуги. Дальше добавить в профиль нужные документы. Водительское удостоверение и СТС появятся в разделе «Авто». Дальше система автоматически сгенерирует QR-код. Его можно предъявлять инспектору для проверки. Впрочем, оригинал пока все равно стоит иметь при себе. Правительство утвердило новую

Стратегию развития автопрома через 10 лет планируют в два раза увеличить выпуск автомобилей, собирать почти 3 миллиона транспортных средств всех классов. Для сравнения, в прошлом году собрали только 800 тысяч, а рекорд за всю историю установили в 2012 году. Тогда в России выпустили больше 2 миллионов машин. Среди других приоритетов – технологическая независимость, выпуск компонентов, развитие электромобилей и гибридов. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги!

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Наносить на себя слишком много парфюма – не самая удачная идея. Аромат должен быть дополнением к образу и следовать за вами, а не вы идти вслед за ним.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Роспотребнадзор в 2026 году обновил состав трех компонентов отечественной вакцины от гриппа. Об этом на полях Восточного экономического форума во Владивостоке рассказала глава ведомства Анна Попова, передает РИА Новости. Накануне специалист дала старт всероссийской кампании по вакцинации против гриппа. Крайне важно, что в этом году, по рекомендации экспертов, в вакцине против гриппа заменены все три компонента. Компонент гриппа А H1N1 пандемического 2009 года, компонент гриппа А H3N2 и компонент гриппа Б, заявила Попова. Она обратила внимание, что одновременная замена всех трех компонентов вакцины происходит крайне редко, но в текущем году такое решение было принято. На Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписано инвестиционное соглашение о строительстве автозавода в Улан-Удэ, сообщает ТАСС. Инвестором проекта выступила группа компаний «Байкал Автотрак», с которой подписано соответствующее соглашение. Объем капиталовложений достигнет примерно 12 миллиардов рублей. В Бурятии будет создана полноценная отрасль грузового машиностроения. На новом заводе наладят выпуск грузовых автомобилей, использующих 4 типа топлива – дизель, компримированный газ, сжиженный газ и электроэнергию. Также в линейке предусмотрены электрогрузовики с высоковольтными аккумуляторами. Производство планируется запустить поэтапно. Полная мощность будет достигнута к 2036 году. И в завершении выпуска. В России научили искусственный интеллект выявлять подделку икры с точностью свыше 90%. Как показал научный обзор ученых Казанского государственного аграрного университета и Марийского госуниверситета, выявить подделку можно с помощью анализа химического состава продукта по спектрам или оценки внешнего вида икринок на фотографиях. Об этом газете «Ру» рассказали в Казанском вузе. Икра осетровых и лососевых остается одним из продуктов, которые часто пытаются фальсифицировать. Вместо настоящей икры могут использовать желатиновые смеси или выдавать более дешевый продукт за дорогой. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Реклама на Диалог FM. Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
4: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях легендарная личность Александр Александрович Аузан, доктор экономических наук, декан экономического факультета МГУ, также член совета директоров очень крупных российских компаний. Александр Александрович, спасибо вам большое за то, что пришли. Невероятно ценно. Ваш большой фанат. Так что отдельная
5: спасибо
4: вам благодарность.
5: Спасибо большое, Александр. Спасибо за добрые слова.
4: Хочу начать с такого вводного, но очень интересующего вопроса, который интересует не только меня, но и огромное количество предпринимателей. Звучит он следующим образом. Почему, на ваш взгляд, Россия каждые примерно 10 лет попадает в какой-то большой экономический коллапс, который откатывает нас сильно назад и, по сути, обнуляет ту работу, которая была проделана за эти 10 лет?
5: Браво! Вы задали тот вопрос, над которым, я думаю, ну, наверное, с конца прошлого века. Потому что, вы знаете, в 1993 году была дана Нобелевская премия Дагласу Норту, американскому институциональному экономисту, за открытие эффекта, который по-английски называется Path Dependence Problem. По-русски я его предложил называть эффектом колеи. То есть вы как будто движетесь по какой-то траектории, но когда вы ее пытаетесь покинуть, вас забрасывает обратно. Россия не единственная страна, которая на себе испытывает вот этот самый эффект. Аргентина, например, Испания. Поэтому, да, у нас идут не то, что количественные какие-то падения каждые 10 лет, потому что все экономики, находящиеся на так называемой траектории Б, сейчас я объясню, что это такое, они движутся очень неровно. скажем, идут большие подъемы, потом идут большие спады. А траектория А – это 35 стран мира. Они движутся с гораздо меньшим годовым темпом роста, зато они глубоко не падают. Вот это про то же самое, про что вы говорите количественно. Это было открыто таким британским статистиком Ангусом Мэдисоном. Я вообще независтливый человек, но ему завидую. Мне было 37 лет, я уже был доктор наук в 91 году, между прочим. Я мог сделать то же самое. Между прочим, вы, ну, вы по возрасту не могли, но многие могли. Что он сделал? Он на одну страничку выписал данные за все время статистических наблюдений. Все, в общем, знают, что в Англии статистика с 18 века, Франции, России, германские земли, Нидерланды с начала 19-го. Мы имеем статистическую картинку мира с 1820 года. Но мы почему-то глубоко туда не заглядывали.
4: Извиняюсь, вопрос сразу уточняющий. А какие это данные, когда вы говорите статистические данные, это данные, отражающие что именно?
5: Валовый продукт. Угу. И численность населения.
4: А это ключевые такие показатели?
5: Да, GDP per capita, угу. Дамы и господа. Поэтому мы заглядываем на 5 лет, на 10 лет назад. А Ангус Мэдисон взял, свел все на одну страничку. Это так называемые таблицы Мэдисона. И тут экономисты ахнули. Оказалось, что страны идут по двум траекториям. Всего по двум. Траектория А и траектория Б. Причем 35 стран идет по траектории А, а 170 стран идет по траектории Б.
4: Мы в категории 35.
5: Мы в категории 170.
4: А, мы наоборот в категории 170.
5: Но мы в категории тех, кто пытается из траектории Б выйти на траекторию А. Есть страны, которые не пытаются. Они чем-то другим живут. Не знаю, там, духовными ценностями. Таких стран в мире довольно много. А есть страны, которые пытаются, но за все время наблюдений 5 успешных попыток. Ну, я бы сказал, уже 6. Это Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур. Теперь, я бы сказал, еще Китайская Народная Республика. Угу. Вот им удалось пересечь таблицу и переехать на верхнюю траекторию. Так вот, то, о чем вы спрашиваете, с одной стороны, это свойство стран, которые движутся по низкой траектории, они очень скачкообразно движутся. Я вам скажу, почему. Потому что у них плохо, хуже, чем в странах траектории А, работают институты. То есть правила у них работают плохо. А это значит, что амортизаторы не срабатывают. Угу. Поэтому за большим ростом следует большой спад. С другой стороны, проблема колеи – это не проблема только темпа движения. Хотя я бы сравнил эту историю с первой и второй космической скоростью, потому что все развиваются. Но одни в околоземном пространстве движутся, а другие уходят куда-то в отрыв. В принципе, хотелось бы иметь возможность уходить в отрыв.
4: Давайте попробуем конкретизировать. Вот смотрите, Китай – это очень такой яркий пример, потому что это как раз, по сути, та страна, которую вы сейчас относите к тем, что перешла из одной колеи в другую. И это происходит так, в общем...
5: Возможно, перешла.
4: Возможно.
5: Потому что переход длится примерно 50 лет.
4: А, то есть это прям такая долгая история. Мы сейчас про дистанцию с вами еще обязательно поговорим, мне это очень интересно. Но вот смотрите, это происходит, по сути, на наших глазах, вот прямо сейчас.
5: Да.
4: В чем принципиальное отличие? Я понял то, что да, у них, получается, тоже институты работали не так эффективно, как работают сейчас. Но они взяли и смогли все-таки поменять. Что стало катализатором вот этого изменения? Есть ли какая-то одна вещь, которую они принципиально поменяли, и это позволило им уйти с этой траектории?
5: Вот, знаете, я бы сказал так. Если бы мы рассуждали обо всех случаях, то единственное общее, что есть в этих случаях, это длина взгляда. Когда у элит в стране, мы специальный доклад по этому поводу делали для президента в 2011 году по восточно-азиатским модернизациям, когда у элит взгляд в 20 лет вперед, и при этом они настроены патриотически, в каком смысле? Это не значит, что их дети не уедут из страны. Но это значит, что они не строят аэродромы для детей специально, имея в виду эвакуацию следующего поколения элит. Так вот, длина взгляда – первый признак, потому что в остальном они очень различны. И я вам скажу, это интересная проблема, как удается двигаться, потому что то, что делала Япония – одно, то, что делала Южная Корея – другое, то, что делал Сингапур – третье. Пожалуй, тут уже начинается довольно тонкая теория, есть такое понятие – промежуточный институт. Но я по-человечески сказал бы так. Лестницы надо уметь строить из своего нынешнего положения к целевому состоянию. Ну, то есть, вот дайте я попробую описать это немножко по-другому. Кстати, понятие промежуточного института разработал наш соотечественник Виктор Мирович Полторович, академик. Позднее американский экономист турецкого происхождения Дэнни Родрик стал об этом же писать, и китайский экономист Иньи. Значит, о чем фактически идет речь? Когда вам надо куда-то ехать, совершенно не обязательно для того, чтобы развиваться, сносить все кругом. Вам нужно снять ту секцию забора, которая вам мешает двигаться в этом направлении. Угу. А с остальными секциями что? А их надо по возможности использовать как точки опоры. Давайте я приведу южнокорейский пример, потому что он более явный, хотя можно было привести и китайский. Samsung.
4: Так.
5: Как возник Samsung? В первой половине 50-х годов, после гражданской войны и военной интервенции в Корее, разоренная, нищая, слаборазвитая страна, которая умеет только производить рис. Две вещи сделали южные корейцы для того, чтобы нащупать вот эти точки опоры и найти возможности строить лестницы. Первое. Им западные консультанты говорили: и, кстати, не надо брать на работу родственников. Интересная идея, сказали корейцы. И построили промышленные концерны, не только Samsung, и другие, чем более, на базе клановых связей. Это оказалось экономически для Южной Кореи чрезвычайно эффективно, потому что все знают, кто старший, все знают, кого слушаться. Не нужны дополнительные вложения в контроль, в управление. Очень дешевое и эффективное управление.
4: Извиняюсь, что перебиваю. То есть они ослушались, наоборот, этой рекомендации?
5: Абсолютно. То есть они сказали: а мы, наоборот, это используем. Потому что, а что у нас есть-то? Вот у нас есть клановые связи и производство риса. Значит, опираться надо на кланы и на то, что рисоводство – это же не как пашенное земледелие. Там алгоритмы очень важны. Делай раз, делай два, делай 124. Вот это крестьяне умели делать. Тогда они сказали: сборка в машиностроении – это то же самое, что рисоводство. Просто надо четко соблюдать инструкцию. Поставили крестьян на конвейеры и заработал машиностроительный чебуль. Почему я говорю, что все-таки надо строить лестницу? Это не один шаг, не одна находка. А потом они заехали в тупик. Этот тупик, между прочим, в мировой практике называется азиатский кризис 1997 года, в России он проходит под коротким псевдонимом «Дефолт». Угу. Это азиатский кризис. А виновны в нем, в частности, южнокорейские чеболи, государственная банковская система Кореи и так далее.
4: Смотрите, у меня сразу отсюда вытекает такая, знаете, прокину мостик. Мы с вами сегодня договорились поговорить о будущем.
5: Да.
4: И это очень интересно, потому что в целом хочется как-то планировать, не то что планировать, но хотя бы предполагать, куда мы вообще идем, чтобы можно было какие-то ориентиры у себя в голове создать. И вы сказали такую вещь, что неинтересно планировать на 2, 3, 5 лет, а интересно разговаривать гораздо дальше. Почему? Почему вы говорите, что мы не можем знать, что будет вот вблизи? Вот знаете как, смотрите, у меня такой диссонанс здесь немножко, потому что человек, наоборот, когда он ставит себе какие-то цели, он, наоборот, понимает, что будет в ближайшем будущем. Год, два, исходя из текущих обстоятельств своей деятельности, он может предположить. Когда он смотрит на 10 лет вперед, там абсолютная бездна.
5: Ну, вот
4: в чем здесь разница?
5: Давайте попробуем другую аналогию применить. Вот вы сидите за столом и играете в рулетку. Вроде это вот через минуту произойдет, но вы это не можете предсказать. И через час не можете предсказать, там выпадет зеро или не выпадет зеро. А вот что будет лето в этом году, вы с высокой вероятностью можете предсказать. Значит, оказывается, что короткие события для вас иногда чрезвычайно плохо предсказуемы. А вот события, особенно если циклические, повторяющиеся, они предсказуемы. Именно поэтому я и говорю, я мало что вам могу сказать про 25-й, 26-й и 27-й год. А вот про 40-й уже гораздо больше. Потому что я, правда, хочу сразу такое, это обязательное для меня такое извинение перед слушателем и зрителем. Я его повторяю всегда, когда я начинаю говорить о каких-то прогнозах. Мой давний товарищ, биолог Святослав Игоревич Забелин, много лет назад мне сказал, ты знаешь, на наших могилах будет написано, они заблуждались искренне. Поэтому я совершенно не могу гарантировать, что вот все будет так в 40-м или 50-м. Но я могу гарантировать, что сегодня я думаю так. Я не лукавлю, не передергиваю, а излагаю результаты своих размышлений. Так вот, на что же мы можем опираться для того, чтобы туда заглядывать? На тренды и на волны. Кстати, люди их не очень различают, а я сейчас скажу, вот что такое, как нас вводит в заблуждение волна. Вытеснение человека из производства было предсказано Чарльзом Бэббитом в 20-е годы 19 века. Угу. Его каждые 50 лет предсказывают. Произошло ли оно? Ну, конечно, идут какие-то серьезные процессы, но почему-то выталкивает, притягивает, выталкивает, притягивает. Пожалуйста, про глобализацию то же самое могу сказать. Сейчас общее место, что глобализация ушла. Да, ушла, только она вернется. Вы посмотрите на график глобализации за длительный период. За какой период есть смысл смотреть, имея в виду под глобализацией обмен товарами, услугами, движение людей, финансов между странами. Смотреть надо с 1857 года, потому что это Первый мировой кризис. Девушка созрела. Вот хозяйство стало единым в 1857. И если вы посмотрите, то вы увидите, ну, не синусоиду, но, в общем, очень колебательную динамику. Самая высшая точка, между прочим, не в начале 21 века, как нам кажется, а в 1913 году, перед Первой мировой войной. Mm-hmm. А потом спады, а потом подъемы. Поэтому я, например, решаюсь, это я редко говорю такие вещи о близких горизонтах, предположить, что в ближайшие пару лет будет рецессия все-таки мировая. Мягкая, жесткая, сложно сказать. Пойдет она из Китая, из Германии, из США, из Японии, которая неожиданно остановилась, угу. Хотя думали, что остановится Германия. Да? Вот это неизвестно. Но после рецессии, скорее всего, будет разворот трендов и пойдет новая волна глобализации. Почему такие колебания идут? Потому что две силы противоположные действуют. Какая сила стягивает страны? Открытый Адамом Смитом закон разделения труда. Люди лучше делают то, что умеют и любят делать. И обменивают это на то, что не любят и не умеют. Но при сильном стягивании сказывается культурная разность, культурные различия. И начинает расталкивать. Даже Евросоюз расталкивает. Север и юг, выход Англии из Евросоюза. Поэтому работает то центростремительная сила, то центробежная. И, конечно, важно понимать не только, где будут процессы глобализации, но и где будут эти расталкивания действовать. Кстати, извините, отреагируем, мы проскочили это ваше высказывание про Россию. Да, у нас есть особенность, это огромное пространство, самая большая страна мира, но в значительной мере пространство необитаемо. Оно...
4: Это факт, да.
5: И если говорить о культурном разнообразии, то культурное разнообразие России, как ни странно, невелико. Это по индексам, так называемый А-индекс Гринберга, 0,25 из единицы разнообразие, свойственное России. То есть Россия из стран не очень высокого разнообразия.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Прокуратура Кировского района Махачкалы через суд добивается предоставления жизненно важных лекарств тяжелобольному ребенку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В ходе проверки соблюдения прав детей-инвалидов прокуратура Кировского района Махачкалы выявила факт обеспечения несовершеннолетней местной жительницы необходимыми медикаментами. Установлено, что девочка страдает тяжелым заболеванием и нуждается в постоянной пожизненной респираторной и белковой поддержке. Для защиты интересов ребенка надзорное ведомство направило в Кировский районный суд Махачкалы исковое заявление с требованием обязать ответственных структуры обеспечить несовершеннолетнюю всеми необходимыми лекарствами. Ну и проекты из Дагестана и Азербайджана стали главными партнерами форума выставки «Вектор», который пройдет в Махачкале 8 и 9 сентября. Я напомню, что данное мероприятие проходит при информационной поддержке «Диалог ФМ». В частности, дагестанская компания «Девелопмент» стала титульным спонсором, а азербайджанский проект «Сиа Бриз» имени Агаларова стала генеральным спонсором предстоящего форума выставки. В Инсакульском районе во время обследования акватории волонтеры сообщили спасателям, что в воде тонет краснокрижный гриф. Как уточнили в МЧС Дагестана, спасатели оперативно прибыли на место, аккуратно извлекли пернатого из воды, доставили на сушу, передали волонтерам. Как отметили в поисково-спасательном отряде, это не первый случай спасения диких птиц в Дагестане. Сергей Лавров прокомментировал решение властей Германии прекратить работу русского дома в Берлине. Глава МИД подчеркнул, что немецкая сторона сознательно пошла на этот шаг, который однозначно ведет к прекращению культурного присутствия Германии в России. В ответ на такие меры Россия закрывает отделение Института Гёте, передает «Комсомольская правда». Правительство фиксирует незначительный дефицит топлива на заправках в российских городах, об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Вместе с тем, вице-премьер отметил, что ситуация с топливообеспечением на рынке улучшилась. На этой неделе власти видят позитивные изменения. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко», подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Восьмая ракетка мира Даниил Медведев уверенно вышел в третий круг US Open, разгромив в трех сетах теннисиста из восьмой сотни мирового топа, американца Себастьяна Горзни. Тем временем Диана Шнайдер также пробилась в третий раунд, обыграв экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову 6-1-7-6. Во втором сете россиянка уступала 0-3, но сумела переломить ход игры и дожать соперницу на тайбрейке. А вот Андрей Рублев, героически пробившийся во второй круг, на нем свое выступление и завершил. Он проиграл 39-й ракетке мира испанцу Даниэлю Мериди Агилару в четырех сетах. Рублев впервые с 2018 года не смог дойти на американском мейджоре хотя бы до третьего круга. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда официально допустила российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Россияне смогут выступать на турнирах под эгидой ФИСа, в лыжных гонках, горнолыжном спорте, прыжках с трамплина, лыжном двоеборье, фристайле, сноуборде и фрирайде, но с некоторыми ограничениями. К примеру, все еще остается запрет на участие в стартах в командных дисциплинах и эстафетах. Футболисты «Зенита» уверенно обыграли махачкалинское «Динамо» 3-0 в домашнем матче третьего тура группового этапа Кубка России. Главным героем встречи стал нападающий Александр Соболев, оформивший дубль уже в первом тайме и повторивший рекорд Олега Веретенникова по количеству голов в Кубке страны. Теперь на счету обоих по 24 мяча. «Зенитовцы» укрепились на первом месте в группе «Си», опережая на 2 очка «Крылья Советов», которые в гостях по пенальти обыграли «Балтику» 5-3 после нулевой ничьей в основное время. В группе А «Спартак» дома одержал победу над «Родиной» 3-1 благодаря дублю Пабло Салари. Краснобелые лидируют в этом квартете, а вторым идет «Рубин», выигравший в Оренбурге у одноименной команды 4-2 в серии 11-метровых. Счет по истечении основного времени был 1-1. Новый сезон второго по силе дивизиона страны Всероссийской хоккейной лиги стартовал матчем между действующим чемпионом Югрой и победителем регулярного чемпионата прошлого сезона Новокузнецким Металлургом. Встреча на арене Югра завершилась победой гостей 2-0. Первую шайбу сезона на 34-й минуте забросил Артем Манукян, реализовавший большинство. Металлург выиграл второй матч открытия подряд и стал третьей командой в истории ВХЛ с таким достижением. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Греки склонны оценивать людей по поступкам, а не словам. На переговорах ведут себя непринужденно, много жестикулируют, проявляют дружелюбие. При этом они считают, что первый шаг для более неформального общения должен сделать незнакомец, на что с их стороны тут же последует незамедлительное дружеское участие. Греки, так же как и жители арабских стран, с особым почтением относятся к старшим пожилым людям. Так как в Греции очень часто днем бывает жарко, то примерно с 15 до 17 часов многие конторы закрываются на сиесту, и тревожить кого-либо в это время не принято. Обед может начинаться около 18 часов, ужин после 20 часов. Принимать пищу в одиночку для грека непривычно, поэтому они с удовольствием пригласят вас на деловой обед или ужин в ресторан, а может и к себе домой. Еда для греков – светское мероприятие, поэтому даже перед деловыми переговорами могут подать еду и напитки. Греки очень гостеприимные и радушные люди. К любому гостю они относятся как к VIP-персоне. Сейчас это просто норма этикета, а в давние времена греки верили, что любого гостя в знак своего расположения им посылают боги, поэтому его надо встретить достойно, тем самым отблагодарив богов. Вообще, современная греческая культура поведения – это смесь европейских норм этикета и древних средиземноморских ритуалов. Официально Греция – православная страна, но значительная часть населения продолжает соблюдать некоторые языческие обычаи, отличаясь суеверностью. В качестве подарка можно принести цветы, вино, конфеты, альбом по искусству. Главное, чтобы подарок был не слишком личным, например, одежда. Также в Греции не принято дарить подарки символикой компании.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Понимание собственных желаний – это ключевой аспект самопознания, который позволяет нам лучше ориентироваться в жизни, принимать взвешенные решения и находить истинное счастье. В нашем постоянно меняющемся мире, где внешние стимулы и социальное давление могут запутать наши истинные цели и стремления, важно научиться различать, что действительно имеет значение для меня. Существуют определенные методы и стратегии, которые помогут лучше понять свои желания и стремления. Самый первый шаг к пониманию своих желаний – это регулярная рефлексия и интроспекция. Выделите время для тишины и размышлений, чтобы прислушаться к своему внутреннему голосу. Вот вопросы, которые могут помочь вам начать. Что приносит мне радость и удовлетворение? Какие моменты в моей жизни были наиболее значимыми? Что я всегда хотел попробовать или исследовать? Шаг второй. Развлечение внешних влияний. Важно научиться отличать истинные желания от тех, которые навязаны обществом, семьей, друзьями или логикой, то, что Фрейд назвал интроекцией. Спросите себя, делаю ли я это из-за внешнего давления или потому, что действительно хочу, потому что это важно для меня, это удовлетворяет мои потребности. Соответствует ли это желание моим ценностям и убеждениям? Шаг третий. Экспериментирование и исследование. Иногда лучший способ понять свои желания – это попробовать что-то иное. У нас в книге «Кармалоджик» в сутре действия есть несколько законов, как раз про то, что надо делать то, что никто не делал, осваивать то, что вы не знаете, искать там, где никто не искал. Или есть закон, что если будешь делать так, как делал всегда, то и получишь то, что всегда получал. Не бойтесь исследовать различные области жизни, будь то хобби, культурные мероприятия или новые формы физической активности. Шаг четвертый – ведение журнала. Регулярные записи в журнале могут стать мощным инструментом самопознания. Записывайте свои мысли, чувства и реакции на различные события и опыт. Со временем вы сможете обнаружить закономерности и предпочтения, которые помогут вам лучше понять свои желания. Выберите удобный для вас формат журнала. Это может быть классический бумажный дневник, цифровой документ или специализированное приложение для ведения журнала. Пишите регулярно. Установите для себя регулярный график ведения журнала, будь то ежедневно, еженедельно или в любой другой момент, когда вы чувствуете потребность поразмышлять. Постоянно записывайте значимые события дня, ваши действия и то, как они повлияли на ваши чувства и настроение. Обязательно учитывайте эмоциональные реакции, которые вы у себя заметили. Отмечайте любые сильные эмоциональные реакции, размышляйте о том, что именно вызвало их. Записывайте свои мысли и размышления после каждого кинофильма, разговора, спектакля. Записывайте, что происходит в вас, каким мыслям они вас привели. Записывайте свои желания и мечты. И обязательно записывайте все свои победы. У нас есть ежедневник, который называется «Новый я». Он как раз имеет все эти разделы в себе для саморефлексии, для записывания своих мыслей, записывания своих эмоций, записывания качеств, которые вы сегодня проявили. А каждый месяц вы можете подвести итог, что же происходило за этот месяц, отрефлексировать, сделать выводы, посмотреть, как этот месяц повлиял на ваши привычки, на ваше самочувствие, на ваше самоощущение, на вашу уверенность в себе. Именно для этого имеет смысл записывать в ежедневник свои победы каждый день, иначе ежедневник становится списком дел и проблем, а надо из него сделать ежедневник побед. Помните, что ваши желания и стремления могут меняться со временем, и это нормально. Даже ошибаться нормально. Главное продолжать двигаться вперед, исследуя и понимая себя все глубже и исправляя ошибки. Можно ошибаться. Страшно не делать из этого выводов и не меняться после этого.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Однажды один человек попал в кораблекрушение и был выброшен волной на необитаемый остров. Он единственный остался в живых и беспрерывно молился о том, чтобы Всевышний спас его. Каждый день он всматривался в горизонт в надежде, что увидит идущее на помощь судно. Вымотавшись окончательно, человек решил выстроить себе хижину из досок, которые выбросило на берег после кораблекрушения. Но однажды, вернувшись на берег после поисков пищи, он увидел, что его хижина объята пламенем. Дым столбом поднимался к небу. Самое ужасное, что вместе с хижиной сгорели все его оставшиеся вещи. Он остался ни с чем. Человек больше не мог сдерживать своего гнева и от отчаяния закричал: «Господи, как ты мог со мной так поступить?» — рыдал он. Но на следующее утро его разбудил гудок корабля. Корабль шел к острову, чтобы спасти его. «Как вы узнали, что я здесь?» — спросил человек матросов. «Мы увидели дымовой сигнал», — ответили они. «Милость Всевышнего безгранична».
1: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Республики Северного Кавказа оказались в числе аутсайдеров региона России по обороту розничной торговли. Соответствующие данные приведены в исследовании РИА Новости. С января по май этого года оборот розничной торговли на душу населения в Дагестане составил 128 тысяч рублей, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По этому показателю Дагестан занял 83-е место среди регионов России. Худший результат по Северокавказскому федеральному округу показала Ингушетия, которая заняла 84-ю строчку. При этом в соседних регионах ситуация выглядит следующим образом. В Северной Осетии оборот составил 132 тысячи рублей, в Кабардино-Балкарии 161 тысячу рублей. Наилучшую динамику на Северном Кавказе продемонстрировала Карачаево-Черкесия, где оборот достиг 76 тысяч рублей на человека с ростом 8%. Лидером по динамике оборота розничной торговли стал Чукотский автономный округ, это 223 тысячи рублей на человека, это 18%, а второе место заняла Ивановская область 171 тысячу рублей.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Чер чударик они хыхкогорт лерештуна. На чужую лошадь сядешь, быстро с нею упадешь. Чер чударик они хыхкогорт лерештуна. Абрабрай рехарабчур. Сказанное слово, выпущенная стрела. Абрабрай рехарабчур. Учузов канида тамбук унариб. Отдешевый еди и вкуса не жди. Учузов канида тамбук унариб. Эмирк ашай арац батани энд амунчей месет кула. Слово серебро, молчание золото. Эмирк ашай арац батани энд амунчей месет кула. Удев инсуца баян хабурав инсуда цехоге. Сказал дед, не переспрашивай у отца. Удев инсуца баян хабурав инсуда цехоге.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Гунип является одним из самых солнечных мест в Дагестане? Солнце светит тут более 300 дней в году. Впервые на особенности местного климата обратил внимание основоположник военно-полевой хирургии Николай Пирогов. Он служил на Кавказе и рекомендовал Александру II лечить его больного сына князя Павла Романова. Именно в Гунибе, поскольку местный воздух благотворно влияет на легкие. Советский и российский врач-гигиенист профессор Николай Коростелев ценил Гунип больше Теберды. По его мнению, это место не уступает Давосу, Швейцарии, и превосходит Абастумани, Грузия. А вот что писал про Гунип известный русский ботаник Николай Кузнецов, побывавший в Дагестане с экспедициями в 1880-х годах. Здесь был грандиозный национальный парк, интересный для нас как памятник природы и еще более как исторический памятник. Он красивее и интереснее многих мест Швейцарии, которую ежегодно посещают тысячи туристов. И его мечта сбылась. Сегодня тысячи туристов приезжают в это известное всем место.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Есть два пути, да? Думать, как сэкономить, думать, как взять кредит, более выгодный кредит, да? Ипотеку под чуть более низкий процент и так далее. Да? И есть пути, связанные с тем, как больше зарабатывать, чтобы на то, что ты заработал, ну, пожалуйста, приобрети себе машину, там, что, квартиру, что хочешь. Это два принципиально разных пути. И, конечно же, значит, люди, которые идут, ну, это как вот, ты пришел на развилку, там, пойдешь направо, вот это будет, пойдешь налево, вот это будет ипотека, кредиты, потребительские кредиты какие-то там, что будет? Люди заплатят своим настоящим за свое гнилое будущее. То есть возможность пожить сегодня, ну, так, красиво, как-то вот, и бахнуть, да, и расплатиться за это своим, ну, достаточно унылым и очень таким сжатым будущим, а самое главное, привязанным к этой конуре. Что такое квартира? Это конура. Ну, как бы это, многие меня критикуют за эту ассоциацию, но мне тоже не нравится. Мне тоже не нравится, когда люди привязывают себя такими веревками, бечевками такими к своей конуре и бегают вокруг нее. Работу сменить не могут, потому что страшно. Ну, страшно, провал в доходах, ипотеку не заплатишь, квартиру отберут, да? В результате эта конура становится таким колом, вокруг которого вот этот ослик, значит, бегает. Мне очень не нравится эта ассоциация. Но я повторяюсь, это путь вообще полной ясности. Вот колышек, я вокруг него хожу. Поэтому это вот пойдешь налево. А направо пойти не очень хочется, потому что там кажется вот очень неясно. Направо – это как расширять свои доходы, как сменить место работы, как уехать в другой город. Потому что другая работа не там, где тебе нравится и где тебе хочется. Работа там, где она есть. Езжай туда, ищи, найди релокации и так далее. Ну и здесь резонно многие скажут, ну вот, а как же у нас там Кагал, как мы все переедем? Ну, я понимаю, всегда есть такие трудности, но вот, вот два пути. Пойдешь налево, и будет полная ясность, и ты будешь как ослик вокруг своего колышка там бегать. И неясность, да, где, какую работу ты найдешь, и больший заработок. Да. Но когда ты здесь это найдешь, ты эту квартиру, которую многие в ипотеку берут там на долгие-долгие годы. За один месяц, ну хорошо, за 6 месяцев покупают. Но действительно очень сложно поверить, да, ситуации, когда у тебя 18 тысяч зарплата, вокруг тебя постоянно сношают. Вот это ипотека, давай, там, ну, понятно, у них бизнес такой, что. Ну, это просто, ну, такой бизнес, что. Вот. Но я предлагаю посмотреть на тех людей, которые пошли направо. Вот. Такие примеры есть, не единичные, подчеркиваю, тысячи людей, которые просто выбрали путь направо.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Существует множество людей, таких как Роберт Киосаки, называющие себя финансовыми гуру. Такие люди говорят: «Живи полностью без долгов». Есть даже некоторые, кто говорят, что стоит избавиться от кредитных карт. Это хороший совет для определенного типа людей, считает Роберт. Он говорит, что вы определенно должны избавиться от ваших кредитных карт, если не можете контролировать ваши расходы. Но сам Роберт не представляет себе, как люди живут без кредиток. Он не знает, как можно отказаться от отеля, аренды автомобиля или ужина в ресторане. Но если вы шопоголик, то вы обязаны избавиться от ваших кредитных карт, продолжает настаивать предприниматель. Итак, Роберт сообщил, что существует хороший и плохой долг. Если у вас есть плохая задолженность, например, кредит на учебу, он классифицируется как плохой долг. Основная причина, по которой он является таковым, заключается в том, что это худшая задолженность из всех возможных. Киосаки объясняет это на простом примере. Как бизнесмен с долгом, он просто может объявить, что банкрот и станет чист. Но проблема с кредитом на учебу в том, что вы не можете сделать так же. Этот долг будет висеть у вас на шее всю оставшуюся жизнь. Поэтому, если вы студент, вам не стоит брать кредит на учебу, пока вы не будете уверены на все 100%, что сможете окончить ее, говорит Роберт. Он уверен, что многим из вас известны примеры того, когда люди бросали университет. Проблема кредита на учебу в том, что человек должен знать, что он будет изучать до конца. У Роберта есть два друга, они оба медики. Эти ребята закончили университет с кредитом в 500 тысяч долларов, но они погасили его за 5 лет, потому что стали докторами с высокой зарплатой. Прежде чем завести семью и прочие важные вещи, их главной целью было погасить кредит на учебу, которая сделала их докторами. Писатель уверен, что у каждого из нас есть примеры людей, которые не знают, чем хотят заниматься. Как-то Роберт уже говорил о том, что когда он был в возрасте 18 лет, то его однокурсники зарабатывали 110-120 тысяч долларов в год. Сейчас это не так много денег, но для его поколения это был отличный результат. Даже если человек в то время зарабатывал 20 тысяч долларов в год, это были хорошие деньги. Начальная зарплата Роберта составляла 47 тысяч долларов, в то время как его однокурсники зарабатывали в 3 раза больше. Роберт делает акцент: это вопрос выбора, который мы все делаем. Он просто не хотел делать то, что делали они. Киосаки пришлось бы вступить в профсоюз, но он не хотел быть членом этой организации. Поэтому Роберт присоединился к Standard Oil of California, где работал офицером доставки, и ему не нужно было становиться членом профсоюза. Разница была в том, что предприниматель зарабатывал всего лишь 47 тысяч долларов в год, поэтому всегда существует что-то хорошее и плохое. «Когда ты моложе, сложно различать разницу», — продолжил Роберт. В 22 года ему было абсолютно все равно, платили ему 100 тысяч в год или меньше. Его принцип был в том, чтобы не вступить в профсоюз. Это был своего рода юношеский максимализм. Сегодня, как читает Киосаки, в любом случае все сложнее, потому что мы не знаем, какая работа является высокооплачиваемой. Даже у юристов нынче сложное время, считает Роберт, потому что рынок перенасыщен данной профессией. Сейчас существует искусственный интеллект, который заменяет много высококлассных рабочих мест. Сегодня не нужен бухгалтер, потому что искусственный интеллект может сделать большинство работы. Поэтому вот что думает Роберт. Прежде чем получить долг номер один – кредит на учебу, нашему поколению нужно хорошо подумать, собираемся ли мы закончить то, что начали изучать. После этого Роберт подошел к главной теме – хороший и плохой долг. Он нарисовал схему, где отобразил доходы, расходы, активы и пассивы. Например, вы хотите приобрести дом. Вы скажете: «Мой дом – это актив». Это не так, заявляет Роберт. Ваш дом – это пассив. Неважно, есть ли у вас задолженность или нет, дом – это ваш пассив. То же самое, если у вас есть автомобиль. Машина является пассивом. Затем Роберт сообщил, что существует 6 слов, которые являются основами финансового образования. Это доходы, расходы, активы, пассивы, и плюс к этому всему прибавляется денежный поток. У среднестатистического человека есть работа. Деньги, которые вы зарабатываете на работе, приходят к пассивам. Мы платим за дом, и деньги переходят в банк через ипотеку. Поэтому итог: деньги не являются активом, поскольку они вытекают. Это пассив, он забирает деньги из вашего кармана. Активы же, наоборот, кладут деньги в ваш карман. Поэтому если у вас есть недвижимость для аренды, как актив, это будет приносить деньги в ваш карман. Если вы живете в доме, это пассив, потому что даже если у вас нету задолженности по нему, вы все еще должны платить налоги, амортизацию, делать ремонт, обслуживать и страховать. Хороший долг – это когда человек занимает что-то, что превращает в актив, который будет приносить доход. Например, у вас есть машина, и кто-то арендует ее у вас для работы в Uber. Это также приносит доход. Автомобиль может стать активом. У Роберта с его женой, например, есть лодка. Большинство лодок убыточные, говорит он, но его лодка приносит доход. Люди постоянно арендуют ее. Главные два слова, которые стоит запомнить из этого урока – денежный поток. Кредиты на учебу, дома, лодки – все это имеет отношение к этим двум словам – денежный поток. Если деньги поступают в ваш карман – это актив, это хороший долг. Но если деньги только уходят из вашего кармана – это плохой долг. Если вы будете успешным работником или предпринимателем, вы должны контролировать направление вашего денежного потока, говорит Роберт. У большинства людей есть работа, но их деньги вытекают и направляются к государству через налоги. Роберт не забыл вспомнить и своего друга Дональда Трампа, ведь он и Трамп не платят налоги законно. Это одна из главных причин, почему Кийосаки и Трамп предприниматели, а не работники. У работников есть налоги, у предпринимателей их нет. Это тоже один из типов активов. В конце своей лекции Роберт делает итог, что не стоит бояться долгов. Если вы знаете, как использовать их, делайте это. Как вы думаете, могут ли кредитные карты быть хорошим долгом? Все зависит от того, как вы используете ваши деньги. Если вы собираетесь использовать их на то, что принесет вам доход, как актив, это хороший долг. Но если вы, например, потратите их на пиджак от Versace, это не будет хорошим долгом. Итак, хороший долг приносит доход в ваш карман, плохой долг делает расходы.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Советский районный суд Махачкалы оштрафовал руководителя нефтеперерабатывающего предприятия за невыполнение законных требований природоохранной прокуратуры, которая выявила нарушение экологического законодательства. Гендиректору компании внесли представление об устранении нарушений, однако он не выполнил требования прокурора в установленный срок. Суд признал виновным и назначил ему штраф. Предприятию по-прежнему необходимо получить экологическое разрешение для продолжения своей деятельности. Ну и незаконно функционирующая майнинг-ферма выявлена в Карабадовкинском районе Дагестана. В ходе проверки на одном из объектов обнаружено 18 специализированных устройств для добычи криптовалюты. Об этом сообщил директор Даганерго Магомед Шапи Шапиев. Каждое устройство имело мощность порядка более 3 кВт. Суммарная установленная мощность оборудования составила около 63 кВт. Вся техника была подключена к электросети без заключения договора с энергоснабжающей организацией, что говорит о хищении электроэнергии. В Махачкале состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориалу воинской славы МВД, погибших при выполнении служебных обязанностей. Мероприятие было приурочено ко дню памяти сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей. Участие в церемонии возложения приняли председатель Народного собрания Дагестана Заур Скандеров, а также председатель правительства региона Магомед Рамазанов. Авария на магистральном водоводе Леки-Дере-Ахты стала причиной прекращения подачи воды в Ахтынском районе Дагестана, об этом сообщает власти Ахтынского района. Ориентировочное время завершения восстановительных работ и подачи водоснабжения населению пока не уточняется. Кстати, согласно данным, на 2025 год в Ахтынском районе проживает более 30 тысяч человек. Озон опроверг сообщение о росте цен после атак на логистические центры, как сообщает РБК, со ссылкой на пресс-службу маркетплейса. По 1 сентября стоимость товаров на площадке, наоборот, снизилась в среднем на 3,5%. До этого на протяжении 5 недель цены практически не менялись. В Озон объяснили, что на маркетплейсе работает более 750 тысяч продавцов, которые конкурируют между собой за покупателей. К новостям спорта. Алжирский защитник махачкалинского «Динамо» Мохаммед Ази продолжит карьеру в московском «Динамо». Клубы достигли договоренности о трансфере 24-летнего футболиста. Ази выступал за «Динамо» с февраля 2025 года. За это время он провел в составе команды 51 официальный матч. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
2: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элка и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.
0: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Технологии занимают большую часть современного мира и начинают влиять на мозговые процессы людей. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией коррекции психического развития и адаптации Института мозга человека имени Бехтеревой РАН Леонид Чутко. Он рассказал, что полученная онлайн-информация запоминается плохо. Так происходит, потому что в ее обработку меньше вовлекается височная область коры головного мозга, отвечающая за долговременную память. Также эксперт утверждает, что смайлики в мессенджерах никогда не могут передать настоящие эмоции человека. Онлайн-общение не заменит живое взаимодействие, которое гораздо глубже влияет на эмоциональное восприятие человека. Ошибочно думать, что цифровизация приведет к атрофии мозга. Однако важно понимать, что различные виды умственной активности помогают поддерживать мозг в хорошей форме.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ну что, мы продолжаем наш сезон с селфмейдами. И сегодня я позвал девушку, которая создала самую большую сеть салонов красоты в Казахстане. Самый большой салон в СНГ. Сколько квадратов?
2: 750 квадратов.
1: 750 квадратов.
2: 4 уровня.
1: 500 сотрудников. Просто огромная сеть Queen Bee. Гаухар, добро пожаловать.
2: Да, спасибо огромное.
1: Сегодня бьюти-индустрия у нас, да, но при этом хотелось бы такую тему обсудить, знаете, такую некрасивую сторону всей этой красивой жизни. Угу. Поговорить про бизнес, поговорить про блог, про там, материнство, вообще про отношения. Но не со стороны успеха, как это все видят и так далее, а наоборот, с обратной стороны. Показать, как это, и рассказать, какие бывают проблемы в работе, да, особенно там, в делах каких-то, и просто рассказать все как есть.
2: Угу,
1: погнали?
2: Супер, да, погнали. Арман, я безумно рада нашей встрече. Хочу сказать о том, что больше чем уверена, что сегодня получится очень крутой выпуск, потому что мы с тобой похожи тем, что мы абсолютные self-made личности, которые достигли больших высот только благодаря тому, что было бешеное желание расти, развиваться.
1: Да.
2: Мы те самые дети с простых семей, которые когда-то поставили себе цель быть на шаг впереди. И обычно, когда люди подобного рода встречаются в одном поле, происходит просто бешеная синергия. Поэтому я сегодня хочу быть максимально честной. Я знаю, что огромное количество женщин, которые будут смотреть подкаст, и, возможно, наша с тобой встреча, она даже изменит ракурс, жизненные взгляды огромного количества людей, потому что есть определенный жизненный путь. Это условно мои 10 последних лет. Немножко по-инфо-цыгански скажу, точка А, да, это съемная квартира в Тастаке за 60 тысяч тенге. На тот момент у меня был всего один ребенок. Ну и сейчас я являюсь владелицей сети салонов красоты. У нас уже достаточно такой, так скажем, крупный бизнес. И я думаю, что на примере моей истории у огромного количества людей будет возможность увидеть на самом деле ту жизнь, которая есть.
1: Супер.
2: Очень часто очень большое количество людей, которые вокруг меня и видят мою жизнь, они часто говорят мне о том, что, ну, кажется, что у тебя там есть покровитель, что там у тебя супруг, да, который тебя спонсирует. И сегодня я хочу рассказать о своем пути и тем самым дать большую мотивацию тем женщинам, которые хотят что-то изменить в своей жизни, но они не знают, с чего начать. Огромному количеству людей просто не хватает уверенности в себе, не хватает референтных примеров, референтных лиц. И поэтому, конечно, сегодня я готова ответить на все вопросы и быть просто супер максимально честной.
1: Прекрасно, прекрасно. Тогда возвращаемся в ту точку А,
2: да.
1: Вот в эту съемную квартиру на Тастаке за 60 тысяч тенге. Что делали тогда вообще? Об этой реальности немножко.
2: Да-да-да. Вообще у меня такая история. Мне было 22 года, и на руках был 1 000 000 тенге. Я очень хотела запустить свой бизнес и не знала, какой.
1: А как образовался 1 000 000 тенге?
2: Я до этого работала риэлтором. Я зарабатывала достаточно неплохо. Но вот я выделила эту сумму для того, чтобы понять, смогу ли я в целом запустить бизнес, смогу ли я, допустим, масштабировать. И вот на руках у меня 1 000 000. Я снимаю маленькую комнату 16 квадратных метров, которая находится на втором этаже частного старого дома 60-х годов на Жирокова Абая. У нас на первом этаже находилось СТО, и для того, чтобы подняться на второй этаж, тебе
1: СТО?
2: Нужно было... Да, на первом этаже у нас было СТО.
1: Ага.
2: Вот представь, частный старый дом. Первый этаж — это СТО, и для того, чтобы к нам подняться, тебе нужно было подниматься по винтовой лестнице, как из фильма «Красотка один в один». И, в общем, ты попадаешь в это помещение, оно очень маленькое, 16
1: кушетка.
2: Квадратов. Там были не кушетки, там были маникюрные столики. Точнее, оно было полностью просторное, и там не было мебели. И мы с подругой, это не было партнерство, я просто попросила ее мне помочь. В общем, я своими руками вместе с подругой делаю полностью ремонт, стелю линолеум, заказываю мебель, мы сами клеим обои. Но ты знаешь, я сама того не понимала, уже тогда, не зная всех этих нюансов, я вшила УТП. Потому что я сделала такой салон, знаешь, в таких розовых няшных красках. Там был такой розовый диванчик в стиле Барби. У нас обслуживали наши мастера, это молодые девчонки 19-летние. Мы нашим клиентам наливали шампанское. То есть девчонки приходили, они в этой атмосфере очень сильно расслаблялись.
1: При этом, вот если посмотреть снаружи этого дома, да, то да, там да, да, да. вообще там, не там, шампанское.
2: Там жесть. Там не только
1: там
2: снаружи.
1: Там пивас, Балтика, да, девятка. Да.
2: Там, знаешь, там не только снаружи, но еще и внутри. Почему? Потому что я, когда открылась, я не понимала, что я делаю не так. Клиенты шли фактически на эту картинку,
1: и
2: но они были одноразовые.
1: От страха, да?
2: Они уходили. И ты знаешь, почему? Мы работали в полнейших условиях антисанитарии. У нас не было горячей воды, и мы клиентам воду наливали из чайника. У нас не было вытяжки, а в те годы не делали маникюр, делали все, там, 95% людей наращивание.
1: Да.
2: А наращивание — это такой материал, как стружки, 2013 год.
1: О, я помню.
2: И это, представь, такой материал, ты, получается, когда вот ты машинкой работаешь, естественно, эти опилы, они разлетаются во все стороны, и приходили клиенты, просто оказывались в гуще этих опилов, и те, у кого бы там была жуткая аллергия, они не могли просидеть там больше часа. Не было кухни, поэтому девочки вот прям за своими столиками ели самсу, и, в общем, ну, на самом деле, картина была не из самых лучших. А, еще, кстати, у нас был один такой немаловажный фактор, у нас скрипел страшно пол. Почему? Потому что это был старый дом, и каждый раз, когда я ходила по этому полу, мне казалось, что я сейчас провалюсь прямо в это СТО. И стены такие были кривые. Но мне было 22 года, и я фактически, ну, я не понимала, как это все сделать технически. То есть я понимала, что воды нет, ну, в чем проблема? Можно же чайник включить. Я понимала, что вытяжки нет, и я такая думаю, ну, кому нравится, ну, те будут работать там и обслуживаться. Кому не нравится, ну, в чем проблема? И так сложилось, что в этот период времени я знакомлюсь с парнем, просто с рандомным молодым человеком, который начинает за мной ухаживать. Мы с ним не встречались, мы не были ни в каких отношениях, просто так случилось, что он приехал в салон, и он говорит, слушай, в чем проблема, почему у тебя нет горячей воды? Я говорю, ну ее изначально не было. Он говорит, можно же поставить бойлер. Я говорю, что такое бойлер? Он говорит, ну это аппарат нагрева горячей воды. Угу. Можно установить вытяжку. Я говорю, а да. куда ее устанавливать? Он говорит, в стены. Можно выпрямить пол, можно, ну, значит, создать все эти условия. И он говорит, давай я тебе сделаю. Это парень, который просто за мной ухаживает, он говорит, давай я тебе сам ремонт сделаю своими руками, ну вот там своими вложениями. И, в общем, он делает ремонт, опять-таки, по моему дизайну, то есть я руковожу процессом, я говорю, мне вот эти обои, он выравнивает полностью пол, выравнивает стены, мы делаем в течение
1: красиво
2: месяца ремонт.
1: Зашел,
2: он очень красиво зашел, очень красиво.
1: По-мужски.
2: По-мужски, да-да-да. И, представляешь, мы через месяц открываемся, чуть-чуть меняем дизайн, и так получается, у меня уже появилось новым дизайном залететь на портал Choco. Ты помнишь Choco Life?
1: Да.
2: Был Bismart, Choco Life, но Choco Life прям
1: где,
2: качал,
1: да?
2: Да, да,
1: офигеть,
2: да. В те годы Choco Life очень сильно качал, но они вообще в целом никого не пропускали. Значит, я звоню, говорю, слушайте, вот так-то, так-то, мы хотим запуститься. До этого они нас не пропускали. И, представляешь, я думаю, что, наверное, это сама судьба так распорядилась. К нам навстречу выезжает, они говорят, у нас новый менеджер, она сейчас приедет, встреть ее, пожалуйста. Я встречаю Аню Мухаряпову, это супруга Рамиля, которая вот только прилетела там пару дней назад, она ни разу в жизни не была, по-моему, в Алма-Ате. Я, конечно, плохо помню нашу историю, но хорошо помню наше знакомство. Я завожу ее, и она говорит, блин, как тут красиво, как тут классно, такая очень крутая идея с тем, что небольшое помещение, то есть ты не попадаешь там в огромный салон, а здесь настолько приватно, а это что, я говорю, шампанское, а это что, я говорю, конфетки, а это что у вас, а кто диванчики, я говорю, слушайте, я все делала своими руками, и я начинаю рассказывать свою историю, и, наверное, на каком-то этапе ей стало со мной, во-первых, весело и интересно, во-вторых, ей стало меня, наверное, жалко, и она пропускает мой проект так, что мы попадаем на первые строчки.
1: Офигеть.
2: Мы делаем офигенную фотосессию. И представь, каждый человек заходит, ну, условно, на Choco, и мы находимся на первой странице, у нас были шикарные фотографии, они покупают купоны, и первый месяц мы закрываем 950 тысяч тенге чистой прибыли, Арман, это 2013 год.
1: Все это лям баксов.
2: Ну, я не знаю, чтобы
1: по ощущениям,
2: ты понимал,
1: да?
2: Да, и учитывая тот факт, что в целом, как бы, я не могу сказать, что я там плохо жила, но для меня это
1: да.
2: были очень большие
1: ну,
2: деньги.
1: Ну, это их... там сколько-то, да, было в
2: да,
1: жизни?
2: Но это вот типа сейчас заработать,
1: да,
2: да, 10 тысяч долларов как минимум. И он говорит, слушай, если у тебя так круто получается качать 16 квадратных метров, почему ты не запускаешь проекты больше? И в итоге через 8 месяцев я выхожу за этого парня замуж, мы 12 лет живем вместе сейчас, ну я вот немножко вернусь к истории.
1: Ну, чуть-чуть на 12 лет,
2: да, увидели. Это мой супруг, да, чтобы ты понимал. Речь шла о моем супруге. Значит, я выхожу замуж, и он мне говорит, давай запустим проект побольше. И я, значит, у меня была такая встреча на Фурманово Тулеби с моей клиенткой, так как я бывший риэлтор. Меня приглашает на встречу клиентка.
1: О, ещё есть понимание локации.
2: У меня есть очень понимание. Я вообще в крыше была просто как рыба в воде. И мы встречаемся с клиенткой, она говорит, слушай, я хочу открыть здесь салон красоты, и мне нужно все настолько красиво организовать и кому-то сдать его. И я хожу, говорю, слушайте, ну вот здесь можно косметологии, здесь должен быть парикмахерский зал, с этой стороны 4 парикмахерских кресла, здесь будет стоять детское кресло там такое-то, тут косметологии, тут ресницы, тут брови. Я говорю, есть еще одна очень крутая фишка, говорю, которой нету в Казахстане нигде, ни в Москве, ни в Ташкенте, ни в Дубае, нигде на просторах СНГ, нигде в мире этой фишки нет. И я ей говорю о том, что это будет очень актуальная тема, маникюр и педикюр одновременно. Чтобы ты понимал, в 2013 году не было ни одного салона, который предоставлял эту услугу. И так как я работала сама бывшим риэлтором, и я понимала, что если ты опоздаешь на 5 минут, твою же квартиру твоему же клиенту может продать другой менеджер. Поэтому для меня это, ну, как бы время, соответственно, упирались в деньги. Я говорю, вот вы можете сделать маникюр, педикюр. Он говорит, слушай, у тебя такие крутые идеи, а ты не хочешь этот салон сама запустить? А на тот момент у меня был вот мои там 16 квадратных метров уже маленький проектик. И вот мы встретились с супругом, и он уже на тот момент был моим супругом. И он говорит, слушай, ну давай, раз она тебе предлагает такой вариант, раз она хочет под себя полностью ремонт сделать, почему нет? И представь, мы с ней договариваемся так, что она сделала полностью ремонт, а я с Китая привезла оборудование. Но, Арман, у меня на руках было всего 10 тысяч долларов, я потратилась на поездку, я привезла с Китая очень крутое оборудование, это вот столики на 4 места, маникюрные тогда, в целом такого не было, потому что в 2013 году там рандомные салоны красоты, это просто был линолеум и парты Z-ы. Магазин Z, люди просто покупали обычные стандартные парты, которые предназначены для учебы, и вот на них делался маникюр.
1: То есть вот деньги полностью с первого, получается, салона ушли сразу во второй. То есть не было такого, что для себя что-то
2: Нет. У меня сразу я собрала эти 10 тысяч долларов, поехала на них в Китай, привезла оборудование. Естественно, мне не хватило этих денег. Почему? Потому что, ну, вложения были очень большие. И так получилось, что часть денег я занимаю у мамы, часть денег я занимаю у сестры. Потом мы дополнительно берем кредит. И я первый раз в жизни, мне 23 года, я просто просыпаюсь по уши в долгах. Просто с бешеной тахикардией, потому что мне казалось, у меня были панические атаки, мне казалось, что я должна всему миру. Ну, типа, за 23 года я ни разу в жизни не занимала ни у кого денег, и... А тут ты запускаешь первый проект, и это было просто неимоверно страшно. И, в общем, когда салон уже достиг до своего пика, ну, примерно это случилось где-то через 8 месяцев.
1: Ну, уже понятно стало, потолок, да, условно?
2: Да, уже, вот у меня уже потолок, и я понимаю, что команда собрана, я уже все сделегировала, штат сотрудников есть, и я поняла, что мне нужно дальше идти, но опять-таки открываться в долг я не хочу. И опять примерно на руках около 15 тысяч долларов. И я говорю супругу, давай запустим второй проект. Он говорит, ну ты же понимаешь, что если мы сейчас в черновой отделке возьмем помещение, сделаем полностью ремонт, там условно закупим оборудование, продукция очень много денег съедает, когда ты только запускаешься. Mm-hmm. Это, ну, как бы играет большой закуп. И он говорит, у нас не получится, у нас с тобой не хватает просто денег. И ты представь, я же бывший... риэлтор, я в крыше была просто вот как, я не знаю, рыбка в своем океане. И я захожу, и я понимаю, мне 24 года было, я четко понимала, что мне нужно найти готовое помещение.
1: Mm-hmm.
2: И представь, у меня случайно всплывает объявление, что на Розыбакиево Альфа-Арабия сдается помещение в 200 квадратных метров, и я просто перелистываю объявление, и я понимаю, что это самый крутой ремонт, который я когда-либо видела, и я четко понимаю, что, наверное, таких проектов даже Ритц-Карлтон не выглядел настолько круто, вот как выглядит это помещение. И я думаю, странно, зачем они его вообще сдают?
3: И цена нормальная?
2: Цена на тот момент была такая.
1: Дорогая.
2: Недорогая, средненькая.
1: Окей.
2: И тут я, получается, приезжаю, и представь, это бывший шоурум дорогих дверей и люстр. То есть ты заходишь, а там вот такая стоит огромная дверь, которая стоит 100 тысяч евро. То есть она уже как встроенная.
1: Офигеть.
2: Ты поднимаешься вот так по лестнице, ты видишь вот такую 8 или 9 вот так в ширину метров люстра, которая стоила тоже, ну вот порядка там, не знаю, 200 тысяч долларов. Это были те продукты, которые они продавали. И, естественно, они под такой шоурум сделали просто дорогущий ремонт. Там был нереально дорогой керамогранит в Альтаире. Я не помню, она еще по тем временам говорила 50 тысяч за квадрат. Ну, типа, чтобы ты понимала,
1: они... Керамомарацци, да, какой-нибудь там, я вас помню, бренд.
2: Ну, типа, знаешь, типа того, что они вложили туда по тем меркам, это вот как сейчас, наверное, ну, 300 миллионов вложить в проект. И она говорит, мы поработали, у нас шоурум не стал качать, а что мне делать? Это мое помещение, я хочу сдать его в аренду. Я звоню судорожно к мужу, а мы были как Бонни и Клайд. Он мои идеи просто считывал с моих глаз. Он приехал, такой говорит, я говорю, ну мы же с тобой помещение ищем. Еще думаю, ты меня, пожалуйста, не спали, потому что ну туда невозможно. Ты заходишь в помещение, у тебя сразу такая реакция, что типа вау, ну там невозможно было
1: да,
2: просто.
1: Да, да, да, да.
2: Я такая ему подмигиваю, типа слишком эмоции тоже, да, не выдавай. Да. И он, в общем, значит, я говорю, а вы можете, вы вот эти двери убирать не будете? Она говорит, вы что? Я, конечно, это вообще вандализм будет. Я оставляю двери, люстры, и получается, мы заходим в основной зал, и там раньше были двери, их уже все, что можно было вытащить, они вытащили, и мы идем по залу, я говорю, вот здесь будут, сюда я в эти проемы, где дверь стояла.

0: И представь, Арман, вот мы на эти 10 тысяч долларов покупаем тоже очень классное оборудование, нам делают мебель под заказ. И мы открываемся с таким хайпом на всю Алмату, потому что в Казахстане, да я не знаю, вообще в целом нигде не было салонов с таким ремонтом, даже не было ресторанов с таким ремонтом. Потому что клиенты, которые к нам приходили, а ты, получается, поднимаешься на первый этаж, и у тебя такая лестница на
1: Ну,
0: второй.
1: это, короче, просто вот прям вот реально
0: Мне
1: повезло,
0: просто повезло, мне
1: да.
0: просто подфартило.
1: Окей.
0: И клиенты, которые приезжали, они говорили: «А, извините, а где салон?» То есть они даже не осознавали, что они уже находятся в салоне. И
1: Настолько, да?
0: тут, знаешь, опять-таки такой инсайт, что это еще один проект, который залетел за счет своего УТП. И, кстати, в этот момент, что, кстати, немаловажный фактор, я живу в квартире за 60 тысяч тенге в Тастаке, снимаю и являюсь владелицей вот такого проекта, даже не одного, а двух. И приходили наши,
1: Трех, так и
0: уже
1: же еще
0: трех,
1: же
0: еще
1: 16
0: маленький,
1: квадратов,
0: да-да.
1: да.
0: И приходили наши клиенты и говорили, им было интересно, а сколько ей лет, а кто ее муж, а чья она токал, потому что, ну, у них просто в голове не укладывалось, как можно в 24 года открыть вот так, вот, ну, с такими ресурсами. Это какие у тебя ресурсы, это какие у тебя финансовые возможности. И так у меня дальше и пошло, что каждый салон, вот если говорить о том, что в чем секрет успеха, каждый салон, который мы запускали, он был со своей фишкой УТП. Я, конечно, не все проекты брала готовые, но у меня был салон Сакрамель, а это был бывший спа, и я из него сделала салон приватного характера. То есть женщины приходили, и они обслуживались каждый в своей комнате, так как это был спа, мы вывезли их оборудование, поставили парикмахер по той же схеме.
1: Адаптировались, по
0: Мы все
1: сути.
0: адаптировали. Потом я сняла бывшую фотостудию. А ты представь, фотостудия — это вот каждая стена — это свое произведение искусства,
1: Да, ну вот
0: и
1: как
0: над
1: мы сейчас
0: которыми
1: сидим, допустим.
0: работали дизайнеры. То есть люди
1: Да.
0: приходили, и они говорили: «Вау, кто у вас дизайнер?» Я даже не знала, кто дизайнер. И я снимала помещения с, так скажем, с небольшой арендой, адаптировала их под себя, и вот так мы
1: Прикольно.
0: поэтапно развивались.
1: Вот тут можем остановиться. Еще
0: Да-да-да.
1: раз хочется отрефлексировать. Еще раз, что я услышал? Во-первых, то, что нормально вначале делать все самой. Ну и
0: Да,
1: самому в
0: это
1: целом.
0: нормально.
1: Ну то есть, вот показывают просто сейчас, да, я сам вот на это очень сильно ведусь и вижу, когда бизнесмены транслируют, да, какие у них команды, какие все, все круто, вот они сами открывают уже салоны. Но
0: Да.
1: базово когда-то
0: Да.
1: все, грубо говоря, моют полы.
0: Да.
1: Вот, это тоже нормально
0: Да.
1: самому делать все в самом начале. Супер, вот это первый момент. А второй момент, то, что мне вот очень понравилось, то, что именно вот это шла всегда адаптация. Ну, то есть, вот недавно мне друг прикольный говорит, он это сейчас в Дубае уехал, там работает, и у него там дела пошли прикольно, и он мне звонит и говорит: брат, знаешь кто? А он говорит: вот Арма, смотри, и показывает, он на телеке смотрит этот, про природу. Он говорит: вот ты знаешь, кто выживает в дикой природе? Не самый быстрый, не самый сильный, а тот, кто адаптируется.
0: А,
1: И говорит,
0: да.
1: поэтому, видишь, Арма, вот так вот двигаемся тут. И я этот, поугарал так, и потом думаю, ну он реально же прав. И
0: Конечно.
1: вот тут даже, да, пример, то есть вот вы видели локацию, и эту локацию адаптировали, да, тоже момент. Потом еще один момент, уникальное торговое предложение плюс доступность
0: Доступность,
1: для
0: да.
1: попробовать просто для
0: Да.
1: клиентов. То есть для самого начала можно сказать, что не надо париться о деньгах сильно. Ну, то
0: Да, да,
1: есть
0: да.
1: там уже вот увеличивать прибыль, это же со временем же начинается,
0: Да.
1: когда уже клиенты появились, и там оптимизация,
0: Да,
1: увеличение
0: да,
1: где-то.
0: да.
1: Ну, то есть, грубо говоря, поначалу классно создать что-то уникальное и влюбить клиентов в то, что ты делаешь. Нет задачи сразу бабки поднять. В долгую надо смотреть, как
0: Да.
1: я понимаю. Окей, супер. Ну и последнее тоже, да, что везет. Но везет тем, кто много тестирует, много
0: Конечно,
1: пробует. Не так,
0: конечно.
1: что там везет, потому что просто вот встаешь с утра, и тебе на счет лямбакс падает
0: Да.
1: случайно. Не совсем так. Супер. Все, двигаемся дальше. Просто хочу вот эти моменты прям, чтобы люди зафиксировали.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Шитлиб. Селение Шитлиб Гунибского района расположено в центральной части Нагорного Дагестана в 32 километрах от районного центра Гуниб. Шитлибские земли граничат с владениями селений Мигеп, Сагратель, Шангада и селение Палисма Лакского района. Местность Шитлиба описывается как необыкновенно красивую, поэтичную и живописную со свойственной ей удивительной контрастностью природы. Нагромождение каменных вершин, сверкающие в лучах солнца вдали на горизонте Кавказского хребта, мрачные пропасти и ущелья, сочная зелень субальпийских лугов создают фантастическую картину. В окрестностях много полезных трав. А особую ценность здесь представляет целебная вода. Постепенно коллективное хозяйство оказало положительное влияние на сознание крестьян. Оно убедило их в преимуществе коллективного труда. Правда, в колхозе не было ни техники, ни специалистов, ни клуба, ни библиотеки, ни медицинского пункта. Единственным очагом культуры была начальная школа. 7 июня 1964 года Шитлиб и Шангада преобразованы в самостоятельный Шангадинско-Шитлибский сельсовет. В объединенном колхозе насчитывалось около 160 хозяйств с населением 503 человека. А с 1980 года многие шитлибцы переехали жить на земли прикутанного хозяйства Кумтаркалинского района в 30 километрах от Махачкалы.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Может быть, вы удивитесь, но постарайтесь чаще говорить «нет». Мы сегодня поговорим с вами об отказе. Как же сделать так, чтобы отказать, но не обидеть? Как сделать так, чтобы отказать и сохранить отношения? Существует несколько видов отказа. Первый отказ очень частый – это сочувствующий отказ. Когда «Ой, неужели? Да ты что? Вот такая проблема! Ой, да, я как я тебя хорошо понимаю!» Когда я, с одной стороны, сопереживаю, с другой стороны, я демонстрирую, что я не могу этого сделать. Это такой отказ, который не вызовет конфликта, потому что ты же вошел в его ситуацию. У меня такое же тоже было, у меня тоже была такая проблема. Вы присоединились к человеку, как бы показали, что у вас тоже такие проблемы бывают, и вы очень хорошо понимаете, что, в общем, будет ему приятно, даже если вы ему откажете. Второй тип отказа – это обоснованный отказ, когда человек просит что-то сделать завтра. «Слушай, а я завтра в командировке. Ой, как я хотел тебе помочь, но ты знаешь, завтра буду в другом городе». Третий – это отсроченный отказ. «Слушай, завтра не могу, давай послезавтра». «Послезавтра уже поздно, жаль как». Четвертый вид отказа – альтернативный, когда я ему предлагаю что-то другое. «Слушай, вот это не могу, вот я могу так». Есть хороший анекдот. «Дай 5 рублей». «Нет, слушай, 5 нет, у меня есть 3». «Ну, давай 3, 2 будешь должен». Следующий тип отказа – это дипломатичный отказ. Обоюдный поиск решения, когда я говорю: «Слушай, вот это не могу, давай подумай, может быть, как-то по-другому могу тебе помочь». Но само желание помочь не должно вызвать у человека обиду на вас. Есть такое понятие – ассертивное поведение. Ассертивное поведение – это когда человек вежливо отстаивает свое мнение и свои интересы, и свои границы, сдержанно, но настойчиво. У человека есть своя собственная цель. Это вызывает уважение. У него есть своя стратегия, у него есть свой график. Это тоже вызывает уважение. В кармалогике есть такой закон. Если ты не управляешь своими целями, то твоими целями управляет кто-то другой. Вы знаете, гадалка на Горбате никогда не подойдет человеку, по которому видно, что он знает, куда он идет. А вот она внимательно наблюдает за людьми, которые идут и смотрят по всем сторонам, и они не нацелены в одну точку. И вот это те самые люди, которым она может навязать свою программу поведения. Если человек знает, что ему надо, очень трудно его от этой цели отвернуть. Цель – это то, что собирает все наши внутренние ресурсы и позволяет нам притянуть необходимые внешние ресурсы для того, чтобы там оказаться. Поэтому чем более целенаправлен человек, тем проще ему понять, нужно ли ему то, что предлагает другой человек, или нет. Может ли он позволить себе расставить приоритеты так, чтобы дело другого человека оказалось тоже среди твоих дел? Какие формы проявления вот этого ассертивного поведения? Ну, во-первых, одной из правильных форм ассертивного поведения является так называемое «я-высказывание». Я никогда не говорю о человеке, я говорю только о себе. Я не говорю, что кто-то плохо поступает, правильно или неправильно, так надо делать или не так. Я просто говорю, как я к этому отношусь и как я это чувствую. Вторая форма проявления ассертивного поведения называется «заигранная пластинка». Это когда я постоянно повторяю какую-то свою цель, какой-то свой интерес или какой-то свой принцип. Третье – это вот уважительный отказ, который не расстроит ваши отношения с человеком. Четвертое – это раскол манипуляций, когда ты человеку говоришь: «Слушай, ну ты же меня это просишь не для этого. Ты же хочешь, чтобы я поехал с тобой завтра и помог тебе отвезти что-то на дачу, не для того, чтобы я отвез. Ты же со мной хочешь поговорить. Так поговори, я завтра не могу, так поговори. Для этого не надо ехать на дачу, не надо придумывать какой-то повод, просто поговори со мной». Есть еще техника, которая называется «игра в туман», когда я честно, просто и прямо принимаю обвинение в свою сторону И совершенно по этому поводу не расстраиваюсь. Я же не должен быть удобным для других людей. Я не должен всем нравиться. Да, я это не могу. Да, я завтра занят. Следующая техника – это бесконечные уточнения, когда ты начинаешь уточнять. А когда? А чего? А как взять билеты? А сколько это стоит? А как там пройти? Человеку проще попросить кого-то другого. Слишком много вопросов. И последняя техника, которая показывает, что ты ассертивен, демонстрируешь ассертивное поведение, называется техника английского профессора. Я вас не отпущу с лекции. Да, я такой. Ты имеешь право быть таким. Ты не обязан быть удобным другим людям. Ты имеешь право иметь свои принципы и считать верным то, что ты делаешь. Друзья, сохраняйте, пожалуйста, свои личные границы. Не позволяйте другим людям манипулировать собой. Расставьте приоритеты, идите к своей цели. Такие люди вызывают больше уважения. Если вы попали в компанию с совершенно незнакомыми вам людьми, ну, друг привел, посадил, сказал, это моя там подруга или это мой друг, он будет с нами. И вы сидите, наблюдаете, вокруг вас 10 человек. Кто-то ухаживает за девушкой, кто-то говорит тост, кто-то рассказывает анекдот, кто-то просто болтает, рассказывает историю. И вы за ними полчаса наблюдаете. Вот интересно, что если через полчаса у вас спросить, кто из этих людей вызовет у вас максимальное уважение, доверие, и с кем бы вы хотели оказаться рядом, если что-то такое произойдет вокруг, очень интересно, вы покажете на того человека, который медленнее всех двигался. Почему? Да он не суетится. Внешние факторы, внешние сигналы, внешние раздражители его не отвлекают, потому что он настолько внутренне устойчив, настолько он самодостаточен. Официант что-то уронил, все быстро повернули голову, а он допил кофе, поставил чашку и медленно посмотрел в ту сторону. Он настолько внутренне устойчив, что же там происходит, на него никак не может повлиять, он это знает. И вот такой человек вызывает невероятное уважение и доверие, потому что он знает, что ему надо, он охраняет свои внутренние границы, он внутрь себя не впускает чужие проблемы, интересы, он не суетится. И такой человек обязательно вызывает уважение. Пожалуйста, сохраняйте свои границы, знайте, что вам надо, расставьте приоритеты. Еще одна важная вещь. Если вы умеете говорить «нет», то, пожалуйста, умейте «нет» и принимать. С уважением к человеку, который знает, что ему надо, распределяет свое время и честно вам это сказал. Пусть вот эта честность вызовет уважение к этому человеку.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
0: Мысли вслух.

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я много думал о феномене ощущения того, будто бы я не успеваю за жизнью. Это чувство, с которым я довольно-таки часто сталкиваюсь. И то, с чем, я думаю, сталкивались многие мои друзья и ровесники. Особенно, когда я упоминаю об этом в разговоре, я чувствую, как люди очень быстро идентифицируют с собой это ощущение. И это наводит меня на мысль, что проблема гораздо масштабнее, чем мне казалось. Понимаете? Это что-то, к чему многие из нас не могут прикоснуться или как-то четко сформулировать. И просто молча с этим борются. Но оно никуда не уходит. Это чувство, что ты не соответствуешь и никак не можешь нагнать. И что интересно, у каждого есть своя версия этого ощущения. Размышления об этом заставили меня пересмотреть свои собственные черты характера. Например, то, что во мне очень силен соревновательный дух. И я правда думал, что это очень хорошо, потому что я целеустремлен, мотивирован и думаю наперед. Но в то же время... Я чувствую, что это лишило меня многих радостей и удовольствия от жизни. Я всегда должен быть лучше, двигаться вперед, пользоваться преимуществом, стремиться и достигать все дальше и дальше. И это была не самая приятная штука, которую пришлось признать. Я пытался понять, почему это так часто всплывает в моей жизни. Понимаете? Откуда это глубинное желание? И я знаю, что я не должен сравнивать себя с остальными, а сосредоточиться на себе и своем пути. Но это вшито в нас, понимаете? Тысячи лет назад, если вы были фермером, а фермер по соседству делает то же самое, что и вы, ну или вы так думаете, но у него результаты гораздо лучше, и в ваших интересах узнать, так что он такого делает, так? И становится немного запутанно, когда приходится признать факт, а я ведь и есть часть проблемы. То есть, кто захочет делиться худшими моментами своей жизни, так? Если посмотреть на мою страницу в Инстаграм и то, что я выкладываю, то можно прийти к выводу, что я живу какую-то невероятную жизнь. И я не хочу жаловаться на жизнь. У меня, правда, был удивительный год. Было полным-полно чудесных событий. Но то, что я выкладываю, это не вся история. В ней нет упоминания о сомнениях, о страхах, о моментах, когда не знаешь, что делать дальше, о сожалениях, о стрессе, который я испытывал, о тревоге. Я не пытаюсь сейчас рассказать какую-то жалостливую историю, но это те вещи, через которые мы все проходим, так или иначе. Мы все в разной степени прочувствовали депрессию или, как минимум, печаль. И это та часть, которую многие из нас хотят отодвинуть в сторону. Ну или я вот точно знаю, что хочу. Я знаю, что хочу быть счастлив так часто и так сильно, насколько это вообще возможно. И если бы я всегда мог быть позитивным и креативным, и щедрым, кто бы не хотел быть таким все время? Но я не думаю, что это так работает. То, что я постепенно начал осознавать, это... Это жажда соревнования, и это необходимость не чувствовать, что отстаешь, это потребность двигаться вперед. Думаю, по крайней мере для меня, и я говорю про свой случай, основана на недостатке любви к самому себе. И я не то чтобы себя ненавижу, по крайней мере не думаю так, но в то же время меня не устраивает то, кто я и где нахожусь в настоящий момент. Я не принял себя. И я думаю, что это было бы очень освобождающим. Это чувство, будто бы ты отстал. Отстал от чего? Чьей меркой я пользуюсь? Понимаете, откуда это вообще взялось? И это все у меня в голове. У каждого разная версия этого, и это должно быть вам знакомо. Будто бы это выдумано, это не что-то, что объективно имеет смысл. Думать, что жизнь может быть просчитана или предсказана. Это неверно, она нелинейна, и ты не можешь просчитать, где ты окажешься через 5, 10 или 20 лет. Ты не можешь. Это невозможно. Я пытался это сделать и разочаровал себя. Я однажды работал с директором по фотографии, который, как я думаю, исключительно талантлив. И у нас состоялся душевный разговор. И он гораздо старше меня, так что у него гораздо больше жизненный опыт, чем у меня. Но в этой беседе мы говорили о подобных вещах, и он сказал мне: «Да по сути, я там же, где и ты. Я на том же этапе, где пытаюсь выяснить, куда я двигаюсь и что собираюсь делать». И это было огромным откровением. Я понял, что мы все через это проходим. Это что-то, что все мы делим между собой. И это даже здорово, это облегчение. Я чувствую, будто бы с меня упал огромный груз, когда я позволил себе принять это. Что я не сумасшедший, раз я так думаю. Многие из нас через это проходят. Когда наступит момент, если он вообще наступит, когда я смогу вбить себе в голову, что я тот, кто я есть, и таков, какой есть, я смогу принять, что стараюсь, как могу. И нет вообще такого понятия, как не успевать за жизнью, отставать в жизни. Что это просто использование мерила, которое тебе не подходит, которое основано на успехе других, который может быть вообще случайен, и в нем нет никакого смысла, когда применяешь его на свою жизнь.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: В Дагестане 23 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Здравствуйте. С новостями вас знакомит Расим Загиров. Федор Щукин подчеркнул важность успешного завершения всех дорожных проектов на территории Дагестана. Этот вопрос стал главной темой его встречи с начальником Обдор Кавказ Александром Лакашуком, который посетил наш Дагестан с рабочей поездкой. Как рассказал руководитель Дагестана в своем телеграм-канале, особое внимание на встрече было уделено строительству современных скоростных трасс в обход Хасаюрта, Дербента и Махачкалы. Щукин заверил, что работа по этим и другим масштабным проектам в Дагестане будет продолжена для создания комфортных условий для дагестанцев и гостей республики. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов на совещании по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами обратил особое внимание на необходимость своевременного вывоза мусора и надлежащего содержания контейнерных площадок в муниципалитетах. Рамазанов подчеркнул, что проблема не ограничивается только вывозом отходов. По его словам, даже при пустых контейнерах территория вокруг мусорки нередко становится замусоренной, что портит внешний вид городов и сел. Премьер Дагестана привел конкретный пример. В одном из дворов мусор не вывозился 3-4 дня. При этом в этом доме проживает ветеран, со слов Магомеда Рамазанова. Кизилюртовский городской суд в Дагестане вынес обвинительный приговор индивидуальному предпринимателю, который продавал товары без системы «Честный знак», об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана. Установлено, что с июня 2024 года по август 2025 года бизнесмен через свой оптовый склад напитки оптом в Кизилюрте реализовывал безалкогольные напитки. В судебном заседании предприниматель полностью признал свою вину и раскаялся. За оборот немаркированной продукции в особо крупном размере он приговорен к 2 годам лишения свободы условно. Владимир Путин назвал восстановление российских нефтеперерабатывающих заводов после атак со стороны Украины завершенными на 90%. Топливно-энергетический комплекс демонстрирует высокую устойчивость к внешним вызовам. Ранее в Минэнерго заявляли, что ведомство совместно с нефтяными компаниями разработало комплекс мер по защите объектов критической инфраструктуры. Ну и на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписали соглашение на сумму более 6 триллионов рублей. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Трутнев. Он также привел цифры, которые раскрывают масштаб мероприятия. В этом году в форуме приняли участие более 7 тысяч человек из 78 стран. Я напомню, что Восточный экономический форум этого года проходит в Владивостоке с 1 по 4 сентября. Дополнительные расходы родителей на школы составляют около 7 тысяч рублей, об этом пишет Russian Today. При этом все траты родители воспринимают как действительно необходимые. Согласно опросу, самой спорной статьей стала единая форма для всего класса или школы. Лишнюю считают только 45% родителей. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Северной Корее строго регламентирован и частично отражает особенности политической системы этой страны. Важно помнить, что взаимодействие с представителями Северной Кореи может быть ограничено из-за политических и культурных факторов. Северная Корея является страной с сильной иерархической структурой. Уважение к высшему руководству, включая лидера страны, крайне важно. Проявление уважения к политическим лидерам может включать использование формальных титулов и выражение благоговения. Приветствие в Северной Корее обычно сопровождается поклоном. Важно помнить, что поклон может быть более глубоким в случае общения с высокопоставленными чиновниками. Обращение к собеседникам следует проводить с использованием официальных титулов и обозначений. Это особенно актуально при общении с государственными представителями. Дарение подарков является распространенной практикой в деловой среде Северной Кореи. Подарки могут символизировать уважение и готовность к долгосрочному сотрудничеству. Важно выбирать подарки, которые несут определенный символический смысл. Важно одеваться официально и консервативно. Мужчины предпочитают темные костюмы, а женщины – деловые платья. Избегайте ярких цветов и необычных стилей. В общении важна осторожность и воздержанность в выражении эмоций. Избегайте критики в адрес страны и ее лидеров. Важно поддерживать формальный тон и вежливость. Не стоит забывать, что Северная Корея строго соблюдает законы и правила, и важно уважать их в деловом взаимодействии. Предприятия и предприниматели часто ожидают тщательного соблюдения всех норм и правил.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Новости спорта.
1: Победитель Ролан-Гаррос Александр Зверев с трудом пробился во второй круг US Open, одолев итальянца Лоренцо Сонега в пятисетовом марафоне. Матч продлился почти 5 часов, во время которых первый сейвенный соревнований был в шаге от сенсационного вылета. В четвертой партии Сонега вел 5-4 и подавал на матч, но Звереву удалось отбиться и завершить встречу в свою пользу. Действующие чемпионки мира и Олимпийских игр, итальянские волейболистки пробились в полуфинал европейского первенства, обыграв в 4 сетах команду Швеции. Италия уступала по ходу встречи, но сумела переломить игру. Путевку в полуфинал оформили и вице-чемпионки турнира представительницы Сербии, которые 3-0 разгромили Грецию в другом четвертьфинале. Для Сербии это 8-й подряд выход в четвертьфинал на главном турнире континента. На 11-м этапе Вуэльты Испании убедительную победу в спринте одержал 21-летний гонщик Мэттью Брэннон. Это уже третья победа британца на его дебютной Вуэльте. Ранее он выигрывал 2-й и 5-й этапы гонки. Брэннон – первый гонщик после титулованного Тадея Погачера, кому покорилось это достижение в дебютном гран-туре. Лидер генеральной классификации Энрик Мас сохранил красную майку, опережая Приможа Роглича на 1 минуту 18 секунд. Египетская футбольная ассоциация объявила о продлении контракта с главным тренером национальной сборной Хусамом Хасаном до 2030 года. Под руководством 60-летнего специалиста фараоны впервые в своей истории вышли в плей-офф чемпионата мира, дойдя до 1/8 финала. На пути к этому историческому достижению команда одержала свою первую в истории победу на Мундиале, обыграв Новую Зеландию, а затем уступила финалисту турнира Аргентине 2-3. Пилот Red Bull Исаак Хаджар пропустит Гран-при Италии из-за травмы запястья, полученной во время боксерской тренировки на летних каникулах. Для 21-летнего француза это будет второй подряд пропущенный этап Формулы-1 после Гран-при Нидерландов. Вместо Хаджара напарником Макса Ферстаппена вновь станет новозеландец Лиам Лоусон, который на предыдущей гонке финишировал 7-м и принес команде 6 очков. В Red Bull отметили, что Хаджар демонстрирует прогресс в восстановлении, однако команда не будет рисковать его здоровьем. Гонщик, занимающий 8-е место в личном зачете 68 очками, надеялся вернуться в Монце, но врачи рекомендовали пропустить еще один этап. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
2: Каждые 5 лет мы пересматриваем нашу стратегию. Наша стратегия всегда рассчитана на 30 или 10 лет. И принимая каждое стратегическое решение, мы задаемся главным вопросом. Решает ли оно какую-то социальную проблему? Потому что мы верим, чем большую социальную проблему ты решаешь, тем более ты успешен. И если никакую проблему оно не решает, мы от него отказываемся. Второе, будет ли этот продукт успешен через 10 лет? Если да, давайте сделаем это. Если же он будет успешен 1 месяц или год, я скажу, забудьте об этом. Потому что зачем быть успешным год или месяц? 5 лет назад мы активно обсуждали, что будет через 10, через 20 лет. Чего по-прежнему будут хотеть жители Китая? И мы пришли к выводу – счастье и здоровье. Две главные стратегии. Счастье и здоровье. Мы верим, что киноиндустрия приносит людям счастье, потому что сегодня никто не счастлив. Богатые несчастны, бедные несчастны. Хотя бы кино посмотрев, я могу счастье почувствовать. Так что я считаю, что нам следует сотрудничать с Голливудом, особенно учитывая наш разный образ жизни. В китайском кино множество героев. Но китайские киногерои всегда умирают. Американские же герои не умирают в принципе. А если все герои умирают, кто захочет стать героем? В своих фильмах я хочу видеть героев живыми. И этому нам стоит поучиться. Пока всего 2 года прошло, и у нас есть еще 8. Это уже не электронная коммерция. Это то, что дает людям вдохновение. Я у кино научился очень многому. Мой любимый фильм всех времен – «Форрест Гамп». Жизнь трудна. Я это усвоил, и это меня вдохновило. Вот почему, когда люди называют меня сумасшедшим, безмозглым, последние 17 лет я только и слышал, да это глупость, это никогда не сработает, это безумие. Как ты собираешься запустить эту модель? У Амазона такая стратегия, у eBay такая, а что будешь делать с Alibaba? А я подумал, Форрест Гамп сказал, иди вперед, никогда не беспокойся, что думают другие. И еще кое-что. Люди не богатеют, ловя китов. Люди богатеют, ловя креветок. Так что мы служим малому бизнесу.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как море глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Учитель состарился, но продолжал учить детей. «Дедушка, почему ты всю жизнь работал, но так и не разбогател?» — спросил его однажды внук. «Люди мало платили мне. Одни родители не хотели расставаться с деньгами, а у других их не было, но я все равно учил их детей», — объяснил дед. «Зачем ты это делал, дедушка?» — удивился внук. «Ты самый мудрый человек из всех, ты столько всего знаешь». «Да, я скопил за свою жизнь немало знаний. Если ты отдаешь деньги, они уменьшаются, а если отдаешь знания, они прибавляются. Мое богатство – это знания», — с улыбкой объяснил старый учитель.
1: Притчи народов мира.

0: о наболевшем. Исследователи Сколтеха и их индийские коллеги научили искусственный интеллект выявлять по снимкам диабетическую ретинопатию. Это повреждение сетчатки при сахарном диабете, которое может приводить к слепоте. Постановка диагноза этой болезни – очень непростая задача. В зависимости от квалификации, врачу требуется от 10 до 40 минут. Сложность диагностики связана с большим количеством мелких деталей на снимках сетчатки. Их нередко упускают даже некоторые врачи. Ученые решили автоматизировать эту работу, доверив ее искусственному интеллекту. Его вначале обучили на большом количестве примеров, а затем провели серию испытаний. Нейросеть продемонстрировала точность более 97% и чувствительность выше 84%. Инновационная технология позволит офтальмологам диагностировать патологии быстрее, точнее и раньше, а более раннее медицинское вмешательство повысит результативность лечения, ведь именно мелкие сосуды часто проявляют первые признаки патологий, связанных с глазами.
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Лакская пословица.
1: Адаминан цамак, чан цамар хасар. Мужчине одно слово, коню один удар хватает. Адаминан цамак, чан цамар хасар.

0: Аслан – хейвен трель печери. Лев – чужую добычу не ест. Аслан – хейвен трель печери. Алим чу хун нияр. Инсан хун зэхмет сэр. Ученым легче стать, чем быть человечным. Алим чу хун нияр. Инсан хун зэхмет сэр. Ватан дэлул аваданшиву, виля аваданшивур. Богатство Родины, твое богатство. Ватан дэлул аваданшиву, виля аваданшивур. Дус шиву цакса духурчан, ватангу цаксар. Если дружба народов крепкая, то и Родина сильная. Дус шиву цакса духурчан, ватангу цаксар.
1: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог-ФМ».

0: Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч.
1: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение. Личный коуч.
2: Три фактора неудач.
3: Что делает неудачу такими опасными, частыми, непредсказуемыми? Три фактора. Система, часть которых – все мы. Контекст, в котором следует оценивать неудачу. Мы сами. Первый фактор – я и неудачи.
2: Предвзятость подтверждения.
3: Вспомните свои самые любимые, самые крепкие убеждения о семье, политике, деньгах. Теперь спросите себя, почему вы думаете о них именно так, а не иначе? Что влияет на вашу точку зрения? Все мы предвзяты. Каждый судит, исходя из имеющихся сведений. Но далеко не каждый в этом признается. Вот почему доктор психологии Даниэль Канеман называл предвзятость подтверждения матерью ментальных ошибок. Он предупреждал, предвзятая оценка, первое, что выдает наш мозг, это режим по умолчанию. Если бы мы постоянно во всем сомневались, то шагу бы не сделали. Но помимо быстрого мышления, нам свойственно и медленное. Я знаю, как обстоят дела. Это голос быстрого мышления. С чего я решил, что все именно так? Это переспрашивает медленное. Чтобы его услышать, нужно просто взять крошечную паузу.
2: Рефрейминг.
3: Однако разглядеть, осознать неудачу – полдела. Нужно в ней признаться, себе и другим. Только в этом случае можно быть уверенным, что неудача станет уроком. Но сделать это непросто, ведь слишком многие неудачи вызывают чувство жгучего стыда. Психологи утверждают, что оно куда пагубнее для психики, чем чувство вины. И неудивительно. Вина касается только наших действий. Я был резок с ней, теперь раскаиваюсь. Стыд касается самой нашей сути. Я был резок с ней, я ужасный человек. Как с этим быть? Любое суждение о ситуации не окончательно, его можно переформулировать. Сделав паузу и спросив себя, а как на самом деле, вы запускаете рефрейминг. На самом деле это не конец карьеры, я просто застрял в пробке по дороге на совещание. На самом деле экономику страны не поразил масштабный кризис. Я просто поверил самоуверенному блогеру. После этого остается лишь спросить себя, так как же мне стоит поступить на самом деле?
2: Мышление роста или фиксированное мышление?
3: Отношение к неудачам многое говорит о базовых настройках мировоззрения. Когда мы меняемся, то неизбежно имеем дело с новым, а значит, что-то неизбежно пойдет не так. Страх неудач, их отрицание – признак фиксированного мышления. Принятие неудач – признак мышления роста. В конечном счете все сводится к одному принципу. Всегда будьте готовы скорректировать свой взгляд на вещи. Учитесь, а не утверждайте. Психолог Адам Грант называет это силой знания о незнании. Это больше, чем сила. Это наша суперспособность.
2: Второй фактор. Контекст и виды неудач.
3: Никакое событие не происходит само по себе. Вот почему тип неудачи зависит от контекста. Одно дело – неудача в последовательном, постоянном контексте, когда алгоритм действий заранее известен. Следуйте рецепту, и пирог не будет испорчен. Следуйте инструкции к лекарству, и осложнений удастся избежать. В последовательном контексте чаще всего имеют место простые неудачи. Другое дело – неудача в новом контексте, когда ситуация уникальна, непредсказуема. Эксперименты в ходе создания нового лекарства обычно сопровождаются неудачами, однако они дают ученым новую информацию. Писатель, сочиняя роман, вычеркивает целые страницы. Однако в результате книга становится лучше. Знать, чего больше не стоит делать, не менее важно. В новом контексте распространены разумные неудачи. Бывают еще и переменные контексты, когда мы имеем представление о ситуации в целом, но, в частности, непредсказуемы. Урок идет по заранее известному плану, но в незнакомом классе. Самолет летит по известному маршруту. Принципы его управления пилоты знают на зубок, но вот лайнер попадает в зону турбулентности. Или полеты отменяются из-за непогоды. Сотни пассажиров остаются в аэропортах, их планы рушатся. Все это переменные контексты. Хорошая почва для комплексных неудач. Эдмондсон уточняет. Контекст и тип неудачи не совпадают на 100%. В лаборатории может случиться и обычная неудача, если ученый по ошибке использует неправильный химикат. На сборочном конвейере возможна разумная неудача, если рационализаторское предложение не работает так, как ожидалось. Как же не запутаться в контекстах? Задать себе всего два вопроса. Какова степень неопределенности? Высоки ли ставки?
2: Степень неопределенности.
3: В последовательном контексте неопределенность низкая. Вы заранее знаете результат. В новом – высокая. Исход не ясен. Одно дело – испечь американское печенье по бабушкиному рецепту. Другое дело – придумать новый вид печенья.
2: Ставки.
3: Некоторые неудачи обходятся слишком дорого. Скажем, вы отправились в поход, но сбились с маршрута. Или вы гениальный ученый, сегодня утром создавший вакцину от нового вируса, и тут же решивший протестировать ее на себе. Проблема в том, что порой мы назначаем ставкам не ту цену. Допустим, вы решили освоить китайский язык. Вы всячески стремитесь избегать ошибок. Настолько, что предпочитаете промолчать, уйти от любого диалога на иностранном языке. Но чем на самом деле грозит ошибка? Тюремным заключением? Арестом имущества? Всеобщим позором? Так ли высоки ставки? Максимально безопасны постоянные контексты с низкими ставками. Пересоленное блюдо не катастрофа. Речевая ошибка не приговор. Максимально продуктивны новые контексты с низкими ставками. Хотел изобрести новый десерт? Изобрел? Прославился. Не вышло? Ну и ладно. Ошибаться меньше помогут два правила.
2: Не принимайте переменные контексты за постоянные.
3: Фактор переменности часто умаляют маркетологи, а компании теряют на этом миллионы. Газировку Пепси пьют во всем мире, однако это не гарантия того, что прозрачная Crystal Pepsi тоже завоюет рынок. Она и не завоевала.
2: Не умаляйте фактор новизны.
3: Создание стандартного веб-сайта и национальной онлайн-платформы, делающие медицинское обслуживание доступней, не одно и то же.
2: Третий фактор. Системы, в которых мы обитаем.
3: Наша семья, корпорация, в которой мы трудимся, город, в котором живем, климат в этом городе – все это примеры систем. Любая система зависит от связи между ее элементами. И именно об этом мы задумываемся реже всего. Продолжая покупать и тут же выбрасывать тонны пластика, хотя это губительно для природы. Выбирая на ужин фастфуд, а не овощной салат, хотя это чревато диабетом. У каждого сегодняшнего решения есть завтрашняя цена. И каждое решение на что-то влияет. Хотите мыслить системно? Задайте себе один вопрос. Каковы последствия для меня, семейных отношений, природы? Не желая видеть системные связи, мы увеличиваем вероятность комплексных неудач. То, что хорошо для каждого сотрудника компании или жителя страны по отдельности, нехорошо для компании, общества в целом. Экономисты называют эту закономерность трагедией общин. В развивающихся странах применение антибиотиков в течение 20 лет удваивается. Их вводят животным на фермах, чтобы те тучнели. Но если так пойдет и дальше, антибиотики станут попросту неэффективны и в лечении болезней. К 2050 году это может стать причиной смерти около 10 миллионов человек в год. Как не стать заложником своего эго здесь и сейчас? Возьмитесь за правильный рычаг. Некоторые системы, например, климат вашей страны, возникли без вашего участия. Некоторые, например, политика вашей компании, только благодаря ему. Однако мы всегда можем влиять на системы, в которых обитаем. Определите приоритеты своей семьи, компании. Это поможет не терять общего взгляда на происходящее, не тонуть в постоянных корректировках планов. Если этот приоритет – инновации, поощряйте эксперименты, отводите им специальное время. Как Apple, чьи инженеры могут часть рабочего времени тратить на альтернативные проекты. Воспринимайте разумные неудачи сотрудников как часть развития проекта. Если этот приоритет – качество, минимизируйте число простых неудач. Вспомните про Андон Шнур на заводах Toyota. Еще одна важная идея японских менеджеров – производство точно в срок, без накопления товара на складах. Кстати, принимая новых сотрудников на работу, руководство Toyota спрашивает их не о прошлых заслугах, а о том, какие проблемы мешают им развиваться. Суть в том, чтобы поддержать сотрудника и помочь ему стать еще эффективнее. Сложнее справляться с проблемами в переменном контексте. Таков режим работы пилотов, врачей, учителей. Руководство лучших клиник и авиакомпаний, чей опыт изучала Эми Эдмонсон, приучает сотрудников к идее, что их рабочая среда по определению чревата ошибками. Дело не в том, чтобы винить себя за эти ошибки, а в том, чтобы не умалчивать о них, пока все не стало еще хуже. В этих клиниках врачей на планерках спрашивают, все ли в вашем отделении идет так, как надо. А если нет, что с этим можно сделать? Такая система более эффективна, если ее дополняет политика ненаказуемого информирования, в том числе анонимного. Ведь исследование причин ошибки, которое позволит не допустить ее впредь, важнее, чем обнародование фамилии виновного. Правила конфиденциальности в таких исследованиях прорабатываются заранее.
2: Слабость становится силой.
3: Человеку свойственно ошибаться. Эти слова сказаны 2000 лет назад римским мудрецом Сенекой. Давным-давно нет Сенеки, сама латынь успела стать мертвым языком, а изречение живет. Мы люди несовершенны, и мы всегда знали об этом. Жизнь неотделима от иллюзий по ее поводу. Но Эдмонсон не унывает. Чтобы действительно преуспеть, мы, как всего лишь люди, должны научиться терпеть неудачи. Предотвращать как можно больше простых неудач. Предвидеть комплексные неудачи, чтобы предотвращать или смягчать их. Стремиться чаще переживать разумные неудачи. Переживание неудач всегда сопровождается досадой, сожалениями. Психолог Дэниел Пинк задался целью узнать, о чем люди сожалеют больше всего. Он опросил более 15 тысяч человек из разных стран. Оказалось, больше всего люди жалеют не о том, что у них не получилось даже в случае крупных потерь, а о том, на что они не решились. Осторожность обходится нам дороже всего. Хорошая новость в том, что смелость можно прокачивать как еще один навык. Заведите новое хобби. Ставки невысоки, так что промахи в вышивании крестиком не будут держать вас в болезненном напряжении. В то же время очевидные успехи будут питать самооценку. Трактуйте неудачу как перемены к лучшему. Поворотные пункты на пути к будущему успеху. Теперь я знаю, как не надо, и попробую вот этот более жизнеспособный вариант. Это взгляд вперед, а не назад. Цените мастерство, а не совершенство. Будьте в чем-то хороши, а не идеальны. Станьте в чем-то более умелыми, чем были вчера.
1: Личный коуч.

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Биштинский участок, образованный в 1992 году, является уникальным явлением в административном делении как Республики Дагестан, так и всей Российской Федерации? Его статус был определен не только Конституцией Республики Дагестан, но и законом о статусе и границах муниципальных образований в Республике Дагестан. В статье 39 Закона Республики Дагестан о статусе и границах муниципальных образований в Республике Дагестан наделяет статусом муниципальный участок, муниципальное образование Биштинский участок в составе Цунтинского района Республики Дагестан.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: Мысли вслух.
2: Михаил Токовинин, основатель компании «Амосирэм».
3: Деньги не имеют сами по себе ценности. Это еще тоже важная мысль, которую многие не понимают. Деньги никакой ценности не имеют. Мы зарабатываем деньги, чтобы их потратить. Да, может быть, не сегодня, может быть, завтра. И у тебя должно быть разумное потребление. Если ты зарабатываешь 500 тысяч рублей, а тратишь из них 450, ты идиот. Но, кстати, если зарабатываешь 5 миллионов рублей, а тратишь 450, ты идиот. Ты зарабатываешь деньги, чтобы жить, а не чтобы зарабатывать деньги. Если тебе дают 5 миллионов в месяц, а ты тратишь 450, а все остальное откладываешь, ты идиот. Потому что ты тратишь самое ценное – время и жизнь. Да, когда мог бы жить в свое удовольствие. Поэтому есть здоровая норма потребления. И твоя задача – растить твои доходы, но, кстати, и растить свои расходы. Просто держать их в неких здоровых рамках. Ты живешь не ради денег. И вот это важный урок, что деньги надо тратить не с умом, а с удовольствием. И транжирить не надо. Но если это дает тебе удовлетворение, удовольствие, у каждого свое. Вот мой папа, например, любит путешествия и рестораны. Нужно искать то, что тебя торкает, и это ценно. Самая большая проблема больших заработков – это не потерять удовольствие от заработков. Вот уметь правильно не терять вкус к потреблению – это тоже навык. Его тоже надо развивать. Как только мы говорим, что деньги надо тратить не с умом, а с удовольствием, мы начинаем очень дорожить тем удовольствием, которое мы получаем от трат. И иногда вдруг мы начинаем получать... Стоп, здесь что-то было. Так, назад, назад, назад. Мне здесь понравилось. И ты начинаешь цепляться за те элементы, которые все еще тебя доставляют тебе удовольствие. Ты говоришь, как хорошо, что мне все еще нравятся лыжи. Да, и ты говоришь, давайте почаще кататься на лыжах, не экономить на отелях там, да. И ты говоришь, как хорошо, что я от этого еще кайфую.
1: Мысли вслух.

0: В Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Прокуратура Кировского района Махачкалы через суд добивается предоставления жизненно важных лекарств тяжелобольному ребенку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В ходе проверки соблюдения прав детей-инвалидов прокуратура Кировского района Махачкалы выявила факт обеспечения несовершеннолетней местной жительницы необходимыми медикаментами. Установлено, что девочка страдает тяжелым заболеванием и нуждается в постоянной пожизненной респираторной и белковой поддержке. Для защиты интересов ребенка надзорное ведомство направило в Кировский район суд Махачкалыйского заявление с требованием обязать ответственных структуры обеспечить несовершеннолетнюю всеми необходимыми лекарствами. Ну и проекты из Дагестана и Азербайджана стали главными партнерами форума выставки «Вектор», который пройдет в Махачкале 8 и 9 сентября. Я напомню, что данное мероприятие проходит при информационной поддержке «Диалог ФМ». В частности, дагестанская компания «Девелопмент» стала титульным спонсором, а азербайджанский проект «Сиа Бриз» имени Агаларова стала генеральным спонсором предстоящего форума выставки. В Инсукульском районе во время обследования акватории волонтеры сообщили спасателям, что в воде тонет краснокрижный гриф. Как уточнили в МЧС Дагестана, спасатели оперативно прибыли на место, аккуратно извлекли пернатого из воды, доставили на сушу, передали волонтерам. Как отметили в поисково-спасательном отряде, это не первый случай спасения диких птиц в Дагестане. Сергей Лавров прокомментировал решение властей Германии прекратить работу русского дома в Берлине. Глава МИД подчеркнул, что немецкая сторона сознательно пошла на этот шаг, который однозначно ведет к прекращению культурного присутствия Германии в России. В ответ на такие меры Россия закрывает отделение Института Гёте, передает «Комсомольская правда». Правительство фиксирует незначительный дефицит топлива на заправках в российских городах, об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Вместе с тем, вице-премьер отметил, что ситуация с топливообеспечением на рынке улучшилась. На этой неделе власти видят позитивные изменения. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук. Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Вот есть определенная категория людей, которые все, вот что бы они ни видели, они все негативят, вот все критикуют. Когда ты предлагаешь им какую-то возможность, они видят только плохую сторону, они видят только риски, они видят препятствия, барьеры, они видят все в темном свете. Причем они эти барьеры и препятствия преувеличивают, а вознаграждение и удовольствие после достижения преуменьшают. Они сразу же как бы прогнозируют негативный путь и неудачу. Они таким образом как бы каркают, что ли, можно так сказать. Или критиканы. Критиканы – это те люди, которые подавляют вообще творчество любое. Поэтому с ними вообще нельзя общаться, потому что они забивают ваше творческое начало. При них даже неудобно что-то креативить и что-то предлагать. То есть они своим присутствием уже нарушают баланс и разрушает вас как личность. Чем, что вам неудобно при них креативить и что-то предлагать? Вы знаете, что это встретится в штыки, будет много негатива и будет очень много критики. Поэтому самый лучший способ – это не переделывать их, а просто избегать общения с такими людьми и убирать таких людей из своей жизни.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Микиги. О названии аула есть несколько преданий. В одном из них говорится, что Микиги произошло от тюркского слова «минкент», что означает «тысяча домов», «большое село». Так назвали аул тюркоязычные захватчики, когда не смогли взять его. В преданиях говорится, что раньше микигинцы жили на хуторах Шинкалабухна, Айсалакак, Аялакап и Дикатара и враждовали между собой, но нашествия соседних народов и иностранных поработителей заставили их объединиться. В средневековье основным занятием населения было земледелие. Ни садоводством, ни ремеслами, как другие даргинцы, микигинцы не занимались. К этому времени были освоены наиболее плодородные и легкодоступные пахотные земли в достаточном количестве, чтобы прокормить себя. Первые фактические источники существования Микиги относятся к XIV веку и связаны с нашествием Тимура. До принятия ислама микигинцы были иудеями, примерно с IX века, еще раньше язычниками, поклонявшимися огню, солнцу, животным. Как и у других вольных обществ, у микигинского была своя территория. Ее строго охраняли от покушения соседских селений. Сюда приходили пастбищные, покосные, пахотные земли и лес. Более 600 микигинцев участвовало в Великой Отечественной войне. Погибло и пропало без вести более 290 человек. Многие вернулись с фронта с боевыми орденами и медалями.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Знаете ли вы, что на долларовых купюрах разных номиналов изображены президенты США? На одном долларе вы увидите Джорджа Вашингтона, первого президента Америки. На пяти красуется Авраам Линкольн, 16-й президент Соединенных Штатов. Двадцатки посвящены 7-му президенту Эндрю Джексону, а пятидесятки – 18-му Улиссу Гранту. Но вот на самой большой купюре номиналом в 100 долларов размещен отнюдь не президент, а самый обычный ученый, писатель и журналист Бенджамин Франклин. Представьте себе, все это благодаря умению Бенджамина притягивать большие деньги в свой карман. Причем, дабы увеличивать свои доходы на 99% каждый год, Франклин делал всего лишь одну вещь. Человека со 100-долларовой купюрой часто вспоминают как политического деятеля, хотя на самом деле Франклин был очень разносторонней личностью. Утром он был дипломатом, но уже вечером мог бросить все силы на создание воздушного змея. Единственное, что преследовало Бенджамина на протяжении всей жизни и оставалось неизбежным – это деньги, слава и успех. Все это липло к нему на каждом шагу. Достаточно было ему к чему-то прикоснуться, и оно тут же в буквальном смысле становилось золотым. В эти слова трудно поверить, но Бенджамин Франклин, по мнению его товарищей, обладал магической силой, притягивающей богатство. И именно такая легенда прошла сквозь века и помогла Франклину попасть на самую крупную купюру США. На самом деле Бенджамин, будучи по натуре изобретателем, еще в юном возрасте начал создавать формулы достижения богатства. И первая из них – легендарный план Франклина. В 1720 году Бен трудился помощником мастера в типографии. Ему было всего 14, и такая работа не приносила ему ни денег, ни особого удовольствия. Тогда-то он и придумал свой легендарный план, который помог ему уже к 16 стать руководителем типографии. Об этом сам Франклин написал в своей автобиографии. Его план был очень прост и предусматривал достижение морального совершенства за 13 недель. Каждая неделя посвящалась одной конкретной добродетели – умеренности, опрятности, терпению и так далее. А все отступления от добродетели фиксировались в календаре. Франклин был уверен, если он сумеет на протяжении недели хранить верность избранному качеству, это войдет в привычку, и можно будет перейти к следующей добродетели. Причем каждый раз он будет допускать все меньше отступлений от идеала. Проступки отмечались черными точками в календаре, покуда преображение не завершалось. После чего, думал Франклин, ему потребуется лишь периодический осмотр и ремонт укоренившейся морали. «Сильный тот, кто сумел победить свои дурные привычки», — пишет Бенджамин в автобиографии. Попробуйте использовать план Франклина с пользой для своего кошелька. Выберите несколько денежных привычек, которые вы хотите приобрести. Например, ложиться спать до 23 часов вечера, соблюдать режим дня, начинать утро с зарядки, гулять перед сном и так далее. Если вы хотите избавиться от вредных привычек, которые отнимают у вас деньги, используйте тот же принцип. Каждый день на вес золота. Для успешного человека рутина – признак амбиций, писал Франклин. Если это так, то можно с уверенностью сказать, что Бен отличался редким честолюбием, ибо трудно себе представить более пунктуального человека. Пунктуальность была его идеей фикс, и всю жизнь он жил по строжайшему расписанию, планируя каждый свой день. Он постоянно сверяет часы, отмечали друзья Бенджамина. Еда, выпивка, работа, покупки, прибытие почты – все рассчитано по минутам и сопровождается неизменными ритуалами. Бенджамин верил, что подобного рода казарменная строгость необходима для его успеха. Он как бы приучал деньги к расписанию дня. Мечтатель знает, что лучший способ обуздать страсть – это обуздать время. Определить, что ты хочешь или должен делать в течение дня, и делать это всегда в один и тот же момент, каждый день, и тогда страсти не причинят тебе вреда, писал Франклин. Чтобы составить правильный распорядок дня, запишите все дела из занятия в один список, а потом выберите для каждого из них свое время. Планируйте время не только для работы, но и для перерыва на обед, для спорта и медленной прогулки. Составляя план на день, выделите для повторяющихся задач одно и то же время. Чтобы не забывать, поставьте будильники на телефоне или напоминания. Как только привыкнете к такому режиму дня, вам потребуется гораздо меньше силы воли, чтобы выполнять намеченное. Для Бенджамина Франклина распорядок дня был по-настоящему незначительной вещью, которая помогала увеличивать доход на 99%. Возможно, использовав его пример, вы тоже сможете добиться новых вершин личного заработка. Но важно помнить, что даже такой, на первый взгляд, простой процесс составления распорядка дня не может обойтись без особых правил. Еще одно утро. Современники считали Франклина сверхчеловеком, ведь его график всегда был наполнен встречами и делами, но Бенджамин всегда все успевал. Его секрет скрывался в магии утра, потому что их у него было два. Франклину так нравились ощущения от работы по утрам, что он разработал стратегию, позволяющую втиснуть два утра в один день. «Обычный мой день начинается с того, что я просыпаюсь в 4 или в 4:30, — писал он. «Я что-то пишу, иногда пью кофе, иногда обхожусь без него. Пишу примерно 1.5 часа, и тут меня смаривает сон. Тогда я возвращаюсь в постель и просыпаюсь около 8:30. Наступает второе утро. Бен болтает с женой, снова пьет кофе, съедает бутерброд с арахисовым маслом и джемом и возвращается к работе, но теперь уже к дневной. Печатает заметки для документальных произведений, расшифровывает интервью или же редактирует то, что успел набросать с утра. Поклонники утренней работы могут посвящать первые часы дня делам, а потом ненадолго возвращаться в кровать, чтобы проснуться с близкими и провести спокойное второе утро в кругу семьи. Такой режим дня позволит успевать больше и находить время для себя. Приоритеты дня. Несмотря на то, что Франклин позволял себе иметь два утра, основную работу он старался делать до обеда. Бен долгое время изучал свой организм и вычислил, что во вторую половину дня его мозг не так эффективен. Сегодня многие ученые уже не раз доказывали такую теорию Франклина с помощью дуговой теории. Согласно ей, дневной цикл людей похож на дугу, которая упадает в первую половину дня и возрастает во вторую. Такой график указывает на сверхактивность в утренний и дневной период и ее снижение в период послеобеденный. Рост активности продолжается уже в вечернее и ночное время. Поэтому успешным людям важно думать не только о том, когда выгоднее всего работать, но и как вовремя лечь спать. Запомните, что после обеда у большинства людей падает уровень производительности. Уже накапливается усталость, да и процесс пищеварения занимает энергию мозга. Но это совсем не повод забить на дела и праздно ожидать окончания рабочего дня. Просто в это время нужно заниматься более механическими задачами. На это время Франклин чаще всего планировал работу с почтой и встречи, не имеющие стратегического значения. Изменить себя, притягивать деньги. Бенджамин Франклин, конечно же, не умел магически притягивать деньги в свою жизнь. Его сила заключалась в другом. Сначала он изменил себя. Все мы хотели бы посеять поле сегодня, а на следующий день пожинать плоды. Но мир устроен иначе. Если вам хочется все-таки ускорить денежные процессы в своей жизни и притягивать богатство, измените сначала себя. Начните с распорядка дня, четких целей, правильного решения задач и продуктивной работы. Точечный эффект таких изменений

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ну что, всем привет. Сегодня у меня в гостях человек. Вот, если честно, если бы 3-4 года назад мне сказали, что я с ним буду записывать подкаст, я бы не поверил. И мне очень-очень радостно видеть тебя здесь. Это Петр Осипов.
2: Спасибо.
1: Тренер. Просто крутой методолог, гениальной программы метаморфозы. Я надеюсь, я все правильно донес.
2: Да. Привет, друзья.
1: У меня сразу же вопросов очень много. Вот смотри, у тебя огромная насмотренность. Ты, наверное, на своих разборах увидел вот все виды бизнесов и знаешь, грубо говоря, что там нужно делать вот с А до Я. А не возникало ли у тебя за последнее время, ну, даже мысль о том, что типа, а может, все-таки что-то вот там... Может, все-таки маркетплейсы, я не знаю. Но вот бывает ли такое у тебя?
2: Нет, у меня такого не бывает. У меня есть заигрывание с IT. Вот, мне это интересно с разных сторон, да. Но когда я последние продукты сделал автоматизацию в Телеграме, я понял, все, что я делал там 5 лет в IT, можно сейчас запрограммировать в Телеграме за 2 минуты, и меня отпустило. Вот. Для меня ниша бездонна. То есть я ее постоянно улучшаю. Я улучшаю именно качество продукта, делаю его... веселее, легче для людей, более прогнозируемый, то есть продукт длиной в год, на самом деле, это не 5 дней. Вот, и поэтому это моя такая большая... И у людей им так сложно развиваться. Я хочу, чтобы дать им немножко праздника в этом, чтобы им хотя бы, знаешь, смазать этот непростой путь чем-то, благодаря чему ты можешь легче это пройти. С поддержкой, не так жестко, потому что жесткости хватает в жизни и так.
1: Вот смотри, давай вернемся к пункту 1, расширить зону комфорта.
2: Расширить зону комфорта.
1: Туда вошло у нас очень круто, что нужно, получается, ну как бы бить в одну точку.
2: Это вот расширить зону комфорта вообще как стратегию, то есть улучшать то, что сильное и то, что у тебя работает. Проделать апгрейд и видеть, да, и не разрушать, то есть постараться не брать кредиты. То есть люди этими действиями иногда хотят создать себе дополнительную мотивацию. Иногда это хорошо, переехать в другой город, но брать какой-то кредит под новый бизнес – это опасно. Я бы не рекомендовал это делать. Ваша ниша – это та, на которую денег у вас хватает именно сейчас. Смотреть то, что получается, и думать, как это можно улучшить. Второе – это, вот если мы идем, второй пункт – это цель в деньгах.
1: Окей, X2. То есть не X10, а X2 в течение года.
2: X2, понимаешь, когда… Вот смотри… Допустим, человек зарабатывает, давай, $1000. Как думаешь, какую цель он себе хочет поставить?
1: Ну, $10,000.
2: $10,000, да, стопудово. И когда он поставит себе цель $10,000, то, с чем он столкнется, это...
1: Как?
2: Как?
1: Да.
2: Понятно, тяжело.
1: И начнется самоедство.
2: И мозг не понимает, как это сделать. Он будет надеяться на чудо. И это режим очень высокого энергопотери. Цель должна быть двойная. Сейчас я расскажу про это. Я это очень долго исследовал. Если мы поставим цель $2000, например, во-первых, это рост в 2 раза, это уже будет больше. Это минимальная планка. Мы не будем ориентироваться, что только ты вот это и все. Но смотри, $2000 мозг понимает, как сделать. Во-первых, если ты сделаешь $2000, ты вырастешь в 2 раза. В следующий год ты поставил еще в 2 раза. Это будет $4000. Ты уже вырос... В 4 раза. В следующий год ты ставишь 2 раза, тебе будет $8000. И вот ты вырос в 8 раз. Ты почти вырос X10. И потратил на этот, да, потратил 3 года. Но ты в этой стратегии можешь жить долго достаточно. Вместо этого люди годами не растут, откладывают. И все время то большое-большое, и какие-то единицы прорываются. $1000, допустим, ставим. Получается $2000. Значит, $1000 тебе надо прибавить. Я считаю, что вот мы год на метаморфозах делим как 10 месяцев. Почему? Потому что 10 месяцев ты работаешь, 2 месяца ты полностью вообще без всяких целей проводишь.
1: Нифига себе. Вот подробнее. Как это получается? 2 месяца?
2: Вот год. Год 12 месяцев.
1: Да.
2: Когда мы планируем год свое развитие, мы подразумеваем, что я с собой договариваюсь, что 10 месяцев я буду прилагать усилия какие-то, не очень сильные, умеренные. То есть я буду умеренно трудиться.
1: Так, об этом тоже вот так отложим, чуть позже, интересно, что значит умеренно.
2: Да, на 6 из 10, как мы говорим.
1: Вот это интересно.
2: Да, это мы и поговорим. Да. Вот. А 2 месяца у меня вообще не будет никаких целей. Я дам себе большое вознаграждение, себе, своему телу и всему. Я просто буду отдыхать. Может быть, не подряд, может быть, это как-то будет разделено. Месяц, может быть. Это очень важно, давать себе передохнуть от постоянной гонки. Да, это как у спортсменов, ты не можешь тренироваться все время. Да? У тебя должны быть перерывы, когда ты полностью восстанавливаешься, отдыхаешь от целей и от работы.
1: Можно практически, вот реально, то есть просто один месяц просто отключаться иногда?
2: Да, 2 месяца в году.
1: Угу. Интересно. Да.
2: Это не так много, да, в течение года, потому что ты можешь всю работу сделать за 10 месяцев. Это и то, ну, это прилично, это хватает. 10 месяцев и считать удобнее. Теперь мы $1000, которые надо прибавить, делим на 10, получается $100. Получается, человеку, вы все можете сделать это, вот, поставить точку А свою. Да, это вот у вас сейчас. Значит, вам надо еще точку А прибавить. Тогда вы точку А свою, сколько вы сейчас зарабатываете, делите на 10 и получаете месячный такт прироста. То есть сколько надо в месяц расти. Итого у вас получается, что нужно $1000 сначала, потом 1100, 1200, 1300. Если вы идете таким способом, то ваш мозг, ему понятно, как сделать размерный $100. И у него цель вместо паники и скованности начинает вызывать интерес и энтузиазм. Он говорит, да что-то я сделаю.
1: Супер. Можно сейчас здесь прям остановим? Я считаю, что реально очень важно все-таки вот прям остановить этот подкаст и сейчас реально выписать для себя свою точку А, умножить ее на 2 и разделить на 10 месяцев. И все у вас по итогу получается реально план действий. Ну вот пока как отдыхать 2 месяца, у меня у самого вопрос. Ну ладно, пока
2: вопросов так. Много вообще, это как бы, да. Ничего, что мы рассказываем такое.
1: Да.
2: Это вообще, это ценное сокровище. На самом деле, когда человек думает, что ему надо сделать $100, на самом деле он начинает делать то, что он может. А когда он начинает делать то, что он может, он на самом деле делает гораздо больше результат, чем тот, который он предполагал.
1: То есть вот эта идея X10 разорваться, пойти там в какой-то нереальный
2: масштаб. Она блокирует.
1: Она блокирует по факту действия. Да.
2: И она отрезает какие-то действия, которые, ну, это как-то мелко кажется. Это как бы не мой масштаб, не масштаб моей цели.
1: А реальность чуть-чуть другая, да. Вот в этом весь все напряжение. Очень прикольно, супер.
2: Да, и когда ты ставишь, ты разрешаешь себе действовать, потому что план не очень большой, потому что люди боятся проиграть. Это очень сильно. Когда у тебя цель небольшая, но все равно больше, чем было. Да, то есть другая крайность вообще ставит цели, которые тебе не на вырост. Да, то есть тоже там ты зарабатываешь $10 000 и ставишь себе $100, но это куда, ни о чем. Да, если у тебя это $10 000, у тебя должен быть шаг $1000 хотя бы. Да, то есть шаг должен быть соразмерен с твоим объемом. И тогда мозг, у него функция нас оберегать, тогда он в безопасности, он начинает тебе предлагать действия, и ты входишь во вкус, то есть у тебя начинает получаться. Ты начинаешь любить то, что ты делаешь, и ты находишься как раз вот в этом состоянии безопасности, что тебе не надо там разрываться.
1: Просто спасибо. Я сам для себя очень много сейчас понимаю. Идеально. Вот давай теперь я вот закладку оставил, теперь ее вот так вот откроем. 6 из 10. Объясни эту концепцию. Жизнь, ну, вот на 6 из 10.
2: Первый, скажем, да, расширять зону комфорта. Да. Второй пункт — это поставить себе умеренную денежную цель. Если ты сделаешь больше, если сделаешь $10 000, ты будешь в 10 раз больше молодец. Ты будешь чувствовать себя классно. Но если ты поставишь себе $10 000 и сделаешь 5 даже, или даже 8, ты скажешь, что ты не очень, да? В 2 раза, ты просто неудачник. Так люди делают, 100%. И третье — это режим 6 из 10 вообще. 6 из 10 — это концепция, которую я понял, когда бегал марафон. Вот я в свое время бегал марафоны, триатлоны, Ironman половинку я сделал. Знаешь, так, где ты бежишь, где ты плывешь сначала, потом на велосипеде, потом бежишь. Вот. И когда ты бежишь марафон, например, 42 километра, ты не можешь бежать на всю мощь, на 10 из 10 или на 8 из 10, потому что сразу растратишься. Тебе нужно бежать, думая о всем маршруте. Когда ты бежишь, думая о всем маршруте, тебе внутри будет казаться, что ты бежишь вообще, как будто не напрягаешься. Вот это вот состояние 6 из 10, да, но там люди знают, аэробный, анаэробный порог, порог, после которого у тебя резко начинает подниматься пульс в тренировках, да. Чтобы все-таки год — это марафон, и к нему надо подходить, как вообще жизнь — это марафон, это в долгую, да, игра, это не в короткую. И для этого я даже когда бегал и тренировался, у меня был такой тренер, который объяснил, ты должен бегать так, чтобы ты не уставал. Концепция вот в том, чтобы ты бегал, не уставая, тогда ты начинаешь... не вот выжимать из себя последний. Ты должен бег стать комфортным. И вот 6 из 10 — это поставить себе, ставить вообще глобально такие цели, которые тебя развивают, Это не цели на 2 из 10, когда тебе ты ничего прям не сделал. Это 6 из 10. Да, что, мы знаем, что такое 6 из 10. Это оптимальная тренировочная нагрузка чуть ниже, чем сильная.
1: Супер. А вот можно практически? Вот как я это понимаю? Условно. Вот у меня был график на 10 из 10. Где-то у меня 5 встреч, там 7 еще есть какая-нибудь, там не знаю. А вот 6 из 10 это, допустим, провести там 2-3 встречи, где мне хорошо, и я выхожу с ощущением, как будто я бы мог еще дожать.
2: Именно.
1: Но я в этот момент себя вытаскиваю.
2: Да.
1: Вот это и есть 6.
2: У многих людей, когда они себя перегружают слишком сильно, расходуя весь свой ресурс. А потом выгорают и просто выпадают из процесса. 6 из 10, например, начинается с того, сколько дней в неделю ты работаешь. Да, да. Вот у нас, мы на метаморфозе используем технологию 4 на 3.
1: То есть 4
2: дня ты работаешь, 3 дня ты посвящаешь всему, кроме работы. Если ты предприниматель особенно, это очень важно делать. Потому что если ты постоянно занимаешься гиперконтролем в офисе, это график называется 7 на 10.
1: Да.
2: Когда ты просыпаешься, да, с утра, и первое, что ты, о чем ты думаешь, это в Телеграм заходишь, каналы проверять рабочие, все ли там, или там на отдыхе и так далее. Вот, это, конечно, надо выключать. Выключать это непросто. Особенно, когда человек работать любит больше, чем жить. Умеет, так скажем. Вот. И когда ты ограничиваешь, если ты зависимый человек, который очень любит работать, нужно ограничивать себе. 4 дня. Прям, которые самые, мы 4 на 4 делаем. И они сокращают резко до 16 часов. И неизбежно начинают формировать команду себе, ставить цели. Потому что, когда ты такой гиперконтролер, когда ты, ну, это ну, у нас есть
1: умеренность. Да, да, да. Это
2: короче, цель должна быть умеренная.
1: Все, я понял.
2: Она должна быть та, с которой ты справляешься, тебе на все должно хватать
1: вот,
2: время.
1: Вот про 4 и 3 у меня там, внимание, все застряло. Просто я вообще сейчас пока это для меня нереально. Вот, во-первых, давай так, объясни вот на конкретном примере, как это 4 из 3. И второе, вот какой-то кейс наглядный, где я могу понять, что был чувак, вот я сейчас просто, для меня это очень, ну, такая ситуация, то есть вот этот, только заработал денег и такой постоянно находится в напряжении. И как это 4 дня работать, типа, как? Кто так сделал? Что с ним случилось? Они живы? Все ли хорошо?
2: Да, это парадокс, но я думаю, что основная творческая деятельность происходит в моменты между работой. То есть поэтому не должно быть слишком много. Когда ты отдыхаешь, гуляешь по лесу, занимаешься чем-то. Вот, например, у тебя есть жена. Правильно? Это сколько ей уделить времени в неделю?
1: Это вопрос.
2: Сходить. Да. Допустим, день да. какой-то, да? Сходить на свидание один раз. Да, уделить вот как жене именно. Понятно, что кто-то работает вместе там, да? То есть, но вот и тогда потеряется же муж-жена. Вот жена, допустим, день, мы с ней. Детей на полочку или там куда-то. Да, вот день, где мы вот вдвоем, допустим. Mm-hmm. Или какое-то время, да, этого дня вдвоем. Хорошо. Еще есть день. Да, есть там дети, родители. Им сколько? Тоже надо какое-то время провести. Да, допустим, им тоже дадим там, воскресный день. Еще вопрос.
1: Друзья.
2: Ты сам.
1: Mm.
2: Вот куда?
1: Ну, там.
2: Обычно этого нет просто. То okay. есть обычно у человека нет времени, которое он может проводить с собой. Это важно сделать. И тогда это время у человека случается смена деятельности, время с собой, да, на творчество даже, где-то с друзьями в баню сходить можно, да. Время там, без жены, без детей, без родителей, без всех. То есть распределение, то есть каждое время получает свое назначение. Когда я работаю, исходя из цели. У меня есть цель на месяц, у меня есть, ну вот, я работаю как-то с пониманием этого. Я ищу там свою деятельность, я, на работе я работаю, не то, что я сижу дома, знаешь, некоторые из дома работают там. Это не очень эффективно. Потому что дом перестает быть домом, а работа перестает быть работой, что-то среднее получается. На работе я работаю, после работы я дома, я не работаю. В один день я посвящаю творчеству себе, один день там своим близким, ну, там, своей второй половинке, один день там своим детям, своим близким, там, что, там, в церковь надо сходить, в мечеть, там, мы по воскресеньям ходим, да, вот, это куда все? И получается, что распределяя, то есть обычно такой ком всего, но если ты это распределяешь, то каждое, то есть, мы пробовали, например, мы тестировали там 30 дней жены, когда так я каждый день буду жене что-то хорошее делать. Типа вот каждый день буду уделять внимание. чудовищные результаты были. Слишком много. Не предназначено, это как бы, не может человек разместить. Там раз в неделю, да, сходить куда-то, что-то, именно как с женой, понятно, что видеться можно чаще, да. Но это классно, это уделение специфического внимания этой сфере жизни. И потом дети, они тоже же запомнят. Не просто вечера, когда там батя сидел в телефоне, да, смотря какие-то дела решая, а вот это специально проведенное время. Да, вот мы вспоминаем с родителями время, которое они проводили, когда они в парк с нами ходили куда-то там. Вот это специальное время, где они были с нами. Да, да, прикольно, когда батя брал с собой куда-то там, например, это тоже прикольно, да. Но вот время специальное есть. Его тоже не должно быть слишком много. То есть его должно быть достаточно. Чуть-чуть. И вот тогда вот и получается такая разнообразная... Опять, это для тех, у кого как-то уже, у кого сложился первое понимание, что я влияю на результат, и теперь мне нужно жить полноценную жизнь, заниматься творчеством, для того, чтобы у меня приходили идеи, для того, чтобы в понедельник я приходил соскучившись, да, что в понедельник я уходил, приходил на работу с интересом и удовольствием, а в четверг я уходил там не сильно уставший, а в понедельник я снова хочу туда прийти.
1: Идея просто гениальная. Теперь такой практический вопрос. Вот если прям смотреть на вот эту концепцию 4, да, из 3, из недели, да, вообще 4 рабочих дня, вот практически. То есть это прям реально работа 4 дня и все 3 вот этих вот отдыхать, или это можно делать в разбивку?
2: Что отдыхать? Ничего себе. Там отдых. Жена, дети, родители. Это смена деятельности.
1: Окей, да-да-да. Окей, хорошо. Да. Ну, то есть, вот если прям как график, методологически, это прям должно быть подряд идти отдельно 3 вот этих дня? Это, или это может,
2: смотри,
1: быть разбивку?
2: Здесь каждый человек выбирает сам.
1: Да.
2: Мы такой график сделали для людей, которые очень много работают и выгорели. И которые после, кроме работы ничего не видят. И вся жизнь у них — это жизнь в промежутках после работы, да, в оставшееся время. И оказалось, что просто большой объем времени, он не ведет к качеству этого времени. Нету, то есть оно есть только на самых первых порах, может быть. Но потом, с точки зрения длительного времяпровождения, это неэффективно просто.
1: Окей.
2: Да, время должно быть эффективно распределено. То есть вместо того, чтобы работать много, нужно работать правильно. А чтобы работать правильно, нужно понимать, откуда и куда ты идешь. Должны быть выставлены правильно цели, приоритеты и так далее. Если цели нормально выставлены, то цель — это измеритель качества твоего времени, ведешь ты туда или нет.
1: Мы еще находимся в шаге номер 1 — увеличить зону комфорта.
2: Мы уже находимся в шаге номер 4.
1: А, окей.
2: Увеличить зону комфорта, поставить умеренную денежную цель, распланировать себе график, ну, вообще 6 на 10, да, снизить напряжение всех своих целей и задач.
1: Что дальше?
2: Про цель мы сказали, но я бы сказал 4 отдельно, что найти, сформировать свой продукт, конечно, тот, который подходит именно тебе, потому что эта задача у многих людей нерешенная. То есть как ты зарабатываешь деньги, за счет какого продукта, который аутентичен и востребован одновременно. Перестать одновременно, да, скрестить то, где у тебя есть деньги, и то, где есть твой интерес в единый продукт. То есть это вот называется продукт, это шаг номер 4.
1: То есть можно здесь вот практически, то есть нужно выписать список своих интересов и примерно попробовать их совместить и понять, какая это ниша?
2: Это так не работает.
1: А как?
2: Я думаю, что вообще саморазвитие не работает.
1: Вот так.
2: Да. Типа, к зубному не пойду, сделаю сам, по советам из Ютуба. Тем более операцию. Да, то есть вот эта тема саморазвития, что я могу сам что-то сделать, это для таких очень-очень-очень-очень начального этапа. Любой результат — это результат не действия, а взаимодействия. И, соответственно, не нужно рассчитывать даже на то, что ты дома сделаешь, там, все это выпишешь, сделаешь сам. Это вообще не нужно, потому что ты это сделаешь только во взаимодействии правильной системы с правильным специалистом. Потому что, вот, знаешь, люди понимают интуитивно, что они операцию себе на зубах не будут делать. Но почему-то с развитием им кажется, что это вообще легко. Но в итоге они просто ставят большую цель, выгорают и вот не, идут не туда, и просто в коме годами ходят по кругу. Пятый шаг, бы я сказал, да, что это элемент такого идеального года жизни, это найти систему, на которую ты будешь опираться.
1: Это какое-то обучение, это какое-то...
2: Это может быть обучение, это может быть сообщество, это может быть система. Там, вот я, например... Там сейчас меня очень интересует гештальт как подход, вообще гештальт-психология. Там я понимаю, что опираясь туда, я опираюсь на опыт всех людей, которые там есть. Да? То есть должен быть, да, если ты хочешь там похудеть, например, или там по стране, да, то ты прежде всего должен думать не о том, как правильно диету себе скачать в PDF-файле, а с каким специалистом я буду выстраивать отношения. То есть отношения с тем, кто является проводником результата, является ключом к результату. Да, потому что ты можешь, да, там, себе тренировки какие-то скачать, например. Но ты их можешь сделать, если ты физически очень талантливый и одаренный. Вот в этом редком случае ты можешь это сделать. Но в большинстве своем ты далеко не уедешь. Да, ты себя не напряжешь. То есть тебе надо найти того, с кем ты бы мог это сделать. И это так во всех сферах, даже в бизнесе. Да, думать, а на кого ты можешь опираться, кроме себя еще. Кто еще вовлечен в цель твою, в цель и в стратегию изменений, кроме тебя. Если вовлечен только ты, то бизнес будет течь и идти только на твоем, на твоей энергии. Когда ее не будет, все, она переходит в состояние гомеостаза. То есть повторяем текущее. То есть во всех сферах важно найти, на кого ты будешь опираться. Это очень важно и классно, потому что можно опираться не только на себя, оказывается.
1: А если, допустим, нет партнера, то на сотрудников каких-то,
2: партнера,
1: допустим?
2: Партнера вообще, я бы сказал, что тема с партнерством — это такая сброс ответственности очень часто.
1: А ты вообще в партнерство не веришь или как?
2: Я верю в партнерство, как... Для чего он классный партнер? Смотря где.
1: А вот можешь какие-то вот тут расшить смыслы такие, вот такого, скажем, успешного партнерства или неуспешного? В чем там вот, вот разница?
2: Слушай, я тебе так скажу. Партнерство классно, чтобы стартовать, когда обоим страшно, например. Да, я да ты, да мы с тобой, нам вместе легко делать то, что... Но очень часто люди в партнерстве приходят, и они не хотят дальше расти, потому что один считает, что он делает больше, и денег, если даже будет в 10 раз больше, то я уже не хочу, чтобы это было. В итоге идет зависание, нераспределенной ответственности совершенно очень часто. Мне так кажется, что очень часто партнерство — это беременность своей ответственностью и своим проектом. Вот. Либо же ты должен вступать в партнерство там, с уже очень зрелой, автономной и самодостаточной. Очень часто люди в партнерстве ну, вот, оказываются, и для них это становится скорее проблемой уже. Потому что это мое предположение, да, есть люди, у которых это получается, есть там Витя Кузнецов, все инструмент.ру, они там 100 тысяч лет друг с другом, да, то есть такие всегда примеры есть. Да, но чаще всего я вижу другое, чаще всего я вижу, что нераспределенная ответственность, обязанности, каждый занимается чем он хочет, чем он может, сотрудники по принципу мама, папа, бабушка, это когда ребенок бежит к тому, кто меньше ругает. Я считаю сейчас, что между тобой и деньгами должно быть как можно меньше людей. Между тобой и твоими деньгами должно быть как меньше людей и посредников. Особенно, когда там муж, жена. То есть это бывает осложняет все остальные сферы жизни, потому что когда муж твой бизнес-партнер, то деньги часто побеждают личную жизнь в том смысле, что все разговоры про работу и теряется и то, и другое.
1: Вот давай вот тут обсудим, очень интересно, потому что я со своей супругой уже очень давно вместе работаю, то есть мы так или иначе взаимодействуем.
2: Ну, да.
1: Мы, бывает, расходимся в проектах, и бывает, да, сходимся. И вот твоя точка зрения на этот счет.
2: Слушай, моя точка зрения такая, что каждая пара выбирает то, что ей подходит, и имеет на это полное право. Да? Дальше есть приметы, все остальное — это приметы. Да? То есть для очень многих, для многих это является тем, что вредит. А может быть и не так. То есть каждый творец сам своего счастья делает, как ему удобно. Да, опять, да, партнерство такая тема очень непростая, бывает часто. И часто она бывает обусловлена, что человек не понимает, как делать результат ему сам, самому.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
0: Здравствуйте. С новостями вас знакомит Расим Загиров. Федор Щукин подчеркнул важность успешного завершения всех дорожных проектов на территории Дагестана. Этот вопрос стал главной темой его встречи с начальником ОБДОР «Кавказ» Александром Лакашуком, который посетил наш Дагестан с рабочей поездкой. Как рассказал руководитель Дагестана в своем телеграм-канале, особое внимание на встрече было уделено строительству современных скоростных трасс в обход Хасаюрта, Дербента и Махачкалы. Щукин заверил, что работа по этим и другим масштабным проектам в Дагестане будет продолжена для создания комфортных условий для дагестанцев и гостей республики. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов на совещании по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами обратил особое внимание на необходимость своевременного вывоза мусора и надлежащего содержания контейнерных площадок в муниципалитетах. Рамазанов подчеркнул, что проблема не ограничивается только вывозом отходов. По его словам, даже при пустых контейнерах территория вокруг мусорки нередко становится замусоренной, что портит внешний вид городов и сел. Премьер Дагестана привел конкретный пример. В одном из дворов мусор не вывозился 3-4 дня. При этом в этом доме проживает ветеран, со слов Магомеда Рамазанова. Кизилюртовский городской суд в Дагестане вынес обвинительный приговор индивидуальному предпринимателю, который продавал товары без системы «Честный знак». Об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана. Установлено, что с июня 2024 года по август 2025 года бизнесмен через свой оптовый склад напитки оптом в Кизилюрте реализовывал безалкогольные напитки. В судебном заседании предприниматель полностью признал свою вину и раскаялся. За оборот немаркированной продукции в особо крупном размере он приговорен к 2 годам лишения свободы условно. Владимир Путин назвал восстановление российских нефтеперерабатывающих заводов после атак со стороны Украины завершенными на 90%. Топливно-энергетический комплекс демонстрирует высокую устойчивость к внешним вызовам. Ранее в Минэнерго заявляли, что ведомство совместно с нефтяными компаниями разработало комплекс мер по защите объектов критической инфраструктуры. Ну и на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписали соглашение на сумму более 6 триллионов рублей. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Трутнев. Он также привел цифры, которые раскрывают масштаб мероприятия. В этом году в форуме приняли участие более 7 тысяч человек из 78 стран. Я напомню, что Восточный экономический форум этого года проходит в Владивостоке с 1 по 4 сентября. Дополнительные расходы родителей на школы составляют около 7 тысяч рублей, об этом пишет Russian Today. При этом все траты родители воспринимают как действительно необходимые. Согласно опросу, самой спорной статьей стала единая форма для всего класса или школы. Лишнюю считает только 45% родителей. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук. На работе и в пути Диалог ФМ включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Оказываясь перед лицом преград, многие сомневаются в себе, сомневаются, что способны их преодолеть. На самом деле, в достижении заветных целей нам намного чаще мешают не внешние обстоятельства, а именно внутренние установки. Подумайте сами, с преградами на жизненном пути сталкиваются все, но кто-то мотивируется, преодолевает их и растет, а кто-то опускает руки в страхе, что не сможет. И дело не в том, что чьи-то преграды легче, а чьи-то сложнее. Разница именно в нашем мышлении. Исследователи тут обычно делят людей на две категории – существенные теоретики и пошаговые теоретики. Первые из них – существенные теоретики – убеждены в неизменности своих способностей. От них можно услышать фразы в духе «я бы хотел петь, но у меня ни слуха, ни голоса», или «я бы хотел поехать учиться по обмену, но мне так и не даются языки» и так далее. Вторая группа – пошаговые теоретики, когда сталкиваются с трудностями, просто начинают искать новый подход к проблеме. Они знают, что всегда есть обходной путь или решение, если продолжать работать над задачей. Это те, у кого работает мышление, изобилие. Из этих двух путей один ведет к неудачам, застоям, провалам, а второй – к росту, развитию и успеху. А разница их заключается в ограниченности мышления. Люди с ограничивающим мышлением опираются на систему ограничивающих убеждений о мире, других людях и о самих себе, в то время как люди с мышлением изобилия апеллируют к принципам раскрепощающей правды. Для начала рассмотрим технику когнитивного разделения. Суть ее заключается в том, что все мысли, которые рождаются в вашей голове от внутренних ограничений, вы не пытаетесь побороть и оспорить, а просто от них дистанцируетесь. Представьте, что вы едете за рулем, и в машине на соседней полосе играет отвратительная песня. Должны ли вы воспринимать ее как руководство к действию только потому, что вы ее слышите? Нет, это просто слова. Также и негативные мысли – это, по сути, всего лишь слова у вас в голове. Например, приходит вам в голову мысль «у меня это не получится», которая, очевидно, вас тормозит, вызывает стресс и дискомфорт. А насколько вы уверены в правдивости этого утверждения? Это ведь всего лишь ваша догадка, возникшая минуту назад. Попробуйте переформулировать ее и дистанцироваться от нее. Мне в голову пришла мысль, что у меня это может не получиться.

0: Согласитесь, звучит уже не так угрожающе и категорично, это уже просто мысль, промелькнувшая в вашем сознании. Вторая практика, которую мы рассмотрим, называется растяжка. Она построена по принципу гиперболизации. Вы берете утверждение, которое вам мешает, утрируете и раздуваете его до абсурда. Например, вы считаете, что дело надо выполнить либо абсолютно, идеально, либо вообще никак. Но вот представьте, что вы целый день посвящаете одному этому небольшому делу, часами напролет, оттачивая и совершенствуя результат. Иногда будет достаточно одной реалистичной фантазии, чтобы вашему мозгу стало некомфортно, и он стал понемногу отказываться от такого убеждения. И еще одна техника называется схлопывание. Она нацелена на то, чтобы в те моменты, когда ваше сознание пестрит маркерами «всегда», «никогда», подставлять на их место рассуждения с конкретными примерами. В каких случаях? Например, установку директора может стать только человек со связями, можно конкретизировать, приведя примеры лидеров, прошедших по карьерной лестнице с ее основания. Это позволит сопоставить факторы влияния и точки роста, которые привели к результату. Так можно найти что-то работающее для вас. Вам будет легче избавляться от внутренних ограничений, если вы начнете развивать критическое мышление. Это поможет вам разглядеть несоответствие между вашими внутренними убеждениями и реальностью. Наблюдайте за своим поведением со стороны. Учитесь оценивать поступки, беспристрастно видеть связь действий и результатов. Люди развиваются, взрослеют, меняются. Какие-то убеждения могут потерять актуальность и тормозить развитие.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Мысли вслух.

0: воспринимает, принимает, верит в них, чувствует их, да. Это намного лучше, чем прочитать ему сложную лекцию, он зашел, вышел, одно ухо влетело, другое вылетело. И поэтому, когда мы говорим развлекательный контент, иногда он лучше, чем сложный, умный контент.
1: Да,
0: я знаю людей, которые смотрят художественные фильмы и выносят какие-то лютые инсайты по устройству вселенной.
1: Да ладно, фильм — это Форест Гамп, это лекция.
0: Вот, видишь? Хотя это развлекательный же контент.
1: Конечно.
0: И вот я хочу создавать что-то такое, чтобы это было, с одной стороны, развлекательное, но чтобы в нем была вот эта толика смысла, и чтобы это заходило за счет этого.
1: Как ты думаешь, вот когда тебя не будет 100 лет, какие твои топ-5 высказывания останутся в истории?
0: Я надеюсь, я их еще не сказал.
1: Ты в конце жизни по-любому скажешь, вот все, что я говорил тогда, это было полностью...
0: Это нормально. Это нормально. Ты знаешь, еще одна мысль, которая меня очень увлекает, что нет Миши Токовинина, есть сотня Миши Токовининых, и вот Миша Токовинин тогда, сегодня, завтра, вот тот умер, появился какой-то новый. И они часто очень разные люди. И мы за нашу жизнь, мы меняемся многократно, проживаем множество жизней. Это разные люди. Они разные. У них разный опыт. Они совершали разные ошибки. Да. И ты можешь сам на себя посмотреть в прошлом и сказать, что он несет, Господи.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», в студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. Бабаюртовский районный суд Республики Дагестан вынес приговор в отношении местного жителя, признанного виновным по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования. В судебном заседании подсудимый вину признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов с лишением права управления транспортными средствами на 3 года. Транспортное средство «мопед» конфисковано в доход государства. Сотрудники госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан обнаружили и изъяли у пассажира автомобиля наркотическое средство. Накануне в Кизлярском районе сотрудники госавтоинспекции остановили автомобиль Nissan Almera. Во время проверки документов полицейские обратили внимание на нервное поведение 26-летнего пассажира, жителя Тарумовского района. В ходе личного досмотра, проведенного в присутствии понятых, в заднем кармане его брюк обнаружен и изъят пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Согласно заключению экспертизы, изъятым веществом оказался мефедрон. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уважаемые дагестанцы и гости республики, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог FM.
0: Диалог FM. Дежурная часть.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.
1: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что арабские географы 9-10 веков, описывая торговые маршруты, пролегавшие через Кавказ и по Каспийскому морю, писали в том числе о Дербенте и Семендере? Они были тесно связаны с горными районами Дагестана. Оттуда в Дербент и Семендер поставляли зерно, продукты животноводства, изделия кузнецов, оружейников, гончаров, ткачей, ювелиров, а в горы – различные товары из других стран. Так, например, арабский писатель, говоря о Семендере, отмечал следующее. «Это превосходный город с рынками и купцами. Нет более густонаселенного места, чем Семендер. Земля их богатая». Немецкий поэт Пауль Флеминг, описывая древний Дербент, восхищался и называл его воротами Каспия. «Чей облик юн не по годам, чьи стены, споря с веками, тянутся от моря и до моря».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Как же наши люди любят экономить? Это теперь не взвешенное решение, это стиль жизни. Беготня за акциями и скидками, где на 5 копеек дешевле, теперь вошла в привычку. Купил по большой скидке – повелитель мира. Купил очень дорого – неудачник. Но лучше бы люди применяли эти понятия к заработку денег, а не ко скидкам. Зарабатываешь много – молодец. Зарабатываешь мало – неудачник. Правильная и взвешенная экономия – это, конечно, хорошо. В акциях и скидках нет ничего плохого. Но если человек слепо начинает гоняться за акциями и скидками, где уместно и неуместно, это идет ему в ущерб. У многих людей даже вошло в привычку покупать ненужные вещи по скидкам, просто потому что на них скидка. Или купить больше, чем нужно, просто потому что, если покупаешь три вещи, четвертую дают в подарок. В результате человек глупо распоряжается деньгами и захламляет квартиру ненужными вещами. Некоторые могут возразить, мол, такое поведение у нас не от хорошей жизни. Да, все верно, не от хорошей. Но главная причина всех бед в том, что люди не владеют элементарными азами финансовой грамотности. Это и неудивительно, так как этому нас нигде не учат. Дальше все закручивается как по спирали, и человек все больше и больше погружается в бедность. Ведь ту жизнь, которую каждый из нас проживает, мы создаем сами, эмоциями, убеждениями и мыслями. Как думаете, что человек к себе притягивает, когда носится за акциями и скидками, покупая продукт с истекшим сроком годности или с вот-вот истекающим? А притягивает он к себе денежные проблемы, лишения и еще большую нехватку. Хорошую жизнь так не притянешь. Человек в этот момент думает о нехватке денег, испытывает деструктивные чувства, а значит, в его жизни будет все меньше и меньше денег. Они будут даваться ему с большим трудом и утекать сквозь пальцы. И чем больше человек будет думать о том, что денег нет, все так дорого, жизнь все дороже и дороже, а денег все меньше и меньше, тем больше он будет притягивать к себе проблем, бедность и так далее. Откуда взяться возможностям и новым источникам денег, если большинство мыслей направлено не на то, что надо? Откуда взяться новым идеям по поводу заработка, если человек ничего нового и полезного не читает? Мысли находятся в круговороте вокруг бедности. Когда вы заказываете еду у официанта, вы конкретно говорите, что хотите. Вы же не говорите официанту при заказе: «Знаете, вот это блюдо не для меня, и это не для меня, а на это блюдо у меня нет денег». В таком случае он бы вас не обслужил. Так зачем же вы говорите изо дня в день: «Это очень дорого, я не могу себе этого позволить». Жизнь – это ваш официант. То, что говорите, то и получаете. И это не значит, что вам не повезло или жизнь вас не любит. Она просто дает вам то, о чем говорите. Еще очень распространенное явление в наших семьях – это свой огород как способ сэкономить. Практически все занимаются им не потому, что живут в деревне или им просто по кайфу ковыряться в земле, или они очень хотят есть чистые овощи. Нет. Таких меньше 5%. В основном наши люди содержат огород потому, что хотят сэкономить. Ведь купить 3 помидора в магазине – это капец как дорого. Я лучше спину надорву, таблеток и мазей накуплю, но на помидорах сэкономлю. А потом буду закатывать банки на зиму, да не просто на зиму, на 5 зим, чтобы потом не знать, кому бы их отдать. Такое поведение говорит о том, что человек ставит деньги выше себя. А себя он не ценит, не любит и вообще ни в грош не ставит свое жизненное время, которое уходит на выращивание и закрутку этих помидоров. Хорошо лишь то, что с появлением интернета пик этих времен далеко уже позади. Люди начали больше интересоваться своим финансовым благополучием. Но у большинства людей поколения 80-х крепко-накрепко укоренилась позиция жертвы, а к жертвам деньги не идут. Это написано во всех книгах по психологии денег, да и в жизни примеров сплошь и рядом. Деньги идут только к уверенным в себе людям, которые любят и ценят себя. Эти люди знают, что деньги нужно любить и ценить, но не преклоняться перед ними. Что же теперь, деньги нужно разбазаривать? Жить на широкую ногу и вообще не экономить? Конечно же нет. Это другая крайность, которая также приведет к безденежью. Везде нужен баланс. Чтобы деньги шли легко и всегда были в кошельке, нужно тщательно работать с негативными убеждениями и вместе с этим изучать финансовую грамотность. Над своим финансовым благополучием нужно работать лично. Никто за вас вашу жизнь не наладит. Деньги – это одна из самых важнейших вещей в нашей жизни. Мы имеем дело с деньгами чуть ли не каждый день. Так почему же мы так халатно относимся к знаниям о деньгах? Начните с простейших, но жизненно необходимых знаний о деньгах и постепенно повышайте свой уровень финансовой грамотности, начав изучать основы инвестирования. Мы помним слова из тысяч песен. Некоторые песни знаем почти на память. А почему? Потому что мы слушаем песни на протяжении всей жизни. Но песни нам денег не приносят. Только представьте, как сильно вы бы себя прокачали в финансовом плане, если бы хотя бы 5% из всей информации, которую вы слышали за жизнь, составляли аудиокниги о финансах. Мы тратим 100% свободного времени на развлечения. Но действительно ли от этого становится жить веселее? Только вдумайтесь, каких результатов вы добьетесь, если каждый день будете работать над собой. Работать не работу, не развлекать себя сериалами и смешными передачами, не убивать время за играми, а работать над собой. И это касается не только финансов, это касается всех сфер жизни. Вас что-то не устраивает? Так измените это. Перестаньте страдать и жаловаться. Денег это вам точно не принесет. Действуйте!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Советский районный суд Махачкалы оштрафовал руководителя нефтеперерабатывающего предприятия за невыполнение законных требований природоохранной прокуратуры, которая выявила нарушение экологического законодательства. Гендиректору компании внесли представление об устранении нарушений, однако он не выполнил требования прокурора в установленный срок. Суд признал виновным и назначил ему штраф. Предприятию по-прежнему необходимо получить экологическое разрешение для продолжения своей деятельности. Ну и незаконно функционирующая майнинг-ферма выявлена в Карабадовкинском районе Дагестана. В ходе проверки на одном из объектов обнаружено 18 специализированных устройств для добычи криптовалюты. Об этом сообщил директор Даганерго Магомед Шапи Шапиев. Каждое устройство имело мощность порядка более 3 кВт. Суммарно установленная мощность оборудования составила около 63 кВт. Вся техника была подключена к электросети без заключения договора с энергоснабжающей организацией, что говорит о хищении электроэнергии. В Махачкале состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориалу воинской славы МВД, погибших при выполнении служебных обязанностей. Мероприятие было приурочено ко дню памяти сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей. Участие в церемонии возложения приняли председатель Народного собрания Дагестана Заур Скандеров, а также председатель правительства региона Магомед Рамазанов. Авария на магистральном водоводе Леки-Дере-Ахты стала причиной прекращения подачи воды в Ахтынском районе Дагестана, об этом сообщает власти Ахтынского района. Ориентировочное время завершения восстановительных работ и подачи водоснабжения населению пока не уточняется. Кстати, согласно данным, на 2025 год в Ахтынском районе проживает более 30 тысяч человек. Озон опроверг сообщение о росте цен после атак на логистические центры, как сообщает РБК, со ссылкой на пресс-службу маркетплейса. По 1 сентября стоимость товаров на площадке, наоборот, снизилась в среднем на 3,5%. До этого на протяжении 5 недель цены практически не менялись. В Озон объяснили, что на маркетплейсе работает более 750 тысяч продавцов, которые конкурируют между собой за покупателей. К новостям спорта. Алжирский защитник махачкалинского «Динамо» Мохамед Ази продолжит карьеру в московском «Динамо». Клубы достигли договоренности о трансфере 24-летнего футболиста. Ази выступал за «Динамо» с февраля 2025 года. За это время он провел в составе команды 51 официальный матч. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук. Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Муж и жена прожили вместе 30 лет. В день 30-летия совместной жизни жена, как обычно, испекла булочку. Она пекла ее каждое утро. Это было традицией. За завтраком она разрезала ее поперек, намазала маслом обе части и, как обычно, подала мужу верхнюю часть. Но на полпути рука ее остановилась. Она подумала: «Сегодня мне самой так хочется съесть эту румяную часть булочки. Я мечтала об этом 30 лет». Приняв это решение, она протянула мужу нижнюю часть булочки. При этом у нее дрожала рука. Еще бы, нарушение 30-летней традиции. А муж, взяв булочку, произнес: «Какой неоценимый подарок ты мне сделала сегодня. 30 лет я не ел свою любимую нижнюю часть булочки, потому что считал, что она по праву принадлежит тебе».
1: Притчи народов мира.
3: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Самая главная ошибка – неструктурирование своих расходов. Например, сколько бы ни было денег, я первым делом покрываю свои гигиенические потребности. И если что-то остается, тогда я вкладываю деньги там, в образование или что-то, или в резервы. Вот это самая большая ошибка. То есть, таким образом, ты финансируешь то, что сейчас, и совершенно не финансируешь то, что завтра, и вообще не финансируешь то, что «а может быть». Поэтому очень важно в этот момент почувствовать что-то знакомое. Может быть, кто-то наверняка уже много раз сталкивался с похожей ситуацией, когда он говорит, нет резервов и что-то. Я очень тактически действую, но как бы не, все время как белка в колесе, со мной не происходит чего-то желаемого. Вот это все симптомы, когда надо просто сказать «стоп», просто «стоп», взять листок бумаги и написать, что я позволяю себе не больше 50, например, единиц потратить на еду, кров, шмотки. Все. Например, 30 единиц у меня будет зарезервирован для образования, развития и развлечений. Да? И 20% будет это создание непредвиденных резервов. Дальше у меня поступает, например, 100 тысяч рублей. Все, у меня есть 50 тысяч рублей на еду, кров и т.д. И что мне делать, если у меня еда, кров занимает больше 50 тысяч рублей? Надо ужаться. Надо переехать в квартирку поменьше и так далее. Надо вложиться в этот бюджет. Либо что делать? Либо расширить доходы. Недофинансированность вот этих двух тем, непредвиденные расходы и средства на развитие, вот это, я бы так сказал, ошибка. Ну, структура – это, скорее всего, способность увидеть, что у тебя недофинансированы вот эти вот статьи расходов. Подробно показываю, что на эти 100 тысяч влияет вот эта сумма. Вот если ты вкладываешь деньги в личностное развитие, в образование и так далее, твои 100 тысяч могут превратиться в 200. Если ты ничего не вкладываешь, твои 100 тысяч, ну, они будут в лучшем случае оставаться там 100 тысяч или как бы может слишком медленно расти. Очень опасно оставаться в такой ситуации. Опасно не инвестировать в развитие. Есть очень простое правило жизни. Если даже у тебя сейчас все хорошо, дела идут на лад и так далее, и ты не развиваешься и не откладываешь деньги на резерв, то придет некое событие, черный лебедь, неважно, как оно называется, в какой момент дела у тебя все разрушатся, да, и у тебя все будет очень плохо, а ты не успеешь среагировать, потому что ты не подготовлен, и резервов у тебя нет, и ты сгоришь, умрешь и так далее. Очень обидно.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Максох – это небольшое селение, расположенное на границе цветущих садов и гор. Название происходит от слова «мукус», что в переводе с аварского означает «удобрение». В книге «История Унцукульского района Ибрагимова Гадже» описывается сказание о том, что сына ханши Бакубике Булача Гамзата велик имаму Шамилю на казнь. Житель селения Максоха Алихан вызвался спасти сына Бахубике. Узнав, что за ними вызволить из плена Гамзата идет Алихан, мюриды бросили Гамзата в бурлящие потоки Кайсу. Алихан отомстил за сына Бахубике, убив всех сподвижников имама. Но в последующем воины Шамиля убили и Алихана. В годы Кавказской войны в селении Максох произошли крупные сражения с большими потерями с обеих сторон. Очень много написано о мужестве и стойкости горцев-защитников Максоха. Активное участие приняли максохцы и в Великой Отечественной войне. 27 молодых ребят осталось на поле брани. Богат Максох учеными-арабистами. Тут известны Мухумизар Гаджи Гассан Дибир и Гамбатов Нургали. Также село является родиной поэта Магомеда Исаева, автора стихотворных сборников «Беспокойная любовь», «Трилистник», «Дыхание земли» и «У чабанских костров».
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Терекле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».
3: Всем привет! Сегодня у меня в подкасте человек, которого я очень сильно уважаю, наблюдаю. И мне сегодня просто очень интересно, очень много вопросов, самому охота реально пообщаться. Это Олег Торбасов, предприниматель, здрасте, основатель агентства недвижимости «White Wheel».
4: Все верно.
3: Да. Олег, немножко контекста о себе, чтобы познакомиться с аудиторией, чтобы был коннект.
4: Мой основной бизнес – агентство недвижимости. Мы продаем дорогие квартиры в лучших городах мира. Пока что Москва. У нас там большая часть бизнеса, и в Москве мы работаем уже 8-й год. У меня еще есть офис в Дубае, в Абу-Даби, в Лондоне и в Майами. Вот такая пятерка городов, где я веду дела и где я помогаю людям покупать классные квартиры. Да. Сейчас над проектом White Wheel работает 550 человек во всех этих городах. Ну, большая часть, понятно, в Москве. За прошлый год мы продали на 160 миллиардов рублей, если говорить в рублях. Ну, а те, кто в долларах привык мыслить, а это 1 700 000 000 долларов объем сделок за прошлый год. Это не наша выручка, это объем, ну, market power, да, типа, как мы смогли вместе с застройщиками наторговать. Я открыл компанию в Питере по кредитованию. Ипотечный брокер. Я в этом ничего не понимал, но смог найти партнера, которому продал себя в качестве напарника по бизнесу, занял денег, чтобы открыть офис, и мы запустились. Я тоже про это все в деталях описываю в первой книге. Мы поработали вместе несколько лет, развили компанию до 48 филиалов, потом у нас начались искры в партнерстве, и я эту компанию продал вместе с моим напарником, с Ваней.
3: А что именно произошло? Тоже есть вкратце.
4: Мы не договорились о том, кто за что отвечает, кто что делает, потому что не понимали, какие у компании бывают функции, что она вообще может делать. И я выполнял, как мне казалось, львиную долю работы, а деньги мы делили 50 на 50, и у меня копилось чувство несправедливости, потому что я тогда не умел договариваться. Сейчас я понимаю, что в жизни есть правила, ты получаешь то, о чем можешь договориться. И сейчас я более детально понимаю, какие нужно обсуждать вещи при партнерстве, какие ожидания правильно строить без розовых очков. А тогда у меня были розовые очки, это мой первый серьезный бизнес. Мы как-то быстро познакомились, быстро начали работать, и поэтому очень многие области были без деталей. А потом, когда реальность начала проявляться, мы искрили, У меня было недовольство растущее. Я сказал, давай расходиться. Развод. Мы продали компанию.
3: Вот можно здесь вот немножко приостановимся? Мы успеем дальше продолжить. Мне просто, я как говорил, методологически очень хочется понять. Вот давай немножко вот на основные принципы посмотрим именно партнерство. Какие они сейчас у тебя? Можешь вот как-то их вот озаглавить, да, допустим? Что самое главное? Первое, это, как я понял, договоренности.
4: Ну да, партнерство — это же союз между мужчиной и женщиной, например, брак, да, или отношения. Это тоже некий союз, тоже партнерство. И, ну, если мы говорим про бизнес-партнерство, то, конечно, люди с разными компетенциями или с разными ресурсами встречаются, чтобы синергично друг друга усиливать. Если у партнеров одинаковые компетенции или одинаковые ресурсы, то обычно это просто 1 плюс 1 равно 2. То есть синергии не происходит, и каждый может сам по себе двигаться. У меня, честно скажу, не получается партнериться. У меня сейчас только один бизнес в партнерстве с напарником. Это компьютерный клуб. Я в Дубае открыл. Вот здесь прям за моей спиной он находится, на GBR. Не сказать, что я прям в очередной раз оказался в каких-то ситуациях, что партнерство — это классно, и я в восторге. То есть опять есть по-прежнему вот эти все какие-то сложности, поэтому у меня не получается партнериться. Хотя уже сильно меньше боли, чем было раньше.
3: Какие основные принципы у тебя вот именно в партнерстве? Вот исходя из того,
4: ну, чем более детально ты проговоришь детали, и чем больше у тебя опыта, способность предвидеть будущее, это такой навык, который приходит с опытом. То есть чем дольше ты занимаешься бизнесом, тем больше ты понимаешь, какие вещи могут произойти до того, как они случились. И тем больше ты можешь предсказать. Это как с вождением автомобиля. То есть если ты просто прочитаешь правила дорожного движения и просто будешь их придерживаться, там точно не прописаны все ситуации. Например, что у тебя затопило дорогу, ты должен выехать и ехать по встречке, и ты должен, ну, как бы иногда отходить от правил для того, чтобы продолжать движение, а не просто тупо упираться в соседнюю машину. Я вот недавно, пережив ливень в Дубае, ехал по дороге, и перед светофором стоит машина. И я просто за ней стою, и стою, и стою, и стою. Ну, что-то слушаю музыку. Потом я понимаю, что в этой машине нет водителя. Но я должен догадаться, что если машина не движется, я должен ее объехать, несмотря на то, что правила этого не разрешают.
3: И так и в партнерстве.
4: И в партнерстве тоже. Чем больше ты можешь предвидеть, чем больше ситуаций ты знаешь и переживал, тем меньше будет разочарований, боли, страданий и, соответственно, искр разводов. Есть люди, которые более склонны к партнерству, разделению ответственности. Есть люди, которые, наоборот, как я, больше готовы на себя брать, чтобы больше быть причиной над тем,

0: Great. И продаю дороже. Уже с новой мебелью, с новым интерьером. И когда я делал первую квартиру, я даже не понимал, сколько деталей мне предстоит. Если бы я сел и начал их прописывать, то это было бы ментальной ловушкой, потому что я бы потратил кучу времени на то, что я не знаю. Иногда все-таки можно впутаться во что-то, наступить на 10 граблей, чтобы потом их не встречать в будущем. Поэтому я первую квартиру начал делать интуитивно, вторая, третья, четвертая, а сейчас у нас они уже на автомате делаются, уже все поставщики найдены, уже все регламенты написаны, и количество ошибок все меньше и меньше.
1: Давай теперь возвращаться к твоему пути. Вот вы открыли компанию, вот у вас пошли искры, вы расходитесь. И что тут происходит дальше?
0: Я решил заниматься недвижимостью, переехал в Москву и открыл агентство, познакомившись совершенно случайно на одной из бизнес-конференций с парнем, с Федей, который стал моим партнером. Я выступал, после выступления ко мне всегда подходит куча людей. Мой бизнес-ассистент стоял рядом, и когда мы ехали, он говорит: вот к тебе парень, Федя подходил, он очень силен в трафике. Он выступал и рассказывал, как он много делает лидов на свои сферы. Давай с ним пообщаемся. Я говорю: классно, давай ему напишем, пригласим на ужин. Мы так и сделали, вечером мы уже ужинали, и через неделю уже запустили свое агентство. То есть это был очень такой быстрый старт, и он был такой легкий на подъем. Феде было 20 лет, я был чуть старше, и мы в итоге стартовали. Через 3 месяца я выкупил его долю и стал сам работать дальше, а он занялся своими делами.
1: Супер. Ну там гармонично, да, все? То есть без искр, без ничего?
0: Мы до сих пор дружим, общаемся, вместе тусуемся. Просто разошлись дороги. Он стал программистом, разработчиком топ-уровня. Сейчас работает на большие корпорации. Я стал предпринимателем.
1: Это был старт White Wheel, правильно?
0: Да.
1: Супер. Как вот дальше произошел вот этот момент, именно что стало поворотным моментом масштабирования уже вот в мир?
0: Мы медленно росли, ну, медленно по рамкам моим. Мы каждый год прирастали в 2 раза, то есть для большинства бизнесов это очень круто. Но поскольку мы росли на свои и делали кучу ошибок, кучу гипотез тестировали, то, наверное, если бы мы были IT-компанией, такой результат многих бы не устроил. Там нужна была клюшка. Это такой быстрый рост в разы, да. А мы просто росли спокойно. Каждый год, удваивая объем сделок, соответственно, объем комиссионного вознаграждения и чистую прибыль в 2 раза. Эффект низкой базы, конечно, позволяет, когда ты только начинаешь, вот у тебя 1 миллион, а потом у тебя 10 миллионов через год, да. Ты можешь в 10 раз вырасти за первый, второй, третий год. Но сейчас нам уже почти 8. И это значит, что нам все сложнее удваиваться, и вот последний год мы приросли всего на там, 50%. А на этот год я заложил рост уже 30%. Потому что я понимаю, что мне не хочется надрыва. Ну, то есть удваиваться любой ценой — это точно не очень классная механика.
1: Вот даже ты зашел, когда сюда в комнату, я такой, ну, как бы считал тебя как такого очень спокойного человека, и это отражается в твоем бизнесе, как ты говоришь, плавный, стабильный рост. А вот, ну, сейчас... Вот...
0: Это все ромашковый чай.
1: Да, ну, смотри, но есть же такая сейчас романтизация, особенно в соцсетях, когда мы следим за историями, где ребята вот с нуля, а потом бах, и они уже тут, очень быстрый рост. Что ты думаешь насчет этого? И почему преимущество есть вот у твоего, так скажем, видения, да? То есть почему ты считаешь, что это лучше, медленно и постепенно?
0: Это просто разные стратегии, знаешь. Есть в лесу, вот на одной опушке, там может жить еж, уж и стриж. И у них разные стратегии жизни, да? У ежа своя, он там яблочко нашел, идет, если опасность, свернулся в клубок. У стрижа своя, он там летает где-то в облаках. Да, у ужа своя, он там под камнями, в тени. Они очень вроде бы похожи и живут рядом, но разные у них цели, задачи, стратегии. Мне нравится такой нативный, органичный, спокойный рост, без надрыва, в легкости. Есть ребята, которые любят hard mode, то есть они хотят

0: пене, значит, в поту, в крови, каких-то прорывных результатов, чтобы зафиксироваться быстро и потом, значит, валяться на пляже, хотя на самом деле так не работает. Поэтому, если мы возьмем рождение ребенка, у нас есть цикл 9 месяцев. Все хотят, чтобы у них ребенок не получился за 5 месяцев или за 4, потому что он не совсем качественный. Он там за 9 месяцев получается. Вот мне кажется, что если я спокойно, фундаментально строю компанию, то она получается более качественной, более монолитной, такой фундаментальной, чем наскоро, наспех построенный бизнес.
1: То есть, по сути, такой некий накопленный потенциал, фундаментальность, блин, это очень круто. Я просто в своей жизни, тоже у меня есть такая фикс-идея, что надо как-то вот быстро, нужно прям вот это все взорвать, все это сделать. И через такой некий прорыв, надрыв, и в этот момент же, по сути, еще очень сильно изнашивается и психика, и физическое тело. Вот давай так, вот если говорить про твою работу, ну на данный момент уже сейчас, как она выглядит? То есть ты принимаешь ключевые какие-то решения, ты каждый день работаешь, по сколько часов, какой у тебя режим?
0: Ну вот я примерно год потратил на то, чтобы переложить свои ожидания от бизнеса на бумагу. Это называется идеальной картиной. Ведь чтобы люди в твоей команде знали, что тебе нравится, а что не нравится, тебе неплохо было бы им про это рассказать. Логично, да? Если компания полностью работает так, как ты хотел, то по большому счету тебе и не нужно там активно махать шашкой или тратить много времени, если ожидания и реальность совпадают. Но для того, чтобы они совпадали и были как можно ближе, хотелось бы, чтобы люди, все, кто приходит в компанию, могли быстро почитать твои ожидания от этого бизнеса, что ты считаешь хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно, и могли делать, как ты и придумал. И тогда компания не требует много твоего времени. Логично? Поэтому я описывал примерно год свои хотелки от того, как я хотел бы, чтобы работали мои сотрудники. И сейчас любой новый сотрудник попадает в академию, проходит обучение примерно 2 недели и знает все, что я за эти 8 лет сформулировал.
1: У меня отсюда 2 вопроса сразу. Первое. Вот эта вот идеальная картина, это что? Это бумажка какая-то, или это целая там книга, или это какой-то, не знаю, видеоуроки для сотрудников? Какая форма у этого?
0: Это курс обучающий, состоящий из нескольких блоков. Блок по стандартам работы. Как общаться с клиентами, как выглядеть, как брать клиентов, как вести CRM-систему. Технический блок, стандарты. Есть блок обучения продукту, то есть что мы продаем, какие жилые комплексы, чем они отличаются. Такой набор hard skills. По большому счету это все. То есть если человек знает стандарты и знает продукт, у него есть способность это давать, предоставлять именно в том качестве, в котором я ожидаю.
1: И вот сотрудник, который смотрит вот эти вот уроки, он потом какие-то экзамены, да, сдает, видимо, на...
0: Он сдает аттестацию. Ну просто видишь, если он просто прочитает, этого недостаточно для того, чтобы человек применял. Это как прочитать рецепт вишневого пирога. То есть это не значит, что ты способен приготовить вишневый пирог. Поэтому нужно сделать несколько вишневых пирогов, понять, как неправильно, потренироваться. У кого-то сразу получается вкусный пирог, как в рецепте. У кто-то там какие-то искажения вносит или что-то не так понимает. И за второй-третий заход у них уже получается вишневый пирог, как в рецепте.
1: Супер. Про цели. То есть какая цель у компании? Вот на данный момент то, что описано в этой идеальной картине.
0: Ну смотри, есть 2 объекта в управлении. Это миссия и цель. Да? Они отличаются чем? Цель — это материально выраженное цифровое воплощение твоих замыслов и планов. Ну, например, у нас цель в этом году — продать недвижимости на 200 миллиардов рублей. Находясь в поиске новых рынков, например, мы, может быть, откроемся в Нью-Йорке, может быть, не откроемся, будем смотреть. То есть вот такие цели у нас стоят. прирасти в товарообороте, продолжая продавать недвижимость. Да, не открывая рестораны, не продавая автомобили, а продолжая продавать недвижимость. Соответственно, миссия у нас, у компании, сделать так, чтобы успешные люди счастливо жили в достойных домах в лучших городах мира. То есть мы продаем недвижимость, и поэтому миссия своими действиями каждый день мы находим успешных состоявшихся людей. То есть мы не работаем в эконом-сегменте, например. Там много денег, там больше сделок, чем в делюксе. Но мы не идем в этот сегмент, потому что мы работаем для очень небольшой категории населения, кто понимает, как устроена эта жизнь чуть лучше остальных и способен генерить больше ресурсов, чем среднестатистический человек в сотни и в тысячи раз. И мне нравится вот с этими людьми работать. Мне с ними интересно проводить время, мне с ними есть о чем поговорить. И это не то, что я такой, знаешь, высокомерный и говорю, вот у вас нет денег, идите нафиг. Нет, для этих людей тоже куча компаний работает, там конкуренция даже в разы больше,
1: чем... Просто выбор личный такой.
0: Ну да, например, нельзя же Бернара Арно упрекнуть, что он производит Луи Виттон, Мэтт Шандон, значит, Тиффани украшения там и очень дорогие предметы, при этом являясь самым богатым человеком в мире. И сказать, почему ты не делаешь китайский ширпотреб, там не заваливаешь им полки. Ну, то есть у него свое видение. Вот у меня примерно такое же видение. Так же, как завод Lamborghini или бренд Lamborghini не имеет affordable cars, типа эконом какого-то сегмент. Доступной машины, да, для среднего класса за 1 000 000 рублей. Но вот они не делают такие машины. Если в салон Bentley приходит человек и говорит, у меня есть 3 000 000 рублей, какую Бентли я могу купить? Они говорят, никакую Бентли вы не можете купить вообще. Ну, в общем, поэтому есть бренд Swatch, который делает часы за 10 000 рублей, есть бренд, не знаю, Casio, который делает часы за 1 000 рублей, а есть бренд Rolex, который делает часы там за 10 000 000 рублей. И нельзя сказать, что все типа какие-то разные, странные. То есть каждая своя стратегия. Вот у нас стратегия примерно... как я описал. А миссию я назвал уже, что мы работаем с успешными состоявшимися людьми и делаем так, чтобы они достойные дома в лучших городах мира покупали через нас.
1: Ты важный момент сказал. Мы не делаем там заведения, не продаем машины. И при этом привел пример Бернара Арно, да, у которого ну, просто огромное количество, да, брендов. И у тебя ну, явно фокус, тотальный фокус. Почему именно
0: он
1: фокус?
0: Продает одним и тем же людям. Ты понимаешь, что его клиент, он покупает украшения Tiffany, он же идет в Louis Vuitton и покупает себе чемодан, этот же клиент покупает Мэтт Шандон на день рождения, и по большому счету он для одного и того же клиента просто удовлетворяет больше потребностей. По большому счету его клиент является и моим клиентом, потому что он ко мне приходит за недвижимостью, а у него нету, кстати, агентства недвижимости в портфеле. Вот. Поэтому он звонит нам и говорит, Олег, у нас есть клиент, вот он у нас купил 6 чемоданов Louis Vuitton, купил Tiffany на 1 000 000 долларов.
1: Это сейчас буквально или это вот так метафора?
0: Это метафора.
1: Все.
0: Ну, да, а вдруг... потому что я его заблокировал, он очень часто звонил.
1: Достал.
0: Да.
1: Да, ну понятно.
0: Я ему говорю, Бернар, хватит.
1: Да. Окей. Ну вот, а вот давай немножко тему фокуса раскроем. Ну то есть, тем не менее, да, хоть ты говоришь, у него есть фокус на одном клиенте, но у тебя в любом случае фокус на одном проекте.
0: У меня также. Смотри, мы, допустим, в Москве продаем и загородную недвижимость, и городскую. Ее покупают одни и те же люди. Он сначала купил квартиру, потом загородный дом. Мы также продаем ритейл. Да? То есть этот же человек, у которого после покупки дома и квартиры остались свободные деньги, может купить магазин, не знаю, «Азбука вкуса» с готовым арендным потоком, и недвижимость вместе с инфляцией дорожает, плюс еще приносят дивиденды, и в совокупности это комплексный доход от такого актива может опережать ставку по депозитам, и это его устраивает. То есть это достаточно консервативная сфера недвижимости, то есть это точно не там, криптовалюты или там, даже рынок фондовый, который очень волатильный. Недвижимость инертная, такая консервативная, и люди свои новые капиталы создают на криптовалютах, на волатильных активах, на новых бизнесах, на стартапах, на тем, что они продают доли в компаниях, да, что-то создают, а при этом паркуют деньги, весь мир в недвижимости. То есть в недвижимости сложно создать капитал с нуля, если ты не девелопер, а просто покупаешь недвижимость, она будет давать тебе там, 6, 7, 10% годовых. Да? То есть это не кратно, надо будет десятки лет, чтобы просто удвоить свой капитал. Ты можешь купить какую-нибудь монетку и через неделю удвоить деньги. Да? То есть ты новый капитал на недвижимости навряд ли создашь. Но весь мир паркует свои капиталы в недвижимости. Это прям закон. Недвижимость – самый крупный актив в мире, созданный когда-либо человечеством, опережая совокупно стоимость всех компаний, созданных человечеством, вместе с золотом, со всеми криптовалютами. Ну, то есть мы сейчас находимся в активе, который очень много стоит. Ну, это башня, да, представляешь, небоскреб. У нас за спиной стоят еще тысячи, десятки тысяч квадратных метров, которыми кто-то владеет, и там запарковано очень много денег.
1: Ну, наблюдая за тобой в Инстаграме, очень много здравых, классных идей, смыслов. Бизнес-путь, окей, понятно. На каких принципах основана твоя жизнь? Они явно имеются? То есть какие базовые, какие-то, знаешь, жизненные принципы, какие-то, я не знаю, законы личные, на которых ты живешь? Мне кажется, вот это будет очень полезно.
0: Я сформулировал несколько принципов, все не буду раскрывать. Ну, например, один из них я уже назвал, ты получаешь то, о чем может говориться. Да, то есть за счет общения, за счет переговоров ты практически все, что тебе нужно, можешь получить. Для этого нужно понимать, у кого есть то, что тебе нужно, и привести достаточно сильные аргументы, отработать возражения, это уже микродетали, куча разных навыков и так далее, и быть человеком, которому это дадут. Ну, приведу пример. Сейчас в Дубае проходит токен 2049, это большая криптоконференция, крупнейшая в мире. Сюда приехало десятки тысяч криптоэнтузиастов и людей из сферы блокчейна и вот этого нового мира криптовалют. И вчера была вечеринка автопати, и туда проданы все билеты. То есть ты приходишь, на сайте sold out, нет мест, и я стою у входа с другом, и мы пытаемся коррумпировать охранника, чтобы он нас пропустил. И он говорит, нет, это невозможно туда попасть. Выходит парень, говорит, о, я тебя знаю, и не помню, как тебя зовут, но я видел твои рилсы в Инстаграме, и мне очень понравилось то, что ты говорил. Я спонсор этого мероприятия, вот тебе проходка. Понимаешь? То есть, по большому счету, рядом со мной стояли десятки других людей, которые готовы были отдать большие деньги, но sold out мест нет. То есть ты даже не можешь заплатить. Есть часто вещи, за которые ты не можешь заплатить, даже если у тебя есть деньги. Ты не можешь попасть в определенные круги. Вот как, знаешь, проходит у нас VK Fest, такой типа большой фестиваль ВКонтакте, и там есть VK Lounge, куда нельзя купить билеты. Только друзей своих туда зовут, и это особый статус. Если ты в ВК-лаунж тусишь со всеми звездами, то значит, ты чуть-чуть лучше договариваешься с кем-то, понимаешь, с кем нужно общаться и знакомиться. То есть деньги не всегда решают все в этом мире. Косвенно они решают, потому что все-таки, если у тебя есть статус, у тебя больше опций и в меню жизни. Вот такой вот пример, да. Ты получаешь то, о чем можешь договориться.
1: Как практически это в себе развивать? То есть я понял
0: Давай
1: саму
0: я
1: идею.
0: Давай я проведу еще парочку тезисов.
1: Примеров, назову.
0: Да. Ну, например, еще один мой жизненный принцип, что счастье — это выбор. То есть мы сами выбираем, быть счастливыми или не быть. Те, кто перекладывает ответственность за свое счастье или несчастье на внешние факторы или на других людей, не до конца понимают, как устроена жизнь. Потому что ты можешь быть счастлив практически в любом наборе обстоятельств, если ты достаточно мощный и осознанный человек. Даже когда ты теряешь, даже когда кто-то уходит из жизни, ты можешь испытывать и благодарность, и счастье, и сохранять нормальный уровень эмоционального тона. Понятно, что если при тебе там сбивают твою любимую собаку, ну, ты не будешь смеяться и хохотать, это будет неадекватным, да? Но ты не должен уходить в депрессию, бросать, значит, все взятые на себя обязательства и говорить, все, жизнь пошла под откос, и, значит, я ставлю крест, все. Ну, то есть это тоже неадекватно. Поэтому счастье — это выбор, одна из суперважных тезисов, и я учусь, значит, чаще выбирать классное настроение, хорошее состояние, чем какое-то вот это ворчание, негодование, обиду, злость.
1: А вот можно такой из реальной жизни, да, вот кейс, допустим, какая-то произошла у тебя ситуация, какая-то проблема, какой-то барьер. Вот как ты в этом случае выбираешь? То есть что происходит? Ты берешь и анализируешь, типа, как я могу сейчас, ну, мыслить и поступать? Несколько вариантов рассматриваешь. Или как ты в этот момент поступаешь? Когда именно, давай так, возьмем высокую такую проблему, большой барьер, вот что ты в этот момент делаешь?
0: Всегда можно найти хорошие моменты. И это отдельный навык — искать хорошие моменты.
1: Давай я перефразирую. Вот, ну, допустим, пришел жизненный удар какой-то, да, допустим. Методологически ты как делаешь? Ты садишься, там, не знаю, может быть, берешь бумагу, выписываешь плюсы-минусы. Как это происходит? То есть по-любому же тебя это бьет, да, скорее всего? Ты же что-то чувствуешь в этот момент? Удар какой-то, переживание?
0: Ну, есть финансовая броня.
1: Да.
0: Ты играл в какие-нибудь компьютерные игры, типа RPG-шки?
1: Ну, не особо их любил.
0: Ну, вот, типа, есть такая мировая игра Diablo.
1: Окей, Diablo.
0: Слышал?
1: Да, слышал.
0: Там есть персонаж. У него есть несколько характеристик. Синяя, шарик такой в экране, это мана.
1: Это что значит?
0: Мана? Ну, у магов это энергия, с помощью которой они творят волшебство. А красная — это health, здоровье. И у этого героя, у него вот есть мана, есть здоровье, и есть разные доспехи, оружие, которое он может на этого героя надеть. Например, сапоги скорости. Например, броня какая-то, да. И когда тебя бьют, у тебя здоровье уменьшается сильно меньше. А есть еще активная броня, когда тебя бьют, она отражает удары, mm-hmm. и люди, которые, ну, и герои, ну, там, злодеи, которые тебя бьют, сами их коцают, в общем. По большому счету, наша жизнь очень похожа на эту компьютерную игру. То есть у нас тоже есть жизненная энергия, да, вот это мана. И у нас есть физическая энергия, это health, да, здоровье, вот этот красный шарик. И у нас есть разные амулеты. Ну, например, Инстаграм на 430 тысяч подписчиков точно является неким кольцом, значит, упрощения жизни, да, которое ты надеваешь, и ты оказываешь перед входом в ночной клуб, вдруг открываешь себе дверь и проходишь этот квест, да,
1: okay.
0: просто за счет того, что тебя узнают. И таких случаев в моей жизни десятки, да, то есть вот Инстаграм раскрученный ты одеваешь, и у тебя получается кольцо всевластия, да, по большому счету. Ты можешь не платить в ресторанах, тебя пускают на какие-то закрытые мероприятия, вечеринки, когда тебя узнают. Да, это социальный капитал. У нас есть финансовая броня. То есть чем больше у тебя денег свободных лежит на счету, тем меньше тебя трогают ошибки и неудачи, происходящие в твоей жизни. Есть... грубо говоря, такой закон СССР, да, Советского Союза. Раньше все стоило, типа, условно, там, 3 копейки. Вот у моих родителей в детстве все стоило, там, мороженое 1 копейку, там, коробок спичек, там, и так далее. И когда у тебя денег становится, ну, допустим, там, 10 миллионов рублей, то для тебя, по большому счету, все, что касается, там, 1000 рублей или, там, 500 рублей, превращается в несколько копеек. Ты можешь не смотреть на цены в ресторанах, например, вообще. То есть ты заказываешь все, что хочешь, и не смотришь, блин, осьминог стоит 2000 рублей или там $100. Блин, не закажу его. То есть ты заказываешь то, что хочешь. И, соответственно, когда в жизни происходят неприятности, отвечая на твой вопрос, если у тебя есть финансовая броня, если у тебя полная мана и полное здоровье, то тебя не трогает какой-то подошедший монстр, который начинает тебя бить. Понимаешь, mm-hmm. ты просто берешь, бух, mm-hmm. кастуешь заклинание, и его не становится просто. И ты продолжаешь дальше. Но если у тебя мана на нуле, здоровья критически мало, у тебя нету каких-то доспехов, то тебя любой удар просто ставит на грань выживания. Ты сейчас закончишь игру, game over. Появится большая надпись, и тебе либо надо заново будет проходить, тебя откинет назад, на последнее сохранение. А если ты давно сохранялся, то вообще будет очень плохо. И, значит... ты заново начинаешь проходить что-то, что раздражает, бесит, и вот так вот жизнь устроена. Это такая метафора
1: очень
0: с
1: хорошая.
0: Компьютерной игрой.
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM. На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
3: Приветствую вас, друзья, меня зовут Глеб, и я очень люблю кроликов. А наши ученые очень любят скармливать им холестерин, чтобы посмотреть, как быстро будут разрываться их сердца. Конечно, обычно нас это ничему не учит, и этот раз не был исключением. Исследователи, как обычно, рассадили своих жертв по клеткам и, с щедростью, которую позавидовал бы даже Макдональдс, снабжали их вредной пищей. Однако в конце эксперимента исследователи обнаружили, что артерии кроликов, живущих на нижнем ярусе, были забиты аж на 60% меньше, чем у их собратьев на этаж выше. Но чем объяснить такую странную зависимость? Позже выяснилось, что ученые гладили кроликов на первом ярусе и проявляли к ним внимание. До второго же этажа было не дотянуться, поэтому верхние кролики почти не контактировали с людьми. Выходит, что если банально погладить кролика, у него будет на 60% лучше здоровье? Неужели это правда? Что ж, ученые тоже были удивлены и провели несколько дополнительных исследований в уже более строгой обстановке, и находки подтвердились, дав начало целому ряду экспериментов и наблюдений. Например, вскоре мы узнали, что крысы, которых в первые недели жизни по 15 минут в день держат в руках, значительно дольше сохраняют память в старости. То же самое наблюдается и у людей. Например, в исследовании 2014 года выяснилось, что чем чаще ты обнимаешься, тем меньше вероятность, что заболеешь вирусом простуды, а если и заболеешь, то выздоровеешь быстрее других. Но с какой стати простой физический контакт так сильно влияет на здоровье? Ну, дело в том, что природа очень социальна. Без общества не существует индивида. Выживание невозможно без кооперации, а потребность принадлежать какой-то группе – это фундаментальная мотивация любого человека. Прикосновение же – это главный сигнал твоему организму, что такая группа есть, что есть люди, которые в тебе нуждаются и в которых нуждаешься ты. И чем больше контакта с такими людьми, тем больше причин у твоего тела оставаться живым. Иными словами, наш организм решает быть здоровым, если есть для кого быть здоровым. В действительности мы настолько социальные существа и так нуждаемся в близких связях, что изоляция от общества лучше предсказывает смертность, чем ожирение, курение и кровяное давление. Более того, при общественной изоляции организм задействует те же участки мозга, что и при физической боли. То есть, если у человека нет близких, это, по сути, реально больно. Причем сопровождается все это мощными воспалительными процессами в мозге, которые вполне могут вызывать болезни. И наоборот, люди, окруженные надежными друзьями, живут значительно дольше других, и у них на 50% выше шанс быть долгожителями. Что ж, похоже, количество долгожителей будет стремительно снижаться, ведь за последние 30 лет число социально изолированных людей увеличилось в 3 раза. В Америке таких людей теперь половина населения. Интернет и телевидение, конечно, играют ключевую роль, создавая иллюзию социальных отношений. Согласно последним исследованиям, есть прямая, линейная зависимость между тем, сколько времени мы уделяем социальным сетям и чувствам общественной изоляции. Мы живем в удивительное время. Ткань общества фундаментально изменяется на наших глазах. Ребенок смотрит на маму, а мама смотрит в смартфон. Люди не знают, кто живет у них за стеной. Мы все меньше доверяем друг другу и все больше становимся похожи на кроликов со второго этажа. Но я думаю, что нам это нужно. Возможно, эпидемия одиночества и разъединенности призвана показать нам, насколько мы на самом деле нуждаемся друг в друге. Возможно, чем более одинокими мы будем становиться, тем ярче станет выделяться несостоятельность нашего пути. Ведь одиночество – это мощнейший эволюционный инструмент. Он учит, как делать не надо. Кто знает, может, чтобы в новом мире по-настоящему полюбить друг друга, мы сначала должны пройти через полное непонимание и разделенность. Я верю, что несмотря на трудности, которые нас ожидают, наш общий марш в изоляцию – это лишь первый шаг на пути к более здоровому, чистому и успешному обществу. А до тех пор обнимите своих близких. Чести и удачи!
2: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
4: Дагестане 3 часа.
2: Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
5: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Прокуратура Кировского района Махачкалы через суд добивается предоставления жизненно важных лекарств